0: Дворецкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
0: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Я играл на гитаре и смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал...

Я как-то сидел, смотрел «Бриллиантовую руку». Я обожаю это кино. Вдруг кто-то сказал: угости сигареткой. И я его угостил. Я оглянулся, а в кресле сидел Андрей Миронов. Он смотрел тот же фильм, что и я, но почему-то грустил.

улице, и дождь моросил по крышам. Я замерз и промок, и денег не было, и на метро опоздал. И вот я шел по этой мокрой улице, и вдруг мне навстречу кто-то вышел. И я увидел, что это Бог. Он улыбнулся мне и сказал. Он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: чайник.
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Время смотрит спокойно, с презрением. Вы меня уже верно не вспомните. Опоздавшая ходит прозрение по моей.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
0: Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины,

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

ночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей стали звон. Звуки гитары и

звон полуночный плывет над крышами много где. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещины.

снова на башне часы бессонные полночь бьют. Вновь на свидание спешат влюбленные там и тут. Все же я верю и

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Поющее сердце столицы. Родные

слегка смутившись, сказала да, да, да, да. С утра побрился, и галстук новый, с горошком синим я одел. Купил три астры, четыре ровно, я прилетел.

0: были, я у аптеки,
1: а я в кино искала вас.
0: Так значит завтра на том же месте в тот же час.
2: Тот же час.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.
2: Все остальное, поверьте, не важно. Нет и не будет серьезнее дел.
1: Главное, чтобы...
2: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы костюмчик сидел

0: себе не пошили, их не пригляден и жалок удел.
1: Главное, чтобы...
0: Главное, чтобы...
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел. И как пошито могли показать вы, ведь от того и придуманы свадьбы. Главное, чтобы костюмчик сидел,
1: чтоб котыша еле-еле
0: гости на этот костюмчик летели.
1: Чтобы невеста, сомлев от пошива,
0: вдруг поняла, что она поспешила.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел.
0: Главное, чтобы костюмчик сидел.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
3: Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Знаете, каким он парнем был, тот, кто трубку звездную открыл.

знаете, каким он парнем был, на руках весь мир его носил. Сын земли и звезд был и прост.

каким он парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал,

родился над землей. Знаете, каким он парнем был? Нет, не был ли смерть он победил? Слышишь дальний гром, видишь, это он вновь.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Для тех,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Имена поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Холодный вечер, в мире и в сердце зима.

мудрый и вечный. Он не добрый, не злой, просто напомни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
1: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
1: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
1: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
1: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва.
3: 94.8 FM.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице

0: говорит Москва.
1: Лесная дикая смуглянка, глаза, как черное стекло,

0: делом не до кошка.
1: Не до делом не до кошка.
2: И то дьявол, и то кошка.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни.
1: Через реки, горы и долины, сквозь пургу, огонь и черный дым, мы вели машины, объезжая мины, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь-дорожка,

у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Путь для нас к Берлину, между прочим, был, друзья, нелегок и не скор. Шли мы дни и ночи, трудно было очень, но баранку не бросал шофер. Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна.

может быть отдельным штатским лицам. Эта песня малость невдомек. Мы ж не позабудем, где мы жить не будем. Фронтовых изъезженных дорогах путь дорожка.

0: Есть у нас еще дома дела, а помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Хоть не надо, приседайте до упада. Да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайте щеки.

0: родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. «Говорит Москва». Поющее сердце столицы.

огуречек. Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, не трогал козявку и с мухами дружил.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Там есть что вспомнить. Родные песни.
1: А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она. Никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня,

0: огня, а при ней словно вдруг подменяют меня. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у ворот, она мимо из полочной с булкой идет. Я стою и смотрю, и обида берет. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Или утром стучит каблучками она, обо всем позабыв. Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера.

0: Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
2: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
1: для пользы больного, будучи далек от всякого
3: намеренного, неправедного и пагубного.
0: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

карнавале, под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди, краснее меди, торчали.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

А был против. Начнутся пеленки. И для чего свою жизнь осложнять?

кровать. И теперь с новым смыслом и целью я, как

солнца и света. Будет в жизни дочурок моих, и что самое главное, это то, что родина будет у них. Будет дом, будет много игрушек. Мы на елку повесим звезду. Я каких-нибудь добрых стал.

правда, я постарею немного, но душой

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Имена. Поверх времен.
0: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: 94.8 FM.
4: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Боюсь я глаз твоих печальных, но и веселых глаз боюсь. Боюсь, не все во мне ты видишь, боюсь,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

приезжай. Ты пройди по Арбату, окунись на Тверском, шум зеленых аллей, хотя бы раз посмотреть.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня. Куба, любовь.

огненный стяг, слышишь чеканный шаг. Мужество знает цель, стала легендой Куба. Вновь говорит вдохновенно Фидель, мужество знает цель. Родина или смерть, патрия о муэрте, солнцу свободы над Кубой гореть. Родина или смерть.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде.

и чего, что есть, приливы и отливы, лишь бы мы ни в чем друзей не подвели. И тогда считаем рейс счастливым, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается.

и восходы, и любви последней благодать, как и дату своего ухода.

Столько верст и диковинных мест, чьё-то детство.

0: спать порой по часу в сутки. Распахни подъезд мне двери. Я заехал на минуту.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
5: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it!
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
7: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Мы всегда спешим куда-то, но при занятости всей все равно грешно, ребята, забывать своих друзей. Воскресенье ждать не надо, ни к чему менять маршрут. Просто если будешь рядом, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Кто-то думает жениться, у кого-то сын растет. Чтобы нам наговориться, может, нужен целый год. За столом не станет тесно, если в дом друзья придут. Даже если ты проездом, забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Дружба ценится годами, и стареть ей не дано. Остаемся мы друзьями, хоть не виделись давно. Ничего, что нет покоя, что дела нас где-то ждут. Посидим часок с тобою. Забеги на пять минут. Забеги на пять минут. Забеги на пять минут.

посидим часок с тобой. Забеги на пять минут. Забеги на пять минут.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Просто беда, просто беда, просто беда. Мне глаза

говорил, что глаза иногда лгут. Но мне очень хочется в это не верить.

усевшись на травку под ряд, вы, поверьте, звучали не хуже, чем джаз, мандолина, гитара и бас. Да-да, да-да, как джаз, мандолина, гитара и бас. Слушать их собирались соседки, прибегали мальчишки гурьбой. Даже дворник был гостем нередким со своей многолюдной семьей. Воробьи облепляли все ветки, сколько мог разместить старый вяз. Скажем прямо, имели успех среди масс, мандолина, гитара и бас. Да-да, успех среди масс, мандолина, гитара и бас. И всегда на балконе с цветами было видно головку одну, что, сверкая во мраке глазами, засмотрела с тоской на луну. И за нею, следя вечерами, порешил тогда маленький джаз. Что ж, соседка влюбилась в кого-то из нас, в мандолин, гитару и бас. Кого, кого из нас, в мандолин, гитару и бас. И с тех пор для них стало законом каждый день перед тем, как играть, они взгляд поднимали к балкону, без нее разве можно начать? И завидуя каждому тону, что летел к ним тот сказочный час, на балкон устремлялись все три пары глаз, мандолин, гитара и бас. Да-да, да-да, шесть глаз, мандолина, гитара и бас. Время шло, а друзья все не знали, кто соседкою выбран из них. Они спорили много, гадали, не могла же влюбиться в троих. Много спорили, мало узнали.

да, да, да, не раз. Мандолина, гитара и бас. Дело в том, что соседка любила, а любила она всей душой. Краснофлот за соседа Данилу, что с похода вернулся домой, а друзья по

0: Мандолина, гитара.
1: Говорит Москва. Поющее сердце.

все же как-то нескладно вышло, что тебя разлюбил парнишка. За окошком тоскуют вишни,

Увидишь ли ты, лето придет к тебе с белыми вишнями. Даже если побило градом, все же гордость терять не надо. Майский дождь собери в ладони, в нем несчастье твое утонет. И весна подошла неслышно, у калитки стоит с парнишкой, ждут они, чтобы ты

Радиостанция «Говорит Москва» представляет

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего.
2: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
5: Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Здравствуйте. И в студии автор и ведущий программы петербургский историк Сергей Виватенко. Сергей, здравствуй.
6: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
5: Сегодня мы поговорим о древнем человеке.
6: Да, Саша, да, дорогие друзья, история подразумевает не только, скажем так, нашу страну или международные вопросы, но еще и древние. Homo sapiens появился 40 тысяч лет назад, человек разумный. Вот как бы у нас была же передача про неандертальцев. Сегодня мы поговорим про человека, который еще государственность не появилась, но уже был человеком. Да? Это, как говорят ученые, мезолит и неолит. Вот, средний каменный век или новый каменный век.
5: Сергей, а где вообще обитали люди, на каких континентах, если вот взять нынешние континенты, сколько их было вообще?
6: В районе Петербурга людей не было. Здесь был лед, великое оледенение и так далее. Поэтому, если посмотрим наиболее ранние стадии эволюции человека, ну, я не знаю, алдовийский человек, австралопитек, питекантроп, то первые 4 миллиона лет он провел исключительно в Африке по археологическим или антропологическим исследователям. Алдовийский человек, около него обитали еще, ну, такие, скажем так, полуобезьяны-получеловека, австралопитеки. Ну, и там семья Лики, которая копает уже их 70 лет. Копает, докопать не может, как говорится, да. Вот. Это восточноафриканская рифтовая долина, так называемая, куда сейчас входят современные Кения, Танзания и Эфиопия. Это озеро Рудольфа и долина Алдувей. Вот. А австралопитеки – это в основном в ЮАР, неподалеку от нынешнего Йоханнесбурга. Вот. Примерно через 2,5 миллиона лет начинаются проявляться представители нашего рода, которые больше похожи уже на человека Homo sapiens. Это Homo habilis и Homo erectus.
5: То есть, как я понимаю, были разные представители будущего человечества, вот в котором мы сейчас понимаем. Какие-то из них вымерли, какие-то из них остались и стали родоначальниками Homo sapiens, так?
6: Давайте, Саша, сразу скажем. Скажем так, есть два взгляда на все. значит, материализм, идеализм. Мы сегодня говорим с вами со стороны материализма. Но единственное, я уже как это говорил, да, доказательств сильных нет, да. Африка, да, считается, но китайцы нашли синантропа у себя параллельно.
5: Кто такой синантроп?
6: Ну, Сино-Китай, Чайна. Китайский человек, как бы, да? То есть это тоже древний, австралопитек – это южный человек, да? А алдувейский человек – это из района Алдувей и так далее. Вот. Они параллельно. Конечно, можно сказать, что они перепрыгнули из Африки в Китай, да? Но не думаю, потому что нигде по цепочке, где они могли пройти, ничего найти нельзя. Ну, не нашли пока. Ни в Иране, ни в Аравии, ни на Ближнем Востоке, ни в Индии и так далее. Никаких, скажем так, людей, похожих на нас, скажем так, не нашли того возраста. В Китае нашли. Поэтому, еще раз, мы сейчас говорим то, что написано в учебниках, или то, что распространяет ЮНЕСКО, да? Или то, что распространяет либеральная интеллигенция всего мира. Доказательства того и другого не существует, но вопросы есть.
5: Ни документов, как ты говоришь, нет, естественно, ни археологические раскопки.
6: Но будем надеяться, да, будем надеяться, что да, все-таки либералы правы, и все они еще раскопают доказательства. А пока есть вопросы.
5: А есть еще другие версии. Какие, кстати, вопросы?
6: Ну, вот еще раз, Саша, мы уверены, как, ну, знаете, вот есть такое в математике, да, аксиома. Вот теория Дарвина у нас принимается за аксиому, хотя теория...
5: Сейчас не очень принимается.
6: Я понимаю, да. Так вот, все произошло из Африки. Вот я вам это сказал. Но я говорю, да, на то, что сейчас пока не замечают, что есть находки параллельные в Китае.
5: Угу.
6: Вот, да. Китай – это вещь в себе, дорогие друзья. Все сложно и непонятно. Сильно они не дают работать с этими останками, извините, да. Поэтому... На самом деле китайцы были параллельно всему этому или нет? Это пока вопрос, скажем так, подвиснувший в нашей науке. Еще раз, я ни на какой стороне, дорогие друзья. Я тем более не антрополог. Саша, извините, я не пугаю дурными словами. Вот, да, словно сочиненными еще иностранного происхождения. Вот, поэтому я... То, что мне рассказывают на историческом факультете люди, которые с этим разбираются, да, там, на кафедре археологии, кафедре этнографии, да, вот, я им верю, потому что они в теме, да. Последний, кстати, Homo erectus, о котором мы говорили, первый покинул пределы Африки, и он был найден в Грузии. Затем что-то похожее найдено в Индонезии. Это питекантроп, так называемый, на острове Ява.
5: Кстати, как питекантроп переводится на русский язык?
6: Полуобезьяна, получеловек. Ну, вот как бы. Да. Еще раз, по Дарвину все ищут вот эту вот середину, от которого произошла две ветви мирового развития – человек и обезьяны. Но что-то все время, чем четче и интереснее изучаем все эти останки, тем больше задается вопросов. Да? Все-таки это, наверное, не обезьяны.
5: Сергей, а каким образом они переместились из Африки вот в Грузию, ты говоришь?
6: Ну, методом нирваны, конечно, там, да, силой воли и так далее и тому подобное. Но, в принципе, понимаете, не надо забывать, что эти события происходили во время ледниковых периодов, угу. Когда уровень моря, Саш, имел свойство понижаться. Где-то обнажилось морское дно, и Индонезия вместо островов моментально становилась полуостровом. Ну, примерно говорю такое, да? Так же, как и Берингов пролив. Сейчас он пролив, а до этого был полуостров, перешеек, через который можно было пройти. Правда, далеко и непонятно, да? И это Homo erectus считается, кроме Homo sapiens, они еще авторами и предками неандертальцев. Но современная археология, современная история считает, что в Европу человек попал 70 тысяч лет назад. 40 тысяч лет назад уже начинается столкновение с неандертальцами, которых истребляют или берут себе, скажем так, ну, на пересечение. Там, ну, они пересекались, да, и после этого у них появлялось потомство. Кстати, дорогие друзья, если мы говорим про неандертальцев, да, у кого мы можем найти гены неандертальцев? Рыжие. Рыжие считаются как раз те, кто получил неандертальцев. Да. В Африке рыжих нет. Во всяком случае, пока. Ну и где-то 20 тысяч лет назад они добираются до Сибири, пересекают Берингов мост между Азией и Америкой и становятся коренными американцами.
5: Сергей, а, кстати, вот у индейцев американских есть родственники где-нибудь на территории Евразии?
6: Ну, генетически, дорогие друзья, еще раз, я не свои мысли говорю, да? Ближайшим к индейцам у нас есть такой народ кето. Он находится в Краснодарском крае на реке Енисей. Вот у них генетика такая же, как у индейцев. Да, вполне возможно, что это один народ. Ну, сложно, дорогие друзья, но, в принципе, да. Скажем, какие-то доказательства есть. Но те же самые кето могли сесть и на лодке, как это доказывал Турхиердал, и переплыть куда-то в Южную Америку.
5: Сергей, ну, если мы говорим уже о том, что люди как-то расселялись, воевали друг с другом...
6: Ну, в первую очередь, охотой занимались.
5: Ну да, вели какое-то хозяйство все равно, так или иначе, да?
6: Ну да, давайте так, какое-то хозяйство есть. Стадом, племенным, одной пещерой они что-то делали и распределяли между собой различные там вещи, да, которые... Ну да, появляются и домашние животные. А собака первая считается, она появляется где-то 15 тысяч лет назад. Волк – предок собаки, прямой. Это первое одомашненное животное, которое было человеком в каменном веке. Самые ранние следы собак в палеонтологической летописи во время раскопок были найдены в Германии в местечке Бонн-Оберкассель. Там, дорогие друзья, ученые обнаружили человека, захороненного вместе с собакой. Ну, такие известные вещи, да? А вот, да, Саша, использовали на охоте и защите от хищников. Ну, а таких животных, как крупный рогатый скот или козы, человек не держал до тех пор, пока не осел в определенных местах. Он все-таки кочевал, да, и не начал заниматься сельским хозяйством. Это появилось 10 тысяч лет назад. Ну, овцы на Ближнем Востоке ради мяса и шерсти 11-12 тысячелетия, да, до нашей эры. Коза 10 век, это Иран, Ирак, ну, тоже ради молока и мяса. Возможно, еще шкуры какие-то, да, свиньи. Это тоже Ближний Восток. Ну, смешно, Саша, если на Ближнем Востоке две главные религии – иудаизм и ислам против свиней, но впервые свиньи были одомашнены именно где-то в районе...
5: Ислам появился гораздо позже.
6: Ну, это понятно, это понятно. А вот, также свинья параллельно, да, археологами найдена в Китае. Ну, свинья ради мяса.
5: Все-таки я не понимаю, ты как-то, по-моему, пропустил очень много веков, потому что сейчас мы говорим уже о 10 веке до нашей эры.
6: Мы пытаемся говорить о древних людях. Ну, давайте так, дорогие друзья.
5: А до этого были миллионы.
6: Я сделал преамбулу. Да, действительно, потом скорость продвижения, скажем так, ускоряется. То есть то, что один шаг сделает там, приручить огонь, приручить камень, сделать из него какие-то вещи, да, вот, это проходили миллионы лет, да, потом все это закрутилось уже. Почему? Трудный вопрос, дорогие друзья, современная наука дать его не может. Если мы будем опираться на Энгельса, знаменитое произведение о частной собственности, семье, браке и так далее и тому подобное. Саша, сдавали, вижу по истории КПСС, это интересную книжку. Ой, не по истории КПСС, по диалектическому материализму. Ну вот, то да, действительно, появление труда, может быть, ускорило. Появление, скажем так, палки в руках. Хотя... антропологи и зоологи и сейчас находят палку обезьян, но как-то она не превращается в человека. А, дорогие друзья, еще раз я скажу такую вещь, вроде непонятную. Спор между материалистами и идеалистами не закончен. Поэтому давайте как бы мы не будем брать такие вещи, которые, скажем так, я сейчас могу сказать, но я могу сказать только свое мнение, которое не опирается ни на что. Поэтому просто послушайте, что говорят об этом другие люди, как говорится. Я это специально пропустил, Саша, ну, чтобы понять просто, да? Потому что сейчас прочитаешь в разных учебниках и в разных лекциях еще разные совершенно даты и непонятно что. Вот. Ну, корова, конечно, еще раз, Ближний Восток. Опять-таки, Индия, вот, где сейчас с коровами сложно. А, тягловая сила – источник молока.
5: Хорошо, а кошка все-таки когда появилась?
6: Ну, кошка, конечно, гуляет сама по себе даже сейчас, но где-то 9,5 тысяч лет. Самая древняя кошка, которая найдена, остатки ее в жилище какого-то древнего человека, это на Кипре.
5: А правда ли, что кошка нужна была для того, чтобы, когда появилось сельское хозяйство, чтобы охранять урожай?
6: 100% для защиты запасов зерна от грызунов. Да, это ее главное. Любовь к мышам. А лошадь появилась 5500 лет назад. Родина скотоводства – это Казахстан. Казахстан, ну, часть степей украинских, вот это дикое поле так называемое, там тоже находится. Ну, для транспорта и молока.
5: Кстати говоря, если человек за все эти тысячелетия прошел какую-то, безусловно, не знаю, как совершенствовался он постепенно, наверное, менялся,

0: А
1: Нет.
0: животные домашние, кстати, менялись?
1: Ну, конечно же, мы же этим занимаемся, как бы, да? Или что немцы, нацисты хотели при помощи евгеники или
0: А,
1: еще
0: ну
1: чем-то
0: да.
1: заменить. А так, конечно, если мы с тобой, Саша, когда-нибудь сходим в зоологический музей, так вот, там есть чучело собачек Петра Первого. Ну, нет таких собачек больше. Да. Вот. Сейчас другие породы, другие, да? Ну, сейчас скрещивание, все эти вещи происходят очень активно,
0: Да,
1: да?
0: сейчас уже собачки размером с крыску уже.
1: Угу. Или с быка. Это был страшный мастиф Холмс. Да, так или иначе. Да, абсолютно. Ну, меняется все это, да? Человек нет. Не дают человеку. Ну, и законы определенные есть, да? Скажем так, и религиозные законы. Да, поэтому овечка Долли пока еще одна блеет в углу. Вот ты задала вопрос отличие диких и домашних животных, да? Археологические методы. То есть, да. Археологи ищут физические следы присутствия домашних или одомашненных видов в раскопках. Вот тупо понятно. Они не ищут могилы кошечек, собак. Ну, рядом с нами в советское время, ну, в 90-е годы находилось кладбище кошек, да? Вот, древности таких не было в принципе, ну, если только Египет не брать. Вот, да? Ну, да, нашли, посмотрели, сравнили. Морфологические изменения. Дикие и домашние виды выглядят, Саша, по-разному. Ну, это тоже верно. Вот, у домашних свиней укороченная морда. У овец уменьшенные рога. Зерновые теряют способность дикого рассеивания семян. Возрастной половой состав. В дикой природе хищники или охотники убивают животных случайного возраста. Вот, на стоянках скотоводов, дорогие друзья, ну, находят много костей молодых самцов, которых забивали на мясо телят. Да? А вот, и старых самок, которые держали для молока и разведения. Да? А вот почему, Саша, самый большой пост находится у нас в марте-апреле? Потому что в это время рождаются телята, и надо, скажем так, немножко похудеть и дождаться, когда они увеличатся в размерах и накормят, да, и так далее и тому подобное. Ну что еще? Изотоп на анализ костей. Это анализ углерода и азота, который показывает, чем питалось животное. Ну, Саша, если оно дикое, оно питается одним. А если оно домашнее, оно питается вискосом. Скажу от себя, это ужасно. Но вы знаете, я в молодости, в подростково-молодежном периоде, хотел быть археологом. Поэтому с 6 класса занимался археологическим кружке Дворца пионеров и в Эрмитаже, школьный кабинет. Вот. И поэтому ездил каждое лето. Да. Это шикарная вещь, это формирует тебя как мужчину, как человека, как ученого и так далее. После того, как 4 года подряд я ездил в археологические экспедиции, когда я поступил на ИСТФАК, я знал, археологом я не буду. Это все-таки фанаты, надо спать на земле, уходить от удобств и так далее, тому подобное.
0: Ну а как
1: Какие-то...
0: же открытие?
1: Но открытия можно делать и в кабинете, Саша, какие-то еще. Вот, и не все понимаете, дорогие друзья, открытие – это что, золото Трои? Да, Саш? Скифское золото. Точно. Но
0: Ну
1: не
0: нет,
1: все.
0: какой-нибудь древний город раскопать, не
1: Отлично.
0: обязательно золото.
1: Жуткую военную тайну. Такими археологией занимается 5% археологов. Все остальные занимаются тупо палеолитом, камнями. Вот они смотрят на один нуклеус, на другой нуклеус, а какой тут скол, а какой... И пишут диссертации. И это серьезно. Это правда серьезно, дорогие друзья. Вам, Гагарам, недоступно наслаждение битвы жизни,
0: А
1: Саша.
0: зачем это?
1: Но это же вот это наука. Наука,
0: В
1: извините,
0: чистом виде?
1: да,
0: Не
1: и
0: прикладная.
1: не в чистом там бане, нет. Вот, да. Наука, извините, да, настоящая, а не то, что пишут в каких-то там, да, там, я не знаю, там крепость открывает тайны, загадки истории, там, да, тайны фараонов. Как там еще у нас называются разные
0: То есть
1: вещи?
0: на самом деле вот та самая археологическая наука, она довольно скучная с нашей точки
1: Да,
0: зрения.
1: это сравнительный анализ камней, осколков и так далее, и тому подобное. Анализы какие-то еще.
0: А какие-то выводы из этого можно
1: Да
0: сделать, из
1: сто
0: этих
1: процентов,
0: анализов?
1: конечно. Конечно, очень много и разных. Вот, это правда. Вот, еще раз, наука, она работает. Ну, кому-то интересно быть ветеринаром, кому-то агрономом. История – это тоже наука, археология тем более, да, потому что она опирается на четкие археологические данные. История опирается на разное, в том числе на

0: человеческие данные, но иногда может не опираться. Поэтому, да, по анализу костей. Так вот, когда я был археологом, Саша, я продолжу свою светлую мысль, да, мы копали курган. Вот. И это скифский был курган.
1: Это где?
0: Это была Хакасия. А наверху на этом кургане, как оказалось, хранили казачков. Ну, там, во время гражданской войны. Ну, там, шашка полуразъеденная, там, да, ржавчина, и там что-то еще, там, остатки сапогов, там, ну, или там сапог, извините, вот, и прочее. Так вот, и могила офицера. Золотые погоны и звездочки мы обнаружили. Так вот, Саша, будете смеяться, но у офицера действительно была белая кость. А у всех остальных казачков и тех, кому копали там, да, вот, она была не такая. От чего? От того, что человек ест. Наверняка, да. Поэтому, да, у аристократов вполне возможно была белая кость. Вот, ну, я так сказал, да, то, что я увидел. А, вот, да, еще раз, ну, да, человек то, что он ест, как сказал один умный человек. Ну, я считаю, что вполне возможно он прав. А генетика? Конечно, изучается ДНК. ДНК выделяется из костей и зубов. Ну вот, например, денисовский человек – это один зуб. Этого зуба хватило, ну там еще фаланга. Вот, да, чтобы понять, что это другие абсолютные люди.
1: Где был найден денисовский человек?
0: В Денисовской пещере, Саша. Ладно, на Алтайском крае. Вот. Ну, считается, что денисовский человек – неандерталец. Один из видов неандертальцев. Ближайший к нему – йети. Гималайские. Ну, действительно, от Алтая до Гималай недалеко. И если вы знаете, что Беловодье, Шамбала, одни считают, находится на Алтае, а другой в Гималае, что-то, наверное, в этом есть.
1: Сергей, кстати, а вот сейчас модно делать анализ свой генетический, чтобы определить, откуда твои предки. Как ты к этому относишься?
0: Знаете, мы сделали. Дочка сделала. И мы оказались 100% тупые русские. Вот такие вообще никаких разговоров нету, да? Вот. У кого-то евреи, у кого-то горцы и так далее. А мы восточные славяне, вот 100% по папе и маме. Ну, вот так сложилось.
1: Вы вообще ниоткуда не пришли?
0: 97%, да. Вот, ну... Ну что, мы с дочкой посмеялись, как говорится, да. Да, ну, так тоже бывает. Да, вот если мы говорим, а кто русский, покажите, это я. Вот, ну да. Ну, если мы говорим еще про генетиков, да, генетики ищут мутации. Ну и, кстати, я знаю одного человека, да, он занимается, скажем, дружелюбным поведением, снижением агрессии. Вот. И он считает, что надо есть траву, а мясо есть нельзя. Угу. Ну, оставим это им, да?
1: Ты говорил, что вот денисовский человек, зуб от него остался. Они что, каким-то особым образом, может быть, ухаживали за зубами, что они сохранились?
0: Вообще никак. Вообще, в принципе, никак. До нас дошли, конечно, некоторые окаменелые останки, указывающие на привычку пользоваться вроде зубочисток. Причем делалось это так часто, что на зубах оставались характерные бороздки. А до этого наши предки, например, Homo heidelbergensis, да, имели гнилые зубы с жутким кариесом. Вероятность того, что ели много меда.
1: Сергей, ну мы как бы все равно берем за основу теорию Дарвина, да, происхождение эволюции, происхождение человека от обезьяны.
0: Библиотечный факультет точно. Вот, да, археологические, археологи нет. Давайте так, современные антропологи терпеть не могут, типа теория недостающее звено. Вот это вот между обезьяной и человеком, да. То есть так, подобное мышление, по-моему, мнению, порождает такие концепции о марше прогресса, в котором эволюция представлена не больше, чем пошаговой серией изменений в течение времени.
1: Ну да, известна эта схема. Человек там потом становится прямоходящим, постепенно приобретает черты современного человека.
0: Вот сейчас антропологи, такое, если построить генеалогическое древо человека, да, имеет обширную крону, где-то 28-30 разных особей, не похожи друг на друга физиологически, объемом мозга и так далее, и своими там, скелетами. Да?
1: Это если брать эволюцию.
0: Да, вот еще раз говорю, параллельно вот такое.
1: А думаешь, сейчас таких не встречается среди современных?
0: Слушайте, давайте так. Ну вот, если мы говорим, если человек что-то развивает, он может развить. Ну, если человек занимается силовыми видами спорта, ну, бодибилдер или штангист,
1: Ну,
0: он,
1: да.
0: конечно, с моими тонкими костями там делать нечего. Но если их развивать до той степени, которой нужно, да, для силы удара, для силы толчка или каких-то мышц, конечно, он будет, да. Я это говорил, а потом получил, скажем так, массу критических вещей, да. Вот когда раскопали могилу Андрея Боголюбского, Владимирского князя, да, то увидели, что у него немножко по-другому развитый плечевой сустав, да, и этим было доказано, что это Андрей Боголюбский, потому что ему Фридрих Барбаросса подарил как бы кольчугу, не нашу, с которым привычное дело, а немецкую, которая немножко отличалась, да, и чтобы в ней воевать и быть и прочее, надо развивать немножко другую мускулатуру.
1: Сергей, давай вернемся из неолита, палеолита в наше время и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
0: Давайте узнаем, что у нас новенького.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона по-прежнему автор и ведущий программы «Историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова, и древний человек.
0: Вернемся к нашим предкам. Вот что точно сейчас говорит историки, до 6 миллионов лет, там, если было такое разделение между обезьяной и человеком, оно прошло около 6 миллионов лет назад. Почему? Но потому что при Дарвине говорили, это произошло 800 тысяч лет. Не нашли. Археологи нашли Питекантропа. 1 миллион лет. Археологи нашли Австралопитека. 2 миллиона лет. Алдувийский человек 3,5 миллиона лет. И вот все время находит и говорит, это не то. Это не полуобезьяна человек. Это человек. Ну, какой-то там еще. Там, ну, типа Шарикова.
1: Тупиковая ветвь.
0: Ну, вот давайте так вот. Они тупиковые, пока мы не нашли. Вот, да. Пока, да, есть такие вещи, да, и прочее. То есть, еще раз, если такое было, то пока историки не называют четкую дату, как это делал Дарвин и другие славные люди, да, а говорят, пока мы располагаем, да, 6 миллионами там какими-то, да, вот на 6 миллионов пока разделения нет. Вот, ну, какой-то гигантопитек или еще кто-то. Вот, да.
1: Сергей, ну вот мы тут упоминаем неандертальцев, денисовского человека,
0: да.
1: Йети. Значит, все-таки снежный человек может существовать и по сей день?
0: Ну да. Ну, давайте так, гигантопитек – это огромная обезьяна, которая вот это 2,5 метра в полный рост выше гориллы. Огромная голова. Ну, не интеллекта, а чтобы хорошо забивать голы в девятки. А вот, да, и зубы. Угу. Ну, и, возможно, они питались бамбуком, как панды. Да. А жили они в Азии примерно 500 000 лет назад. Да, вот такой вот. А многие считают, что гималайские йети, североафриканский бигфут – это реликтовые популяции гигантопитеков. Ну, ради бога. Для этого последним нужно было пересечь Берингово море, попасть в Северную Америку, ну и так далее и тому подобное. Братские народы поругались, да. Ну, исключать такой сценарий, ребята, все равно не следует, потому что, еще раз, археологи и наука все-таки продолжают свое движение определенное. И поэтому, если мы считаем Гималаи центром снежного человека, то Алтай, а потом уже Дальний Восток и уже в Америку. Почему нет, как говорится, да? Ну, эти вопросы еще ждут своих исследователей.
1: Сергей, а когда у людей возник язык? Ну, в смысле, не орган язык, а речь?
0: Хороший вопрос, Саша. Давайте так. Вот если мы взглянем на череп неандертальца, то мы можем с тобой, Саша, заметить, что их мозг был ничуть не меньше нашего. И в нем присутствовали нейронные структуры, необходимые для выработки навыка речи. Судя по отверстиям для нервов в основании черепа, можно сказать, что они обладали приличным моторным контролем над мышцами языка. Из-за длинной низкой коробки и выступающей вперед лица основание черепа у неандертальцев череп был плосковатый. Вероятно, им удавалось произносить лишь 1-2 гласных звука. Там «у-у-у», «у-у-у», ну и так далее и тому подобное. А у нашего же вида, Саша, Homo sapiens, лицо расположено под меньшим углом относительно черепной коробки, а свод последний имеет более шарообразную форму, что создает в основании изгиб. Угу. Этот изгиб образует резонирующее пространство, ну, которое позволяет нам произносить полный спектр гласных звуков. А имейте в виду, что вербальное общение используют и обезьяны, и человекообразные родичи, шимпанзе, например, да? А у него пыхтящий крик такой, наполненный определенным смыслом для остальных членов группы. Кто работает с обезьянами, говорит, что она их понимает, да. Но проще с ними общаться знаками. Вот. Но это действительно уникально, то, что мы можем говорить, да. Что касается, в том числе, и зависимости от технологии, языка, социальных связей. Из археологических источников, Саша, Европы, нам известно, что неандертальцы жили малыми группами по 40-50 особей. А ранним людям, похоже, были присущи обширные социальные связи. Поэтому говорить надо было больше.
1: А можно ли определить, какой из языков самый древний?
0: Ну вот, давайте аборигенные Европы, да, понятно, да, считается, что из тех языков, которые существуют, Саша, самый древний, я так перефразирую твой вопрос, да, потому что я знаю на него ответ, а то, что вот ты предлагаешь, это такое, да, это баский язык, баски, да, а рядом с ними грузины, то есть это два, ну, таких аборигенных народа, да, вот, у которых вот язык ни на что не похож. То есть баски, которые живут между испанцами, каталонцами и французами, ну, это совершенно не то. Француз может каталонца понять, испанца тоже. Mm-hmm. Но испанец баска понять практически не может. Да, это совершенно другой язык. Но еще раз, я говорю, грузины тоже имеют свой интересный язык, очень древний.
1: Ни на что не похоже.
0: Ни на что не похоже, да. Кстати, насчет «у-у» и «ы», может быть, не случайно, поэтому у грузинов и у басков такие вот хоровые пения знаменитые.
1: Угу.
0: Ну, ты, наверное, знаешь, как грузины поют шикарно. Да.
1: Да.
0: Вот, да, ну, баски тоже неплохо поют. Вот, но нам больше интересен, да, вот именно грузины.
1: Сергей, а до того, как был открыт огонь, чем питались люди?
0: Наши предки ели много растительной пищи и имели, извини, Саша, большой пищеварительный тракт для такого объема клетчатки. К моменту появления Homo erectus люди потихоньку научились готовить и размалывать пищу с каменными орудиями. Я, скажем так, есть у нас находки 1,5 миллиона лет камень, да, который некоторые считают, что используют для разделки мяса. Вот. Огонь расщепляет в пищу. Да, ты права абсолютно до того, что мы ее проглотим, чтобы получить из нее больше калорий и питательных веществ. Конечно же, огонь был большой шаг вперед.
1: Для эволюции.
0: Да.
1: Сергей, ну, как правило, воображение рисует древнего человека с дубиной.
0: Да.
1: А как-то очень трудно представить.
0: Партизан, дубина народной войны.
1: Очень трудно представить, как вообще с дубиной можно ходить, скажем, на диких животных.
0: Ну вот, Саша, смотри, ты очень четко задала точный вопрос. Понимаете, мы часто представляем пещерного человека именно с дубиной. Ну, вот такой вот, да? Да, вероятно, они имели пользоваться ими. Это правда, это известно. Но в то же время люди, которые переселились в Европу, они охотились в основном с длинными копьями, каждый метр по два в длину. А вот у них были острые камни, что делало оружие поистине смертоносным. А метательные орудия дальнего действия, лук со стрелами, дротики и так далее. Ну и, скажем так, еще капканы, засады. Да, потому что ведь военное искусство, Саша, началось с того, что умение заманивать. мамонта или какого-то другого дивного животного туда, где нужно, да? Где их уже ждет колья или еще что-то. Ну и копьем, Саша, а можно убить животного до 40 метров. Ну, сейчас там рекорды другие, да? Ну, да, 40 метров – это далеко. Кстати, у неандертальцев, Саша, не было метательного оружия. Интересно, что для неандертальцев характерны переломы, которые встречаются у участников родео. А, вот, да. То есть суровые неандертальцы боролись с добычей конкретными методами. Прыгали на них, пытались их заловить и так далее, тому подобное.
1: Сергей, а какая была одежда у древних людей?
0: Ну, у неандертальцев, если мы уже начали о них говорить, одежда тоже была.
1: Да?
0: А, конечно. А вот
1: они были лысые, то есть они были не волосатые уже.
0: Ну, знаешь, Саша, вот интимный вопрос, что считаешь волосатостью, а что считаешь лысостью?
1: Нет, ну волосатые – это обезьяна, допустим, или другое животное.
0: Нет, они уже были, да, как кошки, да, без шерсти. Вот, на голове было, что-то еще было, да, но не более того. А вот такой есть антрополог Станислав Дробышевский. А вот у него есть генетические исследования, согласно которым два современных вида вшей разделились около 100 тысяч лет назад. А вот, да,
1: интересная теория.
0: Это у неандертальцев. Поэтому появилась вша, скажем так, плотяная и вша головная.
1: Угу.
0: Понятно, да? То есть та головная, она была всегда, а если ты одеваешь вши, там уже другие. Вот, привет Дарвину.
1: Сергей, а когда появилось земледелие и вообще какие есть теории на этот счет?
0: Теорий есть много. Да, разные, они конкурирующие, но не взаимоисключающие, скажем так. Вот, первая – демографическая теория. По-моему, это Карл Зауэр такой. Он предполагает, что увеличение численности населения было не следствием, а причиной перехода к земледелию. А местных ресурсов диких растений не хватало для прокорма возросших числа людей, и тогда стали их культивировать. А вторая – целенаправленная эволюция. Она рассматривает одомашнивание растений как результат взаимного приспособления людей и растений. Ну, это идея Трофима Денисовича Лысенко. Да, вот. У него тоже было такое там, да, классовый подход к растениям. Люди сначала защищали дикорастущие растения до их созревания, затем пришел специализированный отбор, который закончился полным одомашнением. Но если на растении два колоска, то мы как раз из этого посеем в следующий раз, чтобы все были двухколосковые, чтобы в два раза больше собрать урожая. Ну, я примерно говорю, я, извините, я не еревизатор и не генетик, да? Ну, как бы, как я это понимаю? Ну, еще изменение климата, что появление земледелия стало возможным в связи с наступлением длительного периода стабильного климата, что важно было для растениеводства. Но первые попытки культивирования некоторых растений были предприняты 10 тысяч лет назад. А самыми успешными оказались ячмень и пшеница. А вот, впервые зерно стали добывать в так называемом плодородном полумесяце. Это Турция, сверху полумесяц, потом идет через Ближний Восток, и с другой стороны это Египет. Вот такой как бы, да? Вот, да. Ну и звезда на полумесяце исламская – это Кипр. Ну, если мы говорим про это, да, где было. Да, это центр, там вода, там, скажем так, земля, там, скажем так, погода очень хорошая. Самые древние, считается, это гора Загроса или Ганджидаре. Это район, ну, Ирака современного. Там, кстати, были одомашены первые и козы, и овцы. А в Юго-Западной Азии в то же время появился, был одомашен рис, что тоже понятно. Ну, благодаря обработке земли людям эпохи неолита удалось впервые в истории приспособить естественную среду обитания к собственным потребностям. В эпоху неолита же возникает производящее хозяйство. Ну и получение излишков продовольствия, появление новых видов орудий, труда, строительство оседлых поселений сделало человека относительно независимым от окружающей природы. Да, наверное, человек цивилизации появился тогда, когда мы стали независимы от погоды. Ну, конечно, прогресс не во всем безусловен. До эпохи земледелия люди имели более разнообразную пищу за счет охоты и собирательства, Саша. Охотники и собиратели использовали свои умственные и физические способности сообразно стратегии выживания, при котором выгодно было охотиться. Первичная мегафауна, которую застал человек, обеспечивала запасом все подробности относительно малых по численности человеческих существ. Ну да, в Америке сейчас главная еда – это мясо. Да, так или иначе. Напротив, земледелие, Саша, особенно до начала использования тягловых животных, предполагало тяжелый механический труд. Ну, в русском языке поэтому пахота, да, пахать, страда деревенская, страдать. А вот охота, наоборот, у нас с охоты уйти от жены и от тещи в лес и там пропадать с друзьями, да, чинив свой запорожец или еще что-то. Ну, вот здесь марксизм не работает. А питание пастушьих племен было менее сбалансированным, чем у охотников-собирателей. Сельхозтруд требовал больших трудозатрат для самообеспечения. Вот, поэтому рабочая неделя охотников-собирателей составляла 20 часов в неделю. Как результат, Саша, будем смеяться, до земледельческого неолита средний рост был 1,78 м, и для женщин 1,68 м. А когда начало зерно кушать люди, 165-155 м, он упал. Вот, да. Еще раз, марксизмом не все можно объяснить, дорогие друзья.
1: А можно ли предположить, сколько вообще было на Земле людей, ну или, скажем, в Европе?
0: Ну, где-то 8 тысяч лет назад считается 8-800, и в Европе появился 1 миллион. Угу. Ну, это минимум, да. Сейчас в Европе живет там 800 миллионов 900, да, понимаете, и места еще хватает. А тогда вот так вот. Угу. Потом 5700 лет назад, то есть через... Ну, через 4000 лет, численность людей резко упала.
1: Из-за чего? Болезни?
0: Хороший вопрос. Да, наверное, болезни, похолодания или ликвидации друг друга. Ну, человек – это единственное животное, которое убивает себе подобных. А вот, теперь, что касается роста и веса. Ну, с каждым годом, да, увеличение роста все-таки было, да? Но, опять-таки, до появления зерновых. Но при появлении земледелия считается современными историками, что земледелие привело к войне. Охотники-собиратели часто проявляли агрессивное поведение, но оно было ограниченным желанием защитить свою территорию от конкурентов. В то время как перенаселение, Саша, и истощение почвы при интенсивном методе земледелия стимулируют к миграции. А это другое, и это уже война.
1: Сергей, давай еще вот про неолит расскажи еще немного, какие там изменения происходили.
0: Ну, давайте первое. Оседлость. Из-за необходимости ухаживать за посевами и стадами перестали кочевать. Появление новых технологий. Появились шлифовальные, просверленные каменные орудия, придение, ткачество, керамика, глиняная посуда, вот, которая позволяла варить в ней пищу и хранить запасы. Социальные изменения. Благодаря производству излишек еды началось имущественное расслоение. Появились зачатки торговли. Ну и так далее, и тому подобное. Неолит, Саш, был периодом радикальных изменений в жизни людей. Наши предки жили практически в одних и тех же условиях на протяжении тысячелетий. А люди, которые до этого были охотниками и собирателями, перешли к оседлому образу жизни. Труд экономил силы и время. Ресурсов стало много, население увеличилось. Это стало движущей силой развития человеческого общества. В эпоху неолита возникает первое государство. Были построены каменные города, системы коммуникаций. Появилось колесо, зародилась металлургия. Вот, да, но это уже ближе к мезо... Да. Сельское хозяйство и скотоводство зависели от климата и фауны, и почты. А, да. Ну и поэтому, скажем так, сначала она появилась, а потом разошлась уже по другим регионам, где не так было комфортно, но... Люди приспособились, и появились новые зерновые растения, которые можно было, скажем так, развивать именно в этой земле. Появляются новые животные и так далее, и тому подобное.
1: А какие новые животные появляются?
0: Ну, в разных местах по-разному. Ну, лама и альпака, например, скажем так, в Южной, в Америке. Угу. Верблюд там, где пустыня. Ну, в разных местах люди едят разных животных, Саш. Это сейчас все распространяется в основном, но в разных... Это было по-разному. Вот, понятно, что ничего не знают берберы Сахары о рыбной ловле и как подготовить рыбу. А рыболовные люди на островах там, или финно-угры ничего не знают про верблюдов. Да. Это нормально. Но надо сказать еще, да, что появляется новая профессия – ремесленник. Да. И родовые общины постепенно распадались, появляются вожди и старейшины. А в результате распада первобытного общинного строя возникают государственные этнические группы, появляются разные языки. Ну, потому что в разных районах мира люди говорят на разных языках. И даже, скажем так, в Африке есть гутентоты и бушмены. А они говорят, если мы все говорим на выдохе, они говорят на вдохе. Да, то есть, еще раз, разницы какие-то существуют. Я сказал о колесе, а вот Мезоамерике, ну, в майя, инки и прочие колеса не было в принципе, не додумались, да, или как-то жили без этого. Поэтому все это достаточно сложно, да. Но действительно мы начали развиваться, развиваться по-разному, и это очень хорошо. Надо уважать все-таки, да, другие взгляды на мир, на все остальное, тем быстрее будет мир.
1: Сергей, мы упоминали Африку как прародину человека.
0: Да, южнее Сахары, скажем так.
1: Да. Угу. И ты упоминал также еще Кавказ,
0: ну, давайте так.
1: Грузию, наверное, да, да там.
0: Давайте так,
1: места.
0: Да. Ну, это полуродный полумесяц на Ближнем Востоке. Угу. Армяне, грузины, ахейцы, хеты.
1: А какие еще были места, где развивалось человечество?
0: Долина Миссисипи. А центральные районы Мексики, долины Янзы, Хуанхэ.
1: Параллельно.
0: Параллельно, да.
1: Развивались.
0: Анды. А, ну вот есть еще про Новую Гвинею, но я про нее мало слышал. Угу. Да. Вот считается, что там тоже параллельно что-то развивалось. Хотя каннибализм там остался и сейчас. Поэтому, да, еще раз, где-то появилось в начале, но потом без сильно интернета, телевидения, без средств связи, все это распространялось, где это возможно. Ну, еще раз, мы не знаем, где впервые придумали колесо. Где-то в Евразии. Ну, вся Евразия колесо взяла. А это колесо не пришло через Берингов пролив. Туда не сообщили. Видимо, сигнал был очень... Да, уже был приглушенный. Да, поэтому, да, люди, скажем так, кто-то что-то придумывал, потом другие подхватывали это. И поэтому, да, у нас появляется много новых цивилизаций. А, ну, давайте так. Появление цивилизации государственной считается, это одна линия, Северный тропик. Это, ну, примерно, это Египет, это Месопотамия, Ирак, это Индия, это Китай, да. Вот в тех местах появляются первые цивилизации. Там Мохенджо-Даро, это вот на реке Инд, да, вот египетская, ни на что не похожая, китайская, вообще другая и так далее и тому подобное. Но они появляются, если мы посмотрим, на одном климатическом поясе. Угу. И главное, чтобы там была река. Без реки цивилизация не появляется. То есть если Египет, это мы берем Нил, Месопотамия, Тигр и Евфрат, Индия – это Инд и Ганг, да, а Китай – это Хуанхэ и Янзы. Вот как бы, да, то есть еще, скажем так, историки, что общего, да, в первых появляется появление первых цивилизаций и государств. Вот такие вещи.
1: Ну угу. Что ж, Сергей, в общем-то, я не получила никаких ответов на вопросы, которые
0: это
1: мне
0: правильно.
1: Возникли.
0: Но я надеюсь, разжег в тебе желание.
1: Ну что ж, Сергей, тогда давай тогда на сегодня закончим эту бесконечную тему. И перейдем к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги.
0: Угу.
1: Вспоминаем прошлый выпуск, он у нас был посвящен Рональду Рейгану.
0: Вопрос был, Саша, такой. Согласно Бернару Верберу, они правят миром, поскольку лучше остальных имеет изображать любовь, радость, профессионализм. Кто же они, Саша?
1: Актеры.
0: Актеры, абсолютно верно. Есть ли у нас кто-нибудь, кто правильно ответил на этот вопрос?
1: Да, первый правильный ответ прислала Ульяна Казакова.
0: Прекрасно, Ульяна. Вы получите достойный приз, книжку.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: Угу. Неандертальцы были ниже и значительно коренастее человека разумного.
1: Да.
0: Ну, да. Палеонтолог Людовик Слимак нашел скелет одного из последних неандертальцев в горной пещере и дал этому неандертальцу имя в честь персонажа произведения 1937 года. Назовите произведение.
1: Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radio@vivat.mail.ru. Также вы можете вступить в наше сообщество ВКонтакте, сообщество программы «Виват. История». И убедительная просьба только в личном сообщении Сергею Виватенко и мне, Александре Ромашовой, на выбор. Ну а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9 утра, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили 5 летевших на Москву беспилотников. На местах падения обломков работают экстренные службы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Другие подробности не приводятся. В Самарской области беспилотники ВСУ ударили по складу «Озон». В регионе за ночь сбили и подавили несколько десятков дронов, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Повреждено одно из промышленных предприятий. Также зафиксировано попадание в логистический комплекс «Озон». Цитата. «На данный момент известно о нескольких пострадавших. Всем оказывается медицинская помощь», написал он в соцсетях. В «Озоне» сообщили, что на складе возник пожар. Все системы сработали в штатном режиме. Эвакуированы более 500 работников. Работа склада остановлена на неопределенный срок. Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. В Киеве поражено локомотивное депо «Дарница», ключевое предприятие юго-западной железной дороги Украины. Там выполнялось техническое обслуживание и ремонт локомотивного парка, обеспечивающего перевозку вооружений и военной техники для ВСУ. Также военные поразили в Киевской области логистический центр «Бравары», крупный сортировочный комплекс «Новой почты», где хранятся комплектующие для БПЛА. В портах Черноморской и Южной уничтожены склады с военным имуществом и резервуары с ГСМ, предназначенные для ВСУ. Дональд Трамп заявил, что Иран пока не готов заключить с США, цитата, «правильную сделку». Американский лидер считает, что Тегеран хотел бы достичь договоренности с Вашингтоном, но пока не может пойти на условия Соединенных Штатов. Глава Белого дома также отверг предположение, что возможности Вашингтона по применению военной силы против Тегерана ограничены. Дональд Трамп добавил, что Соединенные Штаты полностью контролируют весь регион Ормузского пролива. Кроме того, американский лидер сказал, что был бы счастлив, если бы законы страны изменили и ему разрешили баллотироваться на третий срок на посту главы государства. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18. Сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 25. Атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
6: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
5: для пользы больного, будучи далек от всякого
7: намеренного, неправедного и пагубного.
8: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть.
9: В эту субботу тема программы «Бессонница». В эфире кандидат медицинских наук Елена Баранова.
8: В эту субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы?
9: В эту субботу тема программы «Конфликтные ситуации. Кто виноват, кот или его хозяин?» В эфире филинолог Людмила Балденкова.
8: Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева
10: «Зов предков». В эту субботу после 11. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
11: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. В эту субботу тема программы «Как выбрать школу для ребенка». В эфире учитель математики, образовательный консультант Андрей Баталов. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. В эту субботу тема программы «Предсказание климатических катастроф с помощью искусственного интеллекта». В эфире кандидат технических наук Михаил Криницкий. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Иранский фактор азиатской геополитики». В эфире кандидаты исторических наук Сергей Засорин и Вячеслав Черемухин. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
11: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
13: Дамы и господа, заводите свои моторы.
11: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
13: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

9:09 в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня суббота, 22 августа. Меня зовут Георгий Осипов. Просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8 495 73 73 94 8. Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Они идут с самого утра, поэтому подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Доброе утро, Жень.
1: Доброе
0: С возвращением.
1: Утро.
0: Это наш
1: Спасибо.
0: Красный товарищ вернулся. Вернулся
1: да.
0: к нам, мы скучали. Хишедо здесь, Денис Девятиэтажник здесь, 36-й здесь, Зурита здесь. Подключаемся все, друзья мои. Ну и, конечно же, всех мы поздравляем с праздником. Сегодня день государственного флага Российской Федерации. Ваши комментарии.
1: Кумач, что ли?
0: Поздравляем всех. На самом деле, история нашего триколора, наверное, все-таки она такая, ну, проходимая всеми нами в школах. Не будем сейчас повторять по цветам, я думаю, что вы все помните, поэтому сегодня государственный праздник.
1: Ну, напомню, подожди, напомню.
0: Честно говоря, если
1: забыл?
0: Мы сейчас будем... Нет, я не забыл.
1: Или не знал?
0: Я вот сейчас специально статью на одном сайте открыл, где огромное-огромное количество информации, и мне кажется, оно связано с такими, знаешь, теми временами, которые тебе не особо нравятся. Вот я так скажу.
1: Почему?
0: Ну, потому что основался этот праздник в 91-м.
1: Праздник, да, мне не нравится.
0: Ну вот, видишь, поэтому я об этом и говорю. Но сегодня праздник, мы всех поздравляем. Честно говоря, город украшен прекрасно. Все
1: я,
0: хорошо.
1: Кстати, не заметил даже. Я что-то так
0: когда
1: проскочил.
0: Когда едешь по Кремлевскому мосту, везде
1: триколоры. Я мимо, там не ехал сегодня. Я по Павелецкому ехал.
0: А там не украшено?
1: Я вот что-то не заметил.
0: Ну, я думаю, что ты в обратную сторону, когда поедешь, может быть, и воспользуешься
1: опцией
0: Кремлевского моста, да, проезда по нему, и увидишь все триколоры, которые подготовили к празднику.
1: Такая опция проехать по Кремлевскому мосту.
0: Да, да, да.
1: Галочку поставил.
0: Ты знаешь, это опция проехать мне лично доставляет удовольствие.
1: Нет, там очень
0: красиво,
1: на самом деле. Там это красивые виды, да. Там очень приятно ехать. Но... Неприятно, там обычно пробки бывают.
0: Да, поэтому я это считаю такой вот хорошей опцией, наслаждением красивыми видами. Мегасол пишет, я учился в прекрасном флаге, и про нынешнем в школе не проходили, просветите, пожалуйста.
1: При прекрасном флаге. Они... А, прекрасном флаге там, да.
0: По-другому
1: я не
0: мы...
1: вышел, да.
0: Не могли себе представить, на самом деле, комментарий от Евгения Варкунова. Может быть, сейчас зайдем до этого, Мегасол. Дмитрий Катков. А я буду отмечать без алкоголя и шашлыков, и от этого грустно. На самом деле, не тот праздник, мне кажется, который многие
1: я не знаю, мне кажется,
0: отмечают таким образом.
1: Таким образом, мало кто его отмечает.
0: Я думаю, что да, но видишь, в этом году праздник пришелся на выходной,
1: на
0: день,
1: нет,
0: да,
1: ну,
0: на субботу,
1: раз,
0: и
1: наверное,
0: погода
1: да.
0: отличная.
1: Да.
0: Вот Зурита пишет, свобода, равенство, братство.
1: Только там цвета во всех будут одинаковые, вот Зурита.
0: Угу.
1: Там красный везде будет.
0: Слушай, вот Денис Девятиэтажник пишет, что а я в школе носил значок с триколором, и это был прям протест и вызов.
1: Против чего?
0: Вот, да, вопрос, против чего?
1: Мне кажется, это такой же вызов, вот как помнишь, когда это в начале было в специальной военной операции, там какие-то женщины заклеивали красную полосочку белой на номерах, вот это такой же вызов уровня экстремизма.
0: Ну, не совсем, я думаю.
1: Но если он учился при этом во времена Советского Союза.
0: Может быть. Джекпот пишет, приветствую, прослушал, что отмечаем Понятно, нет, мы отмечаем День российского флага, сегодня государственный праздник. Но раз Мегасол вы попросили, давайте я зачитаю, чтобы быть прям совсем точным. Белый цвет символизирует мир, чистоту, непорочность, благородство, откровенность и стремление к совершенству. Синий цвет ассоциируется с верностью, честностью, безупречностью, постоянством и духовностью. Иногда его связывают с покровом Богородицы, которая считалась небесной покровительницей России. И красный цвет олицетворяет энергию, силу, мужество, отвагу, а также кровь, пролитую за отечество и любовь к родине. Если мы сейчас возвращаемся к цветам, это вот специальный Мегасол для вас и для тех, кто забыл, что означают цвета нашего государственного флага. Вот такой вот экскурс в школьную программу. На самом деле, если честно признаться, я вот в развернутом виде, как я сейчас зачитал, не помнил на память.
1: Меня больше интересует, что значит мегасол. Это значит, он много солит овощей, я не знаю. Или мегасол от слова душа, сол.
0: Или сол — это как стиль в музыке.
1: Ну, я и говорю, soul так это тоже оттуда же, soul, там, душа, имеется в виду.
0: Ну да, ты прав. Да. Ты прав.
1: Мега, у него, понимаешь, может быть, он в определенное время мегасол, вот когда подходит там время солить огурцы, помидоры, он становится мегасолом просто.
0: Тебе, кстати, Денис пишет, что мне было 16, странно быть консерватором и государственником в этом возрасте, если не учишься в Суворовском училище. Да это чем? Тебе ответ. Это про протест. Он сказал, что он носил в школе триколоры, и это все-таки был протест его.
1: Это, и он объяснил, видимо, почему. Видимо, во время советской власти.
2: Я понял, да-да-да.
1: Вот из-за таких, как вы, Союз и развалился.
2: Мне кажется, он себе это сейчас в зачет запишет. Он не сильно будет против.
0: Нам пишет Андрей, лучше звоните Мегасолу.
2: Да-да. Синие джинсы — это символ свободы, молодежи и так далее.
0: Слушайте, так интересно, что на самом деле.
2: А что вы хотите вообще про флаг? Ну, как тему, ты хочешь это обсуждать?
0: Нет, мы поздравили наших слушателей с праздником.
2: Хорошо. Это да, это поздравляем.
0: Просто вспоминали, что означают цвета. Как-то нас занесло в эту сторону. А так всех с праздником. Это не как тема.
2: Ну, у нас, ты говоришь, школьную программу ты не помнишь. У нас, по-моему, нет никакой официальной трактовки цветов флага.
0: Я помню. Ну, может быть, официально нет, но
2: в школьной программе ничего на этот счет не проходит.
1: Это сейчас. Раньше, в 91-м, ну, там, вот в 90-е годы, там что-то проходили на этот счет.
2: Насчет цветов именно? Что они означают?
1: Что они означают, да. На уроках истории точно рассказывали об этом.
2: Ага. Ну, ладно. Сначала синяя полоска флаг была голубой, это факт. Слышал, что цвет поменяли, чтобы уйти от ассоциации цветов флага красный, голубой, белый КГБ. С уважением, Евгений. Он действительно был сначала голубой, это правда, да. До, получается, до какого? До 93-го года, да?
1: Да.
2: Наверное, он голубой был.
1: Наверное, да.
2: Ладно, хорошо. Всех поздравляю.
0: Интересные факты, но поздравляем с праздником.
2: Ты не знал, что он был голубой?
0: Нет, ну, вспоминаю, знаешь, вот когда я сейчас прочитал вот эти вот обозначения, да. Я их не помню. Ну, такие факты, которые,
2: да нет
0: говоря,
2: этих обозначений. Ну, это официально нету.
1: Нет,
2: это
1: официально
2: нигде
1: нет,
2: не написано.
0: Ну, просто
1: в
0: вот трактовка.
1: В Конституции это не указано.
2: Как ты можешь это помнить? Откуда ты должен это помнить?
0: Интересно, кто-то точно рассказывал в школе.
1: Зачем ты мешаешь ему выдумывать?
2: Ну да, ладно, хорошо.
0: Я прочитал.
2: Действительно.
1: Прочитал?
2: Ему даже если попытаться помешать, ему не помешаешь, он все равно выдумает. Патология. С этим ничего не сделаешь.
1: Я слышал, есть такой синдром Туретта.
2: Есть такой синдром, да. У него немножко другой. Ладно, давайте что-нибудь обсудим лучше. Какую-нибудь тему. Георгий Вячеславович, что у нас есть веселого, интересного?
0: Слушай,
2: ты мне зачем-то опять этих смешариков вчера прислал?
1: Смешарики
2: уже были.
0: Я их не обсуждал.
1: Подожди,
0: просто,
1: а там нет права на самокаты?
0: Нет, на этой неделе, кстати, нет.
2: Самокатов нету. Есть, наверное, казумеры какие-нибудь.
0: Да, подростки есть.
2: Да-да-да, конечно.
1: А и психолог?
2: Это безусловно. Без этого никуда никогда. Психолог?
0: Да.
2: Без прикола?
0: Да. А что?
2: Да, ладно, не, хорошо.
0: Слушай, ну, тут все в одном стиле идет. Единый стиль должен быть.
2: Согласен.
0: Психолог. Нашедшие свою миссию люди дольше живут.
1: Подожди, что такое, что это миссия? А миссия, я не знаю, в компьютерной игре это наше.
0: Ну, давай, подожди, не забегай. Они меньше болеют и сохраняют интеллектуальную активность старости. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьева. Цитата. «Человек, который нашел свою миссию в жизни, у него никогда не будет депрессии. Он будет жить очень долго, если не случится каких-то внешних таких событий, которые могут повлиять. Обычно такие люди реально мало чем болеют. У них всегда есть очень мощный стимул к выздоровлению от любой хворобы».
1: Хворобы?
0: Да. И они, кстати, да, вот в этих новостях мы много еще интересных слов вспоминаем с вами. И они, вот это как раз те, которые в 90 лет могут лекции читать. У них не развиваются никакие болезни мозга, они сохраняют такую интеллектуальную активность, творчество и так далее.
1: Да.
0: Слово «хвороба» я вижу, что тебя ввело в ступор. Ну что, давайте...
1: Вызвало у меня хворобу, да.
0: Да, хвороба. Есть такое чуть-чуть. Давайте обсуждать. Давайте с самого утра немножечко загрузим свои системные блоки и подумаем на тему того, что действительно ли люди, нашедшие свою миссию, я специально показываю, да, потому что там в кавычках этот термин.
1: Подожди, но миссия в компьютерной игре считается, я не знаю, но миссия в StarCraft. Ты должен спасти мир.
0: Ну, ты играл в StarCraft?
1: Может, один раз.
0: Ну, вот ты считаешь, что ты будешь жить благодаря этому дольше?
1: Я уже не помню. Мне это,
2: блядь, я играл в StarCraft, я считаю, что буду, да. Я считаю, что я буду жить благодаря этому дольше. Он прекрасных моментов много подарил.
1: Подожди, Warhammer 40 тысяч. Ты будешь жить дольше?
2: Warhammer 40 тысяч не моя тема. Я не погружен.
1: Не моя тоже. Но там какой-то огромный гигантский лор. Я не знаю, больше, чем у Гарри Поттера.
2: Да, да. Можно посмотреть несколько...
1: Космические пехотинцы там, я не знаю.
2: Гарри Поттер — это вообще детская книженца по сравнению с Warhammer'ом, масштабами этой вселенной.
1: Ты в какой-нибудь хобби-магазин, вот где игры продаются настольные, зайдешь, и там целый огромный
2: стенд
1: Warcraft. Да, там надо... Там столько... И там самое главное, столько бабла крутится, ребята.
0: Да. Ты сейчас вспоминал игры вот это вот.
1: А если ты туда с детьми зайдешь,
2: то они ничего не поймут.
1: Они ничего не поймут, но они все будут просить.
2: Это наше все, нет. Это для скуфидонского. Да, не надо туда детей. Что ты говоришь?
0: Ничего, я у него спросил, что он про игровые выставки вот эти, гигантские.
2: Нет, это не про игровые выставки.
0: Просто я представил себе игровую выставку, как раньше. Я не знаю, сейчас проводится или
1: это
0: нет.
1: Это типа Комик-Кон или помню, вот это
0: вот. Да. Вот всякие Игромир. Я помню, что это было очень, очень популярно в свое время. Туда ходили все.
1: Даже журналы были там.
0: Конечно. Там презентации игр всяких разных. Но я думаю, что сейчас... Ну, а может быть, до сих пор существует, я не знаю.
2: Существует, конечно.
0: Интересно, пользуются?
2: Нет, презентации игр уже особо нет. Это все превратилось уже не в презентации игр, а вот просто в переодевалку.
1: В релиз.
2: Да, даже релизов нет. Ну, то есть это уже вот не совсем промо конкретных игр, это вот уже просто переодевалка.
1: Ну, да.
2: Там просто люди вот...
1: Не, ну, Комик-Кон всегда был переодевалкой.
2: Да, и игровые истории тоже стали Комик-Коном просто.
1: Да.
0: Ну, и чего? Мне нравится вот эта первая фраза, на самом деле, если мы попробуем вернуться к нашей...
2: Попробуй.
0: Новости. Человек, который нашел свою миссию в жизни,
1: спас мир.
0: У него никогда не будет депрессии, он будет жить очень долго, если не случится каких-то внешних событий,
1: которые могут
0: на это повлиять.
1: Подожди, миссия в жизни может быть очень разная. У одного, например, человека будет миссия спасти мир, у другого убить всех людей, у третьего вырастить искусственный интеллект, который убьет всех людей.
2: Угу.
1: Вот. И, это не означает, что эта миссия будет положительной.
0: Мы тут не
2: вообще
0: только про положительное, 100%, но вот Гермашин пишет,
1: знаю.
0: Уже замените слово «миссия» призванием. Ну, давайте попробуем заменить.
1: Подожди, там написано «миссия», не мешает. Отвлекайся от контекста.
0: Мне кажется, что просто поменяв эти слова, ничего не поменяется. Ну,
1: как
0: вот,
1: это
0: по
1: не
0: моему
1: поменяется?
0: Мнению.
1: Конечно, поменяется. Миссия — это миссия, а призвание — это другое.
0: Хорошо, но вот видишь, Гермошлем это понял как миссия-призвание. Ну, то есть призвание — это, наверное, все-таки это какие-то...
1: Это более широкий, мне кажется.
2: Мне кажется, наоборот, миссия более широкий. Призвание — это то...
1: Не, миссия — это конкретная цель.
2: Что у тебя получается, ты нашел, что у тебя получается и нравится тебе делать.
1: Да.
2: Вот это призвание. Да. А миссия — это то, чего ты можешь...

0: может избавить от депрессии. Ведь депрессия может к тебе прийти вообще по разным факторам.
1: У Гитлера была миссия, но прожить долго это ему совсем не помогло.
2: Ну, у него как будто развилась аллергия на свинец в основном, да, и поэтому он сильно долго не прожил.
0: Тут Феликса Дзержинского вспоминают. А Дзержинский, человек сгорел на работе, болел за общее дело, по-моему, она специально что-то говорит, чтобы потом все обсуждали. Но, видите, мы как бы...
2: Во-первых, да, конечно.
0: Во-первых, наш психолог, наша гостья Елена Соловьева, она говорит, ее обсуждают
1: это
0: в утренних эфирах нашей радиостанции.
1: Есть такой термин «кликбейт». Это он.
2: Ну, кликбейт — это уже наши редакторы
1: делают
2: кликбейт. Да, да, это уже их работа. Да. Миссия Бабаяна — хейтить Осипова, пишет Ишадо.
0: Причем до этого вопрос 36-го. В чем заключается ваша миссия? Меня почему-то...
2: Тебя спросили.
0: Спрашивают.
2: Да, можешь.
0: Честно говоря, я не выполняю никаких миссий. Вот поэтому я и вошел в ступор и зацепился конкретно за эту фразу. Что значит миссия в твоей жизни? Ну, вот, допустим,
1: так, подожди, давай
0: может
1: мы тебе
0: ли считаться выполнение демографического плана, заданного государством, да, на данный момент, твоей миссией?
1: А
0: можешь
1: ты,
0: вот ты себе
1: ты
0: задать
1: выполняешь
0: такой?
1: Демографический Нет, план,
0: вот
1: заданный государством?
0: Ну, я вот и спрашиваю. Вот у тебя многодетная семья.
1: Ты тогда
0: у тебя
2: все провалено.
0: У тебя многодетная... Вот смотри, у нас есть пример. Евгений Варкунов, многодетный отец. Ну, ты считаешь своей миссией?
2: Знаешь, что
0: я
2: такое?
0: Конкретно
2: я думаю,
0: говорю.
2: Можно если вот вам
1: моя
2: слово...
1: миссия — коммунизм во всем мире.
0: А, вот.
2: Если вам не нравится слово «миссия», я вместо призвания другое могу придумать.
1: Давай.
2: Смысл жизни.
0: Но это уже меняет совсем контекст,
1: это тоже меняет контекст.
2: Мне
1: да.
2: кажется, не меняет.
1: Не, меняет. Смысл жизни, ты можешь там глубоко закопаться в себе, смысл там, я не знаю, найти или вообще не найти этот смысл жизни. Это намного более философское понятие, чем миссия.
2: Больше
1: на мой...
2: здесь философского,
1: да,
2: но все-таки они перекликаются.
1: Отчасти, но не полностью.
2: Ты можешь найти свой смысл жизни, и если ты его нашел, то это тебе продлит
0: Нет,
2: срок твоего пребывания на планете Земля.
0: Тут две, понимаешь, два тезиса было. Первое, что он тебя избавит от депрессии.
2: Да.
0: А второе, что он продлит тебе жить до 90 лет.
2: Ну, избавит от депрессии точно нет.
0: Я тоже не
1: согласен.
0: Но
1: срок пребывания на планете Земля равен сроку существования планеты Земля.
2: Твое пребывание на планете?
1: Конечно. Вот смотри, ты состоишь из атомов, атомы
2: разлагаются. Если ты, тогда да.
1: Даже если разложится тело, все останется на планете.
2: Но теоретически... Можно и вывести тебя отсюда.
0: Вот
1: да,
0: смотри,
1: можно. И ракеты есть. Да.
0: Вот смотри, Зулита пишет.
1: Но это сложно и дорого.
0: Смысл жизни...
2: Потратимся.
0: Смотрите, смысл жизни в самой жизни. Вот смотри, ты поменял одно слово.
2: Осипова хоть на самую холодную. Да, но... Слово. Что такое? Слово, миссия. Поменял слово, миссия.
0: Ты поменял слово, миссия на смысл жизни...
2: Да, ну для того, чтобы
0: и сразу
2: было.
0: Другой контекст. Ну
1: подожди,
0: вот я не согласен с тобой.
1: Да,
0: как
1: я согласен, это другой
0: как
1: контекст.
0: Будто вообще другой
1: Почему
0: контекст?
1: Тогда в играх во всех тебе не говорят «твой смысл жизни»?
2: Смысл жизни accomplished.
1: Да-да-да.
2: Я просто, чтобы понять,
0: мне кажется, что это прям совсем меняется.
2: Вообще ничего не
0: поменялось. Ну вот
2: интересно. У меня ничего не поменялось. Но абсолютно не продлевает это никаким образом жизнь.
0: Мне вообще кажется,
2: и вообще
0: что...
2: не спасает ни от каких депрессий.
1: Нет, в любом случае, у тебя призвание, свое дело или что-то интересное, что побуждает тебя жить, явно тебе продлит жизнь, хотя бы потому, что ты не выпилишься там раньше.
2: Я думаю,
1: раньше
2: что
1: срока.
2: Если ты нашел, и у тебя получается преуспевать в этом, у тебя получается ее реализовывать.
1: Да.
2: У тебя получается эту миссию закончить, идти, по крайней мере, тогда да.
1: Тогда
2: а если у тебя провал за провалом, и ты, наоборот, только отдаляешься от того, чтобы эту миссию закончить, тогда мне кажется, что депрессия, добро пожаловать.
1: Да, 100%.
2: Сюда, причем это даже ускорит процесс, потому
1: Возможно.
2: Что ты уже четко знаешь, что тебе надо, и у тебя точно абсолютно
1: не
2: получается.
1: Вот смотри, Мегасол пишет, миссия — это предназначенный путь.
2: Предназначенный
1: Твое предназначение.
2: Ну да, он предназначен, это значит, что он заранее был назначен.
1: Да.
2: Это как будто не подходит. У нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 9:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области 2 человека погибли в результате атак ВСУ, 13 местных жителей ранены. Это данные за сутки, сообщил в РИО губернатор.

0: региона Александр Шуваев. По его словам, пострадавшие есть в Белгородском, Волоконовском и Шебекинском округах. Два человека находятся в тяжелом состоянии. Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию. Причина – корректировка параметров ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщила Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю. Атакованы гражданские объекты, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Уничтожен магазин строительных материалов, повреждено здание городского отделения противотуберкулезного диспансера. Балицкий добавил, что после удара по тубдиспансеру экстренные службы эвакуировали почти 50 человек. Автомобили оперативного персонала Запорожской АЭС повреждены. В результате атаки беспилотника ВСУ пострадавших нет, сообщила станция. В Ростовской области средства ПВО уничтожили 140 беспилотников. Их сбили в Каменске-Шахтинском и 9 районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, обломки одного из БПЛА привели к возгоранию леса в Шолоховском районе на площади около 1 гектара. Пострадавших нет, угрозы для населенных пунктов не возникло, возгорание локализуют. Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 18, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 25, атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
8: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
7: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
8: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
7: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
8: Включите ваши приемники на полную мощность.
5: Каждое воскресенье после 8 вечера.
8: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов.
6: Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Медиа для родителей в 2026 году». В эфире главный редактор «Медиа МЕЛ» о современной семье и мире вокруг нее Елена Акимова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.

0: 9:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 22 августа, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Вот кто-то нам писал, сейчас найду сообщение. Вот, Гермошлем пишет: господа, может, вначале в русском словаре посмотрим, что значит слово «миссия». Может, тогда мы поймем, что нам сказали. Я открыл толковый словарь Ожегова. И тут, в принципе, все то, что мы и подразумевали. Первое. Понятие слова «миссия». Ответственное задание, роль, получение. Возложить важную миссию на кого-то. Ну, как пример.
1: Поручение.
0: Да.
1: Не это... получение, поручение.
0: Поручение, прошу прощения, да, я оговорился. Постоянное дипломатическое представительство во главе с посланником или поверенным в делам. Угу. Это сотрудники миссии. Угу. Дипломатическая делегация специального назначения, иностранная, военная и так далее.
1: Угу.
0: И все. Вот. Вот вам и, в принципе, пояснение из толкового словаря.
1: Угу.
0: Нам все было изначально понятно. То есть, как будто бы легче не становится.
2: А вот определение от ИИ. Миссия — это главная цель, роль или смысл существования какого-то, кого-то или чего-то. Слово происходит от латинского «миссию», «отправление» или «поручение».
1: Угу.
2: В зависимости от контекста это понятие имеет разные значения. В бизнесе, в менеджменте — смысл существования компании, польза для общества и клиентов. А личная миссия — главный жизненный ориентир человека или его понимание своего дела, польза для других и направления движения. В дипломатии, политике временное официальное задание или группа людей, дипломатическая миссия, например. В видеоиграх конкретное игровое задание.
1: Да.
2: В религии, науке.
1: Скажите, пожалуйста, а что, какой-то спор поручение по этому поводу есть? Мы прямо сейчас будем действительно делать вид, как будто мы не понимаем, что означает человек, который нашел свою миссию. Ну, это прям вот надо, действительно, аж словарь лезть.
0: Нет, ну,
2: мне кажется, подожди, подожди, у нас научный подход.
0: Да, мы могли найти что-то там новое.
2: Научный.
0: Конечно, подход. Это вряд ли, но...
1: Нашли?
2: Нет, конечно, но... нашли.
1: Миссия — это у нас дипломатическая миссия.
2: Нет, вот это вот задание в игре.
1: Задание в игре, да. Призвание — это любимое дело, без желания заставлять весь мир жить по твоим законам, даже если это закон всемирного тяготения. Например, сажать во дворе цветочки и кайфовать от этого. А миссия — это всегда либо положительное, либо отрицательное давление, умноженное на гордыню. Например, ходить по двору и кричать, почему цветочки криво посажены. Ну, на гордыню точно. Знаете, ну, вот мне кажется, что это очень высокомерная история, заявлять о том, что у меня есть миссия.
2: Есть такое, да.
1: Это супер высокомерно.
2: Но, например, как закон всемирного тяготения, он поэтому и всемирного тяготения, он не ваш закон. И заставить по нему жить вы не можете. По нему заставит жить сама жизнь, сама природа так устроена. Поэтому это не актуальный пример для этой
1: речи. Но он речи. На приколе же.
2: Я понимаю,
1: на, да. На приколе же написал. Личная миссия — это главный жизненный ориентир человека, его понимание своего дела, польза для других и направление движения. Пишет 36-й, близко к смыслу, но еще раз, мне кажется, что человек, который обозначил себе миссию аж целую, и исходя из нее живет, это
0: то
1: человек...
0: То он чувствует себя мессией.
1: Ну, в определенном... Ну, кстати, да. Ну, не мессией, но у него определенные
2: комплексы... Только если он по
0: росло.
1: Бога такие, да, где-то там они есть. Звездные болезни, ну, потому что аж у тебя целая прям миссия есть. То есть насколько ты лучше, чем все остальные, что все остальные живут без смысла, и только в твоей жизни смысл есть. И ты еще и благодаря этому можешь прожить дольше.
2: Но
1: и будешь
2: не
1: счастлив. Не, ну, теоретически.
2: Вариант
1: не
2: будет,
0: хотя депрессии и так далее.
1: Скорее всего, еще хуже все у тебя будет. Если ты, потому что ты вряд ли достигнешь этой миссии. Она вряд ли будет реализована. Ну,
2: подожди,
1: хотя, ну,
2: подожди, а если ты достигнешь этой миссии, то смысл твоей жизни потом растворится. Потому, знаешь, это как мечта. Она есть, как, пока она не достигнута.
0: Мечта так, сбывается.
1: Да. Ну, вот, знаешь,
2: а если ты ее достиг, то нет уже мечты.
1: Был как-то промо-компания «Идущего по лезвию», вторую часть.
2: Blade Runner.
1: Да. И сидели, значит, в каком-то ток-шоу. Ну, весь каст сидел. Там Гослинг, Харрисон Форд. И вот Харрисону Форду задают вопрос, говорят, вот в чем ваша...
2: Задают
1: какая
2: вопрос.
1: У вас цель?
0: В чем ваша форма музыки?
1: В чем цель у вас? Как, вот, что вы еще хотите? Чего вы хотите еще достигнуть? И он говорит, я хочу стать богатым и знаменитым. И аж Райан Гослинг, аж заплакал от смеха, когда он это услышал. Ну вот у Харрисона Форда есть миссия. Как бы. Вот он хочет стать богатым и знаменитым, особо этого не скрывая. Вот, и до сих пор ему не хватило. Он один из самых, наверное...
2: Его никто не знает просто.
1: Совокупно богатых актеров Голливуда,
2: это?
1: Но...
2: Расскажи, а ты знаешь, кто это?
1: Ну вот, если кто-то еще не знает, Харрисон Форд достучится до туда.
2: Я не знаю.
1: Это старый Индиана Джонс.
2: Это автомобиль.
1: Индиана Джонс?
2: Нет, Форд.
1: А, Харрисон Форд. Ну да, да, старый только.
2: Ну, да.
1: Ну, Форд как будто точно все знают.
2: Что там?
1: Хорошо, меняем закон всемирного тяготения на плоскую землю лозы. Прости, господи, пишет Сермих. Конвейер изобрел, вот пишет.
2: В маленьком плоту.
1: Конвейер изобрел.
0: Доброе утро, Николай пишет. Главная миссия христианина — прийти в конце к Богу. Но тут смотрите.
2: А почему в конце?
1: Да.
2: А зачем тянуть?
1: Ну, это конец и будет. Ну как? Это конец этапа. Только, кстати говоря, самого непродолжительного. Да.
2: Но есть вариант, что ты не к Богу придешь в этой...
1: Да, но твоя задача, если ты нормальный...
2: А кто сказал, что ты нормальный?
1: Так это тебе потом скажут. Но ты должен делать все для того, чтобы...
2: ритуалов, чтобы быть нормальным христианином?
1: Конечно. Вот, у тебя задача.
2: Не так просто.
1: Это не просто. Так и никто тебе не говорит, что это просто. Ну вот у тебя миссия есть, а в итоге придешь, ты не придешь.
2: Что я вот там верю где-то внутри себя, я уже все, я православный. Это не так работает.
1: Не, в моем понимании это, конечно, так работает. Нет. Но.
0: Ну, это слушайте, мы сейчас в другую сторону просто идем. Да, тут вопрос к тому, почему я Харрисон... сообщение прочитал. Да, пишет,
1: он еще в Джеймсе Бонде снимался, в Харрисон Форд. Да, и в «Гладиаторе», кстати, еще, скорее всего. Да, тоже он.
0: Хороший фильм, кстати.
1: Это все он.
0: Так вот, и дело в том, что.
2: А в «Доспехах Бога» не он снимался.
1: Он вот за «Доспехи» отвечал. Да, за Бога кто-то. И в час пик.
2: Да, да, да.
0: Тут вопрос в том, что для кого является что миссией. То есть, ну, миссией.
1: Тебе вопрос просто... задали, у тебя есть миссия? Вот давай на твоем примере.
0: Нет, я же тебе сказал, я ответил сразу на
2: Почему?
0: Этот вопрос. Потому миссия, что я не считаю.
2: Твоя миссия — это хорошее настроение наших радиослушателей.
0: Но это не совсем миссия.
2: Почему? У тебя есть программа «Формулы музыки».
0: Ну да,
2: ты
0: но просто ведёшь. Просто
2: хорошее
0: проблема
2: для хорошего
0: в том, что...
2: настроения, для того,
0: да,
2: чтобы
0: я понимаю,
2: самому миссии... покайфовать. Кайфовать. Это что, не миссия для тебя?
0: Ну, кайфовать — это как будто бы не миссия.
2: Ну подожди, я с хорошими кайфую. Людьми общаться.
0: Да, безусловно.
1: Моя миссия — кайфовать.
2: Кайфовать.
0: Звучит как мечта.
1: Наваливаем бас. Бум-бум, после этого миссия кайфовать.
0: Слушай, ну если вот так вот подумать, если сейчас уйти именно в эту сторону, ты сказал, да, вот программа, может ли она спасти от депрессии? Да, безусловно,
2: может.
0: 100%. Музыка 100% спасает.
2: Да.
0: Считаю ли я это какой-то миссией? Ну, конечно же, нет.
2: Почему?
0: Осипова миссия — пробуждать. Ну... Да.
2: Ну.
0: Девятиэтажник пишет. Ну, может быть, да. Может быть, да. Поэтому какую-то миссию себе закладывать, я не вижу смысла, и это абсолютно точно не спасет меня от депрессии. А вот если
2: слово, на самом деле. Поэтому она там и в кавычках.
0: Ну, конечно, конечно, поэтому я и взял эту историю. Мне поэтому она и понравилась.
2: Программа явно тебя спасет от депрессии.
0: Да.
2: Ну или
0: да.
2: ведет, я не знаю.
0: Ну, либо ведет. Вообще, ну слушай, если придет исполнитель, который постоянно
1: меня
0: в тексте песен поет.
1: Вот конкретно это вводит регулярно, она меня в депрессию.
2: Что?
1: 100%. Программа.
2: Какая?
1: Вот это.
2: На которой ты сидишь.
1: Да, да, вот прям вот это вот сейчас.
2: Тебя вводит в депрессию.
0: То есть еще как?
1: Не вводит в депрессию.
2: А ты знаешь, что я тебе скажу? Я ложки вместе с вилками кладу в посудомойку. В 11-й тут стаканчик.
1: Больная сволочь. Какой кошмар. Фу. Аж мне поплохело. Заряжать сердца слушателей оптимизмом, пишет 36-й.
2: Вот, видишь, правильно.
1: Ну, это миссия, да? Ну, ладно.
2: Ну, подожди, а что плохого в такой миссии? Или она для тебя недостаточно пафосная?
1: Нет, она супер пафосная. Это просто турбо-пафос.
0: Миш Николаев.
1: Моя миссия — заряжать сердца слушателей оптимизмом. Если бы он это сказал, это было бы просто турбо-пафосно.
0: Нет,
1: но он, слава богу, этого не
2: говорит. Я не считаю ничего плохого, на самом деле.
0: Миш Николаев, на то, что ты сказал, что ты ложки с вилками кладешь, вызывает полицию, он пишет.
1: Да.
0: Полицию моды.
1: Я бы ему даже бы милицию вызвал. Чтобы как-то поприятнее было.
2: Ты милицию можешь вызвать мне, но приедет она за вами.
1: Да, за что меня задержали? Откуда я знаю? Я что ли меня задерживал?
2: Да-да-да.
0: Блестяще. Д продолжает давить и пишет, откуда у коммуниста посудомойка? Или все-таки речь про супругу?
2: Так. Это, я что ж комментарии вижу?
1: Он сейчас видит.
2: Но по грани ходит.
0: Не, ну слушай, честно говоря, посудомойка уже не является никакой роскошью, мне кажется.
2: Как и супруга.
1: Слушай, супруга это точно дороже посудомойки, я так скажу. Это намного дороже обходится.
0: Долгая и громкая музыка на работе вводит в депрессию, пишет Андрей. Он явно работает на концертах. Ну, слушайте, ну когда музыка становится... Нет, я вот сейчас хотел сказать, но потом передумал, потому что вот для меня музыка — это часть работы, и она вообще не вгоняет меня в депрессию, а наоборот лечит. Честно. Ну, там, ладно, сразу
1: дали. Ну, вот тут сейчас уже пошло, ну, вот это пафос.
0: Давай так. У музыки, когда же плохое настроение, бывает... разное, конечно,
1: такая
0: разное.
1: Такая разная. И безусловно, в основном она плохая.
0: Безусловно, и я приводил пример. Буквально пять минут назад говорил
2: у
0: о том, что...
2: Все вкусы разные. Для одних она плохая, для других она хорошая. Тут здесь...
0: Слушай, да. Один исполнитель
2: причем
0: к тебе
2: один
0: придет...
2: Причем один исполнитель будет у трех разных людей вызывать разные эмоции.
0: Конечно.
1: Да, но
0: конечно.
1: Процентное соотношение того, что тебе кажется...
2: именно тебе нравится.
1: Да, хорошим, оно будет
2: оно
1: примерно одинаковое все равно у всех. Оно маленькое. Остальное у тебя отстой.
2: Да. Ну, музыка отстой получается.
1: В глобально, да, музыка отстой.
2: И фильмы отстой.
1: И фильмы отстой,
2: и
1: конечно.
2: И все, запретить.
1: Глобально. О, хорошо, пошло,
2: не, подожди,
1: да.
2: Это...
1: Глобально как... отстой, да.
2: И одежда отстой.
1: Давай так.
2: Вот еда отстой. Артисты,
1: которые приходят к тебе на программу. Ну, в основном же так себе, правильно?
2: Что, нет, там нормальные артисты.
1: Ну, в основном же плохие артисты.
0: Чего вдруг?
1: Я не знаю, вопрос задаю.
0: Нет, конечно.
1: Все хорошие.
0: Большинство, да.
2: Ну, подожди, он их сам отбирает.
0: Слушай, хорошие по-своему.
2: Он отбирает их у людей и приводит к программе.
1: Слушай, у семей, я бы даже сказал, отбирает их. Я слушаю.
0: Что за вопрос?
1: Слушай. Я слушаю.
0: Ну, они разные абсолютно. Они абсолютно разные, но все хорошие в своем каком-то...
2: В своем...
0: Кто-то набрал...
2: В своем жанре они неплохие, правда.
0: В смысле? Я что, сейчас буду своих гостей каким-то образом...
1: Ну, я пытался тебя к этому подтолкнуть.
0: Нет, конечно. А зачем ты подталкиваешь?
2: Ты провокатор.
1: Я?
2: Ты как поп-гапон.
1: Я еще какой провокатор?
0: Слушай, нет. Все в своем... жанры хороши, кто-то набрал своих слушателей там через стриминговый сервис, кто-то набрал подписчиков, сейчас благодаря этому музыку свою продвигает и становится популярным. Кто-то силен в вокале, и к нему обязательно придет популярность.
2: Кто-то в продюсировании своих
1: песен.
0: Да, 100%.
1: Кто-то силен пишет. В вокале, и к нему обязательно придет популярность?
0: Нет, ну слушай, он будет работать, вот допустим, я его взял на свою программу, потому что у него или у нее очень крутой качественный вокал. Да. Я тебе к этому говорю,
1: и
0: что каждый...
1: не говорит.
0: Для каждого свое, слушай.
1: Это
0: что значит, о чем
1: человек
0: должен,
1: высокий,
0: о чем тебе должен,
1: значит, он
0: о чем тебе должен
1: баскетбол?
0: Говорить хороший нет, вокал? Если правда. Он пришел на радиоэфир и его услышал даже как минимум там я
1: это,
0: и пригласил его,
1: не
0: я,
1: что
0: он и...
1: кого-то спасет от депрессии.
0: Нет, спасет, конечно.
2: Кого-то
0: нет, ну,
2: точно
0: смысле,
2: спасет.
0: Кого-то, но если, да. А кого-то если вот... заденет его музыка, конечно, может спасти.
1: А вот Вадим пишет, что в депрессию вгоняет его музыка, которую ты слушаешь.
0: А откуда вы знаете, какую я слушаю?
1: Вот я знаю, какую музыку он слушает, меня вгоняет.
2: Меня тоже.
1: Честно, вот ну, я слушайте. Точно
2: но,
1: знаю, какую
2: давайте
1: он
2: так,
1: слушает.
2: У нас
1: да.
2: у всех троих абсолютно разные вкусы.
1: Да,
2: абсолютно.
1: Да,
2: вообще
1: да.
2: просто кардинально разные.
1: Да. Ну, я к тому,
2: нет,
1: что музыка...
2: ты, конечно, слушаешь Геру Грача,
1: да,
2: а вот... ты, я не знаю, Лазарева.
0: Нет, вообще нет.
1: Нет. Арсена Шахунца.
0: Как может песня «Девочка стоп»?
1: Он слушает Арсена
0: Шахунца. Которую миллионы просто слушателей уже переслушали.
2: Это дно, Миша Николаев пишет.
1: Не, вот, пожалуйста.
2: Что,
1: меня,
2: что дно? Где
1: меня
2: дно?
1: Точно так же вгоняет. Я вот с ним ездить не могу. С его, он как включает, у него вот эта волна Яндекс.Музыки. Я жму
2: просто
1: постоянно на
2: волне,
1: следующий.
2: В Яндекс.Музыке у тебя одна политическая тема идет за другой. У тебя там нет музыки просто, у тебя там подкасты. С тобой тоже невозможно ездить.
1: Я слушаю удаленные треки, то есть просто молчание. Мне нравится, что они удалены, потому что они иноагентские. Я от этого удовольствие получаю.
2: Причем у тебя там реально какие-то иноагентские... этот вот КАЦ какой-нибудь.
1: Осуждаемый
2: который,
1: агента.
2: Да, который предлагает
1: террориста, да. Нет, этого нет. Но вот, ну, тот не экстремист террорист, а да. Это да. Поэтому музыка не спасает ни от какой депрессии. Не вся музыка. Нельзя сказать так, что музыка это все. Вот слушайте музыку и будет вам спасение. Вообще нет.
2: Ну, подожди, у разных людей есть разные любимые жанры. Кому-то
1: да.
2: нравится
1: то
2: больше музыка.
1: То есть слушайте любимую музыку,
2: любит.
1: Правильно?
2: Я терпеть говорить. Не могу театр, если честно.
1: Я тоже.
2: Я
1: ну, терпеть не могу, ну, прям слишком,
2: не,
1: но
2: ладно,
1: я не люблю.
2: Я не люблю актеров. Я с ними много пересекался, мне не нравится.
1: Я не люблю актеров.
0: Интересная, кстати, еще теория по поводу...
2: Ну, не все. Ладно, есть хорошие. Нормальные есть.
1: Конечно.
0: Да, везде есть нормальные, слушай. Но нельзя всех под общую гребенку.
1: Нельзя. Ну, точно так же нельзя под общую гребенку сказать, что музыка спасает от депрессии. Это тоже под общую гребенку.
0: Наверное... Частично я согласен, но вот
2: знаешь,
0: от плохого настроения от точно спасет вас.
1: Бабай настолько крут, что для него политика — это музыка.
2: Политика — это музыка. А он просто, вы же знаете, он просто слушает на 2Х все. И там просто...
1: Ну, ритмичность есть, конечно, да, можно, можно. Немножечко еще запичить, знаешь, из этого прям трек можно сделать.
0: А вот что у тебя на будильнике стоит? Гермашлем предположил, что и вновь начинается бой.
2: Нет, у меня на будильнике стоит стандартная музыка айфона.
1: Сирена просто какая-то. Или нет, какая-то такая...
0: Ненавижу звук.
1: Ну, что-то такое.
2: Так, вы меня забайтили, да?
0: Сейчас будет смотреть. На примере врачей Адамян, Бокири и так далее, которые лечат и оперируют до 80 лет, их миссия — лечить людей, и без этого они не представляют жизни и живут этим. У них нет времени депрессировать, так как они большую часть жизни проводят на своей работе, в которой они живут. Это мнение моей мамы. Она написала мне.
1: Врачи
0: такое.
1: Как будто... Это люди, которым позволено быть высокомерными. Врачи очень часто высокомерны.
0: Вот эта штука тебя пробуждает и будет?
2: Да.
1: Это стандарт?
0: Я бы уснул.
1: Серьезно? Это стандартный звук? Первый раз слышу.
0: Я тоже никогда не
1: слышал. Да, как будто она больше спать хочется. Да.
2: Ранний подъем называется.
1: Ранний подъем.
0: Ранний, очень пробуждает.
2: Знаешь, какая хорошая.
0: Тогда,
2: я скажу так, любая музыка, которую вы поставите на будильник, особенно если она будет чуть более агрессивная, чем вот эта, вы ее будете ненавидеть.
0: Я бы и эту ненавидел, если бы она бы меня будила. Про поводу врачей.
1: Врачам позволено быть... высокомерными, и врачи очень часто высокомерные.
2: Есть такое.
1: Потому что врачи действительно занимаются очень особенным делом, и еще часто бывает так, что спасают... Циничные, да, и спасают жизни. А когда ты спасаешь жизни, как будто не стать высокомерным достаточно сложно.
2: Я здесь согласен. Вот у врачей есть... жесткая профессиональная деформация.
0: Конечно.
2: И это именно она, о чем ты говоришь.
1: Наверное.
2: Нельзя вот работать такую работу, особенно когда, я не знаю, ты ковыряешься в органах, там, ты там соприкасаешься часто со всеми биологическими там жидкостями тела. И вот, ну, нельзя пройти вот это и не быть таким человеком. Это причины и следствия.
1: Наверное, да. И им может быть, так как им позволен, короче, этот пафос. И у них, наверное, конечно, да, действительно есть миссия. У врачей, да.
0: Да, вот если мы возьмем, я к чему хотел еще прийти, Николай, что питон. Если мы возьмем с вами питон, слово «миссия», опять, да, к которому я лично прицепился в нашем сегодняшнем эфире, то можно сказать, что как раз у врача есть миссия. Спасать жизни людей. Да, это звучит высокомерно и высокопарно, но тем не менее...
2: Ну, давайте так.
0: Да
2: пойти учиться на врача, потратить на это реально там 8 лет.
0: Больше,
2: и
0: даже.
2: Чтобы, ну, потом это все ненавидеть. Это самый глупый поступок,
0: если
2: наверное,
0: ты ненавидишь
2: жизни,
0: свою профессию, и ты врач,
2: да.
0: Ну, много, то у тебя большие проблемы.
2: Да.
0: Ну, реально.
2: Я вот знаю,
0: он уходит
2: вот даже
0: из этой
2: вот
0: профессии. К Наталье
2: я
0: знаю,
2: у нас приходят к Троицкой врачи. Очень часто они просто горят своей работой. Я вот ходил к одному из них, у него просто телефон разрывается. Я ему говорю, ну, вы на расхват? Он говорит, а смысл вот закрываться в своем вот этом вот в маленьком мирке, в бункере, все выключать? Говорит, у тебя не будет ни практики, ты не будешь развиваться, у тебя не будет интересной, насыщенной работы в плане в плане твоей специальности именно. Вот. И...
1: Это еще не говорит о миссии.
2: Нет. Но
1: это говорит о том, что человеку нравится то, чем он занимается.
2: Нравится то, чем он занимается. Но если ему нравится спасать людей при этом, почему нет?
1: Еще вот, наверное, миссия не обязательно тебе должна нравиться, в моем понимании.
2: Ну, это не миссия.
1: Иногда это тебе как будто в
2: нагрузку. Ну, это поручение, тебе же говорят,
1: да.
2: Это поручение
1: то
2: может
1: есть
2: быть.
1: Ты должен, ты, может быть, даже и через себя. Я бы отдохнул бы уже наконец-то на старости лет, но у меня миссия,
2: да,
1: я должен лечить.
2: Да.
1: Я должен веселить.
0: Да. А в чем
1: я
0: он не должен... прав? Ну, в чем этот человек не прав, если он уникален в своем роде? Если он там условно какой-нибудь хирург?
1: Мне кажется, ну это
2: мне кажется, вот то, о чем ты говоришь, что вот миссия, да? Миссия. Ты говоришь на самом деле о дисциплине, продвижение к цели этой миссии. Вот через дисциплину. То есть я бы отдохнул, но я буду лечить, учить. Да.
1: Но это не про счастье.
2: Это не про счастье.
1: Отсутствие депрессии.
2: Нет, наоборот, не про счастье. Будто, да. Но, мне кажется, результатами ты все равно будешь доволен, если у тебя все получается.
1: В глубине души, да, наверное. Да. Ну, то есть ты как бы... Это такая игра.
2: Игра, конечно.
1: На публику, что типа я... Ну, я должен, но на самом деле...
2: Нет, она может происходить... Бы... Подожди, она может Она может происходить в твоей голове. Вот там, я не знаю, я бы вот сейчас куда-нибудь бы поехал, отдохнул там, вот, я не знаю, на море, с семьей, с детьми, да.
1: Может быть,
2: но,
1: в голове.
2: Но у меня сейчас вот там 10 операций на месяц, там, я не знаю, на сердце, шунтирование, там, спасать людей, да. Я вот не могу их бросить, чтобы себе там...
1: Может быть, и в голове, да. То есть ты сам собой в это играешь.
2: Да.
1: Согласен. Да, в голове тоже может быть.
0: Ну, с точки зрения врачей, да, подводя некий итог тематики с этой профессией, я считаю, что они имеют абсолютное право чувствовать себя таким образом.
2: Смотри, в советское время, когда делали ядерную бомбу, ракеты, там люди реально сгорали на работе. Взять того же Королёва. Ну, у человека по факту был там рак кишечника, опухоль кишечника. Никто об этом не знал, он там работал по 12 часов. Чтобы, ну, сделать ядерный щит для нашей страны.
0: Слушай, но это являлось его миссией 100%. Как и Курчатов. Вот если мы говорим про таких великих людей, то это 100% являлось их миссией.
2: Однозначно.
0: И посмотри, какое наследие они оставили.
2: Да, однозначно.
0: И Курчатов, которого ты
1: и Королёв. Воспринимали назвал, ли и Королёв. Они это свои миссии, и говорили ли они о том, что
0: они
1: это
0: не их говорили, миссия? Но воспринимали 100%. Они не говорили,
2: ну...
0: Я думаю, время не принято было говорить, но...
2: В то время даже Гагарин, когда ходил, вот куда, на BBC, по-моему, он ходил, и он говорил, что мог бы я один все это сделать? Нет, не мог. Это достижение всего нашего
1: Гагарин
2: народа.
1: Гагарин пробрифован был, интервью
2: естественно,
1: его BBC,
2: понятно,
1: да, это не свои же мысли были.
2: А ты думаешь, его мысли не могли совпадать с тем, что он говорил?
1: Могли.
2: Могли
1: не совпадать. Если у Гагарина конкретно углубляться, ну, прям считал ли он это своей миссией?
2: Да.
1: И обязательно, ну, нет. Ну,
2: не я думаю, что
1: он видел в этом возможность.
2: Безмерно благодарен. Любопытство было. Безмерно благодарен государству за эту возможность стать лицом космической эры во всем мире.
1: Наверняка. Наверняка. Хотя я не думаю, что он воспринимал это как стать лицом космической эры.
2: Он не воспринимал, но он в любом случае первый.
1: Он был пилотом, а пилот хотел лететь. Пилота, естественно, там лететь все выше и выше.
2: Вот, но Советский Союз его сделал лицом космической эры.
1: Сделал. Миссия. Ну, не знаю, все это какой-то вот... Но... Слишком оттопыренный мизинцы у слова миссия. Новости.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10 часов и 1 минута. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорты Волгограда, Пензы, Саратова и Ижевска приостановили работу. Они не принимают и не отправляют самолеты, сообщает Росавиация. Ведомства подчеркнули, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов. 3 человека ранены из-за удара БПЛА ВСУ по автобусу под Белгородом. Это произошло в поселке Дубовое, сообщает оперштаб региона. Там уточнили, что мужчину и женщину с осколочными ранениями предплечья, рук и ног бригада скорой транспортирует в городскую больницу номер 2 Белгорода. Третью пострадавшую, получившую осколочные ранения глаз и лица, доставляют в областную клиническую больницу. Средства ПВО за ночь сбили над регионами России 457 украинских беспилотников. Во всех случаях поражены аппараты самолетного типа, сообщили в Минобороны России. Их уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Орловской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Кировской областей, Краснодарского края, Крыма и над Черным и Азовским морями. Глава МИДа Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом. Йохан Вадефуль планирует обсудить помощь Украине в подготовке к предстоящей зиме, сообщили в Министерстве иностранных дел ФРГ. Речь идет о предоставлении генераторов, запасных частей и другой техники, а также о мерах по защите критической инфраструктуры. Кроме того, Вадефуль намерен обсудить с украинской стороной углубление взаимодействия в области обороны и безопасности. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 25, атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников.
3: Каждую субботу после 15 часов.
2: Авторская программа Леонида Баребруса
4: «Имена. Поверх времен».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 22 августа, суббота, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москва-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе, они тоже идут, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который придет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Да, хвастайся, ты говорил, что у тебя что-то там есть какая-то, что-то ты нашел какую-то тему.
1: Я нашел на столе бумажку, обычно.
2: Подожди, ну... а ты тему не ищешь?
0: Нет.
1: Вы еще не поняли?
0: Он сказал, что-то он прям
1: нашел. Я нашел на столе бумажку, вот так она лежала, вот здесь.
0: Ну.
1: Я решил ее взять в руки.
0: Буквально нашел.
1: Да, нет, я нашел бумагу на столе вот здесь, где мы сидим. Тут много таких вот тем, которые, в принципе, я видел.
0: Прям много?
1: Ну, много маленьких, знаешь, типа дофаминовый цвет для цифрового рубля выбрали в ЦБ.
2: Дофаминовый?
1: Или там, это россияне как, будут получать цвет, зарплату в 273 тысячи рублей.
0: Называется «подобрал за Максом».
1: Это я не знаю, но, скорее всего, да, бумажки. Но мне вот эта вот история понравилась. Каждый третий россиянин оценивает коллег по работе по его обеду.
0: По его обеду?
1: Да. Я не мог это не взять. Ну, давайте обсудим.
2: Подожди, я знаю, кто...
1: Я просто не знаю,
2: откуда... Я знаю, что все коллеги во всех офисах не любят разогретую рыбу.
1: Подожди. Прибереги это. Слышали что-нибудь о фудшейминге, друзья? Я вот читаю, как тут написано. Так вот, 19% россиян перестали носить обеды на работу после язвительных комментариев коллег. Более половины опрошенных, 57%, предпочитают обсуждать за спиной обед коллеги, если им что-то в нем не нравится, говорится в исследовании о фудшейминге сервиса «Пакет» от X5. Еще 28% могут высказать свое мнение публично, а 15% говорят об этом лично, коллеги.
2: А потом свое поломанное лицо они не хотят обсудить?
0: Да нету этого. Просто никто больше не несет еду.
2: Я ношу еду.
1: Тут есть продолжение, слушайте.
2: Я ношу еду.
0: У тебя нож.
2: Не, ну ладно, я не буду его использовать.
0: Какая у тебя еда?
2: У меня обычная картошка.
0: Отличная еда у тебя. Очень вкусная, самая лучшая.
1: Больше половины опрошенных считают, что чаще всего замечания по поводу обеда делают сотрудники с большим опытом. 37% респондентов уверены, что подобные комментарии чаще исходят от начинающих специалистов. Более половины респондентов предпочитают обсуждать за спиной обед коллеги, если им что-то в нем не нравится. Так, это уже было. Тут почему-то по два раза одно и то же написано. Ну, ничего страшного. Из-за замечаний...
2: Это хрон, добавление.
1: 19% перестали приносить на работу некоторые блюда. 16% начали есть в другое время, когда меньше людей, а 12% стали отдавать предпочтение готовой еде. Давайте об этом поговорим, потому что...
2: А готовая еда не может быть зафудшеймлена? Почему? Ты идешь куда-нибудь в какой-то магазин или кафе, с кафешки заказываешь... И заказываешь просто жареную рыбу.
1: А да, ты взял типа жареную селедку.
2: А я селедку жареную, фу.
1: Мне кажется, и разогрел ее в офисе.
0: Не про ресторанное или домашнее это. Это как пункт, один из пунктов фудшейминга. Фудшейминг, правильно пишет Виталий Фили, немножечко звучит как что-то с черно-рыжего ютуба.
2: Черно-рыжего это ж...
0: О, есть один портал такой, да. Там тоже видео, давай я так скажу.
2: Большой,
0: обширный. Вот, фудшейминг.
2: Я все понял.
0: Но имеется в виду, что вас пытаются пристыдить за то, какая у вас еда на работе. Вот ресторанная она, или, например, магазинная, но тоже готовая, или домашняя, это один из пунктов.
2: То есть, он там себе позволить нормальную еду не может, из дома таскает гречку свою тут, да?
0: Например,
1: слушай, вонючка. Ну, так, мне кажется, что это наоборот, типа, модно. Ну, посмотрите, говорю, он, типа, на спорт пить, он ест гречку из дома и вареную грудку.
0: Вареная. Получается, ты подтверждаешь, что ты смотришь на то, кто что ест на работе.
2: Сюрстрёмин.
1: Я подтверждаю абсолютно точно, что да.
2: И что?
1: Я работаю в офисе, я всегда смотрел, кто
0: и это,
1: чем обедает.
0: И это у тебя...
1: не вызывало никаких эмоций, нет. Ну вот та самая...
0: От этого зависит, как ты с человеком будешь.
1: Вообще нет.
0: И его восприятие.
1: Не нет, вообще никак
0: а
1: не зависит.
0: А как же то, мы то, что мы едим?
1: И что?
2: Ну, слушай, подожди, тогда, ну, типа... если мы верим вот в эту вот парадигму, про которую ты говоришь, то тогда то, некоторые люди однозначно едят фекалии. Понимаешь?
0: Скорее всего, да.
2: Но это же, скорее всего, не так.
1: Что ты подразумеваешь под этим прекрасным словом фекалии?
0: Или кого?
2: Действительно, что же можно еще под ним подразумевать?
0: Или кого? Пальцами не будем показывать?
2: Подожди, нет, не надо. Ну ты что?
0: Я не показывал.
2: Я его буду защищать.
0: Мы же радио. Здесь надо, знаешь, типа, и описывать действия.
2: Да.
0: И палец указал в сторону 8.
2: Это уже радиоспектакль.
0: Да.
1: Это уже абсурд-спектакль.
0: Меняем жанры.
1: На радио.
2: Это в Эмиратах такое пишет Миша Николаев.
0: В Эмиратах, кстати говоря, вчера бунт был, я видел. Там вчера мигранты все-таки поднялись. Рабочий класс пошел на бунт. Наверное, сегодня они уже выдворены из страны навсегда. Удивил бы только суп в литровой советской банке. Ну, просто удивление, пишет Руслан, без осуждения.
1: Давайте так, у нас есть сотрудник. Суп нормальный? Один. Да. Я думаю, даже что вы поймете, о ком идет речь.
0: Александр.
1: Не факт, может быть, не Александр.
2: Это он ест всю еду из холодильника.
1: Евгений.
0: Да.
2: Кто-то чебуреки съел мои.
1: Это точно, да.
0: Это точно, Александр.
1: Это вообще без вопросов. Так вот, и он ест мясо. Внимание, мясо. Будь то котлета, будь то просто жареная свинина, неважно, курица. С банкой сметаны.
2: Ну, он, типа, он просто хочет поправиться.
1: Мясо. Нет, ну давай так, ты можешь съесть мясо со сметаной? Не запеченное. Нет, давай так. Незапеченный горшочек,
2: он
1: типа соус со сметаной.
2: Подожди.
1: И сметаной.
2: А картошка там была?
0: Давай предположим, что он точно в Кубани. Предположим. Может быть, гипотетически.
1: Не, ну я ему задал вопрос: типа, ну, а ты как вообще это ешь?
2: Ну,
1: он говорит, нормально, я все мясо ем со сметаной.
2: Подожди.
1: Для меня это было удивление.
2: Я вот, например, могу пельмешки со сметаной поесть.
1: Стоп, это абсолютно...
2: Подожди, со сметаной можно поесть хинкали.
1: Ну, допустим, можно предположить.
0: Да. Может быть, ты просто не пробовал.
1: Мясо со сметаной?
2: Я например, не пробовал, не хочу. Например, что это?
1: Ну, это разновидность сметана, тоже кисломолочки. Да, да.
0: Мне кажется, мясо со сметаной, честно говоря, ну, ничего такого я там не вижу.
2: Ничего такого нет. Да.
1: Для меня
2: ну,
1: это удивительно.
2: Ну, если
1: просто.
2: Ты с банкой съедаешь, это, наверное, много будет.
1: Не, ну, много тут мало, не...
0: другая категория.
1: Да, просто я говорю, что просто мне кажется, что никто так не ест. Я не видел.
2: Ничего
0: почему?
2: Такого там нет.
0: А без строганов?
2: Я мясо с молоком ем, пишет Игнат. Мясо же сухое. А молоко мокрое.
1: Это все-таки.
0: Я представил, что это как этот завтрак, знаете, хлопья.
2: Хлопья,
0: такой,
2: да,
0: типа,
2: да,
0: просто мясо насыпал,
2: причем,
0: молоко
2: знаешь,
0: залил.
2: Это, он мясо это из доширака вот эти хлопья берет, знаешь?
0: Или
2: это,
0: вот которое к пиву. Пиво, знаешь, вот это сушеное такое, чипсы мясные, вот их молоком раз пошло. Сметана ко всему заходит, кроме малосольных огурчиков, пишет Шадо.
2: Почему нормально с малосольными?
0: Гермашлин тебе пишет, что
1: да, мясо сметана. Слушайте, вот вы меня удивляете, я не против этого, но для меня это очень странно, я не могу себе так. Ну вот, представь, что я так ем. Ну, кто-то ест, допустим, арбуз с сыром. Я сначала не понимал, сейчас такой кайф ловлю. Вот сейчас приходите в кафешки, в рестораны. Есть летнее меню, и там типа салат.
0: Сейчас модно, да.
1: Арбуз, там, с фетой, еще что-то. Очень вкусно. Угу. Мне очень нравится.
0: Ну, это как дыня
1: с парашютом.
0: Да.
2: Не знаю.
0: Это тоже вкусно.
2: Не ел.
0: Ну,
2: дыню я и так съел.
1: Но дыня должна быть сладкой.
2: По-простому, да. По-рабоче-крестьянски.
0: Да, и арбуз тоже с удовольствием. Да. Это просто совершенно другое блюдо. К нему надо относиться по-другому. А к мясу со сметаной.
1: Вот Марко пишет, в смысле, а ежики в сметане? Видишь, традиционное вот уже... ведь сочетание, но они приготовлены в сметане.
2: Осипова все удивляет, даже 3D-принт.
1: Это правда.
2: Знаешь, он так делает?
1: Не знаю, не видел. Он же меня удивляет.
0: Идеальное попадание. Просто он показал его, ты даже себе не представляешь, с какой точностью.
1: Слушайте, вот ежики в сметане, еще раз, это томленые в сметане.
0: Получается, они, давай, ты бжи-бжи, я бжи-бжи.
1: Подожди, стоп, у тебя есть принтер 3D?
2: Два.
1: То есть ты можешь всякую...
2: Что тебе напечатать?
1: Не знаю, я тебе скажу после, я придумаю, что надо напечатать.
2: Скажи, я тебе напечатаю.
1: Спасибо.
2: Так, только вот без этих твоих замашек.
0: Да, вот это и надо.
1: Таких замашек у меня нет.
2: У меня же дети дома.
1: Я понимаю, но у меня ничего такого
2: а
1: нет.
2: А у тебя тоже дети есть, поэтому ты
1: поэтому,
2: не
1: да.
0: У тебя
1: да.
0: Ничего нет такого пока, потому что он еще не напечатал. Скоро все будет.
1: Подобные обсуждения возможны в смешанных коллективах. Турки, кубанцы и другие. Что еще раз?
0: Нормальную команду ему напечатайте.
1: Миш Николаев. Вот это просто добивание на этой неделе.
0: Это очень хорошее. Ёжики — это маленькие ежи в сметане, пишет Игнат.
2: Если что, они бешенство переносят.
0: Подобные обсуждения возможны в смешанных коллективах. Турки, кубанцы и другие, например, пишет Руслан.
1: Да, я это прочитал уже.
0: Но
1: в чем смешанность? Ну, типа, Давайте так, если вы принесете голубцы на работу. Угу. Я просто один раз принес.
2: И что?
1: Ну, они пахли на всю кухню.
2: Угу. Я не люблю голубцы.
1: Я обожаю голубцы в любом. Терпеть не могу и голубцы, толму, никакие. Да, там
2: виноградные. Нет, долма — это не голубцы. Это не голубцы.
1: Нет, ну я в любом
2: долма
1: виде.
2: Долма — это долма.
1: Говорю, ну, хорошо.
2: Голубцы — это с капустой.
1: С капустой, обожаю. Вкусно приготовленные, обожаю голубцы с капустой.
0: Главное, что должно быть у голубцов, они должны быть вот со суперсвежие. Уже на...
1: Что значит суперсвежие?
0: Ну, вот голубцы... Хорошо, но как только
2: оно
0: они
2: еще
0: приготовлены.
2: Бегает, и уже есть можно.
0: Как да, только да, они сужает. Приготовлены. Если это
2: я
0: уже...
2: Хотя если бы... поросенок ест капусту, можно сразу его есть.
0: Это в какой-то степени это уже голубец, да. Если они уже хотя бы один раз разогреты, это уже все. Это уже... Вот это я уже просто не могу есть.
1: Слушай,
0: вот
1: честно
0: это
1: говоря,
0: воняет...
1: Ты сейчас говоришь,
0: невероятно.
1: Как мужик из мемов, типа, я разогретую еду не ем.
0: Не всю, вот конкретно голубцы.
2: Подожди, причем это не мужик, это какая-то женщина из мема.
1: Ну, их нужно
2: будет
1: разогревать правильно.
2: С надутыми губами.
1: Не в микроволновке, не знаю. Без разницы. Вообще без проблем.
2: Подожди, микроволновка — это небесная манна, которая спустила нам вселенная и
1: если
2: человеческий
1: вы
2: разум.
1: Если вы засунете голубцы в микроволновку на работе, будет вонять.
0: Нет, это микроволновка,
2: если ты не
0: засунете.
2: Я даже не знаю, подожди, если ты не директор на этой работе.
1: Я думаю, что директор все будет вонять.
2: Почему? Я не знаю. Ничего такого нет. Прикинь, ты директор,
1: да.
2: Принес голубцы, съел их, воняет на всю кухню. Вот.
1: Капуста воняет.
0: Это даже отдельное удовольствие
2: да,
0: в этом
2: да,
0: есть.
2: А все люди просто тебе ничего сказать не могут.
0: Они сидят, боже мой,
1: все почему?
0: Опять эти голубцы.
1: Потому что миссия у тебя
2: есть. Я их
1: есть.
2: Ненавижу.
0: Да. Быть директором, да, вести народ
2: нет,
0: за собой.
2: Подожди, миссия у тебя есть всех раздражать.
0: Я таких людей знаю.
1: В зеркало посмотрел.
0: Короче, у тебя врун патологический. У нас здесь нет ни одного зеркала. Ну вот как обычно.
1: Я же не говорю сейчас.
0: Что
1: я же не
0: тебя...
1: говорю, что ты сейчас посмотрел.
0: Объясни,
2: подожди,
0: нет,
2: он сейчас стрелы кидать начнет.
0: Тяга?
2: В зеркало посмотрел,
1: это
2: когда
1: да.
2: ты рядом стоял.
1: Да. Это же база. Вы это тоже знаете, поэтому я да,
0: почему это такая базовый тяга? Минимум. Такая тяга к вранью.
1: Бархатная тяга.
0: Почему тебе надо врать? Постоянно.
1: Где ты зеркало?
0: Налево
1: я тебе,
0: и направо.
1: Нужно
2: знаешь, как я воспринимаю
1: здесь?
2: Бархатные тяги?
0: Ты
2: это
0: врёшь
2: когда,
0: обо
2: когда всём. Под днище автомобиля заглядываешь, а там у тебя тяги от рулевой рейки, и они в бархате.
0: Да, для чего не надо?
1: Я боюсь, что это сгниет твоя рулевая тяга.
2: Почему? Сразу. Они в бархате просто. Они такие нежные.
0: Про серьезные вещи ты врешь, про несерьезные вещи врешь. Тебе надо как-то это, может, к врачу, у которого хорошая миссия.
1: Это...
0: Как-то с этим надо что-то делать.
1: Это плохая особенность.
0: Да. Это уже психиатрическое. Миша
2: Николаев пишет, что-то. Это гостиница, я директор.
0: Да, это гостиница.
1: Либо это казино.
0: Короче, у тебя в микроволновке воняет все, чтобы ты там не разогрел.
2: Есть, изобрели давно такую вещь, крышка для тарелок в микроволновке.
0: Да.
2: Тогда не воняет.
0: Все воняет.
2: Нет.
0: Что, она каким образом это избавляет от вони?
2: Ну,
0: эта крышка у тебя избавляет...
2: В момент нагрева...
0: От брызгов в основном.
2: Да, избавляет.
0: Вонь у тебя все равно будет.
2: А ты так это...
0: Вот этот человек, представляете его? Прямо у микроволновки он стоит и... Вот эта вот подливочка вошла, хорошо. Он еще должен быть вот весь такой, весь потом в этом, да, сидеть, так
2: не,
0: смачно есть.
2: Трубочкой.
0: Ох, хорошо. Борщ не воняет. Воняет. Все воняет.
2: Так, вы на борщ не наговаривайте. Это вот... Кто там говорил про русский кот? Вот это он.
0: От борщ. Микроволновки воняет все. В микроволновке воняет все, потому что ее никто не моет. И
2: ее
0: еще никто
2: надо,
0: не моет. Да,
2: мыть
0: ее
2: надо.
0: Еще никто никогда не моет. Ее надо как все что угодно надо мыть. Включая микроволновку, тем более.
2: И как Йети.
0: А, но Йети наверняка, если запихнуть в микроволновку, тоже будет вонять. В микроволновке воняет все.
2: Это была цитата из ДМБ, наверное. Ты тоже не смотрел? Как и брата?
0: ДМБ я смотрел.
2: Ну так Йети надо мыть. Брата Осипова. Если бы он пошел в монахи, он был бы брат
0: Осипова. Монах. Но то, что...
2: В принципе, у нас уже стрижки подходящие.
0: Фудшейминг. Не было такого никогда, что вот ты решил, захотел Макдональдс заказать, но...
2: Картошка там воняет.
0: Да, Осипов, здесь?
1: Чего?
0: Я говорю, Макдональдс захотел заказать, но вместо того, чтобы... Ну, чтобы не слушать, что ты опять жрешь фастфуд, просто взял, пошел, дошел до этого Макдональдса и там съел.
1: Нет.
0: Никогда такого не было.
2: Я бы с удовольствием дошел до Макдональдса, чтобы просто сменить обстановку.
0: Ну, это вот сейчас, например, а зимой уже не так.
2: Ну, даже зимой нормально. Лучше
1: да сходить. Нет, коллега,
2: прикинь, неоднократно целый час можешь не заказывали. Сидеть на работе и куда-то сходить. Еще и ногами.
0: Коллегами это заказывали, полез. Я поэтому
2: не стал. А еще можешь и с коллегами сходить.
0: И после того, как заказывали, всегда шла вот эта история, что ой, чего жрете?
1: Ну, многие заведения в одно время вообще даже, не, ну, куда можно было заказать еду, не разрешали брать фастфуд, бургеры, потому что от них типа воняет. И
0: для меня не заведение, в смысле, что... имеешь в виду места работы.
1: Нет, я говорю про заведение, куда можно заказать свою еду.
0: А заведение. Что,
1: есть заведение? Ну, конечно.
2: Это как? Это что за заведение?
1: Ну, пусть будет антикафе, не знаю, там. Ну да, разные да, заведения. Да, да. Ну, просто вот, куда ты можешь заказать свою еду? Лофт. Лофт, который тебе при условии бронирования говорит, с фастфудную еду нельзя, она воняет.
2: Ну, ладно.
1: Он хотя для меня пицца воняет он сильнее, чем фастфудная еда.
2: Он берет просто туда сюрстрёминг, это же не фастфуд.
0: Нет. Знаете, что сильнее воняет? В шашлык.
1: Да, так, мясо ты, тоже пахнет,
2: ты
1: гриль. Опять,
2: ты не наговаривай. Не, ну, воняет. На шашлык не наговаривай. Он это... не может вонять. Ну, он приятно. Воняет, когда уже стухнет. Не, а когда не. Он пахнет, это аромат, это мужской аромат.
0: А, все, да. Понял, да, и... мясо. Я согласен, мне это нравится. Мне нравится, как это пахнет, но кому-то может не пахнуть. Это точно пахнет сильнее, это, чем вкусные точки.
2: Тот, кому это не нравится, вот он в нашей стране, скорее всего, не жил никогда.
0: Или жить не будет.
2: Ну, я не знаю, будет или
0: не нет. Не будет. Но, скорее всего, не если жил. Не нравится, не будет. Макдональдс осуждаем, вкусные точки. А я специально сказал про Макдональдс, потому что когда то, о чем я говорю, это был Макдональдс еще. Была очень невкусная точка. Я поэтому, шашлык благоухает. В Ленинскую библиотеку именно. Нельзя с фастфудом.
2: Да ладно.
1: Да, я думаю, что точно нельзя.
2: А ты не пойдешь с фастфудом.
0: Мне кажется, не,
1: там есть какой-то кафе, я
0: должно прийти это просто. С бургером туда припереться. Это просто в голову тебе не должно прийти. Вряд ли тебя там шванают на входе.
2: Нет, ну надо быть самым неадекватным человеком, чтобы пойти вообще в библиотеку с едой.
0: Да.
2: Но... И ты такой, знаешь, сидишь там, картошечку руками ешь, а потом и книжку перелистываешь.
0: Не, знаешь, книжка...
2: А там такие вообще отпечатки не брать жирные, да.
0: Вообще не брать книжку.
2: Пожрать
0: просто сходить. Пожрать сходить, да. Просто сидишь и ешь. Да, вообще никакого.
2: Не, ну тогда вариант...
0: А я читать не умею, знаешь.
2: Тогда и вариант туда можно и поспать сходить, там, я не знаю... Прям со спальным мешком заваливаешься.
0: У американцев есть этот мем, что типа я что-то там читал тут недавно как раз, я прочитал вот из чего туалетная бумага сделана, я прочитал освежитель воздуха из чего сделан, вот как им пользоваться. Вот так и там тоже сидеть да. И вот что-то такое читать. Что там на этих, на бургерах там что-то написано, вот сидишь, читаешь, кайф. В мире интернет ходить в библиотеку есть только на экскурсию, пишет Дмитрий.

0: прям четкая история. Это было давно, уже очень давно, я не знаю, год 16-й, 17-й, может, что-то такое. Прага.
1: Это торт такой?
0: Торт.
2: Первое, чем я подумал.
1: Да. Да. Значит, у меня мама готовит.
0: Экскурсия, а в Чехии это стандартная история, значит, из Чехии в Дрезден, значит, можно было поехать. И вот автобус, прям там купили с женой. Эту экскурсию, все, пришли в автобус, садимся, что-то не едем, не едем, не едем. И оказалось, что мы ждали конкретно людей. Вот тут совпало точно с нашей темой, потому что образ этих людей у меня в основном построен на еде, которую они притащили в автобус. И, значит, две женщины, ну, такие уже... бабушки, наверное, или около бабушки, вот что-то, не знаю, как сказать, чтобы их не обидеть, опоздали. Они только прилетели и сразу же на экскурсию почему-то. То есть они с чемоданами еще залетают в автобус, да, садятся, и каким-то образом, я не знаю, как это вообще возможно, они, видимо, в чемоданах с собой провезли еду, котлеты. Домашние котлеты.
1: Это русские были бабушки?
0: Да, да, конечно.
1: Русские, у них еще яйца были и курица.
0: Вот и, 100%. Яйца, кстати говоря, может быть и были, да. Ну и, и они начали есть котлеты вот на всю на протяжении всей дороги до этого Дрезена, там не очень долго.
1: Лучшие, пишет Миша Николаев. Поддерживаю.
0: Там сидеть просто невозможно было. Вот просто невозможно сидеть в этом автобусе. Вонь на весь автобус. А есть еще люди, которых укачивает,
1: да,
0: еще в автобусах. А вот еще когда тебя укачивает под запах котлет, да. Причем им даже какое-то замечание сделали, что можно там как-то хотя бы на улице это съесть. Ну, потому что невозможно находиться в автобусе. Это самые вонючие котлеты были в истории человечества. Но после этого обычно бабушки да и укачивают, пишет Дмитрий Катков. Вот. Эти бабушки, эти женщины у меня воспринимались исключительно после этого через призму того, что и как они ели и в каких условиях. Вот вообще больше, что бы они ни сделали... У бабушек,
1: может быть, сахар упал, а ты их осуждаешь.
0: Может быть, я же говорю, может быть, но воспринимались они только исключительно через эту призму. Больше никак.
1: Ну, не, подожди, ну, это не всегда связано на самом деле с едой. Ну вот мы вчера летели на самолете, и мы... с супругой сидим, пересматриваемся, так просто начинает жестко пахнуть, вонять. И оказывается, просто у кого-то сзади, за нами, в самолете, изо рта пахло так, как будто мы в туалете. Вот и он каждый раз, когда зевал...
0: Ты что, очень... что за человек-то
1: там? Я не знаю, это, я тебе серьезно говорю, это было очень плохо. И мы такие просто сидим, что случилось?
0: Игнат пишет, какие вы нежные. Запах еды — это как запах духов. Очень приятный. Запах духов тоже, мягко говоря, не всегда очень приятен.
1: Иногда, поэтому это не всегда связано с едой.
0: Иногда запах духов бывает суперуместным. И да, мерзопакостным.
1: Бывает, бывает.
0: На дверях общественного транспорта раньше было написано, что вход с пенсе запрещен. На Дальнем Востоке. На дверях общественного транспорта. Ну да, это ж паровая, да, вот эта история корейская, тоже вонючка.
2: Булочка.
0: Булочка, да. Два дня назад ехали в сидячем вагоне поезда, на впереди стоящих местах кто-то открыл сухарики. Жуткая вонь. Сын 4 года аж проснулся, спросил, что за запах, и не умрем ли мы сейчас всем вагоном. Я даже примерно понял, что это за
1: сухарики. Вчера мы думали вот примерно так же.
0: Ну, сухарики я бы навернул сейчас, честно говоря, у нас новости.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. При атаке ВСУ на склад «Озона» в Самарской области пострадали 4 человека. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Его оперируют. Известно, что работник логистического центра при эвакуации выпрыгнул из окна второго этажа. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона. Минувшей ночью Самарская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Были сбиты и подавлены несколько десятков беспилотников. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий и попадания в логистический комплекс «Озон». В Белгородской области 3 человека пострадали в результате атак ВСУ. По данным оперштаба региона, 2 получили ранения при ударе беспилотника по автомобилю в селе Отрадное. Еще один местный житель пострадал в селе Солдатское, который атаковал дрон. В В ЛНР 7 человек пострадали в ДТП, автобус опрокинулся.

0: кинулся в кювет в городском округе Ровеньки. По данным регионального главка СКР, автобус ехал из Москвы в Донецк. В салоне находились 43 пассажира. Пострадавшие госпитализированы, причины ДТП выясняются. Российский фигурист выиграл этап юниорского гран-при в Сиане. Лев Лазарев в сумме набрал 250,21 балла. Второе место у новозеландца Ли Яньхао, третье занял японец Дая Эбихара. Накануне на этапе юниорского гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае, победили россияне, одиночница София Дзепко и выступающие в танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 25. Атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клименов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: «Право знать» говорит Москва.

0: 10:35 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 22 августа, суббота. Георгий Осипов.
1: И Георгий Бываев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте, и на Рутюбе они тоже идут. Везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который придет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Ехал неделю назад из Питера на поезде «Аврора», сидячий, и полвагона ели доширак. Ничего, никто не возмущался. Доширак — наша скрепа кулинарная, пишет Гермашлем. Кулинарная скрепа. Я тоже ехал один раз из
1: Питера.
0: Еще
1: есть пюре Роллтон.
0: Пюре Роллтон, да, ну да. Я даже запах чувствую сейчас. Вот. Я сразу... это название с запахом.
2: А мне кажется, доширак не воняет.
1: Нет, доширак...
2: Ну, у него специфический запах поезда.
1: Ну, поезда?
2: Да.
0: А то есть у тебя уже поезд так пахнет просто, уже дошираком сразу заразит.
2: Он пропах.
1: Нет, ты знаешь, ты выходишь на пути, и там вот есть запах на путях всегда. Вот это специфический запах, мне кажется, поезда.
0: Я один раз вот так вот из Питера ехал.
1: А доширак
0: —
1: это пища богов.
0: Мне надо было по работе, я одним днем съездил в Петербург. То есть приехал на съемку и сразу же после съемки в поезд и уехал обратно. И не успел нормально даже и поесть. То есть голодный был, как собака. И просто на вокзале купил в Бургер Кинге, значит, какой-то бургер. И еле-еле, чуть не опоздав на поезд, потом поехал обратно. И вот сижу, жру я, значит, это Хрючево, в поезде.
1: Хрючево.
0: А рядом со мной, ну, какая-то просто женщина сидит. Мне, честно, было стыдно. Я ел, я бы даже сказал, я уплетал. И стыдился сам себя, потому что я чувствовал, как эта штука воняет.
1: Ты сам себя зафудшеймил.
0: Да, я сам себя зафудшеймил. Но это не помешало мне съесть, естественно, этот бургер, и потом съесть и забить.
1: Эгоист.
0: Да, да, да. Я вот прям чувствовал, что что-то не то, не знаю.
2: Иногда ты сидишь где-нибудь в общественном пространстве или в ресторане, и, допустим, тебе приносят цыпленка, и приносят иногда перчатки, а иногда не приносят. Но для меня съесть цыпленка... приборами.
1: Я плакал, Денис Двухэтажный.
2: Да. Не, ну слушай, да. Есть цыпленка там, условного, приборами, это прям преступление. Я ем
1: почему?
2: Ты как, руками,
1: ты,
2: я
1: ты,
2: ем
1: ты,
2: руками,
1: как
2: это все...
1: Ты спагетти не ломаешь.
0: Нет, конечно.
2: Нет.
0: Конечно,
2: нет. Спагетти вот, точно не ломаю. И ты ешь руками и думаешь вокруг, что же подумают люди, а потом думаешь, да и по барабану, поем как вкусно.
0: Ну, как, честно говоря, цыпленка, ну, не каждого можно есть руками.
2: Почему?
1: Живого нельзя.
0: Скорее всего. Хотя мне кажется, живого как раз вот только руками можно, да. Ну, потому что по-разному может быть приготовлена курица, чтобы есть его руками.
2: Ну, вот в каком-то из заведений я пробовал цыпленка без костей вообще. Я не знаю, каким образом они это сделали. То есть там не было костей, там был цыпленок, он лежал в форме цыпленка, но не было вообще костей. Супер вкусная история. Но его, конечно, можно поесть.
0: И ты ел руками?
2: Нет, конечно, его можно поесть приборами, но...
0: Без прикола.
2: Я ел руками.
0: Ты придешь в ресторан, например, там не кавказской кухни,
2: да.
0: А, ну, если уж были спагетти, итальянской кухни, mm-hmm. будешь там руками есть цыпленка?
1: А там не будет цыпленка?
0: Будет. 100% будет. Он еще будет везде, на самом деле. И будешь есть его руками?
1: Вот Артем да. спрашивает. Евгений еще и доширак крошит? Нет.
2: Ну вот видишь, и есть крошу. Как минимум один человек,
1: и спагетти
2: который
1: не ломаю.
2: Действительно посмотрит на меня, который будет в ресторане сидеть руками есть. Ну слушай, ну
1: да, блин, без какая разницы,
2: разница
1: да. вообще.
2: Как удобно, просто так и есть. Или,
1: слушай,
2: допустим,
1: давай
2: человек
1: так,
2: ест европейские
1: разные.
2: Приборами и роллы. Ну, да мне по барабану.
0: Не, ну я не согласен да. с тем, что как удобно, так и ест. Есть какие-то нормы приличия? Поведение.
1: Есть.
2: Ну, ты же не ногами ешь. Да-да-да.
1: Или с пола есть. Так.
0: Почему? Ну, можно сказать, да, какая разница? Пускай ест, как ему удобно.
1: Ну, его просто выгонят из ресторана.
0: Ну, да. Скорее всего. Хотя, знаешь, может быть, и не выгонят. Потому что толерантность достаточно высокая. Может быть, да. Он скажет, что ты, плачу бабки. Вот тебе, на, еще денег. Я хочу с пола. Такие, я думаю, тоже бывают люди.
1: Ни разу не видел.
0: Какие-то нормы... Я тоже не видел. Это утрирование, конечно. Да. Но какие-то нормы приличия все-таки существуют. Я не говорю, что есть руками, это неприлично.
1: Делайте тогда исключительно окрошку.
0: Просто везде по-разному.
1: Окрошка на квасе или на кефире?
0: Кефир, конечно. Конечно,
1: на кефир. Конечно, на квасе. На темном.
0: Конечно же, на кефире. На светлом. На белом.
2: Слушай, я на... квасе, по-моему, один раз пробовал, или даже вообще не пробовал, но для меня, вот, опять же, несовместимая вещь, я не буду есть.
1: Ты на квасе не будешь?
2: Я не пробовал.
1: Я верил в тебя. Ты давал...
2: Ну, я не могу.
1: Ты
2: ну,
1: давал
2: типа,
1: мне
2: меня...
1: надежду.
2: А вот ты действительно больше предпочтешь на квасе, чем на кефире?
1: Конечно, только на квасе.
2: Да?
0: Ну, это только же религиозная история. Либо так, либо так. По-другому не может быть.
2: Не могу.
1: Только на квасе. Со
0: сметаной. Нет, есть особенные люди.
2: Я не могу сказать,
0: люди,
2: что я есть вариант... на кефире обожаю.
1: Подожди, еще есть вариант по-простому. На воде с уксусом.
2: Ого, это прям совсем что-то на ремесленном.
0: На воде с уксусом я не пробовал. Но звучит как будто вкуснее, чем на квасе.
1: Нет. На квасе намного
0: вкуснее. На пиве, вот пишет Дмитрий Карков.
1: На пиве это извращение. Подожди, можно сделать на пиве окрошку из сушеной рыбы. Вот это вот чипсы ты говорил, мясные, да. Вот только меняем их на рыбные.
2: Сушеные. Жестко.
1: А ты знаешь еще
0: некоторые... И разогреть в микроволновке.
1: Да нет, это холодный суп.
0: Ну, будет горячий.
1: Это то же самое, что гаспачо разогреть в микроволновке.
0: Ну, есть же кто-то же наверняка любит.
1: Я же, по-моему, уже рассказывал. Вот, например, в Нижегородской области окрошку вместо колбасы туда или мяса кладут кильку в томатном соусе. И это самое плохое, что я видел.
0: Боже мой.
1: Представляешь, кильку с... В окрошку.
0: Да, это ужас. Я поднимаю тарелку и облизываю ее, пишет Игнат.
2: Не, ну тогда вот. Я на вас посмотрю в ресторане страны.
1: Ну и что? Ага. Так он, может, не в ресторане ее.
2: Ну,
1: он
2: я, не написал, я просто где. По себя подумаю.
0: Ну, не, понятно, дома, что пожалуйста, не встанешь можете... и не начнешь кричать: смотрите! Лизун тарелок! Фу, позор!
1: И женщины такие...
0: Клеймо позора! Этому лизуну тарелок. Так, конечно, никто не сделает, но посмотрят странно. Но тебе другое дело, что может быть абсолютно все равно на это. Если тебе как бы с кайфом облизать тарелку.
1: Вот Игорь пишет: любая крошка извращение.
0: Я тоже так раньше думал, но я потом втянулся. Я втянулся, честно могу признаться. Я был таким же, как вы, Игорь. Но меня затянули туда. Вот как бы здесь и есть руками. Вот у меня такая же история.
2: Да вообще по барабану. Слушай, я видел людей, которые... Роллы едят руками, и ты есть хорошо. Такие,
0: да. А некоторые роллы надо есть руками.
2: Слушайте, давайте так, плов узбекский едят руками.
0: Да.
2: И у них преступлением считается есть его приборами.
0: Ну, это утрирование.
2: Но вы приедете и будете есть его приборами, а они будут сидеть и есть руками, и что?
0: Да. Ну, это ну. Потому что про преступление это утрирование.
1: Причем прибор будет какой-нибудь высотомер от самолета.
0: Нож и барометр.
1: Да-да-да.
0: Приборами. Да. Сломался Воркунов, конечно. Эта программа всех сломает, я знаю. Попкорн, вот мой ненавистный запах, пишет Роман.
1: Ну, он тоже разный.
2: Он вообще не пахнет, слушайте.
1: Нет.
2: Если сырный, домашний.
1: Он бывает с добавками, с карамелью.
2: В кинотеатре он не пахнет.
1: Карамель не пахнет. Конечно,
2: пахнет. Есть специфический запах. Ну, вы когда заходите в кинотеатр, мне кажется, даже многие... специально
1: начис
2: делаю
1: пахнет.
2: Запах.
1: Конечно,
0: кому-то специально. Это нравится, да. И есть определенные да, точки, более, люди, которые считают, что это запах кино.
1: Ты мимо какого-нибудь ресторана фастфуда проходишь, всегда пахнет.
0: Да.
1: Ну, пиццы, фастфуд.
0: Вкусные там. Точки, например, даже известная история, что они даже добавляют в систему вентиляции специальный запах, который нагоняет аппетит. Но запах сырного попкорна, вот это настоящий яд.
1: Ну, сырный попкорн — это извращение.
0: Это, во-первых, ну, не извращение, не знаю, но это супер ядовитая штука, обычно. Очень насыщенная вот этой вот сырной приправой, и то, как это воняет, не воняет ничего. А можно на работе воняет сделать? Вот, как
1: сырный
0: как
1: попкорн.
0: Вы отнесетесь к человеку, который сделает на работе сырный попкорн?
1: Если он директор.
0: Если он директор, да. Будете просить угостить, скорее всего.
1: Ну, как вкусно.
0: Да-да-да. Но наверняка же как-то будет. Деньги не пахнут.
1: Да.
0: Какое-то у вас будет отношение к этому человеку. Потому это не выветрится за несколько дней. Я человек, который делал сырный попкорн дома. Это невозможно потом выветрить. Это просто кошмар. И это на работе.
1: Помнишь, ты рассказывал, что кот тебе мстил?
0: Да.
1: Вот это за него.
0: Да. Это причем был обычный попкорн. Да. Изначально, как оказалось. Я палочками все окурки как-то убрал в курилке. У меня теперь черный пояс по владению палочками, пишет Гермошлем. Ужас. Просто ужас.
1: Еще и докуривал.
0: Да. И соевый соус. Окрошка на сметане должна быть. С пола едят квадроберы. Но да, пока вроде такие. С пола никто особо не ест. Но я вот пытаюсь вспомнить какую дичь, которая в ресторанах происходила за последнее время. Ну, особо нет. Мне кажется, что у нас в базе как-то все культурно. Я, честно, давненько не было такого, чтобы я в ресторане на кого-то посмотрел,
1: нет,
0: чтобы
1: да, кто-то у нас все хорошо.
0: Что-то делал такое, чтобы у меня вызвало это желание на него посмотреть. В том числе и еду руками какую-то есть. Ну, как будто там, где надо что-то есть руками, но
1: курицу едят руками. Это нормально.
0: Да едят руками, да. И
1: шашлык там, едят руками.
0: Шашлык едят руками, пиццу едят руками. Ну, что едят руками?
1: Да.
0: Ну, просто не всю, понимаешь, вот не любую.
1: Я думал, ртом все едят.
0: Да, если оказывается, у тебя будет, руками. Если у тебя будет куриная грудка, ты куриную грудку будешь есть руками?
1: Зависит от контекста.
0: Ну, это же кто же курит? Вот стейк из куриной грудки у тебя. С каким-нибудь сливочным соусом.
2: В ресторане?
0: Полит, да. В ресторане.
2: Нет, конечно.
0: Ну, это ж курица, это ж цыпленок.
2: Ну, там нет костей. Прикол руками есть в том, что там кости. Типа так легче рыбу обрабатывать. Также,
1: да. Рыбу, да.
2: Рыбу руками, приборами тоже тяжело поесть. Я тоже буду руками
1: едят,
2: есть.
1: Пишет Игнат.
2: Руками.
1: Ртом едят, ртом.
0: А рыбу в ресторане едят руками?
1: Ну, там да. Она без костей. А когда
2: нет,
1: с костями...
2: Нет, если с костями, да, есть руками, тебе дорадо, сибас, конечно, руками. Ну, а что ты съешь с рыбой?
1: Дорадо, потом съели миску борща.
2: Не, ну если она легко очищается, еще ладно.
0: Пирожки чем едят? Руками.
2: Я просто, конечно. Если я буду, наверное, в большой компании, я просто не закажу рыбу или...
1: Почему?
2: Ну, цыпленка закажу.
1: Ты будешь себя почему? Грозить?
2: Почему? Ну, потому что ее неудобно есть с приборами.
1: Почему?
2: Мне руками не захочется ее есть.
0: Вот, почему?
1: Почему ты себя ограничиваешь?
2: Слушай, я однажды поел хинкали в перчатках. Угу. И эта резина отдавала, ну она же тоже разная бывает, перчатки бывают разные,
1: знаешь,
2: резина отдавала
1: в чем,
2: вкус
1: знаешь, горечи. Знаешь, в чем прикол? Ты, считай, их убил, когда ел, и следов не оставил, ни одного отпечатка.
2: Это было вкусно.
0: Подожди, но нет, вкус от резиновых перчаток... Это совершенно другая история. Ты сейчас сказал, а что ты, в компании...
1: Ты им просто бернаут не провел.
2: Я специально сказал.
1: Если бы бернаут бы сделал перчатками, ну хотя бы об стол
2: потишь. Смотри, сейчас модное мероприятие, когда ты заказываешь по меню, у тебя там будет выбор.
0: Да.
2: Допустим, сибас, ты понимаешь, каким образом его будут подавать, либо там стейк из мяса. Я выберу стейк. Хотя, может быть, мне и захочется съесть сибас.
0: Почему?
2: Потому что мне будет неудобно есть его перед всеми руками на мероприятии. Условно.
0: Почему тебе неудобно?
2: Ну, неудобно
0: это?
2: Руками.
0: Ну, вот, почему
2: ну, есть
0: тебе
2: этикет,
0: это неудобно?
2: Есть этикет.
0: А, то есть все-таки есть он?
2: Конечно, есть. И от него никто не избавится.
0: То
2: но...
0: есть, ну, это то же самое, я тебе говорю и про курицу в ресторане. Это то же самое. Ты же тоже при всех. Или тебе надо обязательно, чтобы эти люди были знакомыми? Это же ровно оно и есть.
2: Может быть, даже да.
1: То есть, не, мне просто интересно, почему ты можешь себя ограничивать в какой-то компании?
0: Тебе так удобно. Это ты считаешь, что в этом интересно. Ничего такого нет, но при этом ты все равно так не будешь делать, потому что вокруг люди смотрят. Сам себе противоречишь ты. Получается.
1: А тебе будет вот в какой-то компании, скажем так, западло заказывать что-то, потому что на тебя будут не так смотреть?
0: Я не могу себе представить, что я что-то ем не так. У меня нету ничего такого, чтобы я знал, что я ем не так. То есть я, может быть, это ем и не так, но я, по крайней мере, об этом ничего не знаю.
1: Не думаешь об этом?
0: Да.
1: Ну, то есть в компании ты бы заказал все, что угодно?
0: Да. Нету такого блюда.
1: Нету такого?
0: Нет. Точно, абсолютно. Я, может быть, это делаю, еще раз, некультурно или как-то ем неправильно. Может быть, что-то какое-то такое блюдо есть. Я про это не знаю, поэтому этого ограничения у меня в голове не существует. Поэтому мне ничего сейчас в голову не придет. Но я рыбу не закажу так или иначе, я рыбу просто не люблю. И я не люблю есть руками. Угу. Я не люблю ощущение вот это вот жирное на руках.
2: Ну, перчатки для этого есть.
0: Перчатки... Во-первых, все равно у тебя это есть ощущение немножко. Потому что перчатка, она
1: нет,
0: прилипает
1: это,
0: к рукам.
1: Это ощущение уже в голове.
0: Начинается. Да, наверное, да. Может быть, это только вот... Может быть, и в голове, да, согласен. Но я не люблю, короче говоря, есть руками. Но это не значит, что я руками не ем.
1: Вот Игнат пишет. Главное не чавкать, остальное можно.
0: Почему? Смотря где, кстати говоря. А в некоторых обществах... Принято, наоборот, чавкать, и еще и отрыжка считается высочайшим комплиментом повару. например, если у тебя хорошая такая смачная отрыжка после того, как ты поел, где-нибудь в Китае, например, это считается прям не просто уместным, это еще и...
1: Похвала.
0: Как похвала, да, воспринимается. И такое есть. Вот фондю руками есть очень неудобно. Мне кажется, фондю есть руками просто опасно. Это же раскаленный сыр.
1: Ну да.
0: Да. Там такими вилками бывает и шоколадные едят. Все равно.
1: Ну, он теплый должен
2: быть. Ну, кстати, я возьму клубнику за хвостик и съем рукой тоже.
1: Клубнику за хвостик.
0: А если вот весь потом будешь в шоколаде?
2: Не буду. Аккуратно съем просто. Если буду весь в шоколаде,
0: не можешь.
2: Ну, не очень вот тогда будет приятно. Ну, помою руки, пойду, ничего страшного.
1: В шоколаде ты будешь, если ты фондю будешь кормить ребенка.
0: А теперь представь.
1: Рядом.
0: А вот теперь представь.
1: Будешь он в шоколаде, ты в шоколаде, все вокруг в шоколаде.
0: А, фондю шоколадное ты имеешь в виду?
2: Да.
0: Не фонтан.
2: Да. Нет, шоколадное фондю.
0: Да. Ну... Нет, фондю, да, фондю, ладно. Тогда не подойдет у меня то, что я хотел сказать. Георгий, гамбургер тоже нож-вилка? Нет, конечно.
1: Я могу и так, и так.
0: Ну,
2: и если нож, он вилка, очень большой, кстати.
1: Ну, нож, вилка и руками могу поесть. По-разному бывает. И в, например, в ресторане я, наверное, ножом с вилкой поем.
0: Бургер.
1: Да, бургер, да. Ну, не просто знаю. В ресторане я, наверное, он бывает высокий, сочный.
0: Да.
1: И когда ты начнешь есть руками, это все у тебя потечет везде.
0: Да.
1: А ножом с вилкой ты поешь это аккуратней. И не вымажешься весь сам. Он тебе на футболку не капнет, который потом придется стирать.
0: Но, наверное, если... Вот здесь я сказал бы, что если ты не хочешь, чтобы тебе вымазал футболку, тогда не надо его заказывать,
1: может быть. Пофигу. Я его просто съем удобно.
0: Ну, как бы, с другой стороны, все равно, конечно. Если тебе так удобно, то ешь. Но, наверное, бургер есть вилкой и ножом, это странно для
1: Почему?
0: Меня.
1: Почему? Почему это странно? Ничего странного в этом нет.
0: Ну, вот у меня воспринимается странно.
1: Ну, а шашлык ты можешь съесть вилкой и ножом?
0: Конечно.
1: Конечно. Ну, это то же самое.
0: Конечно. Да, наверное.
1: Вот. Просто шашлык тебе приносят не на шампуре же,
0: да.
1: В ресторане.
0: Я его и съем, я тебе больше скажу, точно абсолютно вилкой. Я его и дома съем вилкой.
1: Ну, а если тебе на шампура, так вот будешь его стягивать, как
0: да, в фильме. Да, а это не руками.
2: Но это неудобно.
0: А это не руками.
1: Почему? Ну, это нормально.
0: Ну, это не руками, это с шампура.
2: А представляешь, есть шампур тоже горячий.
0: Тоже прибор
1: имеет. Что?
2: Шампур горячий.
1: Да, это офигенно, еще лучше.
2: Ты обожжешься.
0: Да, просто это уже клеймо называется поставить, они есть шашлык. Супчик руками с пылу жару. А вот давайте супчик еще. Можно ли в приличном обществе взять тарелку с супом? И выхлебать его вот так.
1: Что значит приличное общество?
0: Уж как хотите, так
1: на приеме у президента, наверное, нет, а в целом да.
0: На приеме у президента вообще странно есть, не знаю.
1: Почему?
0: Ну, хотя, с другой стороны, на обеде, да?
1: Да, вот тебя... ну, да, да, да.
0: Мне кажется, без разницы. И у президента, и в ресторане, и просто там где-то в гостях. Вот взять тарелку и выпить. Может быть, не весь суп, а вот там у тебя осталось чуть-чуть.
1: Да, чуть-чуть.
0: Допить конец супа.
1: Я допью.
0: Я тоже допью, честно говоря. А чего бы и нет?
2: Ну, я допиваю всегда, потому что там тарелка узкая.
1: Особенно это какой-нибудь борщ.
2: Тарелка узкая, а вилка большая, наши... как правило.
0: Ну, вилкой, если ты будешь борщ есть, это вообще странно будет.
2: Ложка.
0: Вилкой ты прям вообще не доешь. Да-да-да,
2: ложкой.
0: Скорее всего. Да,
1: ну, подожди. Бывает. Есть вот, например, китайская еда. Там у тебя большая-большая тарелка бульона с лапшой. Угу. Вот лапшу удобно есть вилкой,
0: да.
1: А бульон ложкой или допивать.
0: Да.
1: И у тебя нет вариантов.
0: Угу.
1: Потому что лапша там длинная, знаете, и ложкой тебе
2: я задумывался над тем...
1: Либо вот палочкой
2: фоба есть, есть, да? Фобо, как у нас в России называют. Да. Фоба, я не знаю, как правильно, не важно.
1: Туда же, да, в ту же
2: сторону. Да, у вас там большой набор продуктов.
1: Да.
2: И макароны, и мясо, и там какие-то овощи, да, что-то.
1: А правильно это, да-да.
2: Ну, как вот его правильно есть? Вот я всегда задавался вопрос, почему тебе дают
1: можно ли его называть
2: вилку, почему тебе дают палочки?
1: Макароны. Это вот лапша.
2: Ну, лапша, хорошо, но я специально утрирую.
1: Отличается.
2: Как его есть? Вот я ем так, как у меня получается. Я беру ложку, вот, ну и как суп, как борщ ем я его. А они едят наоборот. Палочками выедают всю внутренность, потом допивают. Да. Но мне вообще без разницы, как
1: правильно. Или вилкой.
2: Ну, а потом... Вот потом, уже хотя, когда я понял, как они
1: так,
2: едят, я начал.
1: Вы зачем вилкой. Об этом говорите?
2: Ну, под конец всегда еда.
0: Да, но очень хочется.
2: Под конец программы всегда такое. Так вот, когда я увидел, что у них главное не бульон, видимо, а внутренность, ну, конечно, вот эта, да, еда, я начал вилкой выедать лапшу, угу, мясо, овощи, и потом тоже там...
0: Мы не про то, что главное...
2: Добивать в булье.
0: Есть. А про то, как ты ешь. И не с точки зрения ритуала к конкретной еде, а с точки зрения норм приличия. То есть то, что там где-то какое-то блюдо надо начинать с бульона, потому что его так едят там, где
1: это блюдо придумано. Ну, пришли мы к этому вообще с фудшейминга.
0: Пришли мы к этому с фудшейминга. На самом деле на этом примерно и остаемся. Да. Дело вот просто в том, как, насколько ты культурно это блюдо съешь. Что ты там ешь? Вообще без разницы. Если только это не вонючие котлеты в автобусе или на работе.
1: Не, ну подожди, сырный. Подожди. Многим вот тот же фубо или какой-нибудь там ям, это довольно, ну, ароматные супы, и они явно у части людей могут вызывать раздражение. Ага. Вот прилично это на работе есть или нет?
0: Я вообще считаю, что на работе что, да, есть неприлично.
1: Он почему?
0: В принципе.
1: Ну, есть кухня на работе.
0: Вот
1: специально
0: я прям, вот...
1: для того, чтобы есть,
0: да,
1: на работе.
0: Да, но я считаю, что вообще неприлично. Ну,
1: то есть обед запретим.
0: Если у тебя есть возможность есть не на работе, ну, за рабочим местом вообще точно нет.
1: Нет, за рабочим понятно, да. Да.
0: За рабочим,
1: может,
0: местом точно
1: нет. Может, у тебя рабочее место станок.
0: Если у тебя там есть столовая.
1: Или кухня.
0: Пожалуйста, кухня, которая совмещена с рабочим местом, где-то вот она рядом находится, это уже хуже. Но как бы, ну, если нет других вариантов, окей. Если есть вариант вообще не находиться где-то там.
1: Если есть вариант вообще не ходить на работу и получать деньги, лучший вариант.
0: И жрать вообще, что хочешь, да, дома сидеть. Ну да, да, как бы кому как. Ну, столовая — идеальный вариант. То есть вот прям специальное место, столовая, бизнес-ланч какой-то, это в моем понимании тоже столовая. Это вообще идеально. Вот это да. Ушел, поел, вернулся на работу, работаешь, работу, все.
2: Ну, кстати, когда такая возможность была, наверное, я ее тоже чаще выберу, но я не могу сказать, что я против еды на кухне.
1: Да я тоже не против.
2: Ну, типа, за рабочим местом, да, окей. А что касается кухни, она же специально для этого и создана,
1: конечно,
2: чтобы есть на кухне.
1: Да, да.
0: Это
1: более
0: понятно.
1: Того, есть
2: но
1: люди,
2: не
1: которые...
2: вонючую еду.
1: Более того, слушай, ну не вонючая еда, это тогда тебе надо будет есть один рис, потому что любая вода, еда, она будет
2: пахнуть
1: каким-то
2: запахом. Не, ну я имею в виду, что вот капуста
1: запахом
2: сильно пахнет,
1: ну, подожди,
2: мы же уже
1: подожди
2: пришли к этому, рыба
1: опять
2: сильно
1: же
2: пахнет.
1: Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Если все сводить к этому, то завтра получится так, что у тебя любая еда пахнет для одного, для другого, для третьего.
0: Я к этому ровно, да, свел. Я поэтому и говорю, что на работе лучше вообще не есть. Ну, идешь так... туда, где у тебя то, что где нормально, чтобы воняло едой. Где? А это столовая, кафе, ресторан, там нормально, чтобы пахло. А кухня, она обычно не отделена от рабочего пространства. Не сильно. Она обычно находится где-то
1: что...
0: рядом. И рабочее пространство будет вонять тоже.
1: Я считаю, что есть на работе нормально. И более того... Лучше есть домашнюю еду, чем пойти куда-то, вот, непонятно что съесть. Вот. Так часто бывает, что ты либо пойдешь какую-нибудь, я не знаю, вообще шаурму какую-нибудь съешь, угу, или, или нормальный супчик из дома. Угу. Нормальный супчик явно будет лучше.
0: Нормальный супчик из дома, это тоже, знаешь, не факт, что нормальный. Кто сказал, что домашняя еда всегда хорошая? Домашняя еда зависит от того человека, который ее приготовил.
1: Макс
0: и готовит ли он хорошо.
1: Постоянно.
0: Да, ну, в эфире, в принципе, можно. Евгений Воркунов, Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаян.
0: Всем счастливо.
2: Пока.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11 часов, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Курской области в результате атак ВСУ пострадали 6 человек, один местный житель погиб. Такие данные за сутки привел губернатор Александр Хинштейн. В мессенджере Макс он написал, что жертвой удара украинской армии стал 69-летний мужчина в селе Песчаное Беловского района. Среди пострадавших четверо в Курском районе, один в Беловском и один в Суджанском. Также за сутки в результате ударов повреждены 10 домовладений и хозпостроек, 9 автомобилей. Аэропорты Внуково и Домодедово возобновили работу. Они снова принимают и отправляют самолеты. Все ограничения сняты, сообщает Росавиация. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к городу были сбиты 5 беспилотников. посольстве России в Ватикане заявили об отсутствии обсуждения визита Папы Римского. Такой вопрос не стоит на повестке дня, сообщил глава диппредставительства Иван Салтановский. В интервью ТАСС дипломат уточнил, что Россия и Святой Престол, несмотря на геополитическую ситуацию, сохраняют регулярное и открытое общение. При этом некоторые совместные проекты приостановлены. Ранее стало известно, что Москву с 24 по 28 августа посетит секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. Это будет первый официальный визит представителя Римско-католической церкви такого уровня в Россию после начала СВО. Российские сборные допустили к соревнованиям по хоккею и кёрлингу на Универсиаде. Атлеты смогут выступить в 2027 году в Чанчуне. Как написал в телеграм-канале глава Минспорта Михаил Дегтярев, для российских юниоров хоккей – это первый крупный международный турнир с 2021 года. В мае исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта допустил всех российских атлетов к соревнованиям под эгидой организации. Всемирная зимняя универсиада пройдет в китайском Чанчуне с 15 по 25 января будущего года. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь, и до плюс 25 атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. Америка Лайт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: сообщение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
7: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
7: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
8: Здравствуйте, друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Мой кот ободрал мне всю мебель. Ну почему он опять надудонил мимо лотка? Вот я его люблю, а он меня кусает. К сожалению, мы, хозяева, далеко не всегда понимаем наших четвероногих и, что греха таить, нередко обвиняем их в неадекватности. Но вот вопрос. Что мы сделали для того, чтобы лучше понять другой биологический вид? Тема нашего сегодняшнего выпуска – конфликтные ситуации. Кто виноват, кот или его хозяин? Для того, чтобы разобраться в этих непростых вопросах, я пригласил сегодня фенолога Людмилу Балденкову. Людмила, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Григорий.
8: Людмила, ну вот давайте зайдем с козырей. Как правило, все-таки, наверное, человек не прав, или в наших четвероногих тоже можно встретить какие-то изъяны, ну, скажем так, особенности поведения?
9: Ну, я являюсь заводчиком породистых кошек, глубоко убеждена в том, что корень проблемы, в общем, лежит, конечно же, начинается проблема с хозяина. Вот, где-то хозяин может быть недостаточно внимателен к своему питомцу, где-то хозяин не считывает как бы, да, сигналы, которые подает питомец. И обычно рекомендация просто присматриваться к питомцу и решать проблемы по мере, так сказать, вот, их появления, а не затягивать, не завязывать это в узел, когда проблем уже образовалось несколько, и их уже, в общем, разобрать практически невозможно. Вот, я считаю, что питомцы в этом не виноваты. То есть нужно посмотреть и создать для питомца максимально комфортную жизненную среду обитания дома.
8: Вот кошка рассуждает, что если за мной хозяин ухаживает, поет, кормит меня, наверное, это я богиня. А собака наоборот. Собака говорит, ну вот если хозяин так ко мне относится, значит, это, наверное, он бог. Вот есть такое понятие «избалованность». И вот, наверное, многие владельцы считают, что они безумно избаловали своих котиков. Вот где заканчивается баловство и начинаются, может быть, какие-то наши заблуждения на эту тему?
9: Как мне кажется, здесь проблема опять в том, что изначально, заводя животное дома, люди не всегда дают себе отчет в том, что любое животное необходимо воспитывать. Необходимо воспитывать, будь то кошка, будь то собака. Кошка, безусловно, убеждена в том, что она богиня, а задача хозяина – убедить ее в том, что все-таки в доме главный хозяин. То есть, но поскольку дома живут и питомцы наши, и будь то собаки, кошки и люди, я считаю, что комфортно должно быть всем, и кошке, или собаке, да, питомцу, и владельцу. Поэтому сначала нужно озадачиться, построить как бы какую-то максимально комфортную жизнь и для питомца, и для себя, а потом уже заводить какие-то правила.
8: Как это сделать на практике?
9: Когда наши котята переезжают в новый дом к владельцам, ну, вы понимаете, что питомник — это не просто история, где рождаются котята и чудесным образом разлетаются во все стороны. То есть это достаточно тяжелый труд заводчика, в том числе и по социализации котенка и приучению. Задача матери — приучить котенку к нормальной жизнедеятельности как вида, видовому. Задача человека — научить котенка взаимодействовать с человеком и пользоваться всеми благами, которые предоставляет человек. Вот, соответственно, когда котенок переезжает в новый дом, я рекомендую владельцам новым сначала, максимально осмотрев территорию, сразу поставить какие-то запреты ред-флаги такие, да, что там туда котенку нельзя, на стол не приучайте котенка прыгать на стол сразу, но предложите альтернативу, предложите высокую какую-то когтеточку или небольшой комплекс, где он сможет реализовать свое желание находиться высоко. Там лоток должен быть комфортным, не просто маленьким и удобным, потому что в данном углу он хорошо стоит у вас, как бы, да, то есть он должен стоять...
10: Он вписывается в интерьер.
9: Да, и вписывается в интерьер, поэтому он там розовый, и у него маленькая дырочка для входа. Это должен быть нормальный, комфортабельный лоток для вашего животного, для вашего питомца. Поэтому постарайтесь найти оптимальный вариант между тем, что хочется вам, и то, что необходимо и удобно вашему питомцу.
10: То есть обустроить жизненное пространство.
9: Да, совершенно верно.
10: Хорошо. Тогда следующий вопрос. А какие, на ваш взгляд, самые распространенные конфликтные ситуации возникают между неопытными котовладельцами и животными?
9: Ну, самая распространенная, как мне кажется, история, что питомец пытается точить когти о мебель. То есть он портит мебель, он портит ковры, он портит все вокруг, он дерет обои и так далее. Поверьте мне, животное, у которого предложена здоровая альтернатива вот этому, вот, так сказать, вандальному поведению, никогда не будет этого делать. Соответственно, дом должен быть наполнен когтеточкой, ни один столбик в дальнем углу, до которого он должен идти, там, три комнаты, чтобы поточить там когти. То есть это должны быть какие-то проходные моменты, где животное находится большую часть времени или проходит туда-сюда несколько раз. И не дожидаться того, как оно начнет спускать ваши обои на пол, а уже позаботиться о том, чтобы это были разного вида, уж благо сейчас на рынке, пожалуйста, там любые комфортные истории, любые дизайнерские решения, вплоть до самых дорогих, из дерева и там все, что хочешь. Поэтому животное должно быть обеспечено альтернативой, здоровой альтернативой, которую оно, несомненно, примет. То есть ему, проще говоря, нужно сделать предложение, от которого оно не сможет отказаться.
10: А это, кстати говоря, не стал покупать ничего в зоомагазине, я просто... Взял такие, у меня были два столбика заготовлены, сходил в один из крупных хозяйственных магазинов, купил там джутовую веревку, обмотал этой джутовой веревкой эти столбики, достаточно хорошо закрепил на клей, и вот у меня вот два таких столбика, причем они, кстати говоря, достаточно высокие, ну, наверное, где-то метра полтора высотой. А заканчивается это все, я еще сделал наверху такую смотровую площадку. Потому что мне показалось, что вот так будет моим кошкам лучше. Так что, дорогие друзья, здесь, наверное, просто нужно не лениться и смотреть за своими питомцами, что им больше будет по душе. Вот я просто увидел один раз, что они увидели эту джутовую веревку и с таким остервенением начали ее драть. Я думаю, так, подождите, джутовая веревка, она гораздо дешевле, чем мой диван. Так что возьмите просто себе на вооружение. Хорошо, следующий пункт, который может не примирить человека и кота.
9: Я знаю, что многих владельцев раздражает и не нравится, что животное прыгает на стол и, более того, пытается своровать какую-то еду. Но, дорогие мои друзья, то есть в этом однозначно виноваты только владельцы, потому что не надо провоцировать животное. Значит, я считаю, что питомцы должны есть...
10: Не вводи в искушение.
9: Да, что питомцы должны есть исключительно свою еду и, соответственно, как бы, да, даже не интересоваться тем, что у вас на столе. Максимальное, что можно предложить питомцу, который вдруг там возжелал ваших явств, это кусочек сыра, вот, и, пожалуй, это все. То, что из того, что есть у вас на столе. Вот, поэтому не оставляйте посуду, не оставляйте продукты, даже уходя на короткий промежуток времени с кухни. Вот, либо прикрывайте дверь, если вы ждете друзей, чтобы не застать полную разруху на столе к моменту прихода ваших гостей. То есть не оставляйте в раковине посуду, мойте, убирайте. Тогда животное изначально будет приучено к тому, что на столе ему делать с точки зрения там, променада и провизии, добычи провизии делать будет нечего, и проблема будет решена сама собой.
10: А можно ли кота отучить от каких-то действий? Потому что если мы говорим про дрессировку, здесь мы, как правило, подразумеваем отношения человека и собаки, и здесь совершенно другие, мне кажется, что инструменты работают. А вот кошке, на мой взгляд, что-то запрещать, ну вот как-то ее хотя бы приучить к команде нельзя, или я тебе сейчас по ушам дам, ну, практически невозможно. То есть уж что он прижмет, но делать от этого... Что-то не то не перестанет.
9: Я, знаете, очень люблю поговорку, пословицу такую, что воспитанная кошка от невоспитанной отличается только тем, что невоспитанная будет запрыгивать на стол всегда, а воспитанная только в ваше отсутствие. Поэтому, если ты не видишь кошку на столе, когда ты находишься там в комнате или где-то на кухне, то это не значит, что она этого не делает в ваше отсутствие, потому что она кошка. Но она должна знать в принципе, что этого делать нельзя, и стараться как бы решать свои вопросы в ваше отсутствие. Вот мне так кажется.
10: Угу. Хорошо. А если кошка делает вот на ее взгляд ну, какие-то вещи очевидные, простые, то есть залезает на шкаф, старается заглянуть, а что там вообще за телевизором происходит. Я понимаю, что кошка-то она здесь вроде как ни при чем. С другой стороны, телевизор все-таки жалко. Здесь как, нужно просто телевизор прикрутить саморезами покрепче к тумбочке или есть какие-то другие варианты?
9: Ну, я думаю, что телевизор покрепче к тумбочке или на стенку, или поставить, ну, условно создать такую обстановку вокруг телевизора, чтобы кошке туда не надо было, ну, вот прям точно-точно. То есть убрать оттуда максимально какие-то игровые моменты, не приведи, господи, столбик. То есть кошка может как бы в порыве игры, зачастую они портят имущество наше просто в порыве игры, не потому что они там целенаправленно хотят уничтожить что-то, а что-то случайно цепляется лапой, там падает ваза, чашка и так далее. Вот. И телевизор, собственно, ровно та же история. Поэтому изначально не надо как бы, да, привлекать внимание очень к телевизору, потому что очень мы все любим, когда идет программа о природе, о птицах. Я тоже в свое время покупала диски для кошек про перелетных птиц. И зачастую они срывались с места, не просто смотрели там, сидя на ковре, а срывались с места, посмотрите, куда же они все улетают. Как бы, да, с левой части экрана в правую. Да еще,
10: бедный как-то... телевизор.
9: Да. Поэтому вот нужно как-то это все сдерживать. То есть скорее такие трюки для тех, у кого телевизор висит на стене, и реально туда невозможно никогда прыгнуть. Поэтому, ну, заводя питомца, то есть изначально все равно нужно контролировать процесс, практически каждый шаг его, то есть именно с точки зрения урона для квартиры, потому что жить в разрухе никому не хочется.
10: А вот зачастую некоторые люди утверждают, вот он делает мне это назло, он знает, что так делать нельзя, но делает это назло. Я вот всегда, когда слышу такие суждения, с одной стороны, меня поражает безапелляционность подобных высказываний. С другой стороны, вот я сейчас, наверное, скажу такую вещь антинаучную абсолютно. Но вот иногда такое вот ощущение у меня все-таки вот закрадывается. Вот какая-то мысль, что вот что-то это же неспроста.
9: Но все зависит от того, кто и что делает. Поэтому здесь я считаю, что нет, у животных нет понимания, они никогда ничего не делают назло. То есть это делается случайно. То есть у них свой алгоритм, они живут... живут в мире запахов, игр своих. То есть это совершенно другой вид. То есть никаких там злостных, как в том анекдоте, когда папа наколотил сына, и в итоге, значит, друг за другом цепочка замкнулась на коте, да, то есть когда сын что-то
10: кот
9: сделал.
10: Кот был крайним.
9: Да, кот был крайним, да. Пошел и написал папе в ботинки, да, то есть потому что все друг друга обидели, и в итоге получил кот. То есть нет, кот ничего специально не делает, то есть если он что-то уничтожил, если ваш ребенок делает уроки, значит, постарайтесь, чтобы на столе не было мелких резинок, не оставляйте тетрадки на столе, потому что в порыве игры он может просто из любопытства, кошки очень любопытные зверушки.
10: Вот, ну, и... у меня такой знакомого паспорт оставил, да, на видном месте.
9: Да, да,
10: пришлось менять.
9: Деньги, да, деньги, паспорт и так далее, особенно перед
10: поездкой. Ну да, паспорт поменять
9: поездкой,
10: можно, вот,
9: да,
10: с деньгами сложно.
9: Да, с деньгами сложнее, да. Поэтому, то есть, они портят это просто потому, что любопытно. Полиэтилен, и я так из личных наблюдений ПВХ зачастую издает какой-то, испускает какой-то аромат, запах, привлекающий кошек.
10: Ну, кстати, есть... говоря, у меня вот Вася, он как, да, раз вот наш норвежский лесной, он, да, он обожает... понадкусывать,
9: да,
10: разные пластиковые
9: зачастую
10: пакеты.
9: Зачастую бывает, ты приходишь с пакетами из магазина, ставишь, отворачиваешься, поворачиваешься, вместо ручек от пакета торчат 4 палочки вверх полиэтиленовые, а вот эти вместо спайки уже какая-то кошка пришла, просто клацнула зубами, то есть я даже не успеваю обратить внимание, кто это. Поэтому с некоторых пор я не ставлю пакеты на пол, я сразу проношу их на кухню и разбираю уже со стула, там на месте, вот прям принесла и разобрала. То есть я стараюсь не провоцировать кошек. То есть вот здесь главное, если вы к чему-то приучаете или отучаете от чего-то, не провоцировать. Это как с курением, собственно, да?
10: Старая русская поговорка: береженного Бог бережет, небереженного кого стережет.
9: Совершенно верно, да, совершенно верно. Поэтому здесь вот, вот такая история. То есть если мы говорим про то, что кот написал кому-то в ботинке, нет, конечно, то есть не со злости, не из-за того, что его там обидели, еще что-то. То есть здесь нужно задуматься, скорее присмотреться к коту, как я всегда говорю владельцам выпускников. Давайте понаблюдаем день-два, как бы, да? То есть почему, где? То есть если это повторяется и ровно в этом месте, то есть давайте давайте зададим вопрос себе, да, то есть что опять как бы нужно анализировать свое в том числе поведение. То есть ботинки могут опахнуть элементарно, да, кошки, питомцы, и особенно если это фертильное животное, вот, половозрелое фертильное животное, то есть они живут в мире своих запахов, и они территориальные животные, они отстаивают свою территорию, и, собственно, пописать там в чужие ботинки, это ровно метка, как бы, да, что здесь...
10: Я здесь был.
9: Да, что здесь все занято просто, не надо здесь оставаться, забирайте ботиночки и до свидания.
10: Кстати говоря, вы мне сейчас напомнили историю, когда-то давно, во времена моей молодости, у нас была большая компания, мы все собирались у одной нашей знакомой, потому что она жила одна в большом сталинском доме, в общем, было где развернуться и где, собственно говоря, погулять. Так вот, у нас была большая компания, и у этой моей знакомой был кот. Ласковый, добрый, замечательный, не шкодил, за одним единственным исключением. Вот один единственный человек в нашей компании. Когда он приходил, он всю одежду, всю обувь всегда убирал так, чтобы до нее ни в коем случае не добрался этот кот. Причем у этого человека не было ни кота, ни собаки. То есть вообще к животным он был достаточно прохладен. И вот, ну, казалось бы, я бы понял бы, если бы там был бы запах другого животного, этот кот пришел и сказал: «Нет, вот теперь ты мной будешь пахнуть». Ничего подобного. Он постоянно... Либо он мог погрызть куртку этого парня, либо, прошу прощения, написать в ботинке. Ну, конечно, мы по молодости очень смеялись над этим человеком, но, с другой стороны, ему-то было явно не до смеха. Вот я понимаю, что сейчас очень мало вводных для того, чтобы расследовать это кошачье преступление. Но все-таки вы как кошачий омбудсмен, что можете сказать по этому поводу? Почему он так себя вел, в конце концов?
9: Ну, я подозреваю, что просто вещи, возможно, уже пахли чем-то. То есть это мог быть одеколон, это мог быть какой-то... Бывает ведь, что и кожа, как бы, да, людей тоже у некоторых...
10: То есть свой уникальный запах.
9: Свой уникальный запах,
10: который,
9: да,
10: у кота с чем-то ассоциировался.
9: Да, да, ну, он мог ни с чем не ассоциироваться, просто коту не нравился этот запах на его территории.
10: И он хотел просто перебить.
9: Да, да, он просто перебивал этот запах. Поэтому содержание там фертильных животных, как зачастую в книг много по зоопсихологии прочитано, и если там основная мысль такая, что если вы хотите жить в счастье и спокойствии, то все животные должны быть стерильными в доме, да, стерилизованными.
10: А вы знаете, кстати говоря, он был кастрирован, кстати, кот, вот насколько я помню.
9: Но бывает, у котов такая история бывает, опять, а у котов очень важно, в каком возрасте котенка кастрировали, потому что у взрослых котов остается эта история. То есть она отличается от фертильной только тем, что запах не такой сильный у мочи.
10: Там просто поведенческая реакция уже выработалась.
9: Да, то есть это выработанное годами, как бы, да, это реакция, больше ничего. Это инстинктивное такое поведение.
10: Кстати говоря, вот как раз по поводу кастрации очень часто приходится слышать, что вот, а давайте мы уже вот как раз взрослое животное, которое себя ведет как-то не так, мы его стерилизуем, и все пойдет на лад. Это вот так и есть? Правда, все идет на лад?
9: В любом случае ситуация будет меняться. То есть это не значит, что проблема уйдет прям тут же сама собой. Она в любом случае будет меняться. Животное станет более ласковое. Особенно это касается, скажем, животных, склонных к агрессии. То есть вот в этом...
10: Об агрессии поговорим отдельно.
9: Нет, я как бы
10: это
9: просто...
10: не паханное
9: нет,
10: поле.
9: Нет, да, я просто к тому, что вот в этом случае, когда гормональный фон снижается, выравнивается, животное становится более спокойным, более ласковым и ведет себя более адекватно. Но если вдруг животное продолжило условно метить, то здесь могут быть другие проблемы. То есть здесь нужно разбираться. То есть на самом деле смотреть, возможно, сдать анализ, в том числе мочи, обратиться к ветеринару. То есть ничего в этом такого зазорного нет. Главное сделать это вовремя, а не когда наступит, как бы, да, час X, и животное, как бы, да, будет под угрозой, жизнь животного будет. Поэтому...
10: То есть, в принципе, вы считаете, что это один из способов решения проблемы, если мы говорим о животном здоровом,
9: да,
10: физически?
9: Это путь решения проблемы, путь. Один из путей решения проблемы. Единственное, что проблема может быть и не в этом. То есть, ну, как бы исключая, взаимоисключая какие-то моменты, мы в итоге докопаемся до истины.
10: А вот тоже очень часто говорят, что животное, предположим, дома в квартире, себя ведет, ну, скажем так, ну, другие у него поведенческие реакции, а вот когда мы выезжаем на дачу, он сам по себе гуляет, он приходит такой благостный, у него все хорошо, вот он устает. Здесь дело, правда, в просто физической усталости, либо животное все-таки в четырех стенах себя на самом деле ведет по-другому?
9: Ну, история про прогулки, самовыгульные прогулки на даче просто повергают меня в шок, на самом деле, да? То есть для
10: этого... Я знаю, но да, я не мог не спросить.
9: Да, да, поэтому все-таки вот я предпочитаю, чтобы наши выпускники выгуливались на шлейках, на рулетках.

0: запахов новых, много визуальный ряд очень разнообразится. И отсюда, собственно, усталость. Приятная усталость.
1: Давайте еще раз проговорим. Я понимаю, что мы немножечко отходим от основной темы нашего сегодняшнего выпуска. Почему вы не рекомендуете на даче отпускать животных в вольное плавание?
0: Это очень опасная история. Когда мне люди говорят, ой, что вы, у нас кошки всю жизнь живут. Да вот еще я помню 20-30 лет назад, когда наш кот, он прекрасно гулял. Ну, 20-30 лет назад жизнь была другая. Я уже не говорю про машины, которые еле-еле ездили, пардон, не у каждого вообще на участке.
1: Их просто было мало.
0: Да, их было просто мало, да. Вот, а сейчас машины скоростные, беззвучные, то есть животное, может попасть под колеса машины, просто не услышать, как приближается машина, или отвлечется на что-то, это первая история. Он может попасть в неприятную ситуацию, зацепившись там где-то за что-то, и, в общем, все что угодно. Вот. Кроме того, сейчас большое количество садоводов-любителей, которые удобряют свои участки, борются с грызунами. Грызуны в садовых товариществах, ну, в домах часто попадаются уже отравленные. Это очень опасно. Крысиный яд — это прям-прям-прям. Вот. И, кроме того, существует еще угроза, опять же, бешенства у нас. Страна, к сожалению, не совсем
1: неблагополучная.
0: Неблагополучная по этой истории, да. И белки, лисы, ежики, к сожалению, являются разносчиками этой страшной болезни, которая опасна, смертельно опасна для людей в том числе. Поэтому выпускать животное на бесконтрольную вот эту историю прогулку, вы каждый раз должны сидеть и молиться, чтобы оно вернулось здоровое и невредимое. Потому что даже вакцинация ежегодная и соблюдение этого графика вакцинации не дает 100% гарантии, что животное не принесет какой-то вирусняк, сцепившись с каким-то там хозяином чужой территории.
1: Ну, вообще, мне кажется, что это абсолютно неправильно, когда ты выпускаешь вот так вот своего любимого родного
0: абсолютно
1: кота.
0: Согласна.
1: И вот ты потом сидишь и думаешь, а придет он или не придет?
0: Да, совершенно верно.
1: И, кстати говоря, вот эта психология такая, такой образ мысли, ну, у кого угодно, но не у меня, она вот как раз всегда срабатывает.
0: Это касается любых проблем.
1: В противоположном
0: направлении,
1: да.
0: На самом деле, то есть и в квартире в том числе, да, что кошки, бытует мнение, что кошки, моя кошка не дура, не прыгнет в окно, потому что зачем ей туда? То есть, наступит вот тот час икс.
1: Да, 10 раз.
0: Да, час икс, когда...
1: Птичка пролетела.
0: Да, когда пролетит птичка или просто там случайно кто-то что-то, да. Мы не открываем окна, поэтому она не выпадет, мы включаем кондиционеры. Я всегда говорю на этом, что появится в доме человек, которому будет, жарко, плохо, кому-то еще будет плохо в компании. В этот момент вы отвлечетесь, и совершенно незнакомый вам человек распахнет окно, и ваш кот улетит, просто вот прям улетит. Вот, к сожалению, это такая прям частая-частая история и страшная-страшная история.
1: Так что, дорогие друзья, безопасность прежде всего, а еще в приоритете у нас новости. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, послушаем, что в мире творится, а потом опять вернемся в студию проекта «Зов предков».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об ударах по целям на Украине. В Киеве поражено локомотивное депо «Дарница», ключевое предприятие юго-западной железной дороги Украины. Там выполнялось техническое обслуживание и ремонт локомотивного парка, обеспечивающего перевозку вооружений и военной техники для ВСУ. Также военные поразили в Киевской области логистический центр «Бровары», крупный сортировочный комплекс «Новой почты», где хранятся комплектующие для БПЛА. В портах Черноморской и Южной уничтожены склады с военным имуществом и резервуары с ГСМ, предназначенные для ВСУ. ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Мелитополю. Под удар попали гражданские объекты, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Уничтожен магазин строительных материалов, повреждено здание городского отделения противотуберкулезного диспансера. Балицкий добавил, что после удара по тубдиспансеру экстренные службы эвакуировали почти 50 человек. Автомобиль оперативного персонала Запорожской АЭС поврежден в результате атаки беспилотника ВСУ. Пострадавших нет, сообщила станция. В Якутске 16-летняя девушка пострадала при катании на аттракционе. Она выпала из кабины и получила множественные травмы. Это произошло в парке культуры и отдыха, сообщает прокуратура Республики Саха. Подростку оказывают медпомощь. На месте работают сотрудники прокуратуры, проводится проверка. Причины ЧП выясняются. Дональд Трамп заявил, что Иран пока не готов заключить с США правильную сделку. Американский лидер считает, что Тегеран хотел бы...

достичь договоренности с Вашингтоном, но пока не может пойти на условия Соединенных Штатов. Глава Белого дома также отверг предположение, что возможности Вашингтона по применению военной силы против Тегерана ограничены. Дональд Трамп добавил, что Соединенные Штаты полностью контролируют весь регион Армузского пролива. Кроме того, американский лидер сказал, что был бы счастлив, если бы законы страны изменили и ему разрешили баллотироваться на третий срок на посту главы государства. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 25 атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама.
2: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды.
4: Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру.
8: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
9: Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.

0: Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
1: Дорогие друзья, мы снова в студии программы «Зов предков». С вами Григорий Манев, и у меня сегодня в гостях Людмила Балденкова, филинолог. И говорим мы сегодня о сложностях, проблемах и путях их решения, которые связаны с неадекватным поведением котов, кошек, в общем, о конфликтных ситуациях усатых, полосатых. Как раз вот, ну, я специально такие самые вкусные темы приберег на вторую часть, и давайте сразу начнем с агрессии, потому что очень часто люди, которые заводят домашних животных, и, ну, особенно у которых нет опыта, они почему-то считают, что животные им должны. Вот я-то его и холю-лелею, и пою и кормлю, и вот за ухом чешу, а он почему-то меня кусает. Да как ему не стыдно? Как вообще он может кусать руку дающего? И вот здесь я понимаю, что огромное количество вариантов, но вот правда, скажу опять же ненаучную вещь. Ну, обидно, слушай, обидно, а!
2: Обидно ужасно. Но нужно, заводя животное, домой приводя животное или принося, нужно понимать, что животное точно никому ничего не должно. Ну, просто потому, что мы считаемся человеком разумным. И, собственно, исходя вот из этого и нужно исходить. Поэтому, если вдруг у вас возникают проблемы, животное, нужно разобраться в причине этой агрессии. То есть животное не бывает априори агрессивным. Люди не бывают сами по себе злые. То есть что-то должно произойти в жизни человека или животного, что приводит к такой вот, скажем, не совсем адекватной поведенческой реакции. Соответственно, как мне кажется, нужно посмотреть, как бы, что вызывает эту агрессию, да, то есть не приставать с какими-то навязчивыми историями и навязчиво ласкаться, чесаться, не хватать животное резко, постараться проанализировать и понять, что вызывает недовольство у кота. В конце концов, вам с ним жить, поэтому лучше договориться на берегу, что называется, да, чем потом бегать по ветеринарным клиникам, а вам по травмпунктам. Поэтому нужно посмотреть и не вызывать, как бы, не создавать, не провоцировать животное, вот так я сказала бы, да. То есть если оно боится первое время, не нужно идти на контакт назойливо, предлагать общение этому животному, нужно оставить его на какое-то время в покое, предоставить ему максимально комфортные условия. То есть животные могут пугать чужие запахи, чужие новые звуки, в конце концов, новая абсолютно обстановка. Поэтому ему нужно дать время на то, чтобы адаптироваться. Но при этом я считаю, что если животное условно сидит у вас под диваном, то не нужно туда загружать ему еду, воду и заодно лоток, туда же все загружать. То есть нужно создавать такие легкие ситуации, которые будут мотивацию находить для животного, чтобы оно вышло, прошло чуть-чуть и поело, то есть осмотрелось, там вышло чуть-чуть и попило, попило, вот, соответственно, да, то есть, ну, про горшок само собой, вот, поэтому надо просто вот в этих моментах разобраться. То есть не тянуть руки, то есть посмотреть на поведение. Опять же, кошки очень грациозные животные. И мы с вами прекрасно понимаем, что они всем своим телом, всем своим видом, собственно, да, способны показать нам то, как они к нам относятся, как они воспринимают реальную действительность вот сейчас, да. Поэтому нужно потихоньку присматриваться к кошке и стараться сканировать эти знаки, которые она вам подает.
1: То есть, насколько я понял, агрессия может быть связана с какими-то ключевыми моментами в жизни животного, которые для него являются жизненно важными. То есть это а. еда. Ну, например, кошка ест, а мы тянем туда руки.
2: Да. Особенно если мы не знаем, какой опыт был у кошки до этого. То есть это, конечно, не собака, которая сразу ощерится, да, оскалится, но тоже хорошего мало. То есть я думаю, что есть кошки, которые отстоят свою миску, как бы, да, вот. Способом, угу. Такой, ну, как бы демонстрирую агрессию некую.
1: Хорошо, это может быть связано с мочеиспусканием, причем как с обычной физиологической...
2: С болевым синдромом,
1: да,
2: это может быть.
1: Обычной связано, физиологической, да, потребностью, так и вот то, что называется,
2: да,
1: метки.
2: Да.
1: То есть нужно убедиться в том, что у животного ничего не болит.
2: Да.
1: Потому что первая реакция животного — это проявить агрессию не потому, что это животное плохо относится к,
2: да,
1: вам, а потому, что больно.
2: Совершенно верно.
1: А здесь подвернулись вы. И животное может связать эти негативные ощущения и эмоции непосредственно с вами, ну, или с каким-то другим человеком.
2: Да, причем это же может быть не только в лотке просто. На самом деле такая, ну, считается, что самая распространенная проблема условно у кошек, да, то есть вот это, особенно у котов.
1: Мочекаменная болезнь.
2: Да, мочекаменная болезнь. К сожалению, это так. То есть кошки так устроены, да, к сожалению. Вот. Но болевой синдром, может быть, могут болеть уши, может болеть лапа, может болеть что угодно, собственно, у кошки. Здесь, конечно, нам в помощь всем ветеринарные врачи. Клиника, которая диагностику проведет, и, собственно, сейчас, слава богу, ветеринарии на таком высоком уровне и разберутся в этих проблемах. И нужно понять, что, допустим, если вы там 3 раза за день берете кошку за левую лапу, и она каждый раз отдергивает и щерится на вас, то есть, ну, наверное, не надо брать ее за левую лапу, надо задуматься, почему это происходит, да? Ну, попробуйте взять ее за правую лапу, то есть, может быть, она не продемонстрирует, да, такого поведения. Поэтому болевой синдром тоже достаточно такой явный, яркий мотив для проявления агрессии.
1: То есть немотивированной агрессии вот просто на ровном месте быть не может?
2: Нет, не может. Нет, нет, нет. Безусловно. То есть это какая-то причина должна быть. До этого нужно доискиваться, нужно понаблюдать. Как я повторюсь, да, как я уже говорила. То есть пару дней, там, день-два, то есть зависит от развития ситуации. Но просто, к сожалению, бывает, что вот этот вот момент наблюдения для нас уже настолько сокращается, потому что мы просто не замечали до этого, да. То есть мы не контактировали с кошкой, она жила с вами на одной территории, и она уже давно болела или что-то там как бы, да, ее не устраивало, но она тихо решала эти проблемы сама с собой. И вдруг вы это увидели, кинулись к ней с какими-то, так сказать, да, этими самыми своими...
1: Либо случайно это произошло.
2: Или случайно это произошло, да, вы увидели. И дальше, когда я говорю, давайте наблюдать, вот здесь всегда существует риск. То есть, а давно ли, как бы, да, кошка находится вот в этом состоянии стресса, да? Стресс, как бы, кошки вообще очень стрессозависимые животные. И стресс у кошки может вызвать перемена формы миски, просто смена миски. Мама старую миску поменяли на новую. То есть смена лотка. То есть кошка может стрессануть от чего угодно. Здесь просто все зависит от того, насколько индивидуально устойчива ее конкретно ее личная психика, как бы, да, насколько она вот психически устойчива, как у людей. То есть кто-то срывается по щелчку, да, а кого-то, чтобы раскачать, как слона толстокожего, то есть можно долго и долго доводить его до исступления, да, а он так и не будет реагировать. То есть у животных все то же самое.
1: Ну и здесь еще раз мы уже упоминали об этом. Это такая жуткая вещь. Это, кстати говоря, почему нельзя кошек выпускать самостоятельно на прогулку, это бешенство. Еще раз, дорогие друзья, уж извините, я понимаю, что я вам надоел. Я практически в каждом эфире говорю это страшное слово «бешенство». Я целенаправленно пугаю вас и стращаю. Но вот как раз самовыгул — это прямая дорога к тому, что кошка может заразиться бешенством. Если вы не делайте прививки раз в год, даже если у вас кошка не гуляет, потому что вы можете на подошве своих ботинок принести все, что угодно, вы можете на своих руках принести все, что угодно. А кошка может заинтересоваться, лизнуть, и все, привет, потому что получить это счастье можно буквально через обмен слюной. Так что, дорогие друзья, пожалуйста, смотрите, я, опять же, не хочу вас пугать, но бешенство, когда вот рисуют, опять же, картинку, животное с выпученными глазами, слюнотечением, ну, это уже практически, ну, там, 2 шага до смерти, и здесь уже, как правило, ничем животному не поможешь, и нужно прежде всего спасать себя. Но вы должны понять, вот просто так животное не будет конфликтовать. Ни одно животное, оно, ну, просто потому, что оно захотело конфликтовать, оно не будет конфликтовать. Всегда должны быть какие-то причины, да. В этом, кстати говоря, животные, на мой взгляд, отличаются в лучшую сторону от людей.
2: Абсолютно согласна.
1: Мы упомянули о такой проблеме, как мочеиспускание, и здесь тоже вот давайте мы поговорим об этом более подробно, потому что иногда конфликтная ситуация заключается в том, что вот кошка почему-то перестает ходить в лоток и начинает делать все свои дела, ну, в лучшем случае где-то рядом с лотком, а в худшем случае на подушке хозяина. И здесь я прекрасно понимаю людей, которые, во-первых, впадают в некий ступор, потому что это все неожиданно. А во-вторых, ну, опять же, ну, неприятно просто спать на той подушке, куда до этого сходила в туалет кошка.
2: Да, не надо спать на такой подушке. Не надо. Совершенно точно, да. Более того, подушка должна быть выстирана. Выстирана сейчас, слава богу, тоже всяких средств очень много.
1: Кстати, отстирать можно вообще?
2: Можно, конечно, да. Сейчас очень много продается всевозможных таких дополнителей к стирке, который выполаскивает эту подушку, там все что угодно, все стирается. Если это не перовая подушка, естественно. Вот, поэтому, ну, здесь опять, если у вас дома животное, то, как мне кажется, то есть нужно в том числе и постельные принадлежности, как бы, да, и на матрасники вот под это дело заточить все, да, чтобы были на матрасах непромокаемые на матрасники, на всякий случай. Вот, какие-то там синтепоновые или что-то такое одеяло, которые должны, так сказать, легко стираться, выстирываться, потому что если это пух-перо, то это уже все. И главное, что от этого не избавиться, и кошка будет ходить туда, ходить и ходить, потому что, как я уже говорила, кошки живут в мире запахов. То есть
1: просто понравиться, если мы говорим о здоровом животном, в какой-то момент кошка, ну, почему-то посчитала, что вот там ей лучше будет справить свою естественную нужду, а потом ей просто это место приглянулось.
2: Да. То есть, ну, нужно в любом случае корректировать. То есть я обычно говорю, нужно постараться закрыть допуск животному к этому конкретному месту. Да? То есть если это не приведи господи спальня, значит, кошка просто не пускается какое-то продолжительное время в эту спальню. Вот. И на самом деле вопрос в том, что она будет туда ломиться, мы должны с вами это понимать. Но тем не менее вы должны
1: быть... А это животные, которые настойчивы в достижении поставленной
2: цели.
1: Да, да,
2: то есть вы должны вести себя, быть стоически как бы, да, уверены в себе и где-то там изолировать ее в другом помещении, чтобы она не мешала вам спать в конце концов, чтобы ваша жизнь не превратилась в ад. Вот. Но, опять же, кошки редко делают вот просто так это все. Скорее всего, это начальная стадия мочекаменной болезни. Возможно, это цистит. Это, возможно, это песок в мочевом пузыре. Поэтому обращение к ветеринару не будет лишним для того, чтобы показать животное, сделать УЗИ как минимум.
1: Я бы даже сказал, наверное, обязательно.
2: Да, да. То есть сделать УЗИ, сдать анализы как минимум крови, посмотреть показатели, как бы, да, в каком состоянии находится кошка, по возможности сдать анализ мочи и, соответственно, пролечить кошку. Достаточно, если уж вам выписали лекарства, то их нужно пить, не так, как 3 дня попили, вроде как все хорошо. То есть нет, пролечить хорошенько кошку и опять задуматься над тем, откуда это пришло. То есть потому что это может быть стресс, это может быть вода, которая течет из вашего крана, то есть она может быть очень кальцинированная. И, соответственно, да, если кошка пьет не кипяченую воду, не фильтрованную воду, то это может быть причина, в том числе, как бы, да, проблем с мочеиспусканием и мочекаменной болезнью.
1: Если мы говорим об агрессивном поведении, здесь может какую-то роль сыграть генетическая предрасположенность? Потому что, ну, зачастую, что греха таить, некоторые недобросовестные заводчики, они могут пустить в разведение и животных, скажем так, не совсем адекватных. И вот, особенно у человека, у которого нет опыта, он зачастую не может понять, а вот это нормальный заводчик или нет, здоровое, прежде всего, психические животные или нет, берет себе котеночка и наживает себе кучу проблем. Такое возможно?
2: Ну, я думаю, что такое возможно. Мало того, что котенок может быть сам по себе, как бы не генетически, генетически я даже не...
1: Слушайте, ну, вот, например, вот уличный тот же самый котенок.
2: Уличный, мы не знаем, кто это, что это, что там у него намешалось.
1: Что там за монстр,
2: как бы, что там за монстр. То есть, и более того, он как бы из поколения в поколение не был вообще ни к чему приучен, да, кроме там хорошо, когда он бегает от человека и вообще не подходит. Это идеальное животное для улицы, да. А когда оно, наоборот, живя на улице, пытается и тянется к... Добра не жди, когда он тянется к человеку. Поэтому...
1: Почему, кстати?
2: Ну, потому что не все, к сожалению, люди обладают, да, добрым сердцем и большой душой. И не все ведут себя адекватно. То есть,
1: может кошка пострадать, а потом
2: пострадать,
1: уже...
2: Пострадать, да, ужасно. И сейчас это, к сожалению, такая очень распространенная история, просто ад какой-то у нас сейчас, на самом деле. Я понимаю, что мы все в стрессе находимся, в принципе, сейчас жизнь такая очень сложная у нас, но отыгрываться на животных, это, конечно, вообще не
1: то, последнее
2: что,
1: дело.
2: Да, да, не то, что бесчеловечное, это вообще как бы, да, это ужасно.
1: Продолжая разговор, если мы говорим о животном, ну, хорошо, есть, мы с вами определились, что могут быть недобросовестные заводчики, а вот если мы животное берем с улицы, и как тогда можно решить эту проблему? Потому что вот у меня, например, двоюродная сестра взяла кошку из приюта, вот ей очень понравилась эта кошка, безумно красивая, и вот, ну, как-то вот то, что называется, на сердце легла. Но она где-то, наверное, год, я имею в виду сестра, устанавливала такие дипломатические отношения со своей питомицей. Если честно, я просто поразился ее терпению.
2: Ну, я с вами абсолютно соглашусь. Зооволонтеры обычно и говорят, что там для того, чтобы взять там ту или иную кошку, в приют обычно, в принципе, берут более покладистых. Не по экстерьеру выбирают животных все-таки, а более покладистых. Потому что есть кошки, которые там месяцами живут под шкафом, за шкафом где-то там, да, в какой-то там норе, под ванной, где угодно, не выходят. И нужно большое терпение иметь. И существуют медикаментозные, в том числе, как бы, всевозможные препараты и ошейники, которые корректируют, как бы, препараты и, как правильно сказать,
1: химические элементы, ну, да, например, кошачья мята.
2: Да, да, которые корректируют поведение животных, помогают им поверить в себя, стать более уверенными и так далее. То есть единственное, что большинство людей думают, что купил ошейник, нацепил его на кошку с феромонами, и вот тебе счастье, кошка стала счастлива.
1: Вот оно, волшебное кольцо.
2: Да, да, да, вот оно, да, кольцо. То есть все прекрасно. Нет, то есть это нужно как бы методично, месяц за месяцем, да, этот ошейник покупается не раз в жизни, а раз в месяц он меняется, и кошка действительно как бы ведет себя более адекватно. Вот, существуют препараты там успокоительные, корректирующие именно поведение, да, как-то там кошачья мята какая-то, игрушки сейчас всевозможные с кошачьей мятой. То есть нужно антистрессовые, то есть кошке нужно дать понять, что ей не страшно. И на самом деле у одной кошки на это уйдет месяц, а у кого-то это могут уйти годы. И здесь главное терпение и желание владельца, так сказать, установить нормальные добрососедские отношения с кошкой.
1: Кстати говоря, по поводу вот кошачьей мяты и, прошу прощения, валерьянки. У меня коты безумно обожают валерьянку, и они, правда...
3: Вот они тогда точно становятся какими-то неадекватными, когда чувствуют запах валерьянки.
1: Я прошу прощения, это что, некая такая алкогольная зависимость, если переводить на русский язык?
2: Да, то есть это именно алкогольная зависимость, да. То есть валерьянку я не рекомендую никогда. То есть,
1: Обмазаться валерьянкой – это
2: надо, да,
1: не
2: вариант, не путь, да, к установлению добрососедских и дружеских отношений с кошкой. Нет, не нужно. Вот. Но сейчас действительно очень много всевозможных игрушек, опять же, девайсов каких-то, которые кошке помогут, просто кошка раскроется, когда она поверит в себя, когда она поймет, что ей не страшно. Я зачастую говорю, что для кошки стресс, перемена места, еще чего-то и так далее, смена любая какая-то в ее жизни перемены, они все ведут к стрессу. Но как только кошка понимает, что эти перемены не к худшему, то есть они как минимум не ухудшили ее жизнь, да, то есть, а возможно, даже улучшили. И вот здесь кошка становится как бы более уверенной в себе и более лояльно относится к каким-то там новым переменам, да, то есть, она понимает, что все прошло хорошо, нормально, миску поменяли, вода не исчезла, да, или там миску поменяли, теперь у меня не круглая, а квадратная миска, мой на подставке теперь, да, непонятно зачем. Вот, но в принципе, все хорошо, еда по-прежнему там появляется, да. Вот, и вот кошки через понимание, то есть надо дать помочь кошке адаптироваться в сложившейся ситуации. Ни в коем случае не ругаться на нее, не кричать там, отойди, уйди, ты меня поцарапал, кошка не виновата. То есть нужно адекватно, спокойно себя с ней вести и проявить чудеса, конечно, да, терпение, особенно вот с такими животными, у которых была тяжелая судьба.
1: Но я так понимаю, что еще есть элементы социализации, то есть какой-то общей игры, когда человек и животное стараются взаимодействовать через предметы, которые интересны кошке, то есть это махалки, какие-то, ну вот сейчас вот много в зоомагазинах различных таких игрушек, которые позволяют кошке находить лакомство, либо вот за чем-то охотятся, какие-то мышки вот за ними охотятся, ну и в этих всех активностях должен принимать участие хозяин.
2: Это устанавливает контакт, безусловно, помогает. Причем дистанция с махалкой, если ваша кошка очень осторожна, не надо брать коротенькую палочку, да, с перышками и махать у кошки перед носом абсолютно. То есть это не приведет ее в восторг, а наоборот загонит в ступор и еще больше как бы, да, погрузит ее в стресс. Берете длинную палку какую-то, да, там с веревочками, там без веревочек. Единственное, что ни в коем случае оставлять это без присмотра нельзя. Потому что это очень опасно. Вот, то есть вы предлагаете...
1: Но есть Цепирев, и все, привет, вперед к ветеринару.
2: Да, да, то есть поэтому вы сначала дистанционно играете с кошкой, и потом постепенно сокращаете это расстояние. То есть надо дать понять кошке, что, допустим, погладить это не страшно, то есть это приятно, да, то есть раз за разом, раз за разом, раз за разом, раз за разом. Поэтому и, собственно, сейчас очень много игрушек, предложите ей какие-то тоннели, где она сможет не только играть там, но и полежать тихонечко.
1: Укрыться.
2: Укрыться, да, какие-то укрытия сформировать ей, да, на территории. И, безусловно, не надо там распахивать все четыре комнаты для кошки сразу, особенно если она там только-только к вам переехала и достаточно осторожная кошка, скажем, да, то есть ее надо ограничить в пространстве, вот, но не забывайте про свой комфорт, тем не менее, да, то есть я всегда говорю, то есть... Не надо закрывать кошку в дальней комнате, а горшок ставить у входа, то есть, чтобы она там по длинному коридору шла. Проблемы бывают, и они могут быть. Поэтому нужно создать кошке комфортные условия, тогда и у вас жизнь будет комфортной.
1: А какие-то вкусняшки?
2: Я не очень люблю вкусняшки, на самом деле, но для себя я тут открыла, не так давно купила как раз вот эти вот шарики. Кошки очень любят мятные, с кошачьей мятой прям вылизывают. Это единственный шарик, потому что все остальные типа с мутатаби, не знаю, чем обваливают эти шарики. И какой-то смешной лизун, который мои кошки вылизали просто за ночь в ноль. Пришлось пойти и купить запасной лизун, который приклеивается. Это такая какая-то вот субстанция из каких-то там, видимо, желирующих этих историй. Вот, маленький такой желейный шарик, который вылизывается просто как леденец такой. Кошки лижут его, и, ну, главное, чтобы в горшке все было после этого хорошо. Вот, но
1: мы не поговорили, да, мы не затронули еще один очень такой сложный аспект. Это появление второго животного в доме. И вот здесь как правильно... повести себя хозяину, чтобы не спровоцировать своего усатого полосатого на какую-то отрицательную реакцию, которая будет направлена и на это животное, и на хозяина в том числе.
2: Ну, в книгах обычно написано, что животное, которое, когда животное появляется, новое животное в доме, желательно предоставить всем отдельное помещение на какое-то время.
1: Это если есть возможность.
2: Это если есть возможность, да, как бы, ну, в идеале, да, то есть, а так, когда появляются наши выпускники в доме, я обычно говорю, что нужно продолжать уделять внимание первому, как бы, да, домоседу, который там уже живет, питомцу, и тем самым еще раз вернусь к тому, что кошка будет чувствовать себя комфортно, если поймет, что изменения в ее жизни только в лучшую сторону, или как минимум не ухудшили качество ее жизни. Вот как только кошка поймет, что появление нового питомца не ухудшило ей качество ее жизни, то есть контакт сразу будет налажен. А так, безусловно, контролировать. Существуют, опять же, всякие медикаментозные истории, которые вставляются с феромонами в розетки, филифренды всевозможные, да, такие, которые...
1: Это уже такие современные ноу-хау.
2: Современный ноу-хау, да-да-да. Опять же, вернусь к ошейникам, что если появилась кошка в доме, то лучше предложить и той, и другой кошке по ошейнику, чтобы им было ровно, как бы, да, они чувствовали уверенность. И одна была уверена в себе, и другая была уверена в себе. Не надо провоцировать, кормить их из одной миски. И, как бы, да, лучше расставить на расстояние подальше, а потом постепенно сближать их вот в одну, как бы, да, в одну точку. Ну и, собственно, уделять внимание и той, и другой кошке максимально. Вот, чтобы, я говорю, опять же, я обычно в этой ситуации больше переживаю за то животное, которое уже живет в доме, нежели за вновь прибывшее.
1: Угу.
2: Ну вот
1: а
2: когда мы говорим, то, опять я говорю, я про своих выпускников вскользь, да, просто опять. Вот, с приютскими животными все сложно, потому что очень часто это животные с надломленной психикой. И здесь такого рецепта нет по ситуации.
1: Это кот в мешке, да.
2: Да, это всегда кот в мешке. Даже одно животное заводят. То есть это сложно, но возможно, все возможно.
1: Дорогие друзья, на этой оптимистичной ноте мы и попрощаемся с Людмилой Болниковой. И я благодарен, что такой замечательный человек, прекрасный заводчик, нашел время и пришел к нам в студию.
2: Большое спасибо, что пригласили меня в студию. С удовольствием приду еще раз, если пригласите. Вот, большое спасибо радиослушателям.
1: Дорогие друзья, берегите себя и своих питомцев. Обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего. Пока.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва.
4: 94,8.
5: В Москве полдень, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. На Кубани два ребенка погибли в результате удара ВСУ, двое взрослых пострадали и госпитализированы, все четверо – члены одной семьи. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру и жилые дома в Ейском районе. Глава региона выразил соболезнования близким погибших. На месте падения беспилотников работают экстренные службы. Кондратьев добавил, что также обломки БПЛА попали по территории предприятия в порту. Возник пожар, идет тушение. В ЛНР два человека погибли в результате ударов ВСУ. Украинская армия атаковала ряд городов и муниципалитетов, сообщил глава региона Леонид Пасечник. В мессенджере Макса написал, что в Рубежном беспилотник попал по легковому автомобилю, в котором ехали мать с сыном. 16-летний подросток погиб. В поселке городского типа Малорязанцево атакован строительный магазин. Погибла 47-летняя женщина, 4 человека ранены. На трассе Новоайдар, Северодонецк, под удар дрона попал грузовой автомобиль. Пострадал руководитель предприятия. Также ранен водитель грузовика в селе Смоленинова, который был атакован беспилотником. Еще двое мужчин пострадали в Кременной. В Сватове ВСУ ударили беспилотником по 47-летнему мужчине, который ехал на электросамокате. Его госпитализировали. В Кабмине заявили о выделении 200 миллионов рублей на проекты по производительности труда. Распоряжение подписано, сообщает пресс-служба правительства. Там уточнили, что за счет этих средств планируется поддержать не менее 40 проектов на предприятиях-участниках федерального проекта «Производительность труда». Деньги пойдут на развитие процессов цифровизации производства, получение квалифицированной помощи экспертов. Синоптики пообещали теплый сентябрь в столичном регионе. Температура воздуха в предстоящем месяце будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Для Москвы ночью она составляет плюс 7,1, днем плюс 15,4 градуса. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, ситуация с осадками будет близка к норме, цитата, с небольшим дефицитом в 10%. Также синоптик отметил, что в Центральной России уже началась плавная смена времен года. Он добавил, что по предварительным прогнозам в Москве 1 сентября ожидается переменная облачность и до плюс 19. Далее о валюте и фактической погоде в столице. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами дождь и до плюс 25, атмосферное давление будет чуть выше нормы, 748 миллиметров ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
6: 94,8. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
7: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
6: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. И сегодня поговорим о бессоннице. Казалось бы, что может быть естественнее сна? Вечером лег, закрыл глаза, уснул. Но миллионы людей знают, что иногда все, что происходит, происходит не совсем так, а вообще-то иначе. Вдруг ложишься спать, устал, хочешь спать, но мысли лезут в голову, и потом уже боишься, что ты не уснешь не только первую, вторую, третью, четвертую ночь, а вообще не будешь спать. А это усиливает ту самую хроническую бессонницу, про которую мы говорили. Будем об этом говорить и разбираться с нашим гостем. У нас в студии невролог, сомнолог, заведующий отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологии ФМБА России Елена Анатольевна Баранова. Елена Анатольевна, здравствуйте.
11: Добрый день.
10: Итак, бессонница. Мы про нее, в общем-то, говорили достаточно много. Но постоянно происходят, во-первых, какие-то новые открытия в этом плане. В лечении хронической бессонницы. Апноэ сна. Мы обязательно коснемся этой темы, правильно?
11: Отлично.
10: Да и вообще, хронический стресс, он не то что усиливает. Мне кажется, сейчас, во-первых, антидепрессанты вышли на первое место по продажам. Я думаю, что и препараты, которые принимают для сна, да, снотворные, они тоже в той же категории, да? Или ошибаюсь?
11: Поговорим об этом.
10: Поговорим об этом. Давайте тогда разбираться, почему так происходит, и можно ли в буквальном случае разучиться спать?
11: Очень интересный вопрос. Можно ли разучиться спать?
10: Да.
11: Я думаю, что мы можем учиться всему. А вот разучиться что-то делать — это невозможно. Это происходит только тогда, когда человек начинает совсем болеть, деградировать, и тогда у него пропадают навыки. А активно разучиться что-то делать, конечно, у нас не получается. Что касается нарушений сна, это очень интересная тема, потому что зачастую эти состояния происходят без каких-то структурных повреждений. И часто сами пациенты, люди отмечают, что в каких-то ситуациях они не могут уснуть, а потом вдруг раз и начинают спать хорошо. Что тоже говорит о том, что это состояние функциональное и ближе, наверное, к эмоциям. Иногда мы можем сдерживать наши эмоции, иногда мы не можем сдерживать наши эмоции, но все зависит от ситуации. И с бессонницей у нас примерно такие же механизмы ее развития. Для того, чтобы понять, откуда берется бессонница, давайте мы про это и поговорим.
10: Да.
11: Конечно, мы все состоим из генов, из нашей генетики, и мы все склонны к тем или иным процессам, заболеваниям, реакциям. Это есть. Но для того, чтобы наши гены реализовались, нам нужна среда. Среда, которая либо будет заниматься профилактикой, да, наших каких-то, ну, недостатков, либо, наоборот, будет их усугублять. И нарушение сна можно, наверное, поделить. Ну, есть классификация, да, нарушений сна, в которой описываются и состояние недостаточного сна, состояние, которое проявляется избыточной сонливостью, это нарушение дыхания во сне, нарушение движений во сне. Это очень интересное состояние парасомнии, к которым теперь уже подобраны определенные ключи, мы иногда знаем, почему это так происходит. И, конечно, нарушение сна при различных соматических и неврологических заболеваниях. Что касается нарушения сна, именно невозможности заснуть, или это раннее пробуждение, или это частое пробуждение во время сна, чаще всего они встречаются, конечно, на фоне какого-то стресса.
10: Угу.
11: Но если с этими пациентами разговаривать более подробно, то очень у многих выявляются такие проявления, как нарушение сна еще с детских лет. Иногда это какие-то, ну, ссоры у родителей в семье. Иногда это бывает так, что ребенка не приучили к правильной гигиене сна, не было своевременного отхода ко сну, не было гигиены сна. И, конечно, все эти навыки очень важны для нас в нашей будущей жизни. Очень часто инсомния или бессонница, она встречается в рамках психиатрической патологии. И иногда ряд таких заболеваний могут дебютировать именно с нарушений сна. Иногда обращаются пациенты с нарушениями сна, потому что на эти симптомы проще всего пожаловаться. И для врача, конечно, очень важно на приеме помнить о том, что при жалобах на нарушение сна мы должны спрашивать об очень многих вещах. Поскольку нарушения сна встречаются при стрессах, то и лечение будет направлено в первую очередь на обучение пациента правильной жизни в условиях какой-то стрессовой ситуации.
10: Но прежде чем перейдем мы вообще не только к обучению, а как работать со стрессовой ситуацией, и про патологии вообще будем сейчас активно беседовать, да, вот, собственно, инсомния, бессонница абсолютно разных форм, правильно?
11: На самом деле выделяю две основные формы. Это острая инсомния и хроническая инсомния.
10: Вот про это мы чуть-чуть попозже поговорим. Хорошо. А пока про гигиену сна. Вообще идеально. А во сколько ложиться, во сколько вставать? Потому что тут сразу моменты. Помните, мы говорили про сов и жаворонок?
11: Конечно.
10: Которые существуют в мире, это как бы абсолютно доказано. Кстати, вот пропорции. Какие истинные совы и жаворонки? Есть какие-то ведь даже совсем такие ранние совы, точнее, ранние жаворонки и очень поздние совы. То есть, например, некоторые ложатся спать в 8 часов вечера, просыпаются ночью, прекрасно себя чувствуют, уходят в будущий день прекрасно, но вечером очень-очень ранний вечер сон. А некоторые, наоборот, говорят, да вы что, как? Как я могу, если я в 3 часа ночи еще полон силы, я готов работать? А вот первую половину дня, где люди абсолютно там уже и какие-то дела делают, он сонный. Как вообще понять, кто ты? Сова или жаворонок? Елена Анатольевна.
11: Отличный вопрос. Очень важный вопрос. Хронотип — это вообще тоже он у нас генетически обусловлен. И мы все рождаемся либо совами, либо жаворонками. Но, конечно, большая часть нас такой смешанный тип. И, собственно, под этот наш хронотип и были выработаны все наши процессы, которые происходят. И в основном, конечно, все это происходит в дневное время. Хотя, например, есть ночные животные, которые ведут ночной образ жизни, охотятся, питаются. Но, тем не менее, вот для человеческого общества больше, конечно, характерен дневной образ жизни. И циркадные ритмы — это вовсе не просто так, и они нужны не для того, чтобы мы все вместе вставали или все вместе ложились. На самом деле наш организм — это большой такой город. У нас есть очень много процессов. И чтобы все эти процессы были синхронизированы, у нас существуют специальные структуры. В головном мозге, в каждой нашей клеточке есть определенная система, которая отвечает за хронотип. И каждая наша клеточка, она работает в определенное время, и это позволяет работать нашему организму как целостная система. Если это ломается, если мы вдруг нарушаем наш режим дня, то получается, что системы начинают работать не вовремя. И, например, вот представьте свой рабочий день. Вы работаете с 8 до 6.
10: Да.
11: Вдруг вам на следующий день говорят, так, нет, завтра ты приходишь с 10 и работаешь до 12. Ну хорошо, один раз так можно прийти, но если вы каждый день будете приходить в совершенно разное время на работу, то вы не сможете выстроить свою жизнь.
10: Да,
11: да?
10: Да.
11: Поэтому очень важно нам ложиться спать и вставать примерно в одно и то же время, где-то плюс-минус полчаса. Это позволит комфортно работать нашему организму. Что касается...
10: А как понять? Вот, например, если в 11 я как бы еще спать не хочу. Но по идее, да, вот есть же общий момент, что в 23:00 уже желательно видеть какой-то первый сон. Ну, общепринятый момент.
11: Сейчас к этому относятся уже более лояльно.
10: Угу.
11: Если ранее считалось, что мы должны спать 7-9 часов,
10: да,
11: и действительно отходить ко сну где-то в районе 23 часов, вставать где-нибудь в 7 часов, то сейчас, конечно, эти рамки сдвигаются. Почему так произошло? Раньше у нас было больше физической нагрузки. Мы больше уставали. Уставали именно физически. И наши механизмы сна, они формировались все-таки на основе мышечной усталости. А в мышцах образуются у нас определенные вещества при нагрузке, они поступают в головной мозг, и наш мозг начинает потихонечку догадываться, что нам пора уже засыпать. Сейчас мы физически, к сожалению, трудимся гораздо меньше. Даже походы в спортзал, они не восполняют тех физических потерь, которые были у нас раньше. Поэтому, в общем-то, логично, что, наверное, время сна у нас несколько будет сокращаться. И того времени сна, которое у нас сейчас есть, его зачастую бывает достаточно. Критерием достаточности сна является бодрое состояние утром, хорошая работоспособность днем, той, которой нам хватает до вечера. Это первое.
10: Угу.
11: То есть, с одной стороны, мы должны приспосабливаться, смотреть на свой организм, чтобы нам это было комфортно. С другой стороны, у нас есть, конечно, социальные обязанности, и к которым мы тоже должны приноравливаться. Тут необходим некий компромисс.
10: Угу.
11: На самом деле, режимов сна может быть много. Наиболее часто это, конечно, длительный ночной сон, и днем мы работаем. Но есть такие идеи о прерывистом сне. То есть можно поспать чуть меньше ночью, но потом сделать еще дневной перерыв для сна.
10: Так.
11: Но днем можно спать только тем, кто хорошо спят ночью. Если ночной сон нарушен, то первое, это нужно разобраться с причиной нарушения сна, а второе, конечно, днем спать нельзя.
10: Ах, вот так вот. Тогда, смотрите, вот идеально. Идеальный человек, который идеально спит, это человек, который только-только лег на подушку, и он уже провалился в сон. Правильно? Мы сейчас по фазам сна как раз поговорим. Какие они идеальные фазы? И, кстати, если не в ту фазу проснуться, действительно будешь разбитым весь день? Либо если ты поспал свои 8-9 часов, кстати, для кого-то это нормально, а для кого-то 10 мало.
11: Конечно.
10: Тоже такой момент индивидуальный. То будешь таким не очень как бы в прекрасном состоянии, тебе нужно выпить много кофе, чтобы совсем проснуться. Как понять? Будильник-то ему все равно.
11: Давайте начнем с того, как мы оцениваем эффективность сна.
10: Так.
11: Эффективность сна мы оцениваем первое по жалобам пациента. Ну, поскольку я врач, то чаще я общаюсь с пациентами по поводу нарушения сна. Если пациент говорит, что он плохо спит, если он говорит, что он часто просыпается или рано просыпается, то тут может быть два момента. Может быть, у него нарушен сон, а может быть, на самом деле пациенту... У меня был такой пациент. И, скорее всего, 6 часов сна для него были достаточными. Но поскольку его с детства приучали спать 8 часов, то он пытался долежать, доспать вот эти 2 часа, и ему было некомфортно, он считал, что у него плохой сон. Да, и мы решили, что он попробует спать 6 часов, и если он будет бодрым, если он будет чувствовать себя хорошо днем, значит, это его достаточная норма сна. То есть норма, она такова, чтобы ты был счастлив и бодр днем. Это самое главное.
10: Так.
11: Теперь есть такой интересный момент, и у нас есть интересный такой термин, называется парадоксальная инсомния. Это когда пациенты жалуются на плохой сон, возможно, пробуждение, он поверхностный, как правило, бывает, или они говорят, что они вообще не спят. Мы проводим объективные исследования. Это золотой стандарт полисомнография. Или это такой более компактный вариант, который мы даем на дом, это компьютерная сомнография. И там мы видим, что человек вполне себе спал. Да, может быть, у него... процент сна несколько ниже, чем в обычной среде, но, тем не менее, все достаточно. И такое состояние мы называем парадоксальной инсомнией.
10: Так.
11: Чаще всего это бывает при неврозах. Это когда у человека не очень хорошее настроение, и ему все не нравится в этой жизни, включая его достаточный сон. Но тут есть еще такая хитрость, что кроме продолжительности сна есть еще понимание глубины сна. Это как раз те стадии сна.
10: Угу.
11: И они тоже должны быть. Если, конечно, у нас сон длинный, но не глубокий, то не будет ощущения бодрости утром. Но если мы поспим, может быть, не так долго, но более глубоко, то более вероятно, что качество сна нами будет восприниматься более хорошо. Поэтому одной из главных, в общем-то, стратегий лечения нарушений сна является сокращение времени пребывания в постели. И есть такой золотой постулат,
10: вот это да,
11: что постель у нас только для сна и секса. Если человек ничего не делает больше 15 минут в постели, он должен встать, перейти в другое помещение и начать заниматься какой-то деятельностью. Ну, например, читать книгу.
10: Вот так вот. Не смотреть в телефон, а читать книгу, потому что это тоже отдельная история, правильно?
11: с телефоном не все так просто, смотря что там смотреть. Если опять-таки ты читаешь какую-то спокойную книгу, то почему нет? Если, конечно, ты
10: смотришь... А излучения экрана нет? Ничего? Или в ночной режим поставить? Попробовать что-нибудь скучное такое почитать.
11: Наверное, да. Но это, конечно, дополняет, наверное, нарушение сна, но стоит далеко не на первом месте.
10: Вообще, как подготовиться правильно ко сну? Вот сейчас нас слушают люди, у которых есть проблемы периодические, но, в принципе, кстати, идут в аптеку, фармацевты прописывают какие-то снотворные, мелатонин какой-нибудь, попейте, и все нормализуется. И как-то временно выходят из этой ситуации. А потом вдруг проваливаются в эту яму непонятности.
11: Совершенно верно. Интересный такой факт, что пациент с бессонницей можно назначить практически любой препарат, сказать, что он поможет, и этот препарат действительно будет первую неделю казалось бы, что он будет работать. Да. То есть пациент пациент при приеме этого препарата будет хорошо спать, а потом вдруг это действие заканчивается. Те препараты, которые назначаются именно для сна, они не излечивают бессонницу. Они, ну, скажем так, угнетают мозг человека, и поэтому человек спит. Но излечить можно тогда, когда мы будем воздействовать на причину нарушения сна. А причина нарушения сна — это все-таки тревожность, это какие-то невротические проявления, это депрессия, это какие-то неразрешенные конфликтные ситуации. Причем не те, которые острые, и человек борется с этой ситуацией, а чаще это бывают какие-то такие небольшие, но хронические состояния, когда вроде бы не мир, вроде бы и не война,
10: да,
11: а состояние сохраняется. И вроде бы люди говорят, ну а что, все как у всех.
10: Да.
11: Но тем не менее, если у человека есть нарушение сна, это маркер того, что что-то в жизни происходит такое, что тебя, лично тебя, это не устраивает. Поэтому, конечно, нужно подумать над этим. Может быть, почитать какие-то книги по психологии. Может быть, обратиться к психотерапевту. Но, тем не менее, надо разбираться с этой ситуацией. Потому что инсомния — это не болезнь, но это маркер того, что на душе что-то не так.
10: Да, вот сон самый яркий маркер, что на душе что-то не так. А вот бывает такое, весь день сонный, сонный, сонный человек приходит, ложится и спать не хочу. Вот уже к ночи дело идет, и что это такое? А это что за форма такая?
11: Это классический вариант бессонницы.
10: Угу.
11: Конечно. И что в бессоннице еще возникает, когда она хронизируется?
10: Так.
11: То есть, когда возникает острая бессонница, то это реакция на стресс. И если эта бессонница постепенно завершается, сон восстанавливается, то к врачу, конечно, можно не обращаться. Но если человек замечает, что больше недели он уже спит плохо, то все же лучше обратиться к врачу, потому что здесь есть подозрение, что реакция на стресс гораздо более сильная, чем может пережить этот человек. И тут вовремя нужно применять либо психотерапию, может быть, даже какие-то и медикаменты уже пора принимать, чтобы эта ситуация не стала хронической. Хронические ситуации гораздо лечить сложнее. А когда бессонница становится хронической, там уже зачастую может и не быть под ней какой-то стрессовой ситуации.
10: То есть все, стресс прошел, все хорошо, а бессонница осталась.
11: Да, потому что остается страх от бессонницы. И очень многие пациенты говорят о том, что когда он идет в постель, то уже первая мысль: так, вот я сейчас лягу, я опять не усну, и вот я опять не высплюсь, и я буду плохо чувствовать себя днем. И всю ночь как будто он ворочается, засыпает в последние там 15 минут до будильника, да, и тут звонит будильник. И весь день пациент ходит разбитый.
10: Иногда... Злой, не выспавшийся, конечно же.
11: Некоторые могут поспать днем, но это только усугубляет бессонницу. А некоторые говорят о том, что даже при большом желании лечь спать и уснуть, они этого сделать не могут. Потому что это все-таки невроз, и тогда нужно обращаться к психотерапевту.
10: Угу. А всегда ли вот все-таки, вот если из 100% бессонниц возьмем, да, хронических форм, это вот если процентное соотношение, сколько там неврозы и сколько там, ну, вроде бы уже человек работает давно с психотерапевтом, с психологом, казалось бы, проблемы вот какие-то хронического стресса, невроза или еще чего-то, депрессии решил, а бессонница, она продолжается.
11: Мне кажется, что вот из этих пациентов процентов 10 — это те, у которых бессонница стала привычным, скажем так, ритуалом.
10: Так.
11: И вот в этом случае 100% помогает когнитивно-поведенческая терапия инсомнии, КПТИ.
10: Угу.
11: Это именно терапия инсомнии. Я думаю, что 90%... Остальных — это пациенты с теми или иными эмоциональными, ну, напряженностями, скажем так, мягко. Это, конечно, ну, есть и болезни, но очень большой пул — это люди, которые, ну, имеют какие-то хронические стрессовые ситуации, недоразрешенные.
10: Вот так вот. И вот этого копания в себе, продолжение где-то там в глубине, оно приводит к тому, что...
11: Да, совершенно верно. То есть ситуация становится привычной, она уже не вызывает каких-то больших эмоций, и наш мозг, наш гиппокамп, эта структура, которая отвечает за память, он кладет ее далеко-далеко в свой чердачок, и она там лежит, но, к сожалению, она не проходит, как правило,

0: психологу. Перфекционизм — это определенный вариант невроза. Перфекционизм — это все-таки желание доказать, что ты, ну, как минимум, не хуже других.
1: Да.
0: Когда человек творческий, когда он занимается своим делом, он это делает, потому что это его продукция, потому что ему это хочется. Он не очень контролирует, как его оценивают другие. Он просто что-то творит. А перфекционизм — это надо, в общем-то, опять-таки, либо самостоятельно читать какую-то литературу, либо обращаться к специалистам. Есть коучи, это же не обязательно медицинский специалист, тут не идет речи о какой-то терапии. Но сейчас достаточно сложная, насыщенная жизнь разными процессами, и поэтому, наверное, пришло время, когда этим процессам должны обучать нас специалисты.
1: А как понять, кстати, вот сейчас мы идем к жаворонкам и к совам, как понять, что мелатонин стал вырабатываться? То есть уже пора собираться ко сну. Вообще, как нащупать все-таки вот этот момент? Мне нужно позже ложиться, либо раньше, либо золотое свое найти время и постоянно придерживаться его?
0: Я думаю, что это время приходит само.
1: Так.
0: И если, опять-таки, человек встает бодрым и трудоспособным, значит, это его время. Если это его время очень даже совпало со временем нашего социального бодрствования, то это просто прекрасно. Есть варианты, действительно, когда очень сильно сдвинутся циркадные ритмы, и все-таки это больше творческие люди, они работают по ночам. Но если они, опять-таки, могут найти такой компромисс, что они ночью работают, днем попозже спят, и им не нужно ходить на работу, то, ну, это их ритм, это дороже будет для организма перестраивать этот ритм, чем приноравливаться к нему. Но, однако, если вот эти ритмы очень сильно сдвигаются, то мы, конечно, думаем и про какую-то определенную психиатрическую патологию. Особенно это нужно смотреть у детишек. Если у детишек есть проблемы со сном, все-таки нужно показать неврологу, потому что зачастую за такую вот раннюю инсомнию отвечают те же самые гены, которые ломаются при различных психиатрических заболеваниях.
1: Вот так вот. Уходим на новости и продолжим после.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусу под Белгородом выросло до 4. Обновленные данные приводит оперштаб региона. По его информации, в больнице номер 2 Белгорода обратилась женщина, которая получила акубаротравму. Сегодня пассажирский автобус попал под удар беспилотника ВСУ в поселке Дубовое Белгородского округа. МИД России призвал страны запретить акцию посольств в день выборов. Москва направила ноты в дипломатические ведомства всех государств. Цель – обеспечить безопасность во время голосования, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям Максим Райдер. По его словам, Россия рассчитывает, что за рубежом добросовестно выполнят международные обязательства. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Польша установила бетонные заграждения на границе с Россией. Противотанковые ежи появились в рамках программы «Восточный щит». Ее цель – укрепить границы Польши и НАТО с Россией. В 2024 году на оборонные мероприятия было выделено 10 миллиардов евро, сообщает агентство France Press. Протяженность границы между Польшей и Россией составляет 210 километров. Германия планирует создать арсенал дальнобойных вооружений. На эти цели Берлин хочет потратить 12 миллиардов евро. По информации издания Welt, предполагается создать запас крылатых ракет и гиперзвуковых систем. Первые поставки ожидаются в 2027 году. Сообщается, что Минобороны ФРГ нацелены на уничтожение целей на расстоянии в сотни и тысячи километров от линии фронта. Развитие таких возможностей названо приоритетом для Германии и НАТО. Об этом говорится в документах немецкого министерства обороны. В материале сказано, что программа включает 4 направления. Первое подразумевает малозатратные крылатые ракеты, отгрузка которых должна состояться в следующем году. В этом списке фигурирует украинская ракета «Фламинго». Второе направление касается американских крылатых ракет «Томагавк». Третье и четвертое совместно.

0: разработки высокоточного снаряда большой дальности и гиперзвукового планирующего боевого блока с Великобританией. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Медиа для родителей в 2026 году». В эфире главный редактор «Медиа Мел» о современной семье и мире вокруг нее Елена Акимова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, преподаватель финансового университета при правительстве Российской Федерации, специалист по Ирану и странам Ближнего Востока Фархад Ибрагимов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Программа о том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты.
2: Продолжаем наш разговор. Тема эфира «Бессонница». Как раз, Елена Анатольевна, вот перед тем, как ушли на новости про детей, говорили, сейчас хотелось бы про гигиену сна у детей поговорить, потому что современные дети и подростки — это отдельная история. Это не мы, когда раньше не было гаджетов, был двор, деревня, телевизор, только «Спокойной ночи, малыши» и прочие какие-то программы такие минимальные, там, мультики. Сейчас ребенок вообще в другом мире живет. И, соответственно, по-другому миру все происходит у него в голове, и сон с его режимом сна — это вообще тоже биоритмы. Все порушились, мне кажется, потому что дети сейчас засыпают много позже, а кто-то ночью все равно в телефоне или где-то в гаджете, это уже подростки, само собой, какие-то дела недоделанные, игры и прочее, прочее, прочее. И поэтому я думаю, что нарушений сна у детей намного больше сейчас.
3: Полностью с вами согласна. Это, конечно, проблема ночного образа жизни. И сейчас очень часто дети находятся еще и в отдельных комнатах.
2: Конечно.
3: То есть мы стремились к соблюдению границ, казалось бы,
2: да.
3: Но нет абсолютно идеальной ни одной вещи в этой жизни. Поэтому очень большое пожелание ко взрослому населению смотреть, чтобы детки соблюдали режим дня. Потому что вот эти навыки, которые мы приобретаем в детстве, они являются нам дальнейшей опорой во взрослой жизни. И поскольку у нас есть привычка вовремя ложиться и вовремя вставать, то нам проще ее поддерживать тогда, когда на нас влияет масса различных факторов взрослой жизни. У детей, конечно, сложно. Сложные экзамены, сложные подготовки, очень много переживаний по этому поводу. Поэтому за сон надо прям очень хорошо бороться у детей.
2: Конечно, еще как бороться, тем более впереди у нас сейчас 1 сентября вот-вот наступит, поэтому ночью привыкли летом особо не спать вместе с родителями, у меня каникулы, я имею право, высплюсь до обеда. Вот сейчас, кстати, вот перестраивание, начинать прямо сейчас нужно, что к 1 сентябрю возвращаться в график, как говорится.
3: Да, уже пора.
2: Пора.
3: Конечно.
2: Это будет сложно первое время. Вообще организм может перестроиться, например, с часу ночи ребенка, подростка, сейчас говорим, перестроиться на 11 хотя бы укладываться. Когда он сформируется, этот самый правильный биоритм у ребенка?
3: Дети, конечно, достаточно быстро адаптируются, но чем больше скорость каких-то изменений, тем, конечно, сложнее организму. Лучше все делать немножечко постепенно. И у детей... Угу. Это же у нас еще и растущий организм.
2: Конечно.
3: Для них это очень важно, чтобы у них формировались их кости, мышцы. Чтобы ребенок устал к вечеру, нужна хорошая физическая нагрузка, нужен какой-то баланс, нужно, наверное, меньше шума, нужно меньше вот этих потока информации самой различной. Потому что наш мозг во время сна, он на самом деле не спит, он как раз трудится, он занимается аннигиляции ненужной информации, он выбирает то, что нам пригодится в жизни, сопоставляя с нашим прошлым опытом, или выбирая ту информацию, которая неоднократно повторялась. То есть это идет такая хорошая сортировка. У нас работает наша иммунная система. И вот тоже была недавно такая интересная работа по давлению сна. Почему, когда мы болеем, нам хочется спать? Не только потому, что нам плохо, а потому что, когда мы засыпаем, включается активно наша иммунная система. И, соответственно, если у нас мало сна, значит, у нас мало иммунитета, значит, мы будем больше болеть. Ну, конечно, во время сна выводятся все наши отработанные продукты, да, из нейронов, что тоже очень важно. И самое главное, конечно, вычищает наш мозг разную лишнюю информацию. Потому что, чтобы, допустим, увидеть звезды на небе, нам нужно погасить свет лишний. И в большом городе мы звезд не увидим, потому что есть большая освещенность.
2: Да.
3: Ну или не услышим пение птиц на шумной трассе. Чтобы было что-то хорошее, прекрасное в нашей жизни, мы должны убрать лишний шум.
2: По поводу лишнего шума. Многие спят в берушах, я просто знаю, и с масками.
3: Это да.
2: Вообще, это как? Это нормально, либо нет? Потому что понятно, что в большом городе шума очень много. Тем более, если рядом какая-то большая трасса, дорога или еще стройка, которых очень много, да? То есть человек не знает, как приспособиться. Вот она тебе, бессонница, будет хронической постоянно, потому что постоянно есть какой-то шум. А беруши как в этом плане работают?
3: На самом деле, конечно, спать лучше без лишних предметов, скажем так. С другой стороны, поскольку вся наша жизнь — выбор, то если действительно есть шум, то лучше спать с берушами, чем просыпаться от шума. С другой стороны, есть такое понятие «спит как убитый». Так. Если у человека все хорошо со сном, то эти люди не слышат ни шума трамваев, ни шума какого-то города, им не мешает свет. В общем-то, сон — это физиологический процесс. И если мы хотим спать, если у нас на душе спокойно, если у нас есть планы на следующий день, нам есть зачем просыпаться, то сон будет хороший. Если, конечно, у нас нет какого-то составляющего, если у нас тревога на душе, печаль, то, конечно, сон будет более чуткий, более поверхностный. И тогда нам будет все это мешать. И если, конечно, человек спит с маской, с берушами, то есть ему нужно прилагать какие-то дополнительные усилия, чтобы был хороший сон. Но за исключением, наверное, женщин, которые спят с храпящими мужьями.
2: Да-да-да. Мы сейчас про апноэ сна.
3: Да.
2: Что это за состояние? Вообще всегда ли? Вот вообще, потому что как бы храпящий муж, кстати, иногда храпящая жена.
3: Совершенно верно.
2: Это же такое достаточно, ну, естественное, мне кажется, явление в большинстве семей.
3: Конечно.
2: Когда понять, что действительно это не то, что там, да, не высыпаешься, потому что рядом человек храпит, но как человеку помочь? Потому что я же понимаю, что это опасное состояние. Это кто-то думает, ерунда.
3: В ряде случаев да.
2: Угу.
3: На самом деле мужчины имеют такое строение глотки, которое предрасполагает к храпу.
2: Так.
3: Вот. Не каждый храп, он вреден. Опасен тот храп, который сопровождается остановками дыхания во сне. Не все остановки дыхания сопровождаются храпом. И для нас, конечно, важнее, ну и для человека, наверное, да, есть ли у него эти остановки дыхания. Остановки дыхания могут быть из-за нарушения работы мозга, они называются центральное апноэ, и часто очень бывает у пациентов с сердечно-сосудистой недостаточностью или у пациентов с выраженным нарушением ритма сердца, то есть все-таки больше у них. А вот обструктивное апноэ, так сейчас уже достаточно широко известное, оно чаще всего встречается у людей с ожирением, потому что дыхательные пути просто бывают точно так же сдавлены жировыми отложениями, уменьшается просвет глотки, ну и, соответственно, она легче спадается. Это могут быть какие-то эндокринологические заболевания, это может быть какой-то вариант строения нёба, аномальное строение. Бывают пациенты, у которых очень длинный маленький язычок, и он западает на глотку. То есть это надо, ну, я думаю, что сейчас каждый пойдет и посмотрит, как выглядит.
2: Все эти факторы риска, да.
3: Да. Раньше считалось, что обструктивное апноэ сна, оно бывает только у очень полных людей. Ну и, собственно, это синдром Пиквика, да, записки Пиквикского клуба, где был вот этот слуга Джо, который везде засыпал, толстый мальчик.
2: Да.
3: Вот. А сейчас уже стало понятно, что так бывает далеко не всегда. И иногда обструктивное апноэ сна в серьезной степени бывает у пациента, у которого чуть-чуть лишний вес, чуть-чуть искривление перегородки, чуть-чуть увеличен язычок, и по совокупности вот это все, может быть, у кого-то чуть-чуть какие-то отеки, и вот это чуть-чуть в нескольких местах, оно тоже может собрать нам синдром обструктивного апноэ сна. И поэтому, конечно, нужно обследоваться. Это компьютерная сомнография, это полисомнография, для того, чтобы все это своевременно выявить. Почему это нужно выявлять? Если ранее единственной терапией это была CPAP-терапия, то есть это специальный прибор, который поддувает воздух, и пациент спит в маске, но если есть синдром обструктивного апноэ сна, то это, конечно, спасение. Эти люди высыпаются, они худеют, они молодеют, у них сходят отеки, и это, конечно, прекрасно. Если синдром обструктивного апноэ сна выражен не настолько сильно, то можно применять и другие методы. И сейчас есть несколько препаратов, которые уже позволяют бороться с обструктивным апноэ сна. Наши резервы терапевтические увеличиваются.
2: Вот
3: поэтому
2: это да.
3: Да, есть смысл обследоваться и вовремя начинать лечение.
2: По поводу мужчин мы сейчас по большей части поговорили, а по поводу женщин. Почему устроенных, казалось бы, все чудесно, прекрасно женщины, начинаются вот такие проблемы? Храп, апноэ сна.
3: У женщин тоже храп встречается.
2: Гормоны?
3: Чаще это встречается, связано, во-первых, со строением глотки, связано с тонусом мягких тканей, с эластичностью глотки, то есть с возрастом она у всех снижается, и у женщин тоже в том числе. Тут, ну, и лишний вес тоже есть, отечность тоже есть. Щитовидку проверить нужно, потому что это тоже могут быть какие-то такие небольшие, невидимые глазу отеки. Но вот по совокупности, но чаще это такое строение ротоглотки плюс снижение тонуса наших мягких тканей.
2: Ах, вот так вот. Слушайте, а по поводу, кстати, женщин и бессонницы мы не говорили. Ведь есть такие, у нас гормональные всегда какие-то колебания в течение всей жизни. Мы же говорили в прошлых программах, что женщины чаще страдают бессонницей, хронической формой, чем мужчины, правильно?
3: Было очень интересное исследование, по результатам которого жалобы на инсомнию чаще предъявляли женщины, но, как выяснилось, по данным уже инструментальной диагностики, что более выраженные нарушения сна встречаются у мужчин. То есть женщины жалуются больше,
2: а мужчины. А мужчина просто, ну, не сплю, так и не сплю, пойду какими-то делами займусь.
3: Но тут тоже есть такой интересный момент, тоже было исследование.
2: Да.
3: Вот если мужчина женат, и он спит вместе с супругой, то его сон глубже. А вот женщина спит глубже, если она живет одна.
2: Вот тебе раз. Вот зря мы про это исследование сказали. Мы тут с демографией боремся, Елена Анатольевна. А вот тут раз и вот сказали в эфире. Ну ладно, будем знать, будем знать. Ну, кстати, вот еще ну, не так давно, там 18-й, 19-й, 20-й век, даже начало 20-го, женщины и мужчины в разных спальнях спали. И все прекрасно было же, чудесные, большие семьи были. Кстати, если мы об этом...
3: Конечно.
2: Так что это не влияет.
3: Абсолютно.
2: Если вдруг какой-то храп или кто-то жаворонок или сова, можно спокойно в разных комнатах спать, и все будет хорошо и чудесно.
3: Да, конечно.
2: То есть выход из ситуации можно найти,
3: всегда.
2: Если уж на то пошло. Но если это что-то серьезное, типа апноэ сна, как раз тем более такого нехорошего, да, с задержками дыхания, то тут нужно заниматься серьезно. Потому что иначе к чему это может привести?
3: Ой, но самое страшное, это, конечно, синдром внезапной смерти. Самое такое закономерное — это повышение веса, потому что когда у человека есть апноэ, нет глубоких стадий сна, соответственно, не вырабатывается тестостерон и соматотропный гормон, который расщепляет жиры. Это возникают бесконечные колебания артериального давления, поэтому возникает гипертоническая болезнь, при этом высокие цифры артериального давления, которые не купируются при назначении препаратов. И если есть повышенное артериальное давление, которое не снижается при приеме препаратов, нужно думать про наличие обструктивного апноэ сна в том числе.
2: Столько за этим идет. Казалось бы, обычный храп, да необычный. А вот еще такое явление, как про ноги. Вот хотела спросить отдельно. Если человек ночью постоянно двигает ими, хочется встать, походить, что-то вот всегда мешает и не может уснуть. Это, на самом деле, это частые вопросы наших слушателей. И мужчины, и женщины пишут, что это такое. Надо проверить железо, ферритин, магний, калий, что, чего не хватает. Либо это к неврологу бежать, к психологу, психотерапевту и так далее. Почему во время сна такое происходит? Синдром беспокойных ног, он еще называется,
3: совершенно
2: правильно?
3: Совершенно верно. Есть два синдрома. Есть синдром беспокойных ног. Это когда человек ложится спать и чувствует жжение, мажение, неприятные ощущения в ногах. Это раз. А второе, есть синдром периодических движений конечностями во сне. Это уже желание двигать ногами, а если это сон, то человек ногами двигает, но он это не ощущает, но у него тоже не бывает глубоких стадий сна, поэтому сон поверхностный, и он просыпается разбитым. Раньше был такой хороший лайфхак, как правило, у этих пациентов были очень смятые простыни. Но сейчас у нас простыни на резинках, поэтому нам сложнее ставить.
2: Не поймаешь, да.
3: Теперь приходится проводить полисомнографию. Если мы видим такой феномен, первое, что мы просим измерить уровень ферритина. Причем, если у пациента есть такой синдром, то уровень ферритина должен быть выше, чем нижняя граница нормы. Потому что сейчас вот было такое исследование, что этот симптом возникает потому, что ферритин не проникает через мозговые сосуды в мозг. То есть в крови его достаточное количество, а все-таки к мозговым ядрам он поступить не может. Для того, чтобы ему была возможность попасть в мозг, его должно быть достаточно большое количество. Второй момент. Иногда вот именно движение конечностями во сне могут быть ранним предиктором развития болезни Паркинсона. Такое тоже может быть. Но в любом случае этот синдром начинает проявляться, манифестировать все-таки на фоне какого-то эмоционального напряжения. И у меня не было ни одного пациента с жалобами на плохой сон, у кого не было бы какого-то эмоционального напряжения. Поэтому, конечно, сейчас уже по опыту я бы советовала не тянуть. Если нарушение сна больше недели, уже надо обращаться к специалисту.
2: Уже больше недели?
3: Я думаю, что да, потому что там высокий риск хронизации этого состояния.
2: А это уже другая работа абсолютно?
3: Конечно. Лучше не допускать. Лучше заняться профилактикой, чем потом попадать в такие хронические ситуации. И когда у нас уже хроническая инсомния, первое, это, конечно, когнитивно-поведенческая терапия. Это мы все объясняем, мы даем литературу. Это иногда медикаменты, причем в зависимости от того, какое состояние привело к инсомнии. Это могут быть и антидепрессанты, это могут быть противотревожные, это могут быть и антипсихотики. Это могут быть бензодиазепиновые, препаратов много. Иногда мы назначаем и препараты для сна, потому что если выбирать между плохим самочувствием днем и приемом препарата, то все-таки иногда выбор склоняется в сторону препарата. Но это все по ситуации. И в нашем центре мы, конечно, добавляем немедикаментозные методы. Это тоже бывает очень хорошо. Это транскраниальная магнитная стимуляция. Это такой небольшой массаж для коры головного мозга, которая приводит к перестройке синаптических связей между нейронами. И в самом начале терапии бывает очень хорошо. Это гиперборическая оксигенация очень хорошо тоже идет. Это наша разработка нейроплей. Это методика биологической обратной связи, которая учит управлять возбуждением или торможением своих нейронов. И это, конечно, ну, и остальные физиотерапевтические процедуры. Но вот хроническая инсомния, в общем-то, это такая комплексная проблема.
2: А долго лечить хроническую инсомнию, как раз ту самую бессонницу, которая длится давно? Я же понимаю, что человек уже приходит к специалисту, Елена Анатольевна, когда уже совсем тяжело и не в моготу. У нас же до победного все терпят.
3: Чаще так, к сожалению.
2: То есть уже
3: да.
2: год, два, три, да какой, лет пять уже не спит особо, по два часа пытается как-то на каких-то энергетиках, кофе круглосуточном просто существовать, и потом уже понимает, что все, сил нет, и уже идет к специалисту. Тут уже такая хронизация той самой инсомнии. Что с этим делать? Долго выводить человека?
3: Бывает по-разному, и все зависит от человека. Если человек доверяет врачу, если он комплаентен, то есть если он настроен выполнять все назначения, то у нас бывают прям такие победные пациенты, которые за неделю...
2: За неделю?
3: Да.
2: Могут, вот это скорость, так.
3: Могут практически восстановить сон, но это вот по совокупности. И работа пациента, и работа, в общем-то, бригады практически врачей. Но... Ну, может быть, за неделю до конца не восстановить, конечно, но уже бывает хороший результат, и такие есть, да.
2: Слушайте, как хорошо. А вот есть же пациенты, которые приходят на всякий случай, вроде бы мне неплохо, я вот принимаю вот эти вот препараты, можно же дальше их принимать? Приходят на консультацию к неврологу-сомнологу, мелатонины какие-то и прочее-прочее, их много, и БАДов, и всяких препаратов, которые на всякий случай. Вот ваше отношение, если человек сам начал, и вроде бы все неплохо, но я проконсультируюсь, вот, потому что боюсь их бросить, на них сижу несколько месяцев, и вроде как засыпаю. Но если я их брошу, мне как от этого будет плохо? Нет? Бессонница вернется?
3: БАДы, в общем-то, они не помогают. И мелатонин...
2: И магний тоже нет в больших дозах, говорят.
3: При хронической инсомнии нет. Ими можно пользоваться при какой-то острой стрессовой ситуации. Опять-таки, наверное, вот я уже по своим пациентам... Если раньше считалось, что к врачу надо обращаться, когда возникает хроническая инсомния,
2: да.
3: И я это и говорила, в общем-то, что тогда уже есть смысл идти к врачу, но теперь я смотрю на пациентов, их становится все больше, и уже, в общем-то, для меня понятно, что неделю хорошо, ты справляешься сам, не справился, все-таки обратись к врачу.
2: Конечно.
3: Чтобы тебя правильно сориентировали.
2: Вот расскажите, пожалуйста, когда нужна полисомнография, да, вот правильно
3: это исследование? Полисомнография, да.
2: Как вообще она проходит? И вообще всегда ли она нужна человеку, который приходит с хронической бессонницей? Вот уже определились, да, бессонница есть. Но можем попробовать не проводить полностью полноценное обследование, либо это необходимо?
3: Полисомнография – это золотой стандарт исследования сна. Что мы при этом исследуем? Мы записываем электроэнцефалограмму, смотрим колебания мозговых волн, и прибор выстраивает нам стадии сна. Мы смотрим дыхательные потоки, мы смотрим напряжение мышц, это нам нужно для болезни беспокойных ног,
2: да.
3: Это для бруксизма. У нас оценивается движение грудной и брюшной стенки, чтобы понять, есть ли апноэ и центрального анагенеза или обструктивного. И ЭКГ, конечно же, пишется. И на самом деле, ну, это всегда очень интересно. И я никогда не против обследования, потому что оно не несет никакого вреда для пациента. Все же для пациента с инсомнией чаще такое исследование не нужно. И если мы начинаем лечение и видим положительную динамику, то исследование можно не проводить. Но если вдруг мы лечение проводим, а результата мы не видим, то, конечно, нужно обязательно провести дополнительное обследование.
2: Спасибо большое. Вот на этом закончим наш эфир. Благодарю от всей души, было очень интересно. У нас в гостях невролог, сомнолог, заведующий отделением функциональной диагностики заболеваний нервной системы Федерального центра мозга и нейротехнологии ФМБА России Елена Анатольевна Баранова. Спасибо.
3: Спасибо и доброго утра.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве час дня, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Самарской области в результате удара дрона в ВСУ погиб один человек. Налет беспилотников совершен на Новокуйбышевск, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, сформирован оперативный штаб. Минувшей ночью Самарская область подверглась массированной атаке украинских дронов, были сбиты и подавлены несколько десятков беспилотников. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий и попадание в логистический комплекс «Озона». Там пострадали 4 человека. В Курской области в результате атаки дрона в ВСУ пострадала женщина. Накануне под ударом оказалась Слобода Белая, сообщил губернатор Александр Хинштейн. По его словам, у 54-летней местной жительницы гипертонический криз, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Она госпитализирована. В Минобороны сообщили об ударе по Украине. За минувшие сутки поражен военный аэродром и объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Как следует из сводки Министерства обороны, применялась авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Всего уничтожены цели в 146 районах. За сутки в зоне СВО Киев потерял около 1370 солдат и офицеров. Средства ПВО сбили 11 управляемых авиабомб и 1053 беспилотника. Российские фигуристы выиграли 4-е золото на юниорском гран-при в Китае. Первое место в соревнованиях спортивных пар заняли Полина Шешелева и Егор Карнаухов. За выступление в произвольной программе они получили 126,30 балла, набрав в сумме 191,84 очка. Серебро и бронза у китайских спортсменов. Ранее на этапе в Сиане победили российские одиночники Лев Лазарев и София Дзепко, а также выступающие в танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
6: Реклама. Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
8: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
10: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
11: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
10: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
12: каждое воскресенье после 8 вечера.
13: Всего вам доброго и слушайте рок.
14: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
15: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она – современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Программу со мной, как обычно, ведет Вера Павлова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей, всем добрый день, здравствуйте.
16: Давайте, что ли, представлять сразу гостя.
2: Андрей, подожди. А у нас мы должны сказать, что в честь чего мы сегодня пригласили гостя.
16: Давай, да.
2: Да, у нас 18 августа мы праздновали День географа, я напомню, на этой неделе. Да, и в связи с этим у нас родилась с Андреем такая идея, что мы бы хотели действительно, ну, позвать эксперта, который близок, ну, тема географии, конечно, очень широка, и мы здесь можем много про что говорить, но мы решили, что будет самое такое животрепещущее, обсудить погоду, все, что связано с прогнозированием погоды, с климатом, ну и многое-многое другое. У нас сегодня в этом смысле редкая журналистская удача. Вот, у нас в очном формате, в прямом эфире будет гость, который, ну, напрямую занимается как раз этими вопросами. И давай его представим.
16: Да, но не только погодой, но еще и находится, можно сказать, на острие науки и моды современные.
2: Да, да.
16: Конечно, сейчас искусственный интеллект, разного рода прогнозирование, моделирование — это вообще супер-супер востребованная вещь. Вот с нашим гостем как раз поговорим об этом сегодня. У нас в гостях Михаил Криницкий, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле Московского физтеха, старший научный сотрудник Института океанологии Российской академии наук, кандидат технических наук. Михаил, здравствуйте.
17: Добрый день.
2: Михаил, спасибо, что пришли в этот солнечный, прекрасный денек к нам.
17: И я рад здесь быть, да, спасибо за приглашение.
2: Мы давненько следим уже за учеными с физтеха, в том числе, и как раз мы следили с Андреем за тем, что появился вот такой центр наук о Земле, и даже мы с кем-то год назад или полтора года назад удалось нам там поговорить про немножко про океан с одним из сотрудников. Но вот все-таки к вам более интересно обратиться с вопросами о разных направлениях. Вот, и на самом деле давайте начнем, наверное, с какого-то такого теоретического базиса, то есть искусственный интеллект, да, сейчас все пользуются, ну, вообще, наверное, во всех задачах используются и в бизнесе, там, и в науке часто используется искусственный интеллект. А вот машинное обучение, это вот то же самое или это что-то другое? И вот чем различаются вообще эти два термина? Чем вы пользуетесь в ваших исследованиях?
17: Это материал моей первой лекции, которую я читаю студентам, когда они приходят на мой курс «Машинное обучение в науках о Земле». Следующий курс у меня — это «Искусственный интеллект в науках о Земле». Но на самом деле мы продолжаем все то же самое, просто тут вопрос в чем? Искусственный интеллект, никто не знает, что такое на самом деле интеллект, во-первых, нет определения. Во-вторых, ну, когда мы не знаем, что такое интеллект, мы не знаем, что такое искусственный интеллект, но все равно все этим занимаются и все пытаются каким-то образом его реализовать. Вот была эра искусственного интеллекта в прошлом веке, которая там закончилась зимой искусственного интеллекта, когда примерно реализовывали искусственный интеллект как некоторую такую либо машину, либо алгоритм, который выполняет интеллектуальные задачи, и в этом, естественно, есть рекурсия. Когда мы говорим про интеллектуальные задачи, мы сразу снова ссылаемся на определение интеллекта, и все, и мы потеряны для общества в этой рекурсии. Соответственно, непонятно, что такое искусственный интеллект. Мы вроде бы как интуитивно это понимаем, но вот сейчас воспринимает искусственный интеллект как вот то, что у нас там в мобильниках. Этот гигачат, Яндекс.GPT или Алиса или что-то такое.
2: Который... Не только в мобильниках.
17: Не только в мобильниках, да, там на каких-нибудь серверах или в браузере, где угодно. Его воспринимают сейчас именно как лингвистический такой искусственный интеллект, который с нами может разговаривать, да, либо словами текстом, либо словами даже вслух. Но, естественно, это не совсем так. Нужно понимать, что вот когда мы генерируем какие-то картинки, мы вроде привыкли к тому, что это тоже искусственный интеллект. Да? Кто-то это так не называет, а потом думает, а, да, действительно, вроде тоже искусственный интеллект. На самом деле... Искусственный интеллект — это подмножество методов и там, каких-то задач внутри большого класса того, что называется машинное обучение. Машинное обучение — это, на самом деле, такая довольно древняя наука. Мы ее знаем с точки зрения науки как такой микс из теории вероятности и математической статистики.
2: Угу.
17: Все. В этот момент мы говорим, что искусственный интеллект, тот, который мы знаем, тот, который мы сейчас видим, это на самом деле такой инженерный хак. Это не тот...
2: Внутри этой области.
17: Да, инженерный хак в том смысле, что это не интеллект, который у нас в голове. Мы не... нам не удалось. Мы пытались сделать такую копию интеллекта, который у нас в голове, вот вторую половину прошлого века. Нам не удалось это сделать. Мы свалились обратно в математику, в теорию вероятности и мат-статистику. Да, хотя на самом деле все первые статьи, вот середины, второй половины прошлого века по искусственному интеллекту, они все опубликованы в журналах, посвященных нейросайенс, наукам о мозге, да, науки, это, да, когнитивным наукам, и более того, в биологическом нейросайенс, а никак не математический. Это вот примерно начиная с конца 80-х, с 90-х годов прошлого века, искусственный интеллект, то статьи по нему уже стали математическими, они уже стали публиковать алгоритмы, они уже стали опираться там на методы оптимизации, вот на это все. И уже в этом веке искусственный интеллект, тот, который мы видим, он стал уже математической дисциплиной, а не биологической. А до этого это было не так. И в этот момент мы говорим, да, это просто такой инженерный хак. Мы применяем некоторые статистические модели, которые вроде бы как ведут себя как интеллект в тот момент, когда они становятся очень-очень сложными, и когда мы кормим их данными, вот этими данными, которые мы добываем там либо в природе, либо из наших текстов.
2: Либо синтезируем их как-то,
17: либо синтезируем, да, когда мы, например, природу моделируем теми моделями, которые вот классические численные модели, там прогноз погоды, либо численные модели океана, которые мы знаем, что работают достаточно хорошо для того, чтобы... нам симулировать вот погоду, океан или климат достаточно близко к реальности. В этот момент мы говорим, что да, сложная модель, очень-очень сложная модель, у нее получилось понять, как работает речь, в смысле вот текст, да, наш естественный язык, как работает атмосфера, как работает океан. С каким-то приближением. В этот момент мы всегда вспоминаем вот это вот знаменитое высказывание, что все модели врут. Я напомню, что угу. модели — это угу. некоторое упрощенное понимание того, что происходит в природе на самом деле. Они дают нам возможность что-то предсказывать. У них есть предсказательные некоторые скиллы, возможность, но это упрощенное описание того, что происходит на самом деле. И то, что вот современный искусственный интеллект, лингвистический, угу. на самом деле каким-то образом для нас выглядит реалистичным, это на самом деле Ну, очень-очень удачное сочетание того, что у нас, во-первых, появились вычислительные ресурсы, достаточные для этого, алгоритмы, которые позволяют обучать достаточно сложные модели, и наше понимание, что для описания естественного языка или настолько же сложных или более сложных систем, то есть погода, океан, климат, нужны очень сложные модели, которые по сложности сравнимы с теми процессами, которые мы описываем. И их современные алгоритмы, которые мы к тому моменту разработали, могут обучать. Мы еще можем там затронуть вопрос, что значит обучать. И в этот момент мы сказали, да, теория вероятности и мат-статистика развились настолько, что мы смогли вот эти вот сложные модели создавать, которые достаточно сложные системы уже могут описывать.
2: Описывают и прогнозируют какие-то.
17: И прогнозируют, да.
16: Еще, наверное, повезло, что много данных уже оцифровано, и у нас есть такая возможность. И вообще есть интернет огромный, но если говорить про лингвистические модели,
17: это
16: про океан, тоже, что у нас накоплено большое количество данных, и там по астрофизике, там терабайты, и мы на этих данных можем что-то обучать, если бы этого не было. Это тоже одно из звеньев бы выпало.
17: Это действительно так, и вот у нас, если вы вспомните, buzzword, такое шумящее слово примерно десятилетней давности, это было big data, да, большие данные.
2: Да.
17: Но вот без этих больших данных, на самом деле, искусственного интеллекта не было бы вообще, в принципе не было бы. Без него это чистое машинное обучение, то есть такие относительно простые
2: математические.
17: Да, простые модели, которые проще, намного проще, у них то, что называется выразительная способность гораздо ниже. Я думаю, что очень-очень приблизительно можно поставить такую границу между искусственным интеллектом и машинным обучением, которое еще не искусственный интеллект, по сложности моделей. Вот когда они начинают уже быть достаточно сложными, чтобы описывать, ну, какие-то наши абстракции, которые у нас в голове происходят.
2: Мы называем их уже
17: вот, вот, наверное, можно, да, назвать их искусственным интеллектом. Но я все равно повторюсь, определения нет, и его, кажется, будет еще, оно появится еще не очень скоро. И это, на самом деле, большая проблема, в смысле задача, проблема в англоязычном ее интерпретации, и, задача в тот момент, когда мы знаем определение какой-то величины или какого-то явления, мы фактически уже решили задачу. Как только мы знаем, что такое искусственный интеллект или интеллект в принципе, мы совершенно дальше уже делать техники и вот это вот науки, теории вероятности, мат-статистики или какой-нибудь другой науки, уж не знаю, может быть, действительно биологии, потому что искусственные биологические нейросети, они тоже есть. И они тоже решают похожие задачи. И там вопрос только в том, чтобы их сделать достаточно сложными для того, чтобы они уже являлись интеллектом. Да? А так-то я знаю, что в Курчатнике, например...
2: Нейроморфные, да?
17: Может быть, даже не процессоры, а именно биологические нейросети. То есть я знаю, что там производились эксперименты по поводу того, что вот вырастить такую биологическую, именно живую нейросеть, сеть, которая может управлять автомобилем, ну, там, игрушечным, то есть это экспериментальные такие разработки, но это тоже возможно, то есть мы не знаем, откуда настоящий искусственный интеллект появится, а тот, который сейчас работает, это не настоящий, это просто такой трюк. Но очень правдоподобный трюк.
2: Как вы сказали, инженерный хак.
17: Да, инженерный хак, трюк, который нам уже очень помогает. С точки зрения инженеров, работает, что вам еще надо?
2: Ну да, казалось бы. А мы сейчас спросим, что нам еще надо.
16: Он уже, кстати, настолько асимптотически приближается к тому, как выглядит интеллект, что, ну, искусственный интеллект.
17: Да-да.
16: Вот, то, что он где-то в машинке работает в какой-то, что уже отличимость его от, так сказать, настоящего искусственного интеллекта уже достаточно сложна. Знаете, я хотел наших слушателей подключить, потому что у нас уже есть вопросы, и вообще пригласить к дискуссии. Во-первых, здравствуйте, наш постоянный слушатель Андрей нам пишет, что у вас сегодня очень актуальная тема.
2: Спасибо.
16: Я хочу еще сказать...
2: Да.
16: Ну, во-первых, смс-номер 8-925-48-94-8, Telegram говорит и Москобот, все как обычно. Мы в прямом эфире, поэтому пишите. А мне очень нравится, как Михаил рассказывает. Видно, что у него действительно огромный опыт популяризации этого момента, может быть, для студентов.
17: Спасибо.
16: Вот, то, что за короткое время он действительно изложил, одновременно не теряя научность, суть, которую большое количество людей сейчас, конечно, не знает и не понимает, ну, просто потому что это пока еще.
2: Ну, у них есть мы, благо с Андреем, да. Мы несем свет в этот мир. Ну, ладно, если без шуток...
17: А я вам помогаю,
2: да. Если без шуток, то теперь хочется, наверное, ближе уже к вашей тематике перейти.
16: Наукам о Земле.
2: Да, к наукам о Земле, потому что, ну, кажется, что сейчас, ну, много где есть, да, новостей, что-то случилось, там, какое-то наводнение, лесные пожары. Ну, то есть человек при всей своей, как бы, защищенности с точки зрения, там, технологий каких-то, да, и новых, там, инструментов, все равно остается очень сильно уязвим от окружающей нас среды. И в этом смысле вот само понятие прогнозирования с какой-то точностью, это же очень, ну, важно. Вот, и здесь мы так поняли с Андреем, что вы, у вас там несколько направлений, да, что это и климат, это океаны, это в целом погода. Вот расскажите, может быть, еще что-то есть вот про эти направления, что там удается сделать и как вы это делаете?
17: Давайте я начну, наверное, с того, как мы это делаем, а потом мы поймем, что мы можем делать, что мы сейчас пока еще не можем, но скоро сможем, а что остается принципиально, наверное, за пределами наших возможностей, когда мы говорим про искусственный интеллект, просто по принципу того, как он работает и что из себя представляет, там, например, климат. Нужно понимать, что погода, то есть атмосфера, на коротких, во-первых, отличие погоды от климата в том, что погода — это то, что... Да, погода — это то, что мы видим вот прямо сейчас за окном, ну и на диапазонах времени где-то там 5-10 дней, бывает иногда там говорят про погоду, когда это 15 дней, да. Дальше, когда мы говорим про какие-то более существенные диапазоны времени, это скорее уже прогноз такой среднесрочный. А вот после этого, когда мы говорим про диапазоны времени за пределами там, 10-15 лет, это уже климат.
2: Угу. Да? 10-15 лет.
17: Да, вот больше, чем 10-15 лет, а вообще-то говоря, климатические такие закономерности, их оценивают по промежуткам времени порядка там, 20, это маловато, но вообще-то говоря, порядка 40 лет. Соответственно, вот современный климат, который обычно оценивают, это те закономерности, которые мы видим, начиная вот примерно с 2003-2006 по настоящее время. Климат, на который мы опираемся, когда мы говорим про то, что было, когда мы говорим про климатические изменения, да, вот было одно, стало другое. Так вот, климат, о котором мы говорим, что было, это вот середина, начало, середина прошлого века. Ну, на самом деле, там, с конца 19 века измеряют. Когда мы говорим про погоду, это все-таки то, что происходит вот прямо сейчас. Либо прямо сейчас в тот момент, который мы изучаем из разряда, вот давайте изучим 2003 год, вот 1 января 2003 года, вот что там происходило, вот это погода. Когда мы говорим про климат, это не 1 января 2003 года, это промежуток времени там плюс-минус 5, как минимум 5 лет, потому что меньше, это уже мы не можем понимать, что на самом деле характерно для того периода, а вообще-то говоря, плюс-минус 10 лет от этого момента. Вот это разница между погодой и климатом. Так вот, в любом случае, предмет, который они описывают, да, это атмосфера. Есть еще океан, он более инертен, да, атмосфера — это такой очень-очень динамичный предмет. Океан гораздо более инертный, во всяком случае, на Земле, по сравнению с атмосферой. Но и там это все с точки зрения науки жидкость. И там в одном случае это сжимаемая жидкость, в другом случае несжимаемая. Когда мы моделируем, мы можем считать даже атмосферу несжимаемой жидкостью. То есть если модель прям совсем-совсем простая, именно классическая вычислительная модель атмосферы, она считает атмосферу вообще несжимаемой жидкостью, и такое тоже бывает. Но в любом случае, с точки зрения науки, это жидкость, которая описывается уравнениями, то, что называется уравнением Навье-Стокса. Это аналог второго закона Ньютона, только для непрерывных сред. И в этот момент мы говорим, ну, в принципе, если разбить эту, там, либо океан, либо атмосферу на маленькие кусочки, мы можем динамику каждого из этих кусочков описать этими уравнениями, дальше решать их. Так устроено классическое моделирование атмосферы либо океана. И если мы, естественно, все досконально, до последней молекулы мы учесть не можем, есть какие-то упрощения. Uh-huh. Соответственно, вот когда мы говорим про моделирование атмосферы классическими моделями, то мы говорим о том, что точность, то есть вот этот вот размер ячейки, размер таких кусочков атмосферы либо океана, он ограничен снизу. Да? Там для атмосферы это сейчас порядка нескольких километров, самый-самый такой, самый высокоразрешенные модели, самые точные модели. Для океана чуть поменьше, но все равно это первые километры, то есть размеры вот этих вот ячеек, размеры этих кусочков океана.
2: Я сейчас извиняюсь, первый километр, ну там, для тех, кто приехал на бронепоезде, да, то есть для меня. Первые километры куда? Ну вот уровень, да, есть?
17: Не-не, имеется в виду кусочки океана, которые мы описываем. Их размеры измеряются километрами. Всё, да, первыми километрами. Угу. А так-то в глубину, естественно, мы весь океан моделируем до самого дна. Конечно.
2: Отлично.
17: Иначе мы теряем некоторые причины, которые там регулируют движение океана или там какие-то глубоководные течения.
2: И атмосфера, соответственно, тоже. Вот я
17: и хочу атмосферу вот до самого верху обычно измеряют высоты не в метрах, не в километрах, а в уровнях по давлению, то есть это гектопаскали. Но в целом самые простые модели учитывают атмосферу до высоты примерно там 11-15 километров. Более сложные, которые более высокие слои учитывают, это уже там, до 30-40 километров. Но, вообще-то говоря, там это такие, которые более вычислительно емкие и которые хотят учитывать более тонкие эффекты в атмосфере, которые взаимодействуют уже это, с излучением Солнца и так далее. Так вот, в тот момент, когда мы говорим, как работает атмосфера либо океан, да, мы говорим о том, что там есть закономерности. Как минимум, мы можем их описать вторым законом Ньютона, уравнением на вес Стокса. Они там есть. Чтобы их аппроксимировать, то есть чтобы их решать, чтобы их спрогнозировать, нужны чаще всего, вот по нашим соображениям, нужны вот эти вот... нужно решать вот эти уравнения.
2: И данные нужны.
17: Ну, данные нужны, но мы сейчас коснемся, зачем они там нужны. Так вот, нужно решать вот эти уравнения, которые опишут, куда...

0: На самом деле, вот эти вот модели, классические модели, они считаются долго. Долго имеется в виду, что я могу спрогнозировать погоду, например, там, на трое суток вперед, это займет у меня примерно три часа расчетов.
1: Михаил, на очень хорошем. Это долго считается?
0: Считается долго. Угу. Ну, это долго, да. Когда мы хотим спрогнозировать.
1: Здесь и сейчас, да, за 15 минут, три часа — это долго, да.
0: Да. Но тут вопрос в том, что это один раз. А свойство таких моделей, оно заключается в том, что они не прогнозируют точно. Мы знаем, что они все врут. Угу. Они просто врут сейчас намного меньше, чем 40 лет назад, но, в принципе, они врут. И здесь вмешивается мат-статистика такая, что когда мы запускаем несколько моделей одновременно, которые одно и то же моделируют, то есть прогнозируют одно и то же, но немножечко начальные данные модифицируем, они, атмосфера по сути своей — это хаотическая система. Хаотическая с точки зрения науки, что это означает? Малое изменение в начальных условиях нам гарантирует практически экспоненциальное, то есть очень-очень большое расхождение через какое-то время. Это то, что называется эффект крыла бабочки, да?
1: Эффект бабочки, да.
0: Вот, соответственно, когда мы имеем дело с эффектом бабочки, мы говорим о том, что нам нужно несколько прогнозов, которые мы будем осреднять, и вместе они будут более точными.
1: Михаил, да, вынуждена вас перебить.
2: Нам надо прерваться. Значит, напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Михаил Криницкий, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ, старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат технических наук. Сейчас новости, а потом продолжим.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. За неделю в сторону московского региона летели свыше 2500 беспилотников. Это данные с 8.30 15 августа по 8.30 22. Были зафиксированы 2652 дрона, сообщил мэр Сергей Собянин в мессенджере «Макс». По его словам, на подлете к столице уничтожены 493 беспилотника. В Брянской области за сутки сбили 146 дронов ВСУ. Такие данные в мессенджере «Макс» привел в Рио губернатор Егор Ковальчук. По его словам, во всех случаях были уничтожены беспилотники самолетного типа. Были задействованы средства ПВО, Минобороны, мобильно-огневые группы, бригады «Барс» Брянск, а также спецподразделения Росгвардии. В МИДе России оценили число наемников в рядах ВСУ. Оно может достигать 20 тысяч, заявил посол по особым поручениям Родион Мирошник. Цитата. «Эти 16 тысяч можно считать контингентом иностранных наемников. По нашим данным, через ВСУ, кроме них, прошли еще 1030. Кто-то погиб, кто-то уехал, отслужив какое-то время. Сейчас цифра в 16-20 тысяч наемников в составе ВСУ вполне реальная», сказал дипломат в интервью РИА Новости. 6 августа военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова заявила, что в рядах ВСУ числятся около 16 тысяч наемников, которые представляют 72 страны. Владимир Зеленский поручил провести конкурс на создание памятника Мазепе в Киеве. Также он дал указание совместно с городской администрацией решить вопрос о месте установки монумента и обеспечить финансирование проекта. Ранее Зеленский анонсировал появление памятника Мазепе в центре украинской столицы на бульваре Тараса Шевченко на том месте, где раньше был памятник Владимиру Ленину. Иван Мазепа, военный и политический деятель конца 17-го, начала 18 века, долгое время был сподвижником Петра I. Во время Северной войны, посчитав, что российский император проигрывает, перешел на сторону шведского короля Карла XII. За измену присяги был предан гражданской казни с лишением титулов и наград. Русская православная церковь предала Мазепу анафеме. В 2008 году президент Украины Виктор Ющенко издал указ об установке памятников гетману в Киеве и Полтаве. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
3: Говорит Москва.

0: Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Семья – там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
1: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат государственной премии «За верность науке» – программа «Ученый свет».
4: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, а программу со мной ведет Вера Павлова. Вера, привет.
5: Всем добрый день, дорогие радиослушатели, здравствуйте.
4: У нас в гостях Михаил Криницкий, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ, старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат технических наук. Михаил, здравствуйте еще раз.
6: Добрый день.
5: И мы продолжаем наш разговор.
4: Мы продолжаем.
5: Мы остановились в первой части на том, что рассказали, что для того, чтобы иметь, как бы сказать, быстрое прогнозирование, надо использовать желательно несколько сразу моделей, и чтобы
6: не совсем так. Или более точное, чтобы прогноз был. И в этот момент мы как раз приходим к тому, что те модели, которые мы сейчас используем, гидродинамические, ну вот эти вот классические вычислительные модели атмосферы, они очень дорогие вычислительные, мы можем себе условно позволить вычислить одну, она там будет считаться 3 часа, вот конкретно у нас, да, она считается вот на всю Арктику 3 часа, и это у нас прогноз на 72 часа вперед. 72 часа вперед, трое суток, а вы в Яндексе обычно видите 10-15 суток, да? Вот, соответственно, это много, это дорого вычислительно. А нам нужно их, чтобы уточнить прогноз, нам нужно чуть-чуть поварьировать исходные параметры и прогнать таких моделей несколько. Соответственно, это становится в несколько раз дороже.
5: И в этот момент... вычислительных мощностей.
6: Да. Вот, и в этот момент мы говорим, что, господи, ну, окей, хорошо, мы можем развивать вот эти вот вычислительные модели погоды, либо океана. И дальше, и это продолжают делать, этим занимаются большие институты у нас в России, этим продолжает заниматься гидрометцентр, они большие молодцы, но они изобретают всякие разные способы снижения вычислительной нагрузки, кроме того, чтобы просто уточнить там какие-то запчасти у этих моделей. И в этот момент мы говорим, что а нельзя ли все те же самые закономерности, которые мы знаем, что они там есть, нельзя ли их аппроксимировать другим образом, не гидродинамикой, не решать уравнения, а каким-то образом их упрощенно аппроксимировать, упрощенно получать это решение. И в этот момент мы приходим как раз вот к идее о том, что точно, а у нас же есть способ упрощенно получать решение. Это называется аппроксимация. И на самом-то деле все машинное обучение, весь этот искусственный интеллект с точки зрения анализа функций, с точки зрения каких-то вычислений, это все аппроксимации того, что мы наблюдаем в данных. Я тут позволю себе небольшое переключение, да, как-то рассказать, как вообще работает машинное обучение. Вот буквально на 30
5: давайте,
6: секунд.
5: Да,
6: у
5: давайте.
6: Нас есть большое количество данных, в которых есть какие-то зависимости между переменными. Одни зависят от других. Но у нас нет той формулы, да, вот когда мы говорим, что у нас какая-то формула, в школе мы учили, вот Y зависит от X, у нас этой формулы нет.
5: Угу.
6: У нас есть просто данные, вот просто точки, в которых Y и X одновременно. И как работает машинное обучение? Вот это модель, которая аппроксимирует эту зависимость, то есть приближенно ее какой-то функцией аппроксимирует. Вот эта самая функция, это и есть искусственная нейронная сеть. Вот первое, чему я учу наших студентов, когда у них глаза открываются вот так вот на пол лица, нейросеть — это просто функция. Это просто функция. Она очень сложная.
5: Да.
6: Но это просто функция, которая вычисляет Y на основании того, что у нас есть в иксе. Другое дело, что x у нас там, я не знаю, в нем этих измерений, то есть x у нас это не одно число, да, это в некоторых
5: набор
6: случаях... Да, это набор. Это очень большой набор, это очень высокоразмерный x, да, и y тоже может быть очень-очень сильно высокоразмерный. Но модель, которая одно отображает в другое, она тоже очень сложная, и она способна с этим справиться. И вот в этот момент мы говорим, что а у нас есть набор данных. Здесь вот, собственно, появляется та самая идея, а давайте из этой самой big data, да, из больших данных мы извлечем эти закономерности. У нас есть набор этих данных, у нас есть вот эта вот машинка, да, вот эта вот функция, которая умеет отображать. Нам нужно ее только настроить. У нее настроек вот этих вот самых параметров в нейросетях, да, у нее этих самых настроек очень-очень много. Есть специальные алгоритмы, которые позволяют эти настройки, вот, собственно, подкручивать. Это называется там алгоритмы оптимизации, которые позволяют нам сделать так, чтобы эта нейросеть, вот это отображение из X в Y, делала как можно более точно. Это и есть аппроксимация. Все. В этот момент у нас есть все запчасти, все компоненты этого решения. Есть данные, на которых обучаться. Есть вот эта самая машинка, которая будет делать это отображение. И есть алгоритм, который настраивает эту машинку. Так вот, в этой машинке этих параметров очень-очень много. В современных нейросетях вот лингвистических этих параметров там сотни миллиардов, в некоторых случаях уже даже триллионы параметров. Это нужно понимать, очень большое количество параметров. Что это означает? Эти модели, что называется, очень сложные, очень выразительные, то есть они по выразительной способности уже достигли той сложности, которая позволяет нам описывать либо естественный язык, либо, как в нашем случае...
5: Предсказания прям какие-то точные.
6: Да, вот, ну, недостаточно точные, они все равно ошибаются. Это все равно модель, она все равно ошибается. Но она ошибается ровно настолько, насколько ошибаются те самые данные, которые мы измерили. Или смоделировали классическими моделями. Мы можем нейросеть заставить аппроксимировать поведение классической модели, потому что данные у нас есть, которые классическая модель намоделировала. Ну, давайте мы сделаем, чтобы нейросеть аппроксимировала, то есть приближенно все то же самое высчитывала. Приближенно, ну, я здесь называю приближенно, но она достаточно точно способна это сделать, именно потому, что она очень сильно выразительная. Именно выразительная способность ее гарантирует, вот эту способность очень точно аппроксимировать это решение. И в этот момент мы приходим к главному, чем хороши нейросети, то есть вот искусственный интеллект в погоде, либо климате, либо в океане. Он вычисляется на 2 порядка, на 3 порядка быстрее по сравнению с классическими моделями.
5: Понятно. Потому что классические модели, значит, энергозатратные. нужно много времени, минимум 3 часа, вы сказали, это на 70...
6: Это такие оценки, да, то есть нужно много времени, нужно много...
5: Энергии
6: Ну, энергия там, она сравнима с тем, что обычно на искусственный интеллект тратят сейчас уже. Вот, но они медленные. Они вычисляются на суперкластерах, вот, которые, например, есть вот в гидрометцентре, да, или в каких-то центрах прогноза погоды. Нужно понимать, что современные кластеры, вычислительные кластеры, они нагружаются в основном, вот достаточно хорошо нагружаются моделями прогноза погоды. Это главная вычислительная нагрузка, которая ложится на современные вычислительные кластеры там, во Франции, в Германии, в России, в Японии. Ну, вот я сейчас перечисляю. Ну, в Штатах, естественно, перечисляю. Вот такие вот гидрометеорологические центры. Основные вычислительные кластеры, не говорим про те, которые сейчас под искусственный интеллект создаются, да, вычислительные кластеры классического толка, они создаются в основном
5: для
6: прогноза погоды океана климата. Ну, другие современные уже для искусственного интеллекта, да.
5: Вопрос вот сразу к вам. В вашей научной группе, в вашем центре, можно ли сделать предсказание на 7 лет вперед?
6: Можно все, но это будет... Знаете, как анекдот про секретаршу? Я умею печатать со скоростью 3000 знаков в минуту. Но такая... Чушь получается. Смотрите, можно спрогнозировать на 7 лет вперед. Это уже будет считаться прогнозом климата, да, такого ближнего климата. Климатические модели у нас пока что именно искусственного интеллекта, да, нейросетевой. У нас пока что нет. Мы работаем к тому, чтобы ее создать, чтобы ее скомпоновать. У нас вот в прошлом году я говорил, что вот примерно на горизонте полутора-двух лет у нас она появится. Ну, мы к этому продвигаемся примерно тем темпом, который я оценивал. Сейчас вот у нас будет одна ее часть, это модель океана. Скоро мы получим еще одну модель, которая вот модель атмосферы. Дальше нам нужно будет их соединить. И на самом деле там еще несколько частей есть, которые, на которые мы тоже работаем. Так вот, прямо сейчас нет.
5: Так.
6: У наших коллег из Центра наук о Земле, которые занимаются именно классическим моделированием климата, она уже тоже на подходе, если я правильно понимаю, они сейчас ее тестируют, вот уже совместную модель, но она вот именно вычислительная, классическая, то есть она будет считаться долго.
5: А вот вопрос сразу, значит, это ну, вы с вашими коллегами создаете новую модель, она такая...
6: Да.
5: Общее, ну, то есть я имею в виду общее в том смысле, что там и океаны, и атмосфера, и еще какие-то там, может быть, да,
6: части. Да, воды, суши, вот. Деятельный вот, слой суши, все вот это, да.
5: Что-то подобное вообще уже есть?
6: Конечно, очень много. Есть? Очень много. Давайте я буду говорить про... Классических моделей больше сотни такого рода.
5: Угу.
6: Больше сотни, одна вот ВВМ РАН от России сейчас, насколько я понимаю, только одна. Вот есть такой международный проект, называется проект сравнения климатических моделей, ЦМИП. Climate Models Intercomparison Project. Сейчас уже его шестая итерация активно идет. И вот от России в нем участвует пока что одна модель, это EVM RAN. Мы создаем, то есть вот наши коллеги из лаборатории динамики климата в Центре наук о Земле, они создают вторую модель, которая тоже, которую они тоже хотят туда, в этот проект представить. Это сложная задача, там много всего нужно посчитать, чтобы можно было понять, что модель работает правильно, неправильно, насколько неправильно, насколько неправильно. Это, кстати, очень важно. Я говорю, что вот в науке мы говорим не о том, что насколько точно, а насколько неправильно скорее. То есть мы должны оценивать ошибки. Вот, соответственно, про классические модели климата. Вот это не совсем наша забота, но мы должны, мы обязаны разбираться, как это работает, и иметь в виду, что это тоже делают, и кто это делает, и с ними постоянно советоваться. Но я сейчас говорю про, буду говорить про модели, которые именно в подходе искусственного интеллекта и моделируют климат. То есть фактически, которые будут моделировать климат, а, быстрее, б, настолько же точно, насколько классические модели, в, ну, с точки зрения статистического подхода. Это мы сейчас обсудим, почему это плохо либо хорошо. Таких моделей, которые люди пытаются, ну, исследовательские группы пытаются приспособить, именно нейросетевых искусственного интеллекта, приспособить под моделирование, под прогноз климата, сейчас уже несколько. От Microsoft есть, от IBM есть, совместно с NASA, с американским космическим агентством. Там у них вообще все сложно, у них NASA одновременно занимается тем, что вот это вот, ну, комплексная такая система, которая вроде бы NASA, космическое агентство. Ну, нет, да. Они environment, то есть природной средой они тоже занимаются. У них есть подразделение, которое, собственно, этим и занимается. И строит прогнозы погоды, и строит прогнозы климата тоже. Так вот, такие модели уже есть, но здесь большая проблема возникает не в том, что мы не можем ее построить. Можем, но просто это будет модель прогноза погоды и океана. Это не то же самое, что климат.
5: Угу.
6: Почему? Потому что модель прогноза погоды и океана, и, может быть, деятельного слоя суши, и, может быть, там даже ионосферы туда можно внедрить, и воды суши, все-все-все-все вот это. Это будет модель, которая работает сейчас на тех закономерностях, ну, да, в климате, да, которые сейчас. Мы живем в меняющемся климате. Мы живем в такое время, когда у нас закономерности в климате меняются, появляются новые, которых не было. У нас характеристики осадков меняются, у нас характеристики засух меняются. У нас меняются законы, по которым работает климат. Не те, которые вот конкретно для каждого кусочка атмосферы работают, это не меняются. Это навес Стоксова работает, вот как бы работал, так и работает. Но это очень сложная система, в этой очень сложной системе появляются новые взаимодействия, новые закономерности. А искусственный интеллект — это модель, основанная на данных. Она не знает ничего про физику, она знает про те данные, которые мы ей скормили, когда мы ее обучали. И это можно воспринимать, ну, вот как ребенок, да, он, я не знаю, там, книжку прочитал, откуда он представит, что есть еще какая-то квантовая физика до тех пор, пока он книжку не прочитал?
5: Ну,
6: вот
5: да.
6: Искусственный интеллект не узнает о том, что появляется в климате до тех
5: пока
6: пор,
5: пока мы ему не расскажем.
6: Пока мы ему не расскажем, либо а пока вот, оно не начнет происходить.
5: А вот, кстати, вопрос тогда к этому. Ну, то есть мы же даем какие-то данные,
6: да,
5: кормим условно,
6: да,
5: наш искусственный интеллект, но вот данных по погоде, их же не очень много. Условно говоря, мы знаем, что там, ну, там, не знаю, 200 лет можем туда, ну, ему загрузить, а все остальные данные все равно это с какой-то низкой детализацией. И не всегда же человек вел вот досконально фиксировал какие-то...
6: Ну, это так, да. Есть такая задача расширять количество данных и вариативность данных, которые у нас есть относительно вот того, как себя ведет погода. Но на самом деле, давайте так, относительно климата вот прошедшего столетия и современного, у нас очень много данных.
5: Ну, столетия, да.
6: Науки,
5: может быть, там даже,
6: да, науки о Земле, науки о Земле, науки об атмосфере, об океане. Это науки, в которых порождается наибольшее количество данных на нашей планете. Они могут соревноваться только с ядерной субъядерной... Нет, только с ядерной субъядерной физикой.
5: Подумала, генетика, может быть, но там...
6: Не-не-не, это все детский лепет по сравнению с тем, что мы получаем постоянно о нашей планете. Это спутниковые данные, там размеры, ну, объемы данных измеряются петабайтами, и накопление измеряется, ну, вот, ориентировочно, если я правильно помню, то космическое агентство, вот японское космическое агентство накапливает данных примерно порядка сотни гигабайт, по-моему, порядка сотни гигабайт в сутки. Это в сутки. Это очень много, просто.
5: А вот есть замечание от нашего тоже постоянного слушателя.
6: Да.
5: Вот он сказал, что, ну, 200 лет, вот, это данные за 200 лет, это вот всего там одна секунда в жизни нашей планеты, если смотреть ее возраст.
6: Это действительно так, но тут нужно понимать, что так подробно с точки зрения развития климата, вот как мы сейчас изучаем нашу планету, на самом деле это не очень надо, и если бы у нас была возможность, мы бы попробовали это использовать, но Может быть, и не очень надо. То есть, может быть, нам достаточно каких-то агрегированных, то есть обобщенных характеристик, ну, из разряда там средней солености океана там, пару миллионов лет назад или там несколько тысяч лет назад. То есть, может быть, этого достаточно. Но, в принципе, действительно, недостаток данных есть. То есть, чем дальше в прошлое, тем меньше данных у нас есть относительно того, что происходило на планете. Недостаток этот можно компенсировать. Именно, например, моделированием, классическим моделированием климата. Мы знаем, как менялся в целом климат, и нам можно представить, что вот классическими моделями климата, которые достаточно достоверно воспроизводят развитие климата, вот они могут нам для нашей модели искусственного интеллекта дать пищу для обучения. И точно то же самое на самом деле мы делаем в будущее, когда мы говорим, что вот мы хотим получить модель искусственного интеллекта, которая будет смотреть в будущее, мы ее, естественно, обучаем на каких-то данных. Эти данные мы берем откуда-то из тех моделей, которые мы считаем достаточно достоверными, то есть из классических моделей климата.
5: Ну, а вот вопрос сразу такой конкретный более к вам. Ну вот можно ли предсказать, например, появление урагана?
6: Там, ну, ураган — это не про климат, это про погоду.
5: Ну да, про погоду.
6: Можно в некоторых ограниченных случаях. Тут вопрос скорее в другом. Смотрите, ураган, тайфун, когда мы говорим о том, что он уже появился, вот его траектория и его развитие уже очень точно определяется с помощью искусственного интеллекта. Можно просто посмотреть, куда он там будет распространяться. Это есть и у Сбера есть такая модель, и у нас есть такие модели, и целая куча японских. Вот кому это актуально, все это делают. Вот с помощью модели искусственного интеллекта, который прогнозирует погоду, сейчас все это делают, это как раз не проблема. Проблема не в этом. Проблема в том, чтобы определить наиболее вероятное место возникновения и будущие характеристики тогда, когда его еще нет. Вот это проблема. Почему? Потому что мы фактически... Все эти ураганы, тайфуны, они все зарождаются вот в специальном месте, это вот в тропической зоне, да? И это фактически такой бурлящий суп. Это попытка, если мы говорим, где у нас там ураган возникнет и какие у него будут характеристики.
5: Мы как бы знаем, где, ну, в целом
6: мы знаем, где, но где конкретно, это очень большая проблема. Это как попробовать предсказать, где у нас пузырик в кастрюле образуется, когда она закипает. Это очень сложно. И практически очень-очень сложно как вот классическими моделями, так и моделями искусственного интеллекта. Мы сейчас продвигаемся в эту сторону, мы пытаемся проанализировать. Есть у нас такая работа совместно с Институтом физики атмосферы имени Обухова. Есть похожие явления мезомасштабной конвективной системы на суше. И там мы можем пробовать, вот мы сейчас исследуем, от чего зависит вероятность того, что появится вот это вот явление. Да? Это похожего рода явление, это такое... Ну, конвективное, то есть такое стремительное движение воздуха, которое появляется, оно не просто так появляется. Оно появляется на очень теплой почве, в определенных условиях.
5: Соединение нескольких факторов.
6: Да, вот, ну, и мы сейчас выделяем такие факты. Но вот здесь это такое ощущение, что это проще. И, соответственно, там действительно работают какие-то статистические механизмы, которые мы можем выяснить, вот, в том числе с использованием искусственного интеллекта, как статистической модели. В океане это, ну, я говорю, это просто бурлящий суп. Понять, где в этом бурлящем супе вот взорвется вот этот вот пузырик, сложно. Хотя бывают такие ситуации, которые, вот ураган Катрина, например, да. Вот, которые, ну, практически нереально было ему не образоваться.
5: Были такие.
6: Вот, и но в тот момент, естественно, мы сейчас на самом деле, ну, как-то достаточно плотно приходим к тому знанию относительно того, что да, это было предопределено, но на тот момент нашего знания относительно механики и природы тропических штормов такого рода, оно было недостаточно.
5: А вот еще есть вопрос тоже от слушателей. Вот мы сейчас про ураган, да, там можно. А вот как, будет ли ледниковый период?
6: Ну, давайте так.
5: Ну, вопрос.
6: Да, я понимаю.
5: Для тех, кто приехал.
6: Ледниковый период — это уже вопрос про климат.
5: Да.
6: Ледниковый период будет. В любом случае климат развивается поэтапно. Вот мы то в ледниковом периоде, то в межледниковье. На самом деле, прямо сейчас мы должны двигаться в сторону ледникового периода. И только наша антропогенная деятельность нас отвернула от этого благого пути. Поэтому, да, ледниковый период будет, он будет не сейчас. Сейчас мы движемся в сторону очень динамичной атмосферы, очень динамичного климата. И я говорю про динамичный климат не в хорошем смысле. Имеется в виду, что мы...
5: Резкие перемены.
6: Да, резкие перемены, постоянные вот эти вот то засуха, то осадки. Осадки будут кластеризоваться в том смысле, что они будут сбиваться в кучки по времени. Засухи тоже будут сбиваться, то есть они будут более длительными. Мы сейчас это уже наблюдаем. Посмотрите на Дагестан. Разве не было наводнений в Дагестане раньше? Да были, но просто таких интенсивных и таких разрушительных не было. Это, может быть, даже не вопрос к тому, что там службы не были готовы. Это вопрос к тому, что вот таких активных, вот таких интенсивных было меньше. И их будет становиться больше. Изменение климата нас приводит к тому, что их будет становиться больше.
5: Да. А у нас важное сообщение есть по поводу... Ну, скажем, да, наверное, Андрей, давай обратимся к нашим постоянным слушателям, потому что нам тут пишут, что вот очень опечаленные, что слушатели и вопросы игнорируются.
4: Да, вот Андрей пишет, почему-то вопросы игнорируются,
5: на самом деле...
4: нам, наверное, что-то не приходит, потому что...
5: Да, да.
4: Потому что я не увидел вопросов.
5: Мы не увидели действительно вопросов. То есть мы видим некоторые реплики, мы видим некоторые комментарии. Их очень мало, то, что нам пришло. Поэтому, ну, видимо, что-то со связью. Друзья, извините нас, пожалуйста, потому что мы тоже, мы просто не все видим перед глазами. И, конечно, мы бы задали все вопросы, но мы и так надеемся, что Михаил достаточно полно рассказал. Но в любом случае мы понимаем, что тема такая, что не хватает одного часа. И, конечно, Михаил, мы будем вас ждать.
6: У меня двухгодичный курс про это.
5: Да, ждать еще.
6: За один час, конечно.
5: Так вот быстро пролетело у нас время.
4: Угу. Значит, еще раз позовем Михаила.
5: Да.
4: Спасибо ему большое. Давите. Напомню нашим слушателям, у нас в гостях был Михаил Криницкий, заведующий лабораторией машинного обучения в науках о Земле МФТИ, старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат технических наук. Спасибо большое и Михаилу, и всем нашим слушателям, и постоянным слушателям. И до встречи в следующую субботу.
5: Всем пока.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
7: В Москве 2 часа дня. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Ейском районе Кубани объявили траур по погибшим при атаке украинских дронов. Отменены все праздничные и увеселительные мероприятия. Об этом заявил глава района Роман Бублик. По его словам, власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим. Сегодня Ейский район Краснодарского края подвергся удару дронов ВСУ. В одной семье погибли 2 ребенка, 2 взрослых пострадали и были госпитализированы. Также обломки БПЛА попали по предприятию в порту. В Минстрое заявили об отсутствии обращений маркетплейсов по восстановлению складов. В этом процессе предусмотрена государственная экспертиза. Цитата. «Мы, конечно, поможем и ускорим, если они обратятся», — сказал глава ведомства Ирек Файзулин. 19 августа Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент заявил, что поврежденные при атаках ВСУ логистические и складские мощности нужно восстановить, в том числе с помощью государства. Соответствующие поручения даны правительству. Иран объявил о переходе на наступательную военную доктрину. Об изменении позиции Тегерана объявил представитель вооруженных сил страны Амир Акрамини. Он уточнил, что такой подход не обязательно подразумевает превентивные действия. Предусматривается быстрый ответ на агрессию и более масштабный, чем первоначальный удар, ответные шаги Исламской Республики. В Китае человекоподобный робот побил мировой рекорд по бегу на 100 метров. Машина под названием «Молния» преодолела дистанцию за 9,32 секунды. Как сообщает центральное телевидение КНР, андроид развил скорость 14,5 метров в секунду. В Пекине с 22 по 26 августа проходят вторые всемирные соревнования человекоподобных роботов. Мировой рекорд в беге на дистанции 100 метров принадлежит ямайцу Усейну Болту – 9,58 секунды. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 23, завтра ожидается переменная облачность, без осадков, и до плюс 24 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск 2 раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
10: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
9: для пользы больного, будучи далек от всякого
11: намеренного, неправедного и пагубного.
12: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Медиа для родителей в 2026 году». В эфире главный редактор «Медиа МЕЛ» о современной семье и мире вокруг нее Елена Акимова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
14: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
13: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Детский диабет и фитнес». В эфире кандидат биологических наук, физиолог Владимир Меркурьев. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
13: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Атеросклероз нижних конечностей». В эфире кандидат медицинских наук Надим Аль-Юсеф. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва.
16: 94,8 FM. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Добрый день, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт», наша музыкальная страничка, внеполитическая, скажем так. Сегодня, я думаю, что вы уже по заставке поняли, у нас будет диско-вечер, но не только диско. Конечно же, когда говоришь о группе «Чик», речь идет не только об этом. Конечно, это и фанк, конечно, это смесь, абсолютная синергия жанров. 50 лет тому назад, в 1976 году, талантливые исполнители Найджел Роджерс и бас-гитарист Бернард Эдвардс создали группу, она называлась пока The Boys. Выступали в Нью-Йорке по ночным клубам, по самым разнообразным локальным фестивалям, пока в 1976 году вернулись к идее своего собственного коллектива, наняли барабанщика, клавишный и создали свой первый дебютный альбом одноименный, он так и назывался «Чик». Я хочу сказать, что название произошло, не имеет отношения, это не к «Чик» девочке, такое, значит, вульгарное сленговое название, не имеет отношения к никаким щечкам. Это такое стилизованное нью-йоркском жаргоне, скажем так, это от слова «шик». То есть это, так сказать, здорово. Я думаю, что в очень большой степени творчество этой группы очень недолгое, но оно, тем не менее, оправдывает свое название. Потому что до сих пор уже сколько прошло? Более 50 лет. Но, тем не менее, до сих пор по радио и повсеместно крутятся их записи еще с тех времен. Ну а знаменитая композиция «Super Freak», конечно, она просто не сходит в самых разнообразных фильмах, повсеместно звучит. Такой американский ответ карибскому диско, ямайскому, скажем так, диско, потому что вы понимаете, что по времени они совпали с выступлениями грандов того времени. Это и Бонем тогда уже блистало, и, конечно же, и Рапшин уже было очень много исполнителей, которые Дона Саммерс была. И вот, так сказать, сейчас эта группа, она не потерялась, придав такой американский немножко стиль этому карибскому чуду под названием диско. И с моей, ну, вам судить тоже, уважаемые радиослушатели, на мой вкус, сделали достаточно успешно. Так что я начал нашу передачу с композиции «Everybody Dance», «Все танцуют». Она не сходила буквально с дискотек. Я помню еще это и по Москве. То же самое это было наравне с другими. Это... Хотя, конечно, Бонни М блистала, потому что был концерт здесь, в Москве, и запись студии Останкина. Как вы понимаете, группа «Шик», она до нас не доехала тогда. Но и тем не менее, все равно даже в то время она не потерялась. Давайте послушаем еще одну композицию. Называется она «Good Times», «Хорошие времена». Когда же хорошие времена наступают? Ну, конечно же, тогда, когда ты влюблен и когда любят тебя. «Чик», «Good Times».

20:36, эта музыка приятна, ибо она не истерична, спасибо. Андрей, так очень серьезно, данный музыкальный стиль является приемлемым музыкальным стилем. Андрей, спасибо, очень рад вашей такой серьезной оценке стиля диско-фанк. Как всегда, уважаемые радиослушатели, я обращаюсь к вам с просьбой, не звоните, чтобы просто побольше послушать музыки, но буду читать все ваши сообщения. СМС-портал 925-88-88-94-8, Телеграм для сообщений Мискейбот. Заходите, пожалуйста, в Дзене, в ВКонтакте, на нашей социальной сети Макс. Мы, как говорится, везде, но что может быть лучше прямого эфира? Слушайте музыку. Следующая композиция. I want your love. Я хочу твою любовь. Я хочу твою любовь. Но почему? Конечно же, потому что я люблю тебя. Поэтому мне нужна твоя любовь. Чик, I want your love.

Карен пишет: «Добрый день, Рафаэль Никитич, слушаю вас на работе, всегда поднимайте настроение. Спасибо большое, Карен, все для вас». Роман пишет: «Добрый день, Рафаэль, приятная диско с нотками фанка на басу». Но чувствуется, да, что все-таки, так сказать, у истоков группы стоял бас-гитарист, да, так что приправлено джазом, фьюжн, хорошее музыкальное блюдо вышло, но синергия, разные стили, я бы все-таки назвал B-52, это группа тоже. Час назад их слушал, спасибо за эфир. Согласен, в принципе, Роман, я не претендую на какую-то, знаете, экспертизу музыковическую, но B-52 вот нас... Я люблю, кстати, мне тоже она нравится, но это все-таки рок-группа-то. Все-таки это рок-группа, так что здесь просто немножко другой, мне кажется, стиль. Помимо Роджерса и Эдвардса в классический состав группы входили барабанщик Тони Томпсон, и потом пришли вокалистки Норма Джин, Райт и Люси Мартин. Я думаю, вы оценили сейчас очень нежные такие, так сказать, приятные голоса. Роджер сам признавался в журнале Rolling Stones, говорил, что на стилистику чик, и их вдохновила рок-группа Roxy Music, и я думаю, это совершенно, так сказать, вот, Роман, это и вам тоже, и группа Kiss, потому что как раз это было время экспериментов, тогда рок, все это вместе смешивалось, перемешалось, так что я думаю, что чик, они все-таки были частью вот этого процесса синергии, когда нарождающаяся диско вливалась в роковые композиции, рок-н-ролльный, фьюжн, фанк, традиции фольклорные там смешались, кантри-музыка тоже пришла как раз туда, это, кстати, очень хорошо видно в последних хитах уже. И Элвиса Пресли. Так что вот так вот в конце, спустя год уже появилась вторая пластинка группы Cast Chicks. Альбом подарил, конечно, это первый, ну, хит хитов, да, назывался он La Freak. Уродец, да, монстр, казалось бы, но здесь ничего абсолютно об этом не поется, а поется о клубе. La Freak Club, где ты можешь отрываться всю ночь, где все бурлит, где все танцуют, где жизнь, где бурлящий Нью-Йорк. Это вообще-то такой, знаете, ну, фантазийный клуб, насколько я вот знаю, так узнавал, не было такого клуба, но это вот то место, где, которым они были, ребята, собственно говоря, как бы представляли для себя. Ну, хорошая фантазия. Было продано более 6 миллионов синглов. Песня поднялась до первой строчки американских чатов. И, кстати, до сих пор остается одним из основных, ну, и я тоже так думаю, гимнов диско-музыки конца 70-х годов. Так что давайте послушаем этот, как говорится, хит на все времена. Я убежден, что даже те из вас, кто, может быть, не слышали об этой группе, я, по крайней мере, сначала услышал эту песню, вот я вспоминаю, так сказать, много-много лет тому назад, а уже потом я узнал вот об этой группе чик, потому что, ну, цепляющая диско эта музыка, конечно, она не может оставить абсолютно никого. Чик, La Freak.

0: Вячеслав Шинов написал: «Вкусный фанковый бас». Согласен с вами абсолютно. Прекрасный ритм, прекрасное, так сказать, конечно, исполнение, конечно же, фанк, конечно же, своеобразное. Да, вкусная изюминка, которую добавили эти замечательные артисты в жанр и диско, и фанка. Сейчас время выпуска новостей. Я вас всех приглашаю внимательно их послушать, потому что жизнь продолжается. Но после этого обещаю, я опять вас вознесу на небеса музыкального шика.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
2: В Москве 14:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил россиян с Днем государственного флага. Он, наряду с гербом и гимном, воплощение непрерывной великой истории России, сказал президент. С этих слов глава государства начал выступление на втором этапе 23-го съезда партии «Единая Россия», который проходит в Москве. По словам Путина, предстоящие выборы подтвердят устойчивость страны, ее способность противостоять любым внешним угрозам. Он подчеркнул, что в единстве фронта и тыла всех поколений общества заключена сила России. Народ единый будет вместе сражаться за родину и ее интересы. Кроме того, Путин сказал, что чем сложнее для противника ситуация на фронте, тем более варварские атаки совершают ВСУ. Президент выразил уверенность, что российские войны не подведут, цитата, «с ними сейчас вся Россия». Он также подчеркнул, что Россия – суверенная страна, которая самостоятельно определяет будущее и развивается, несмотря на трудности, запускает масштабные проекты в экономике, обороне, госуправлении. Президент завершил выступление словами «Победа будет за нами». Дмитрий Медведев заявил о движении России к победе в СВО. По словам зампреда Совбеза, на Украине исчезла половина населения и 20% случайно оказавшихся у нее территорий. Он подчеркнул, что в Россию будет возвращаться все больше территории Украины. Выступая на съезде «Единой России», Медведев назвал киевский режим бандой христопродавцев во главе с наркоманом. Он также заявил, что нынешние руководители ЕС и отдельных европейских государств – вырожденцы, прямые потомки и наследники фашистов. Кроме того, Дмитрий Медведев назвал, цитата, «мантрой из западной псарни стремление порвать экономику России в клочья», подчеркнув, что наша страна выдерживает колоссальное давление. Сергей Лавров заявил о переломе ситуации с травлей российского триколора на Западе. «Эту тенденцию не остановить», сказал глава МИДа на съезде партии «Единая Россия». По словам министра, сохранение, цитата, «метастазов нацизма» на Украине по ту линию соприкосновения стало бы предательством предков, победивших нацистов. Дипломат также сообщил, что западные страны, включая США, давят на торговых партнеров Москвы, чтобы те отказались от постановок наших, от поставок наших энергоносителей. Кроме того, Лавров заявил, что Россия будет рада участию Европы в построении безопасности в Евразии, но при условии ее отказа от потакания интересам брюссельской бюрократии. Александр Новак заявил о начале поставок дополнительных объемов топлива на рынок. Его производят несколько НПЗ, которые недавно вышли из ремонтов. В комментарии журналистам вице-премьер сообщил, что власти ждут рост поставок бензина на рынок. При этом решение о снятии запрета на экспорт дизеля пока не принято. Кроме того, зампред правительства рассказал, что объем топлива экологического стандарта ниже Евро-5 будет на рынке незначительным, меньше 10%. Он уточнил, что крупные нефтекомпании не планируют выпускать топливо низкого класса, сосредоточившись на производстве продукции стандарта Евро-5. Новак добавил, что власти собираются балансировать рынок топлива за счет импорта, его объем будет меняться. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс

22, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.

0: Имена. Поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Баребруса
0: «Имена. Поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
3: Oh my goodness!
2: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
3: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
5: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять,
5: мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: «Право знать». Говорит Москва.
1: Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт».
7: Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем нашу музыкальную страничку передачи «Америка Лайт». С вами Рафаэль Ардуханян, автор, ведущий этой передачи. На волнах только единственной радиостанции «Говорит Москва», где мы выступаем, 94.8. Присоединяйтесь к нам. Сегодня постараемся, в такой знаменательный для всех нас день, в праздник нашего флага, но тем не менее постараемся абстрагироваться и немножечко послушать хорошую музыку. Кредо передачи – отвергать культуру отмены. Даже в такие сложные времена, когда отношения между странами, ну, скажем так, мягко, почти на нуле, тем не менее мы отдаем должное талантливым исполнителям, и неважно, из какой страны они родом, неважно, где они выступали, потому что это часть огромного-огромного культурного наследия всех нас. Может быть, такого большого, больше или меньше, не имеет значения. Мы не делим людей на какие-то, так сказать, политические, расовые, этнические, конфессиональные группы. Нет. Талант, он интернационален. И я думаю, что сегодняшняя наша передача, она в какой-то степени это и отражает, потому что слушаем замечательную музыку «Шик», которая, безусловно, была, так сказать, владела умами любителей диско, фанка во всех уголках мира. Николай пишет, вот не знаю, может быть, я не прав, но мне почему-то видится влияние сверхпопулярной в те времена диско-группы «Блонди». Николай, в этом и прелесть вот такого смешения жанров. Конечно, они немножко напоминают всего по чуть-чуть. Я вам скажу больше по поводу того. Как ни странно, вот вы послушаете еще композицию, она прозвучала у нас «Good Times». Это прямое влияние оказалось, это многие специалисты даже на выступление «Queens». «Another One Bites the Dust», вот эта знаменитая такая очень фанковая композиция, который исполнял Фредди Меркьюри, но это безусловно, и они не отрицали, что это под влиянием вот именно «Шика» нашего. Так что здесь ничего такого странного нет. Давайте послушаем еще одну композицию, называется она «My Forbidden Lover», «Мой», ну, как можно сказать, «Мой тайный любовник». Люди говорят, что ты просто дьявол во плоти. Меня ведь это не волнует. Продолжай говорить свою ложь, потому что мне обычно нравится то, что ты говоришь, и я все равно хочу тебя слушать. Им не важно, что у тебя в голове. My Forbidden Lover, Шик.

Уважаемые радиослушатели, еще раз обращаюсь, ну просто буквально режете меня без ножа, приходится сбрасывать звонки, без звонков, пишите, все буду читать. 8056 пишет: приятные тягучие воспоминания о временах моей студенческой молодости, Рафаэль, спасибо за тему, наслаждаюсь. Спасибо вам за внимание, безусловно, спасибо. Сейчас я хочу, чтобы мы послушали еще одну композицию, очень странная такая, «Суп для одного». Суп для одного, когда ты в бегах и когда никого нету, наступает вечер, и ты совсем один в пустом доме, и ты готовишь этот супчик и ешь его один. Ты совсем одна. Что делать, когда наступает вечер, и ты в пустом доме? Это тогда, когда нет любви. Такая грустная, скажем так, мелодия. Суп for one. Чик-шик.

Алексей Эйслайн пишет. Сначала подумал, будет играть песня «Леди Моджо». Там проигрыш похож. Это именно и есть. Это причем совершенно официально, уважаемый Алексей. Дело в том, что эта группа «Леди Hear Me Tonight», французский дуэт «Моджо», они взяли как раз официально этот проигрыш у Чика. Я... Неприятно, что вы так глубоко знаете материал, Алексей. Я думал, говорить, не говорить. Даже не, если бы не ваше послание, я бы не упоминал бы о том, что очень много, колоссальное влияние оказывает, конечно, эта группа. Вот видите, до сих пор это происходит. Кстати, после распада группы в начале 80-х Роджер Эдвард занялись продюсированием. Это помимо музыки, помимо всего. И кого они продюсировали, уважаемые радиослушатели? Дайана Росс, Мадонна, Дэвид Боуи. Вот это, как говорится... что называется, вопрос на засыпку. В 92-м году они собрали старую команду, выпустили новый альбом под названием «Чикизм». Пластинка была принята на ура фанатами, и они опять объездили весь мир, плавно вошли в новый стиль рэпа, рейва. Они, так сказать, не потерялись там. Мы в этом с вами еще раз убедимся. И это, конечно же, феноменально. Немногие смогли выдержать вот именно такое, такое, так сказать, отношение и вот такие перемены, несмотря на достаточно сложную ситуацию внутри коллектива на тот момент. Давайте вот как раз послушаем композицию. Называется она «Strike Up The Band». Ну, собери группу, наверное, так можно сказать. Собери группу, создай музыку, почувствуй ритм. Если тебе есть что сказать, собери свою группу и сыграй. «Strike Up The Band». Чик.

Вы, наверное, удивитесь, но Чик выступает и по сей день. Ну, правда, конечно, в измененном составе. После ухода Эдвардса из жизни бас-гитариста, Роджерс набрал новый состав, новых музыкантов и продолжил гастролировать, исполняя свои главные хиты до сих пор. Сегодня группа носит название «Найл Роджерс и Чик». Состоит из старожила Найла Роджерса и 8 новичков. Джерри Барнс, бас-гитара, Ральф Ролл и другие. В 2018 году как раз вышел их 9-й, пока последний альбом. Я как раз от песни оттуда и хочу завершить сейчас работу. И посмотрите, ведь это уже совершенно другое звучание. Посмотрите, как разнопланово все-таки работала эта группа. И сам, так сказать, Найл Роджерс, он, как говорится, зажигает. И вообще-то у него есть на то, помимо всего прочего, еще и другие основания. В 2010 году он узнал, что болен раком. Музыкант отнесся к этому философски, объявил, что если не сумеет побороть напасть, воспримет это как расплату за все, что хорошее, что происходило с ним на протяжении всей своей жизни. Музыкант говорит, что мне просто повезло работать с такими замечательными людьми. Но в 2013 году врачи уверили Найла: рак прошел. Музыка лечит, действительно. С таким оптимизмом, наверное, на 8-м десятке иначе и быть не могло. Последняя композиция, это уже в новом составе. Посмотрите, это уже совершенно другое, с моей точки зрения, звучание. «Трезвенник новый Джек». Крошка, мы всю неделю работали с тобой, и мы постоянно с тобой не общались, но только в выходные мы встречаемся вместе и зажигаем вдвоем. И это не только музыка, но и наши души объединяются в едином ритме. Ну, разве могло быть по-другому у группы под названием «Шик»? Найл Роджерс, Чик Крэг, Дэвид Стелтон, новый, так сказать, Чик и песня «Трезвый Джек». Новый. Наверное, так можно это перевести.

0: Да, уважаемые радиослушатели, наша передача закончилась. Я желаю вам всего самого доброго. Наслаждайтесь, как нам говорят, последними теплыми выходными. Но, как пела одна талантливая певица, гораздо важнее, какая погода у вас в доме. Всего вам самого-самого доброго. С праздником флага нашего. Всего вам доброго и самого-самого хороших воспоминаний и самых приятных ощущений. Всего доброго.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об ударах по Днепропетровской области. Там уничтожены два украинских поезда, доставлявших военные грузы. Составы поражены в районе населенного пункта Николаевка, уточнили ведомстве. Там добавили, что применялись беспилотники «Герань». Министерство также опубликовало кадры поражения целей. Губернатор Орловской области заявил об угрозе диверсии в регионе. Андрей Клычков призвал жителей сообщать обо всем подозрительном и быть бдительными. Он заявил, что спецслужбы и правоохранительные органы необходимо уведомлять о подозрительных лицах с, цитата, «речевым акцентом». В числе поводов для обращения к силовикам глава региона назвал «плохое знание местности». Цитата, «враг продолжает попытки нанести ущерб нашему региону, он бьет по гражданской инфраструктуре и готовит диверсии. Правоохранительные органы работают круглосуточно, но важна помощь каждого», написал Клычков в соцсети ВКонтакте. Губернатор добавил, что особенно внимательными гражданам следует быть вне населенных пунктов и в лесных массивах. В Минпромторге анонсировали поставку в регионы 5500 автобусов ежегодно. Такое заявление сделал глава ведомства Антон Алиханов на совместной коллегии Минпромторга и Минтранса. По его словам, отечественные предприятия имеют избыточные производственные мощности по основным видам общественного транспорта. Алиханов уточнил, что объем в 2-3 и более раза превышает текущий уровень заказов. Предполагается, что до 2030 года дополнительно будет загружено предприятие за счет программы развития городского электрического транспорта. Она предусматривает выпуск свыше 10 тысяч электробусов. Как отметил Алиханов, в этом случае потребуется расширять зарядную, сервисную и эксплуатационную инфраструктуру. На Алтае установили мировой рекорд по высотному прыжку с аэростата. Он приурочен к международному фестивалю молодежи, который пройдет в сентябре в Екатеринбурге. Прыжок выполнил парашютист Сергей Бойцов с высоты 11,5 километра. Тепловым аэростатом управлял президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Миняйло. Стартовое поле было выбрано в районе города Алейска Алтайского края. Температура воздуха в точке прыжка составила минус 59 градусов, скорость свободного падения 500 км в час. Бойцов раскрыл парашют на высоте 1565 метров. Приземлился экстремал в Усть-Калманском районе. Предыдущий рекорд по прыжкам с теплового аэростата принадлежал спортсменам из Польши и составлял 10 километров. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Детский диабет и фитнес». В эфире кандидат биологических наук, физиолог Владимир Меркурьев. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Медиа для родителей в 2026 году». В эфире главный редактор «Медиа МЕЛ» о современной семье и мире вокруг нее Елена Акимова. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Имена. Поверх времен.
4: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
3: «Имена. Поверх времен».
4: «Узри. Радио».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас всех приветствовать, всех, кто в этот час слушает нашу программу. Это композиция московского музыканта, виртуозного гитариста, согласитесь, вы же слышите композицию Романа Мирошниченко, который не так давно был в гостях в этой студии, а сегодняшние мои гости представляют журнал «Коллекция» с подзаголовком «Коллекции. История искусства выставки» и ремаркой. Коллекционер – это первая ячейка музея. Коллекционеры – актив музея. Это кровеносная система, связывающая государственное хранилище с жизнью. А это слова Ираклия Андронникова. И мы вместе отметим сегодня юбилей этого издания, вот уже ровно 10 лет, выходящего в электронной версии. Но так было не всегда. Два слова, что послужило созданию, причиной создания журнала и... Первые номера-то были печатные.
1: Да, добрый день. Первые номера журнала были печатные. Это, можно даже сказать, было нашей мечтой в одно время, потому что это было уже давно, 2007-2008 годы, когда коллеги решили...
0: 1000 лет назад.
1: Это совершенно другая жизнь уже. Вот. В то время коллеги решили, что нужно сделать какой-то печатный орган, который сможет объединить коллекционеров. Рассчитано было только на коллекционеров. И эти коллекционеры готовы были рассказывать о своих коллекциях, о предметах своих коллекций. Они хотели говорить о том, как они стали коллекционерами, какие у них мечты на будущее, потому что коллекционер планы строит реже. Больше ему хочется что-то такое предугадать, да, чем это будет, неизвестно. И получилось так, что мы сделали 3 бумажных номера, подготовили 4-й, уже был сверстанный. И ровно так же, как мы азартно взялись за его производство, так же азартно мы бросили и больше делать ничего не стали. Нам ужасно понравилось это ничего не делать, потому что столкнулись в бумажном виде с рядом проблем, которые преодолеть не смогли. Но оказалось, что мы также и не можем преодолеть желание выступать перед зрителями, готовить какую-то продукцию, печатную в данном случае. Вот. И было принято решение готовить уже дальше журнал в электронном виде. Ну, к тому же это стало уже не то, что модным, а распространено.
0: Ну и правильно, и забот меньше, как говорится.
1: Забот действительно меньше и затрат меньше.
0: Миш, чем журнал ваш отличается, скажем, от других, где тоже есть и искусство, и коллекция, и история?
2: Ну, наверное, тем, что вначале мы действительно, как Алексей сказал, больше делали акцент на то, чтобы предоставлять площадку для коллекционеров, а потом в какой-то момент сместились больше на музеи. На самом деле, по музеям, конечно, тоже есть издания, и многие дружественные нам, но вот здесь, мне кажется, у нас есть какой-то баланс. Мы все-таки совсем коллекционеров, естественно, не забросили, но, с другой стороны, стали ходить больше по музеям и освещать и музейные экспонаты, и какие-то отдельные выставки. Вот, то есть в данном случае у нас баланс, но, опять же, баланс, как я считаю, про искусство и про, соответственно, вспомогательные исторические дисциплины, то есть предметы, которые больше знакомы массовым коллекционерам, значки, монеты и так далее.
0: Ну, это уже ты как коллекционер сейчас заговорил.
2: Конечно, как не зацепиться.
0: Дорогие друзья, ну, во-первых, смс-портал +7 925 4 8 94 8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Мои гости, основатель журнала «Коллекция», главный редактор Алексей Сидельников, искренне рад видеть, спасибо за... вступление.
1: Спасибо за приглашение.
0: Теперь будем только говорить об электронной версии. И художник, график, коллекционер уникальных медалей, научный сотрудник музея-заповедника Царицына Михаил Треннихин, на попечение которого в музее и кураторство над несколькими выставками. Ну, естественно, выпуск журнала. Вижу, что в загашнике принес несколько вещей коллекционных, но это попозже. Красота, это я уже посмотрел до начала. Да, контакты я вам сказал. Ну, а теперь коллекция и коллекционеры. Какая вот разница между коллекционированием и собирательством, скажем так? И о журнале в лицах, наверное, и фактах каких-то. Потому что за 10 лет столько всего накопилось.
1: Конечно, разница эта достаточно условна, тем более языковая. Любой коллекционер, он собиратель, собиратель-коллекционер. Но для себя мы... ровно так же решили выделить, что коллекционер — это тот, кто изучает, обобщает, работает с материалом. Собиратель тот, кто больше настаивает на количестве, на сборе материала. То есть совершенно разный коллекционный подход. Это не говорит о том, что одни хорошие, вторые плохие, одни нужные, вторые ненужные, нужные все. Но мы стараемся сотрудничать с теми, кто является коллекционер. Это, почему это нужно? Это нужно по одному простому поводу. Коллекционер, он может больше рассказать о своей коллекции, о себе, о предметах, о времени, он копается в этом. Собиратель очень часто, и мы с таким тоже сталкивались, рассказывает о том, сколько у него вещей, где они лежат, и меряет коллекцию не по предметам, а по объему.
0: Алексей, далеко ходить не надо, он Миша все расскажет.
1: Вот Миша к собирателям не относится, Миша коллекционер. Да. О каждом предмете своей коллекции он готов, он делает какие-то материалы, не просто рассказывает, он популяризатор. Для коллекционера это очень важно, быть популяризатором, чтобы затягивать людей в свое увлечение.
0: Ребята, а вот как вы чувствуете, вот 10 лет, это много или мало? Смотря, наверное, с какой стороны к этому подходить.
1: 10 лет — это мгновенно. Это просто ни о чем.
0: Прямо снял с языка.
1: Да. Возможно, это в силу возраста. Возможно, это в силу какого-то опыта, положительного ли, отрицательного ли. Но, тем не менее, 10 лет — это очень быстро.
0: Миш, вот ты уже выложил. Какая прелесть, а? Расскажи.
2: Да вот только приехала, да, по почте доставили. Французские медали, как часто бывает на интернет-аукционах, есть просто два пути, на самом деле. Вот у тебя есть тема, и ты, как коллекционер говорит, забиваешь дыры по теме, да, вот то, что тебе не хватает. А есть какие-то вещи, которые иногда всплывают неожиданно, которых ты не видел. Ну, вот это вот...
0: И хочется заполучить.
2: Ну, в данном случае у меня заполучить не только, чтобы заполучить, а потому что я понимаю, что это хороший образец эпохи модерна, только один такой с... отсылкой к Ренессансу, второй, такой, скорее, салонный модерн, но это те предметы, которые я могу показать студентам и сказать: ребята, вот так на рубеже веков, может быть, там самые последние годы 19-го, начало 20-го, выглядело искусство модерна, такая квинтэссенция. Поэтому, опять же, я это воспринимаю в последнее время все либо как, действительно, то, что Алексей сказал, повод написать новую какую-то статью-заметку, либо как учебное пособие, либо как экспозиционное что-то. Ну, собственно, мы же тогда были на выставке в сентябре. Где витрина
0: году.
2: С моими вещами. То есть я сразу начинаю уже немножко думать экспозиционно.
0: Там все медали.
2: Видимо, все-таки работа в музее меня испортила. Я начинаю думать сразу, как комплексом это подать, чтобы было какое-то общее впечатление от предметов. Медали, хорошо, пусть они расскажут об истории, пусть они расскажут о стиле в искусстве в этот период. Там, вплоть до геополитики.
0: Мишенька, что тебе эти две медали рассказали?
2: Да, ну, как сказать, что тут образы Марианны, соответственно, Франция, такая родина-мать для Франции, но Марианна, как правило, действительно часто изображается в шлемах. Здесь шлем, у одной шлем украшен петухом, у другой, значит, доспех нагрудный.
0: Вот это!
2: Это уже гальский петух, то есть один из символов Франции, да, который, собственно, как считается, галлов спас от наступающих римлян. Вот у них до сих пор... Да, здесь до сих пор у них это все использовалось, и как это в начале века накручено, именно что накручено, то есть это вот сделать настолько насыщенное количеством элементов колоссально, и при этом, чтобы это все было лаконично. Это как раз вот тот момент, который показываешь сегодня, и можно смело сказать, а вот сегодня так не могут. Есть 3D-технологии, есть компьютеры, там, я не знаю, рисовать в кривых так, всяк и так далее, а вот... Мастерства в резце вот такого сейчас, ну, не то чтобы совсем нет, но, по крайней мере, стало гораздо меньше по всему миру, кстати.
0: Тогда, это Михаил Тренихин, к Алексею вопрос, может быть. Несколько историй за минувшие десятилетия, их много было, может быть, связанные с коллекциями, с материалами, с подготовкой, с журналом. Ну, куча же проблем. Ну, какие-то истории такие вот, чтобы не говорить, вот тогда-то то-то было, тогда-то то-то, вот. Конкретная история.
1: Чего только за это время, конечно, не было.
0: Не было того, другого.
1: Вот. Было достаточно много вещей, которые, как бы так аккуратнее назвать, которые могли разочаровать. Одной из таких вещей, конечно, является огромное количество обещаний с разных сторон, который идет. Мы готовы, мы с вами, мы поддерживаем. Это наверняка везде. Но пока мы с этим не столкнулись в каком-то объеме, мы были просто не готовы, что такое может быть. Когда вам что-то обещают, вы надеетесь, и в ответ, в результате вы не получаете вообще ничего. Тишина сплошная. Вот. И ты построил какие-то планы, ты уже кого-то подбил на свое вот эти...
0: На комментарии.
1: Туда же втянул, ты остаешься один. Это не то, что не раз, и там пальцев наших не хватит это просто сосчитать. И мы, ну вот что самое интересное, мы до сих пор в это верим, мы на это попадаемся, и никак не получается. Ну как можно людям не верить?
2: Ну ладно, ладно, ты уж слишком все как это... Не только же плохое.
0: Миш, ну какие-то истории-то, ребята,
2: Историй много, нет, на самом деле, ну просто все-таки у нас имена поверх времен, надо про людей сказать, журнал — это люди. А... В любом случае, у нас есть потрясающие ребята. Я вот сейчас вспомню про Сергея Подстаницкого, выдающийся коллекционер и сотрудничает с кучей музеев. Потрясающая коллекция живописи, графики 18-го, первой половины 19 века. О, блестящий знаток, редкость. Антиквар, выдающийся человек. Ну вот, как это история, когда я с ними познакомился, с ним и с супругой Татьяной, они оба коллекционеры, кстати, вообще династия, да, вот муж с женой, это вообще редкость. Вот, и для меня, конечно, момент... Боже, я знал через знакомых, сам Сергей, с Татьяной, это же такие люди, вот у них только что была выставка в Царском селе на тот момент, значит, музей личных коллекций Пушкинского, еще где-то, я уж не помню, ну, прям вот крупные музейные институции, и тут я попадаю к ним домой,
0: и глаза разбегаются.
2: Нет, глаза-то разбегаются, а Сергей жалуется, так, на какую бы еще выставку дать вещей, а то что-то дома протолкнуться негде, и стоят картины штабелями, и вот я думаю, елки-палки, как это интересно получается.
0: Так а вот, в журнале-то что про них?
2: Мы сделали вначале большое интервью с ними, а потом началась долгая дружба, и сейчас у нас, я не знаю, около 50 материалов. Сергей вошел у нас в редакционный совет, поэтому иногда нас курируют. Сергей поддерживает свой клуб коллекционеров графики, ведет свой аукционный дом. И что самое приятное, вот Алексей жаловался, да, когда у нас есть обещания пустые. Вот человек всегда тебя зовет на все свои мероприятия. Это очень важная, очень ценная черта, когда про тебя не забывают. Причем даже если ты несколько раз не пришел, а тебя все равно продолжают звать. Вот поэтому мы дружим, мы любим, когда нам действительно подкидывают возможность насладиться живьем.
1: У нас всегда так и бывает. Я беру на себя отрицательную часть, Миш положительную, поэтому он
0: так
1: видит сидит, всегда хорошее.
0: Так сидит, улыбается.
1: О чем и разговор.
0: Ну ладно, да. Какую-то историю, я не знаю, как материал какой-то появился, который у вас до сих пор в голове сидит. Ну, он...
2: Расскажи про Дудакова. Как ты к Валерию Александровичу попал в галерею? Это что же? Просто звонит, говорит, я сейчас видел лучшее собрание шестидесятников, наверное.
1: Да, это тоже довольно
2: наш патриарх коллекционирования.
1: Интересный случай, как мы познакомились с Валерием Александровичем Дудаковым. Это серьезнейший наш отечественный коллекционер. И так получилось, что мы встретились, он пригласил к себе в гости. И когда идешь в гости, конечно, не рассчитываешь, что ты попадешь в большую галерею с огромным количеством произведений, совершенно потрясающих. Но удивило не это. Удивило то, что очень многие из этих произведений были знакомы раньше по каким-то книгам, по рассказам, потом по интернету. И вот это все находится в доступе. Ты можешь это посмотреть, ну, даже вот так притронуться к раме аккуратненько. Вот, это все у него дома. Это было неожиданно. Я помню совершенно потрясающее произведение «Трамвай Богомазова», которое я видел много раз и на выставке, и на изображениях. Он висит на кухне и чудесно себя чувствует. Не на кухне, в зале. Вот. Да, это впечатление. Ну и плюс еще он очень отзывчивый человек. Мы сделали замечательный материал. Он не только коллекционер, он еще поэт, оказалось. То есть очень трогательные вещи у него. Вот. Но историй действительно много. Такими историями являются совершенно случайные знакомства. Знакомства в соцсетях. Знакомиться, когда можно с кем-то в соцсети, после чего оказывается, что человек только ищет место, где можно выплеснуть свои знания, поделиться информацией. И такие люди очень часто становятся замечательными помощниками.
2: Как в Касабланке, да, это может стать началом отличной дружбы.
1: Конечно, конечно. Вот, только-только-только у нас, казалось, появилась знакомая Яна Бородина, которая просто случайно обнаружилась в соцсети, и уже прошел практически год, как она нам делает чудесные материалы о художниках.
2: Больше 20 материалов еще пишет в соцсеть,
1: да, да,
2: в наш канал «Искусствовед и не искусствовед».
1: Это очень
2: и, да, активно. Приятно. Нет, ну а как, например, вот Владимир Юткевич, потрясающий коллекционер часов исторических, тоже вдруг зацепился. У него были публикации, у него был трехтомник.
0: Наручных или больших?
2: А в основном наградные часы Российской империи, то есть это часы карманные, которые,
1: собственно, на цепочках. Котлы.
2: Да, вот, и тоже потрясающие истории рассказывает, и прям присылает что-нибудь с азартом: ребята, давайте скорее что-нибудь опубликуем, вот еще материальчик, и ты видишь этот азарт, и ты понимаешь, что ты уже не отвертишься, надо быстренько заверстать и поставить в самую ближайшую очередь, потому что вот человек прям загорелся этой идеей.
1: Также выработалась еще такая интересная манера понимания материала. Если редактору интересно читать материал, который принес автор, это действительно хороший материал.
2: А в этом плане мы эгоисты. Мы ставим то, что нам нравится.
1: Мы стараемся ставить то, что нам нравится.
0: Ребят, вас послушаешь, так прямо, казалось бы, вот там много проблем с печатными были, а здесь я не представляю даже в интернет-издании, как вы успеваете все. Это же надо не просто так, знаешь, вот раз, напечатал, и все. Это же все надо обработать, найти. Это же ой-ой-ой.
1: Слава богу, что сейчас у многих музеев очень толковые пресс-службы. Они сообщают о том, что планируется, о том, что произошло. И это можно брать за основу. Это огромная помощь. Они присылают фотографии, какие-то тексты. Да, и, ну, естественно, они присылают приглашение, после чего мы можем посетить выставку, где можно набраться какой-то информации и выложить свое мнение об этом мероприятии.
0: Ну, про выставки мы во второй части эфира поговорим. Народ, пишите, не забывайте. СМС-портал +7 925 48 94 8 и в Телеграме говорит МСК-бот. А дальше музыкальный привет из прошлого. Коллекция – это коллекция. От братьев Петра и Владимира Светлановых, в середине прошлого века выступавших в кабаре «Слав» в Брюсселе. Да, братья Светлановы – это историческое семейство русских музыкантов-эмигрантов из Бессарабии, начавших карьеру еще до 1917 года и затем выступавших в Европе в составе русского хора под управлением донского казачьего генерала Алексея Евсеевича Власова. Часть братьев потом уехала в США, а Петр и Владимир Светлановы обосновались в Брюсселе и сначала играли в известном ресторане-кабаре «Тысяча и одна ночь». А старинная песня «Очи черные», которую наверняка все не раз слышали, без которой не обходилось ни одной из их выступлений, из моей коллекции с пластинки, выпущенной уже в 70-е годы.

0: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 15:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Белгородской области два человека пострадали в результате удара ВСУ. Беспилотник атаковал коммерческий объект в селе Коврово, сообщает оперштаб. У мужчины и женщины акубаротравмы. Медпомощь им оказали на месте. От госпитализации местные жители отказались. Повреждены фасад и остекление здания. В Минфине рассказали о добровольных взносах бизнеса в бюджет. Их делает ряд предпринимателей. Такие отчисления – дополнительное подспорье для казны. Они помогают решать ключевые задачи, стоящие перед страной, заявил Антон Силуанов. В интервью РИА Новости министр уточнил, что на середину августа добровольные взносы бизнеса в бюджет составили почти 384 миллиарда рублей. Это больше поступлений за весь прошлый год в полтора раза. В посольстве России в Ватикане заявили об отсутствии обсуждения визита Папы Римского. Такой вопрос не стоит на повестке дня, сообщил глава диппредставительства Иван Салтановский. В интервью ТАСС дипломат уточнил, что Россия и Святой Престол, несмотря на геополитическую ситуацию, сохраняют регулярное и открытое общение. При этом некоторые совместные проекты приостановлены. Ранее стало известно, что Москву с 24 по 28 августа посетит секретарь Ватикана по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. Это будет первый официальный визит представителя Римско-католической церкви такого уровня в Россию после начала СВО. Российские сборные допустили к соревнованиям по хоккею и кёрлингу на Универсиаде. Атлеты смогут выступить в 2027 году в Чанчуне. Как написал в телеграм-канале глава Минспорта Михаил Дегтярев, для российских юниоров в хоккее это первый крупный международный турнир с 2021 года. В мае исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта допустил всех российских атлетов к соревнованиям под эгидой организации. Всемирная зимняя универсиада пройдет в китайском Чанчуне с 15 по 25 января будущего года. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
3: Реклама. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
4: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция – театральная.
7: Марин, ну куда ты опять собралась?
8: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
9: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
7: Рассказываем по пятницам после 12.
9: Премьеры.

0: Актрисы Биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
2: Oh my goodness!
1: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
2: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
3: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
4: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
3: а российский футбол продолжает удивлять,
4: мы это обсуждаем вместе с вами.
0: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: «Говорит Москва».
6: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
7: Продолжаем наш эфир. Мы сегодня празднуем десятилетие выхода журнала «Коллекция» в... Чуть не сказал в интернете. В электронной версии. И мои гости Алексей Сидельников, главный редактор, основатель журнала, и Михаил Тринихин. Одновременно, кстати говоря, научный сотрудник музея-заповедника Царицына и замглавного редактора журнала «Коллекция». У вас прямо тут редакционный совет можно устраивать.
8: Итак, вы присоединяйтесь, мы с удовольствием соображать на троих.
7: Для начала просто этой части эфира, да, пишите смс-портал +7 925 48 94 8 и телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Напомню, снова сказанное когда-то Ираклием Андронниковым. Коллекционер – это первая ячейка музея, коллекционеры – актив музея. Это кровеносная система, связывающая государственное хранилище с жизнью. Ну что, давайте листать юбилейные страницы вашего журнала, хоть и в интернете. Пройдемся по всему десятилетию, давайте. Ну, самые вот какие-то моменты ключевые, но в историях, а не просто вот там тот-то
9: ну, был. Ну, в историях тогда обратимся к человеку, благодаря которому я впервые попал в эту студию, как ни странно. Это Александр Куланов, японист, действительно востоковед. И вроде как он всегда был как исследователь и такой популяризатор, писатель. А вот нет же, все-таки коллекционер, у него интересные штучки. И когда-то мы с ним, как это, через теперь уже запрещенную соцсеть нашлись. И он предложил статью когда-то про визитку Николая Японского, потом про статью про Ощепкова Василия, значит, который, собственно, изобрел борьбу самбо. В общем, известные персонажи, которые так или иначе связывали и Россию, и Японию. И удивительно, да, то есть эти статьи пошли хорошо, и тут же всегда важно, как примет читатель, а с другой стороны, нужно, чтобы самому автору, что называется, зашло, да, чтобы ему это понравилось. Вот, и, собственно говоря, вот Александр Куланов после этого выпустил книгу «Шпионский Токио» и такой виртуальный музей, хотя описывает там отдельные экспонаты, благодаря которым, собственно говоря, которые у него в собрании, благодаря которым можно по страницам этого виртуального музея пройти, что называется. Вот книга вышла сейчас, если не совру, наверное, в 22-м году. Как раз очень приятно, что нас с Алексеем Александр там упомянул. И, кстати, вот почему я сказал, что я впервые в этой студии, он в свое время как раз меня порекомендовал, познакомил с покойным Леонидом Володарским, и мы сюда тоже регулярно приходили. Поэтому вот эти человеческие взаимоотношения. Ну, я всегда говорю, что журнал — это люди, и журнал — это истории через людей. Вот, это про персону, действительно. Вот, а, например, мы говорим о том, что у нас много по музеям. Я тут начал в связи с десятилетием смотреть, а кто же, каково же мы больше всего публикуем. Понятно, что уровень материалов, он может быть разный. Это может быть заметочка, это может быть пресс-релиз, это может быть интервью с хранителем музея или там с директором даже. Вот, и вдруг начал смотреть, а, ну, какие у нас самые публикуемые, потому что мы можем просто по тегу выделить.
7: Ну, в лицах и фактах, как говорится.
9: Ну, в лицах и фактах. Тут как раз немножко, наверное, лиц не получится, хотя, может, Алексей добавит. В общем, я не знаю, у нас получилось...
7: Конечно,
9: 25% материалов, это, чтобы не соврать, вот на сегодняшний день, по-моему, 170 материалов, это Государственный русский музей. Вроде мы тут, русский музей все-таки в Петербурге. Ну, я не знаю, чем они его соблазняют. Вот, сидит, улыбается. Вот, но на самом деле вот этот момент, когда он говорил о том, что с одной стороны мы ставим то, что нам интересно, значит, очевидно, все, что происходит в русском музее, большая часть, наверное, событий Алексею нравится. С другой стороны, это хорошая работа пресс-службы. А она бывает то хорошая, ну, в смысле, мы не говорим конкретный музей, то нехорошая. А бывает, коллектив сменился. И такое ощущение, вот только что тебе все присылали и везде звали. Потом меняется коллектив, такое ощущение, что они... Не только списки удаляют, а съедают жесткие диски, наверное.
7: Ой, слушай,
9: со всеми контактами.
7: Про русский музей хорошо. Я вспомнил, позавчера был в Эрмитаже. Ну, там вход есть, где атланты стоят. Идешь и все. Там внизу на бывшем конном дворе, на манеже конном, идет выставка к 150-летию барона, училища технического рисования барона Штиглица. Там такие вещи есть. Ой! Поэтому я вас все пытаюсь конкретно...
8: Про Штиглица мы тоже писали.
9: Алексей, ну, хорошо, значит, про русский музей сказали, почти 25%
7: про
9: материал
7: вернемся,
9: про журнал, да, а 20% это Третьяковка, все-таки не будем Москву тоже бежать. Алексей, ну-ка вот ты расскажи, что из последнего, из каких третьяковских выставок понравилось? Вместе мы ходили, по-моему, на Эрзю, на скульптуру Эрзю в последний раз. Но ты там вообще на вернисаже постоянно ходишь.
7: Вот. Ну, как же Эрзю было пропустить? Деревянная скульптура.
8: Говоря о Третьяковке, это, конечно, один из самых близких музеев, который со всеми москвичами связан с самых малых лет. При этом многие там начинают появляться, ходить в этот музей гораздо позже. Но Третьяковка — это все равно наше все, наша основа. Вот, он нам самый близкий. Какие там выставки? Вот
7: ну,
8: замечательные,
7: а каких вы писали, да,
8: выставки.
9: Из последних.
8: Да, господи.
9: Завис.
8: Миш, мне надо...
7: Сосредоточиться.
9: Мне очень понравилось, например, мы ходили на, ну, не выставка, а такой показ восстановленного рельефа Шадра. Земля, да, у нас получается. Огромный рельеф, который, собственно, был уже... самое, наверное, крупное произведение Шадра. И удивительно для меня, например, совершенно неожиданно было то, что бронза может быть настолько разъедена, и реставраторы там совершенно чудесные, которые
7: почти
9: восстанавливают.
7: Почти Бранкузи.
9: Вот, да. Поэтому бывают совершенно потрясающие показы, где ты смотришь и общаешься. Ну вот мы дружим с нашей коллегой, в общем, даже не побоюсь, наверное, сказать, подругой Ириной Седовой, заведующей отделом скульптуры. И для меня, например, очень приятно, что скульптура, она всегда чуть-чуть в тени живописи. Ну, как-то основное всегда все вот картинки, да, все плоское вот на стене. Это просто среднестатистически люди как-то ее, ну, если не чувствуют, ну, хотя бы думают, что чувствуют. А скульптура, она вроде как так это в углу где-то поставить для красоты. И вот мне очень нравится, что регулярно публикую что-то по скульптуре, в том числе по третьяковским вещам, мы отчасти, может быть, меняем отношения, меняем фокус на то, что это действительно тоже... что-то такое замечательное, на что надо обращать внимание.
7: Ну вот, какие публикации это запомнились?
8: Из того, что сейчас и запомнилось, и интересно выставки посетить, это, конечно, иконы Павла Третьякова. Вообще, очень большая программа у Третьяковской галереи к 170-летию музея. Иконы, так оказалось, что неожиданная выставка, неожиданная по количеству представленного материала и тому, как он будет принят.
7: Вы уже дали это, да?
8: Да, конечно, мы уже об этом писали, мы уже посетили эту выставку, и мы тут четко могу сказать, что это действительно событие. И таких событий в Третьяковке достаточно много.
7: Ну, Я тогда приглашу народ в Абрамцево. Там вот буквально вот-вот открылась выставка «Братья Коровины». Много не буду рассказывать. Кто захочет, поедет, посмотрит. Правда, далеко ехать, но все равно. Это вот в вашу копилку.
9: Ну, а я еще скажу, конечно, как же мне обойти внимание мой родной музей-заповедник Царицына. Сейчас работают две потрясающие выставки. Собственно говоря, одна из них под кураторством Натальи Полонниковой. А от Кинозерия до Поморья, Русский Север, этнография. Ну, я так там рядом пробегал. Вот, нет, на самом деле, нет, там огромная рабочая группа, я в данном случае там какие-то мелочи, единственное, я помогал фотографировать небеса, так называемые вот эти вот многослойные такие, как сказать, дольки, что ли, да, которые с росписями под куполом храма деревянные, вот сейчас у нас как раз их представлено, там три комплекта, вот, и еще одна выставка, это «Не наивная, наивная», кураторство моей коллеги по отделу Татьяны Синельниковой, замечательный специалист по наивному искусству, по примитиву, и вот там как раз рассматривается весь комплекс, что ли, наверное, в самом широком плане, самодеятельное искусство, примитив, наив, ремесленное искусство. Есть какие-то вещи, которые такие, я бы сказал, на грани кича, которые мне лично меньше нравятся, но они показывают явление в целом, и ты ходишь по анфиладе Хлебного дома, смотришь несколько разных тем, это действительно интересно, и, что приятно, опять же, это тематика, которая интересует в том числе и коллекционеров, не только музейщиков.
8: Но это очень сильная выставка.
9: Да, и я там отметил замечательную совершенно застройку, значит, кто у нас, Лукьянов, насколько я помню, значит, архитектор, такой а-ля провинциальный город, и все это урезонить очень сложно, особенно в баженовских залах 18 века. В общем, это вот как раз стык, такая смычка, что ли, музейного дела и отдельных коллекционеров, которые дают свои вещи для участия. Это вот как раз к вопросу о цитате Андроникова. Ну и, кстати, опять же, мы сегодня так говорим, коллекционеры, там, собиратели. Давайте просто все на минуточку вспомним, что любой музей, про который мы сейчас говорим, в собрании любого музея, и русского, и самых крупных мировых, находится, ну, там, 15-20 собраний частных. Конечно. Это могут быть собрания, там, не знаю, купцов или кого-то из власть-подержащих, ну, в нашем случае это императорская семья, вот русский музей мы сегодня вспоминали, как раз как там без Александра Третьего и так далее. Поэтому, ну, опять же, Третьяков, а было и до Третьякова были коллекционеры, и это все люди, которые созидали, собирали, и благодаря которым мы сейчас ходим по музеям и радуемся. Но когда-то это были все частные коллекции.
7: Так а вот далеко ходить не надо. Сейчас в музее русского импрессионизма на Ленинградке работает выставка «Школа Званцева». Ни много ни мало. Там и Бенуа в этой школе работал, и Петров Воткин, и Дебужинский. Там столько работ, но большая часть, я как раз то, что Миша сказал, большая часть все из частных коллекций.
9: А мы были на вернисаже, да, с удовольствием.
8: Да, и Бакст работал, да.
7: Ну, класс.
8: Замечательная выставка. Да и музей тоже хороший, конечно.
7: Ну так.
8: Да.
7: Ладно, спасибо Юлии Петровой.
9: Да, однозначно. У нас, кстати, с ней было замечательное интервью от Алексея Брау.
7: Расскажи поподробнее.
9: Ага, ну как раз меня там не было, потому что брала интервью моя коллега Александра Герасимова, замечательный искусствовед, заведующая как раз научно-исследовательским отделом музея Царицына, и Алексей. И входил наш фотограф Андрей Лобанов, я бы, конечно, сказал, больше фотохудожник. Они втроем ее допрашивали.
8: Просто дело в том, что иногда уровень человека, с которым мы разговариваем, выше, чем я могу задать вопросы. Мы подстраховываемся и берем специалиста, который может уже провести беседу на должном уровне, а потом еще и отфильтровать, что нужно ставить, что не нужно, как спросить и тому подобное. И вот, естественно, там был наш фотограф Андрей Лобанов, без этого тоже никуда. Естественно, была проблема с ним, потому что, как каждый современный фотограф, обходящийся без пленки, и сделавший 300 фотографий, а в работу пошло всего 3, он был несколько, конечно, сконфужен этим.
9: Да, это, но да. С Андреем сложно, он как нафотографирует. Ребят, я вам пришлю немножко, да, действительно, так, от 150 до 300. Вы сами выберите. И вот тут обычно ты, конечно, выкидываешь и все, но это не в случае с ним, потому что когда они все замечательные.
8: Хорошо фотографируют, да, это наша беда, что выбрать мы тоже ничего, в общем, не умеем, нам все нравится.
9: А учитывая, что у нас все-таки интернет, издание, и в данном случае мы не ограничены, что называется, листажом, да, как там, бумаги нет, и иногда приходится ставить много, потому что действительно просто нравится самим.
8: Вот, по поводу названия коллекции.
5: Конечно, вначале мы ориентировались на коллекционеров, но прошло время, и мы решили, что для нас интереснее собирать коллекцию интересных людей.
7: Это... О, не это... зря программа «Имена» называется.
5: Да, это все-таки лучше. Это лучше, это самим приятнее это делать. Не потому что коллекционеры плохие, а потому что оказалась жизнь гораздо шире, чем мы себе ее представляли в начале нашей коллекционной деятельности.
9: Ну да, тут уже и коллекционеры, и музейщики, и журналисты в том числе. Вот мы благодарны за возможность выступать в студии. Действительно, круг. То есть вот это коллекционирование людей, это такая получается какая-то сетка паутины. И вот Алексей как такой трудолюбивый паучок эту паутинку плетет, и действительно... находятся новые люди, с которыми потрясающе интересно общаться.
7: Расскажите о тех, кто с вами.
9: Ну, слушайте, вот я бы, наверное, отметил нашего друга и коллегу Сергея Головина, который потрясающий специалист по атрибуции портрета. И вот для меня, например, большая радость, что у него сейчас на основе публикации у нас, на основе огромного количества статей, все читают как исторический детектив, как он по элементам униформы, наградам восстанавливает, возвращает имена тем портретам, которые в раннее советское время были национализированы.
5: Важно еще отметить, что когда мы познакомились, сколько ему было лет? Был молодой специалист.
9: Молодой, да, буквально.
5: Даже, скажем так, это был очень молодой специалист,
9: но очень увлеченный,
5: очень перспективный, и слава богу, что мы подружились, и, конечно, те материалы, которые он делает, интересно читать редакции.
9: Вот только вчера как раз новую статью опубликовали, сейчас, что очень приятно, опять же, вот этот выплеск, поверх, да, помимо электронной версии, вот у Сергея должна сейчас в работе как раз монография, где будут представлены расширенные, дополненные статьи, и в данном случае наш журнал как такое место апробации, если угодно, а это место, где можно пообщаться, покритиковать в случае с ним, наверное, это сложно, потому что там нужно иметь очень большой уровень. Вот, но, тем не менее, вот журнал как площадка, он, конечно, как объединяющая таких ребят увлеченных и девушек, кстати, что важно, потому что у нас все-таки женщины тоже публикуются замечательные. Вот, у меня, например, есть прекрасная студентка Анастасия Чернова, которая по наградам в русской литературе показывает. Или вот как раз сейчас листал презентацию.
7: Подробнее немножко про нее.
9: Ну, несколько у нас статей было про награды в русской литературе, награды в поэзии. Когда мы читаем русскую классику, то не всегда задумываемся о материальной культуре, потому что люди, которые читали ее в то время, современники писателей и поэтов, они понимали, о чем речь. Сегодня мы не всегда понимаем с точки зрения награды, статуса, о чем идет речь. Вот, и тебя погружают в этот контекст через эти знания. Это потрясающе интересно. Вот, ну или коллекционеры. Вот я вспомню, например, с большим удовольствием Татьяну Удрус, потрясающий коллекционер, у которой несколько коллекций. Она когда-то делала выставку, значит, каслинского литья в историческом музее. Потом,
7: ой, как это интересно.
9: Да, сдала книгу.
7: Урал,
9: потом делала выставку агит фаянса французского. Все знают про агит фарфор, ранний советский, да, всемирно известный. А был во Франции агит фаянс. Это вот период Великой Французской революции и всех этих страшных перетурбаций. А вместе с тем искусство. И вот она выставляла как коллекцию своих замечательных этих блюд, тарелок. Мы были тогда информационным спонсором, что очень приятно, тоже в историческом музее. Вот, а так у нее еще коллекция стекла, недавно книжка вышла. То есть вот коллекционер нескольких разных направлений, и дама. Это всегда очень приятно, потому что обычно все как-то думают на мужчин, но коллекционерство, оно совершенно не чуждо и дамам.
5: Ну, и вот наша коллега очень увлечены. Тоже вспомнилась. Кристина Симкина нас познакомила с певцом Герардом Васильевым, и когда мы с ним побеседовали, оказалось совершенно случайно, что он коллекционер. Мы об этом не знали.
7: Что коллекционирует?
5: Он коллекционирует клавиры, пьесы.
7: Ой, как интересно.
5: Вот, и я так понял, что коллекция большая, и в этом отношении он человек увлеченный. Ну, просто интересно с ним поговорить, но еще и оказалось, что у него есть общий интерес вот коллекционный. То есть мы говорим на одном с ним языке, какие-то методологические вещи у него точные.
9: А вот это, кстати, интересно. Один язык — это то, что ты можешь общаться с людьми, которые... с которыми в обычной жизни бы не познакомился, условно говоря, там совершенно другого социального статуса, вот вроде бы как бы никак вы с ним не могли пересечься, а тут этот общий, я не знаю, как мы с Алексеем говорим, общий психоз, я не знаю, насколько это правильно, но
7: на
9: вот это
7: увлечение...
5: Это правильно,
7: похоже.
5: Психоз и есть.
9: Вот, но, да. Но действительно, вот это вот то, что у вас общее понимание, хотя тематики могут быть вообще совершенно разные, увлеченность и вот это вот именно коллекционерская въедливость, желание... изучать. То есть коллекционер, он все-таки исследователь, вот в отличие от собирателя. исследователь, систематизатор, популяризатор, который хочет об этом публиковать статьи, делать выставки и так далее. Вот когда ты попадаешь на такого человека, вот есть какой-то, я не знаю, как в камертон, да, попадаешь, вот действительно на одной волне, когда говорят, это вот, по-моему, абсолютно этот случай.
7: Ребята, остается совсем, время летит, просто не остановить. Какой-то факт из десятилетней истории, какой-то факт, подумайте, что такое, что вас впечатлило настолько, что...
9: Впечатлило? Ну, такой забавный момент. Самый читаемый материал, казалось бы, мы говорим про коллекции антиквариата, искусства, чего-то такое. Самый читаемый материал, где больше всего просмотров, когда писали про историю пистолета ТТ. Вот, тут даже...
7: Обалдеть.
9: Даже не знаешь, что сказать, вот. Но, тем не менее, остается фактом, больше, по-моему, 200 тысяч просмотров. Вот,
5: ну, да, это наш коллега, который очень
9: покойный Анатолий Подшивалов, да, один из наших авторов, но здесь нельзя его тоже не отметить.
7: Ну что же, просто уникально сегодня. Я думаю, что те, кто нас слушает сегодня, что действительно заглянет.
9: Да, не забудьте залезть на посмотреть сам Lung.ru, журнал коллекции, он просто сразу в поисковиках выдается, а там уже каждый для себя найдет либо про частные коллекции, либо про музейные выставки, почитайте, потом сходить в музеи. А может быть, присылать нам какой-нибудь материал, если вы увлеченный.
7: Спасибо, Михаил Тринихин, Алексей Сидельников, спасибо. Журнал «Коллекция». У меня тоже есть для вас небольшой такой аккорд заключительный от Барбары Джон Стрейзанд, американской певицы и актрисы, также достигшей успеха как композитор, кинорежиссер, продюсер. Я даже все и не перечислю. Обладательница 2 «Оскаров» в номинации «Лучшая актриса», «Лучшая оригинальная песня», а также премии «Эмми», «Грэмми» и «Золотой глобус». Песня сейчас будет культовая, из знаменитого когда-то мюзикла «Долгожителя кошки» на музыку Эндрю Ллойда Уэббера. В Лондоне он шел 21 год, с 1981, представляете, по 2002, на Бродвее почти 18 лет, с 1982 по 2000, показав в Нью-Йорке 7485 представлений. Подсчитывал кто-то. Я видел кошек, посчастливилась, когда работал на телевидении. А вспоминать будем вместе. Сейчас Барбаре уже 84 года.

0: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В Москве 16 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Число жертв атаки ВСУ на Ейский район Кубани выросло до 3. В больнице скончался один из пострадавших, сообщает Оперштаб. Сегодня утром беспилотники ударили по жилым домам и гражданской инфраструктуре Ейского района Краснодарского края. В одной семье двое детей погибли, двое взрослых получили ранения и были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Жертвой удара ВСУ по Новокуйбышевску стала пожилая женщина. Ее семья окажет необходимую поддержку, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В мессенджере «Макс» он написал, что пострадавшим в Новокуйбышевске и Чапаевске, где БПЛА попал в логистический комплекс «Озон», оказывается медпомощь. Глава региона добавил, что в результате атаки дронов на Новокуйбышевск зафиксированы повреждения многоквартирного дома, промышленных объектов и частных построек. В Якутске после ЧП приостановили эксплуатацию аттракциона. Его работа прекращена до выяснения обстоятельств случившегося, сообщает администрация города. Там уточнили, что аттракцион «Зигзаг» принадлежит индивидуальному предпринимателю и работает в парке с 2011 года по договору аренды. Отмечается, что оборудование в этом году прошло плановую проверку. Сегодня 16-летняя девушка выпала из кресла аттракциона в Якутском парке культуры и отдыха. Подросток получил травмы, возбуждено уголовное дело. По информации РЕН-ТВ, в момент, когда девушка еще не была пристегнута, механизм самопроизвольно сработал. Контролер не успел задействовать рычаг управления, так как он соскочил вниз и привел в движение аттракцион. В результате посетительница выпала с высоты 3-4 метров, упав на ограждение. Телеканал уточняет, что у девушки перелом таза и сотрясение мозга. В Киев прибыл бывший спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлок. Он встретился с Владимиром Зеленским. Сообщается, что на переговорах поднимался вопрос о ракетах для комплексов «Патриот». Глава киевского режима заявил, что Украина готова покупать снаряды. Накануне Келлок посетил Одессу во главе американской делегации. Целью визита стала тема обеспечения безопасности региона. В соцсети X бывший спецпредставитель президента США написал, что провел встречу по черноморским инициативам. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Зачем тебе это надо? Говорили одни. Да ты послушай меня, говорили другие. Тебе надо поступить совсем по-другому, говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД. Дмитрий Добрынин.
5: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
6: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
5: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это
6: Рок-радар. Рок-радар. Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
6: Всего вам доброго и слушайте рок.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
8: Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Виват. История».
9: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. Я представляю вам автора и ведущего программы, петербургского историка Сергея Виватенко. Сергей, здравствуй.
10: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
9: В конце выпуска мы, как всегда, разыграем книгу. Сергей задаст вам исторический вопрос по теме сегодняшней программы. Ну, а тема сегодняшней программы – история автомобилестроения в России.
10: Да, дорогие друзья, я посчитал, что рассказать, когда у нас появились первые автомобили, какие были трудности и что у нас происходило в 30-е годы, я думаю, в этом направлении вам будет интересно. Все развитые цивилизации характеризуются стремлением людей к коммуникации и контакту. Поэтому возможности передвижения оказываются для развития человечества решающими. Ну, жизнедеятельность человека, дорогие друзья, можно представить в виде совокупности нескольких функций. Функций территории, как сказать так, проживание, работа, общественное обеспечение, школы, там, отдых, зелень. Да? Перемещение людей и товаров происходит за счет транспортной функции. Она является необходимой связующей частью. Ее развитие обычно соответствует уровню развития остальных функций, которые я произнес. Транспортная инфраструктура имеет характер как связующий, она связывает разные области, районы и так далее, так и разделяющий. Ну, Саша, для жителей оживленные трассы могут стать серьезной преградой. Ну, я не знаю, это Московское шоссе. И поэтому история транспорта, о которой сегодня будем говорить, в первую очередь, наверное, история дорог и транспорта. Потому что дороги как раз и созданы для того, чтобы на транспортных средствах успешнее и быстрее пересечь какую-то территорию от точки А в точку Б. Но первые дороги, Саша, появляются, когда появляются первые цивилизации. Самая древняя дорога считается Вавилон. Ну да, и не зря же ведь все дороги идут в Рим, хотя эту фразу придумали в XIX веке, но, в принципе, она хорошо показывает о Римской империи. Ну, Аппиева дорога знаменитая, где казнили спартаковцев. Как говорят китайцы, Китай объединяет две вещи, Саша, иероглифы и дороги. Ну, первое, они говорят о железных дорогах, ну, тут неважно, какой транспорт, да. С этим можно согласиться. А вот если мы говорим о древней Киевской Руси, то, конечно, транспортные артерии – это были реки, 100%, да. Поэтому все у нас города находятся на реках. Поэтому у нас и проблемы то, что, скажем так, дорог у нас никогда не было. Монголы появились первые дороги. Поэтому не случайно, дорогие друзья, что баскаки, а в монгольском языке второе слово, обозначающее слово баскак, это дорога, сборщик налогов. То есть люди, появляющиеся по пути определенным, да, к нам приходящим, да, вот, шляхты, шлях, ямщики, а вот при Иване Грозном из Москвы в Новгород можно было добраться за 7 дней, да, на перекладных. А первая каменная мостовая из булыжника появилась в России в 1643 году. Она была уложена мастером Михаилом Ермолиным на территории Патриаршего двора в Московском Кремле. Массовые строительства дорог с каменным покрытием начались у нас, конечно, при Петре I. Дороги строились следующим образом. В 1714 году в Санкт-Петербурге началось активное создание первых булыжных мостовых по специальному указу царя. В 1922 году – год начала масштабного государственного дорожного строительства, когда Сенат, Саша, издал указ о ведении всесезонной дороги между Петербургом и Москвой, а в основном с использованием гравийного щебня. В 1804 году в Москве булыжником начали активно мостить не только улицы, но и главные площади. То есть впервые булыжник появился в Москве на Красной площади в 1804 году. Что касается классической брусчатки из колотого или тесаного камня, то она стала массово применяться позже, в середине XIX века.
9: Сергей, кстати, а брусчатка из какого камня она делается?
10: Ну, вот те, которые находятся на Красной площади, это габбро-диабаз. Это разновидность природного камня, но, как говорят специалисты, более прочная, чем другие. А вот недалеко от Петербурга есть месторождение диабаза. Это Карелия. Это село Рыбрека и поселок Другая река. Это где-то 100 километров от Петрозаводска. Это крупнейший и самый знаменитый источник идеального черного блочного камня в России. Ну, дорогие друзья, будете в Петербурге, в центре где-то еще встречается. Да. Потому что булыжник там может быть разный, как говорится, да? Разного цвета. Но для Петербурга и имперский цвет, он именно вот такой. Да, Петр строил еще, конечно, каналы, потому что как вообще Петр I ехал до Москвы? Да, не напрямую, там, по линейке какой-то, а, скажем так, он доезжал до Волхова на лошадях и прочее, потом садился на корабль и уже плыл там, да, через Новгород или когда-то еще. То есть, да, ну, примерно, и так далее. То есть прямой дороги не было. Как бы там ни говорили про то, что когда приезжает император, там все заасфальтируют у нас, проведут, заштукатурят и прочее. Николай I решил проехаться по нашей стране на Кавказ. И в районе Пензы его карета рухнула, упала, и он сломал ключицу. Его доставили в ближайший город. Вот, там стояли вся власть местная. Говорит, здравствуйте, ваше императорское величество, разрешите представиться. Зачем мне представляться? Я вас уже видел. Как ваше императорское величество? О Гоголе в ревизоре, сказал он после этого. Ну да. А вообще, первое шоссе в России, эта дорога с твердым искусственным покрытием, стала Санкт-Петербург-Москва. Строительство началось в 1817 году при императоре Александре I. Дорога полностью была достроена, спрофилирована и покрыта щебнем к 1934 году. Впоследствии это направление стало известно как автомобильная дорога федерального значения М-10 «Россия» или трасса Е-95, как в свое время пел Кинчев.
9: Сергей, а асфальт когда появился первый?
10: Ну, давайте так. Первое асфальтовое покрытие в России появилось 6 июля 1838 года в Петербурге. Инженер Иван Бутац уложил экспериментальный участок из смеси разогретого битума и гранитной крошки на тротуаре у Синего моста возле строящегося Исаакиевского собора. А в 1939 году, то есть через год, опыт продолжили, и у нас появилось первые 100 метров тротуара. Это у Тучкового моста. Но из-за высокой стоимости импортного сырья покрытие долго оставалось роскошью. В 1866 году была построена первая полноценная загородная асфальтовая дорога. Она соединила город Баку с нефтяным промыслом Биби-Эйбат. Ну, там нефть была. В 1973 году началось собственное производство российского асфальта на Сызранском заводе в Самарской области, что резко снизило его стоимость. Итак, дорога у нас уже появилась. Теперь осталось посмотреть про механизмы, Саша, когда у нас. Ну, понятно, что не мы придумали первый автомобиль, а первая информация о автомобильной промышленности в России появилась 27 мая 1896 года в газете «Новое время», где было написано, что машиностроительный чугунно-медно-литейный завод Яковлева рекламирует самодвижущие экипажи. То есть Егор Яковлев – один из первых пионеров автомобилестроения в России. Не путать с современным Егором Яковлевым. 1 июля 1896 года этот автомобиль был представлен на 16-й Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Этот автомобиль, собственно, и ознаменовал начало развития в России нового вида промышленного производства – автомобильной промышленности. Ну, еще был Фрезе Петр Александрович. Ну, давайте так. Они опирались на работы Даймлера Бенца. По инициативе Николая Хилкова в сентябре 1901 года состоялся первый пробег автомобиля по военно-грузинской дороге из Владикавказа в Тифлис. Но это около 200 верст. В этом пробеге участвовали 3 скорохода, как писали газеты. Один из них, двухместная французская машина «Дидион Бутон», управлял сам князь Хилков. Вторая машина была поставлена в Петербурге по лицензии с двигателем фирмы той же самой. Вот, да, это был двухместный автомобиль «Фрезе», который управлял, как я уже говорил, Петр Александрович Фрезе. Третья машина – шестиместный «Панар Левассор» 14 лошадиных сил. Была выписана Хилковым из Франции. Как писали газеты, одна из труднейших по крутизне и продолжительности спусков и подъемов дорога была легко пройдена экипажей городского типа, безопасности для себя и других. Вот. То есть автомобили у нас появляются, но производства у нас не было. В лучшем случае мы собирали то, что привозили из Германии и Франции. Но как только у нас появляются в местном управлении деньги, стали закупаться первые машины.
9: Для чего?
10: Ну, Саш, на самом деле почта, пожарные и карета скорой помощи. То есть именно местное земство и городская реформа явились толчком для появления у нас не самого строительства автомобилей, а хотя бы их закупка за границей. Да. Вот. Первая самая массовая серийная модель автомобиля русско-балтийского вагонного завода в городе Рига – это модель типа «С». Ее произвели 500 штук. И цена была, да, и как раз почта, пожарные, кареты скорой помощи. Цена одной отдельной машины была 7800 рублей.
9: А за границей для сравнения сколько стоил?
10: Те же самые Opel и Renault стоили по 5000. То есть дорогое удовольствие. Ну, не могли мы еще нормально конкурировать. Первый российский грузовик был построен Борисом Луцким. Да, он получил большую серебряную медаль в Париже, но где она ездила и как ходила, мы не знаем. Ну и, конечно, сейчас у нас выходит фильм, дорогие друзья, я уже крещусь, что там будет интересного, да? Вот, про первого нашего гонщика Нагеля Андрея Платоныча. В 1907 году по его инициативе состоялся первый в России автомобильный салон. А в 1908 году на автомобиле «Дарак» он проехал маршрут Петербург, Париж, Венеция, Санкт-Петербург. В 1910 году Нагель совершил автопробег по маршруту Санкт-Петербург, Рига, Берлин, Дрезден, Сен-Готар, Рим, Неаполь, Берлин, Санкт-Петербург на автомобиле «Руссо-Балт». А в сентябре 1910 года впервые он покорил Везувий на автомобиле. А в 1912 году он принимал участие на автомобиле «Руссо-Балт» вместе с штурманом Михайловым. Участвовал в ралли «Монте-Карло». Да. Вот. Занял там 9-е место. Ну, я думаю, в фильме он победит. Вот. Он получил специальный приз за наиболее пройденную дистанцию. Поэтому он ехал из России. Кстати, когда он доехал до Монте-Карло, он послал телеграмму царю-батюшке со словами «Русский воздух в Монте-Карло». То есть, да. То есть это говорит, Саша, о том, что надутые шины еще в России, да, они не лопнули и довезли его до Лазурного берега. А вот состязание проходило по принципу звездного сбора. Участники преодолевали различные маршруты с финишем в одной точке. За это им начислялись в том числе очки. Нагель во всех состязаниях стартовал, как написано, из Санкт-Петербурга. А, да, за это он получил орден Анны 4-й степени. Ну, как видим, мало чего у нас было построено, 500 штук. Началась Первая мировая война. Как известно, Саша, войны являются катализатором всего строительства, науки, развития науки, техники и так далее и тому подобное. А вот когда началась война, у нас несколько предприятий занимались ремонтом и сборкой автомобилей из выборных частей. Наиболее успешным опытом налаживания собственного производства стала деятельность «Руссо-Балта». Но в 15 году началась эвакуация, потому что немец подошел достаточно близко к Риге. Это привело к остановке производства. Они были отправлены в Тверь, Петроград, Москву, но затерялись по дороге в основном. А вот потом еще 20 лет собирали где-то там, на каких-то участках. То есть, что такое эвакуация, в России не понимали. Вот. На начало войны мы имели 259 легковых автомобилей, 450 грузовиков и 39 вспомогательных, ну, типа пожарных. Ну, когда началась война, мы реквизировали еще 4000 автомобилей у частных собственников. Вот. Из них только 475 были грузовые. То есть, скажем так, на войну, если французы на Вердену гоняли на грузовиках Рено, да, пушечное мясо, то у нас из-за того, что легковые автомобили, ездили в основном генералы и полковники. Или где-то в тылу, да. Ну, так или иначе, это не сильно оказало большое влияние на строительство автомобилей или на сами военные действия. А способом решения проблемы стали заграничные заказы. Однако, как отмечали в своих докладах в особое совещание по обороне, союзнические страны сами нуждались в автотранспорте, поэтому тормозили наши заказы. Первоначально проблема активно обсуждалась в Центральном военно-промышленном комитете. Вот, был докладчик Пиолунковский о необходимости срочного принятия правительственных мер к созданию русских автомобильных заводов. Но они начали потихонечку создаваться. Да, вот. Но опять-таки на иностранные технологии. В Москве начался строить завод, который мы знаем как ЗИЛ, да, это итальянский завод Fiat. Но к окончанию войны он так построен и не был. Также пытались строить еще в Горловке, это Донбасс, в Петербурге и в Москве. Процедура выбора фирм, да, которые должны были строить заводы, но она, с одной стороны, была открытой, с другой стороны, коррумпированной. Так или иначе, кто же получил? Акционер общества воздухоплавания «Лебедева», русско-балтийский вагонный завод, завод «Аксай» ростовский, акционер общества «Ильина», торговый дом «Кузнецов-Рябушинский», это как раз ОМО, и автомобильный московский завод, так или иначе. Были заключены контракты. А вот что заводы должны начать работать 7 октября 2016 года. Но ни один завод не был открыт. А потом началась февральская революция, октябрьская революция, гражданская война. В общем, было не до этого. Это не значит, что царский режим не мог все это делать, это уже были другие вопросы. Да? Но советская власть понимала, что для индустриализации автомобильное строительство было обязательным. И поэтому в марте 2018 года, значит, на наших заводах было отремонтировано 52 автомобиля. В разборке находилось 180. Что это значит, Саша? Что мы ремонтировали автомобили, не делая новые детали, а снимали со старых. То есть во время гражданской войны, конечно же, поэтому машин стало намного меньше. И вот этот знаменитый завод, да, сейчас называется научно-производственное объединение Сергея Павловича Королёва, да, космическое. Потому что станки там были, но автомобили так и не производили. Ну, еще раз повторю, что наиболее успешным было сооружение завода ОМО. К июню 2017 года было сооружено 95% всех зданий. Имелся контингент 300 человек квалифицированных. Автором завода ОМО являлся Рябушинский. Но началась революция. Да. Поэтому некоторое время у нас автомобильная промышленность никак не развивалась. Итак, значит, действительно, советская власть разработала идеи, и в 1927 году была организована специальная комиссия, специальный комитет по производству автомобилей. Вот. Какими путями можно было пойти? Создать автомобили по своим технологиям, что было практически невозможно. Хотя был создан специальный научно-исследовательский институт, который назывался НАМИ. Да. Вот, знаменитый. Его курировал Микоян. Вот. Второй путь более простой. Ну да, попытаться все-таки реанимировать те предприятия, которые у нас были. И вот завод Fiat Amo, да, он был национализирован, и он начал выпускать автомобили, грузовики, да, с 27-28 года. Вот. Ну, Саша, сделаем вывод. Если завод стоял 10 лет, ну, примерно, да, то есть он был создан для строительства грузовиков, дорогие друзья, которые были, ну, скажем так, нормальны на 1917 год. За 10 лет, за время пути, собачка смогла подрасти. Понимаете, тот же самый Fiat, автомобильная промышленность в Европе и в мире, в Америке, оно семимильными шагами шагали, да, понимаете. Тот же Ford со своей жестянкой Лизи, да, который сделал простые там, да, а для каждого простого человека по автомобилю он стоил $700 примерно, да, а, вот, это было реально. У нас же этого не было. У нас этого не было, и поэтому что мы вынуждены? Мы вынуждены были собирать автомобиль, который уже 10 лет как устарел, да. Ну, в принципе, «Жигули», «Лада» же ведь мы тоже строили по итальянской технологии 1965 года. Ну и копейку мы эту собирали, по-моему, до 85 года включительно, да? То есть через 30 лет, когда уже весь мир прошел, уже какие-то другие события, да? Еще раз, это не хорошо, не плохо, но как-то было надо начинать, да? Вот, поэтому ясно, что реклама автомобилей, автомобилей практически не было. Поэтому, Саша, если мы помним с тобой «Золотой теленок», ударим автомобилю по бездорожью и разгильдяйству, все в автодор, да, железный конь приходит на смену крестьянской лошадке, вот, и так далее, и тому подобное. Ну, сколько там было автомобилей, понимаете, да? Вот, Лорик Дитрих, он, по-моему, 1911 года. Ну, у Козлевича было, да, и так далее. Поэтому проблемы, конечно, были. И ясно, что автомобилестроение в нашей стране должно было только быть, вначале имело только экспортный вариант. Да. Мы покупали технологии за границей.
9: Сергей, а как же это происходило, если у нас была национализация предприятий, долги, по-моему, не отдавали?
10: Ну да, мы граб награбливали, экспроприировали экспроприаторов. Конечно, ни один нормальный человек не мог с нами сотрудничать, в принципе. Но здесь нам повезло. Нам повезло двум причинам. Первый – умер Раймон Понкаре, человек, который в 1929 году пытался устроить, скажем так, против нас новый поход, интервенцию. Вот. Ну, он умер позже, но его из-за рака, я про него просто диссертацию писал. Он был готов еще раз. Это единственный был последний из людей, который хотел воевать с Россией за какие-то, ну, за какую-то собственность, которую мы отобрали у них, да. Вот. И второе, самое главное, это, конечно, Великая депрессия. Великая депрессия 1929 года. А я думаю, Саша, мы сделаем про нее когда-нибудь передачу. Вот, так или иначе, резкое обнищание. Закрытие 40% всех производств и прочее, да, мыльный пузырь акций и банков и прочее, все это накрылось медным тазом, да, поэтому как можно было спасать это? А, то есть все шло к революции, что люди будут недовольны, поэтому надо было что-то придумывать. Ну и Рузвельт придумал новый курс, так называемый. Ну, кто первый придумал это, Рузвельт и Гитлер, непонятно, но они безработицу уничтожили очень просто. Тех и других в Америке и в Германии бросали на производство автобанов. Вот, да, и знаменитые трассы, да, которые соединили два берега двух океанов, да, та же самая 66-я трасса, которая так любят твои коллеги по мотоспорту, вот, различного байкера и прочее, и прочее, были сделаны как раз в это время. Также еще там строили гидроэлектростанции. То есть людям, да, давались вот такие вот работы, вот, которые должны были активизировать промышленность. Да, действительно, дороги, они активизируют, во-первых, взаимоотношения внутри страны, во-вторых, экономику, делают более дешевое, было дешевое производство, потому что можно что-то переводить туда и обратно. Ну, чтобы просто понять, дорогие друзья, что наша страна немножко по другому пути пошла. Окончательно от Петербурга, от Ленинграда до Москвы шоссе было заасфальтировано с начала до конца, Саша, в 1958 году. То есть, как вы понимаете, автомобильные дороги у нас были не самые лучшие, как бы, да, и не главное, что у нас сделали. Ну, автомобили делали. Ну, в принципе, достаточно логично посчитали, что автомобили у нас очень простые были, грузовые.

0: а вот грузовики. А строили и второе, да, где же деньги? А деньги были только в Советском Союзе. Только мы, после того, как провели коллективизацию и прочее, у нас были деньги на то, чтобы закупить технологии за границей. И Рузвельт это очень хорошо понимал. Когда он стал президентом Соединенных Штатов Америки, одно из первых решений было признание Советского Союза.
1: Сергей, давай сделаем небольшую паузу и послушаем новости на радио «Говорит Москва».
0: Прекрасная идея. Давай, Саша, послушаем новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 16:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Минобороны сообщили об ударах по Днепропетровской области. Там уничтожены два украинских поезда, доставлявших военные грузы. Составы поражены в районе населенного пункта Николаевка, уточнили в ведомстве. Там добавили, что применялись беспилотники «Герань». Министерство также опубликовало кадры поражения целей. Бывший премьер Украины заявил о неготовности страны к зиме. У Киева нет достаточных запасов энергоресурсов, считает Николай Азаров. В интервью ТАСС он указал на то, что официальные данные говорят о нехватке газа, угля и горюче-смазочных материалов. По словам политика, имеющиеся резервы будут недостаточными для устойчивого прохождения отопительного сезона. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что предстоящая зима будет непростой. При этом у властей города ограничены сроки и ресурсы для подготовки к ней. В Минпромторге анонсировали поставку в регионы 5500 автобусов ежегодно. Такое заявление сделал глава ведомства Антон Алиханов на совместной коллегии Минпромторга и Минтранса. По его словам, отечественные предприятия имеют избыточные производственные мощности по основным видам общественного транспорта. Алиханов уточнил, что объем в 2-3 и более раз превышает текущий уровень заказов. Предполагается, что до 2030 года дополнительно будут загружены предприятия за счет программы развития городского электрического транспорта. Она предусматривает выпуск свыше 10 тысяч электробусов. Как отметил Алиханов, в этом случае потребуется расширять зарядную, сервисную и эксплуатационную инфраструктуру. Российский фигурист выиграл этап юниорского гран-при в Сиане. Лев Лазарев в сумме набрал 250,21 балла. Второе место у новозеландца Ли Яньхао, третье занял японец Дая Эбихара. Накануне на этапе юниорского гран-при по фигурному катанию, который проходит в Китае, победили россияне-одиночница София Дзепко и выступающие в танцах на льду Мария Фефелова и Артем Валов. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Вечером мы возвращаемся домой к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Театральная.
7: Марин, ну куда ты опять собралась?
8: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
9: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
7: Рассказываем по пятницам после 12.
9: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе

0: Выход в город. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам. После 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Право знать». Говорит Москва.
0: О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История».
2: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Продолжается программа «Виват. История». У микрофона в студии автор и ведущий программы «Историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. И тема сегодняшней программы – автомобили в России. История автомобилей в российском государстве.
3: Да. Давайте ударим снова по бездорожью автомобилям. В 1933 году, это была последняя великая страна, которая признала нашу страну. Для чего? Он так любил коммунистов? Нет, конечно. Он это сделал для того, чтобы с нами торговать. Какая альтернатива? Если они не будут это делать, давать нам технологии, мы найдем их где-нибудь в Германии или в других странах, которые, скажем так, решат свои проблемки с безработицей, с коммунистами и со всеми остальными. А в Америке, наоборот, появляется революционная ситуация, поэтому все забыть. Ну, чтобы просто понимали, если вы будете в Москве, на Охотном ряду, вот гостиница «Националь», угол Тверской улицы и, где находится, Тверская улица, дом 1, это наша государственная дума. С другой стороны Тверской находится как раз гостиница «Националь». И вот рядом на гостинице «Националь» следующий дом, дом Щусева называется, это первый дом, построенный в таком сталинском ампире, в соцреализме, который был построен, Щусев его сделал по одному итальянскому дворцу, который был в Виченце, Он его построил, похожий сделал, Так вот, там должна была жить элита. Из окон виден Кремль прямо перед тобой, где могила неизвестного солдата, Кутафья башня и много чего интересного, Но Сталин приказал это здание подарить Соединенным Штатам Америки. И в этом здании было посольство Соединенных Штатов Америки, до середины 50-х годов. И действительно, американцы, признав нас, мы решили, согласились с нами торговать, То есть мы покупаем их автомобильные технологии. Мы могли выбрать любые автомобили. Фирм было много: Студебекеры, General Motors, Форды и так далее, тому подобное. Мы выбрали Форд. Генри Форд оказался нашим лучшим другом. Мы с ним разработали какой договор. Мы платим определенные деньги, авансом. А остальное после того, как у нас в Нижнем Новгороде будет сформирован завод, Горьковский автозавод. Что делали? Туда, к Форду, в Детройт, присылали 300-400 наших рабочих инженеров, которые учились работать на конвейере. Это первый конвейер в мире. Понимали, что это такое, понимали, как строится машина и так далее и тому подобное. После этого рядом, в штате Канзас, там все-таки прерия, степь американская, был построен с нуля новый завод один к одному тому заводу, который был у Форда и делал его автомобили. Подключили к электроэнергии его, он заработал. Как только он стал производить грузовики, мы подписали первый акт приемки. То есть, они сделали, но в Канзасе для нас завод. А затем его разобрали до последнего болтика и привезли в Нижний Новгород. И там его снова собрали. И он тоже начал работать. Но это беспрецедентно. Ну и, конечно же, громадное количество инженеров, американцев, работало у нас. Если кто постарше, может, помнит фильм и книгу Веры Китлинской «Человек меняет кожу». Это про то, как иностранцы, да, а к нам в это время очень много поехало, потому что были безработицы, да, и поэтому, скажем так, смотрите, вот это надо понимать, 4 миллиона человек работало на советскую индустриализацию в Америке. Это очень много, дорогие друзья, потому что 4 миллиона – это рабочие, инженеры, а жены, а дети – четверть населения США в середине 30-х годов, да, зарплату получали из Советского Союза. Да. А вот, если вы посмотрите дивный мультик «Том и Джерри», так вот, в одной из первых эпизодов, а не фильм, серии, да, эпизоды, там показан дом, где живет афрохозяйка Тома, кота, значит, да, и на кухне, где живет мышонок Джерри и так далее. Там показаны, значит, ее там тарелки, ножи, холодильник и многое другое. И там лежит еще, скажем так, лежит еще булка сделанная. И на булке написано на английском языке: «Эта булка собрана по приказу товарища Сталина урожаем, да, для развития, для построения социализма в Советском Союзе». Вот, это даже в мультике написано, да, вот так или иначе. Да, действительно, Америка оказалась для нас главной технологической базой.
2: Сергей, а почему, например, не Англия с Францией?
3: Или Германией.
2: Ну да.
3: Ну, потому что Англия все время гадит, она нас ненавидит. А во Франции там тяжелая ситуация политическая была, масоны и прочее, которые были против. И Америка не так пострадала от национализации. Это же в основном французы, которые построили здесь громадное количество заводов. Также же были акции российские, которые, ну, там покупала... Ну, давайте так, каждый пятый рабочий имел у себя дома акцию, да, об индустриализации строительства железных дорог в России. Вот, то есть, да. То есть, многие на этом поставили. Ну, еще раз, они наши союзники, да? Ну, мы отказались. Кстати, когда Россия, ну, после событий 91-го года, мы стали просто Россией, президент Ельцин заключил договор, по которому мы все царские долги по акциям выплачиваем назад. То есть, мы согласились им выплатить. И выплатили. Ну, там еще с подсчетами, у кого остались эти бумажки, ну и так далее и тому подобное. Так или иначе, я не знаю. То, что у нас на там 4-5 школ стало меньше построили там или мостов, да, а французам от этих бумажек нехорошо. Ну, в общем, ладно, согласились. Бог с ним, да? Вот. А в Германии победили нацисты. Кстати, а почему... Кстати, мы же не выплатили Форду остаток денег. Потому что Форд начал смотреть на своего друга Адольфа. У Форда была фотография Адольфа Гитлера на столе. А вот, он был награжден самой большой наградой Третьего Рейха за сотрудничество и технологии. Тоже евреев не любил. То есть, когда он повернул к немцам, мы лицо свое отодвинули от него к другим производителям. Так или иначе. Вот. Ну, да, действительно, наш первый завод, ГАЗ, так называемый полуторка, да, это автомобиль, это грузовик, которых, ну, строили очень хорошо, быстро, до миллиона. Было построено таких грузовиков, которые очень помогли нашей индустриализации. Также в Москве появились новые технологии ЗИС, да, ЗИС-5 знаменитый. То есть у нас было два, в принципе, грузовика, которых было в громадном количестве. Это ГАЗ и ЗИС. Да? ЗИС был более тяжелый, а полуторка – это была более легкая, скоростная и простая. Да? Ну, вот это были уже нормальные автомобили, достаточно, скажем, для того времени в системе, потому что АМА, ну, во-первых, они первые были вообще без кабины, да, и чтобы правильно ездить, водитель должен смотреть был на колесо. куда он, потому что он не видит, да, ну и так далее. Много было сложностей и ломались. Ну, еще раз, да, автомобили много ломались. Почему? Ну, потому что, ну, наши предприятия не могли еще делать нормальные, более современные станки и технические какие-то приспособления. Но когда мы по ленд-лизу получили Студебекер, грузовики, то мы потребовали сделать октановое число бензина намного меньше, да, потому что 70-й, который был в то время на Студебекере, у нас просто не производили. А если не производили, то первые машины просто потом вылетали и ломались. Также и с ЗИСом, и с газом, и с другими, да. Вот. Появляются легковые автомобили. Ну, давайте так. Понятно, что для командующего состава ГАЗ был специально сделан, М-ка так называемая, да, а потому что завод был имени Молотова. Вот, да, поэтому буква М.
2: ГАЗ.
3: ГАЗ М-ка. Ну, видишь, он во всех фильмах. Вот, черный такой, да, с высоким клиренсом. Вот. Первые автомобили наши были также отправлены на такси. Помнишь, Саша, Эллочка Людоедка, из тех фраз, которые она знала, она говорила...
2: Поедем на таксу.
3: Поедем на таксу, да. В 1928 году у нас снова появились такси. Сначала были французские, да, а потом их уже заменили на наши. Также выпускались для элиты, да. Для этого сейчас ЗИС разные там, да. Там был специально сделан ЗИС бронированный, который не пробивали, но он оказался столь тяжелый, что все остальные уже делали нормальные. Появляются автомобили и в частной собственности. Если в Америке 90% автомобилей – это в частной собственности, а 10% – какие-то фирмы, да, то у нас все было наоборот. Потому что все, что строилось, было с одной целью – сделать индустриализацию в нашу страну. А индустриализация – сделать такую промышленность, которая могла конкурировать на поле битвы с теми странами, которые на нас нападут. Кто на нас нападет, было еще не ясно. То ли Франция, Англия, то ли Япония, потом Германия появляется и многие другие. Но то, что собирались с нами воевать, это 100%. Да? И недаром товарищ Сталин сказал, что если мы за 10 лет не построим новые предприятия, нас просто сомнут. Это было сказано в 29-м году. В 39-м году началась Вторая мировая война. Да? И мы к ней оказались готовы. 100%. Да. И, конечно же, да, второе направление автомобилестроения – это, ну, так, ну, давайте так, оборонное – это третье, все-таки третье производство – это трактора. Потому что нам надо было поднимать сельское хозяйство, и надо было еще делать на тракторах. Легче было перевозить какие-то военные технику, танки, вот эти пушки и артиллерию, боеприпасы и так далее и тому подобное. Поэтому тоже у нас, опять-таки, мы взяли технологию у американцев. Ну, сначала как мы делали? Мы сначала закупили два трактора Фордзон, Форд и Сон, и сын, да? И на Путиловский завод их отправили, где сказали, товарищи петроградцы, ленинградцы, вот делайте из этого трактора. Ну, что наши сделали? Разобрали до последнего винтика, посмотрели на все это, потом собрали до последнего винтика, и трактор не поехал. Вот, как, чего? У нас остался один трактор, а тот вот как памятник, понимаете, да? От чего не поехал, понять было невозможно. Вот, поэтому, наверное, надо не только воровать вот, и полскопировать, а нужно было еще и, как говорят на заводах, инженерия. Вот, да, инженерные, конечно, инженеры, которые должны были этому тоже помогать. Поэтому мы тоже вынуждены были пойти по тому же пути, заключить договора, которые нас научили эти самые заводы. Но и при Горьковском автозаводе, и, скажем так, и при тракторных заводах у нас появляются инженеры, которые пытаются уже что-то придумать свое. 100%. И в первую очередь это, конечно, оборонное производство. Понимаем, что где производят трактора, производят и танки. Да, действительно, опираясь на иностранные технологии, ну, на американский танк «Стюарт», там, да, примерно, говорю, наши трактора, которые мы там купили, «Фордзон» и прочее, мы уже сделали танки, которые отличались в лучшую сторону от европейских. Об этом у нас было много передач. Я про танки говорить не буду, потому что, да, так или иначе у нас появляется, да, и в частной собственности, как я уже говорил. То есть кто появляется, получили стахановцы, да. У Алексея Стаханова появился автомобиль. То есть, еще раз, распределение. Тем, кто хорошо работает или чем-то отличается, да, давать. То есть распределение машин, да, то есть нельзя купить было автомобили, но тебе как в награду разрешалось. Но у нас все было, знаете, в награду, да, в очередь какую-то за что-то и так далее и тому подобное. Но все равно это уже шаг был вперед, 100%. Да? Так или иначе, понятно, что во время войны все эти частные мотоциклы, частные автомобили были реквизированы. Да? Но все равно уже шаг был вперед, и Москва уже совершенно другая, и страна совершенно другая. Поэтому автомобильная промышленность у нас стала появляться. Еще раз, если мы говорим про автомобильную промышленность, это, конечно же, Советский Союз. При царском режиме, как бы хорошо к нему не относиться, у нас ничего там не было.
2: Сергей, а какие автомобили предпочитали наши вожди? На чем ездили?
3: Давай так. Первый, кто ездил на автомобиле, это Николай II. На фотографии он есть. Это дубль фаэтон со свастикой. Угу. Называется Делона Бельвиль. А также Роллс-Ройс с гусеницей. На зиму или если ехать куда-то на охоту. Да? Вроде у него еще был какой-то Мерседес. Ну, еще раз, автомобильный парк у Николая II был достаточно обширный. Игиль – это личный шофер Ленина, который воспоминания о Ильиче написал. Он до этого был личным шофером Николая II. Да, автомобили у нас хранились на Большой конюшенной площади, там, где бывшие конюшни, одно из зданий передали под гараж Его Императорского Величества. Это не со стороны, где церковь, Саша, где Пушкина отпели, да, а с другой стороны, где был первый таксопарк в советское время, если ты помнишь, да. Вот там вот было, да, у него. Поэтому автомобилей было много. В 2010 году ему купили Мерседес, Ландлоли назывался, и Роллс-Ройс. А в 2011 году еще две британские автомобиля, Роллс-Ройс Сильвер Гост, серебряный призрак, вот, который стал своим бесшумностью по сравнению с другими. Царя болела голова, поэтому на него дали. А если говорить про советское время, Ленин, да, вместе со Стефаном Гилем, водителем, получил этот самый Rolls-Royce Silver Ghost. Сталин. А сначала Сталин выбрал себе Packard 533. А в 1933 году, после того, как вот я думаю, что это произошло после того, как нас признал Соединенные Штаты Америки, он купил фаэтон Packard 12. В 1935 году Франклин Рузвельт узнал о симпатии своего коллеги к бренду Packard, подарил ему лимузин Packard 12 уже 14 серии. Затем были разные ЗИСы. Но во время войны было понятно, что Packard вещь хорошая, но к ним нужно же ведь все время докупать какие-то запчасти, да, колеса и прочее. Конечно, во время войны это было затруднено. Поэтому он перешел на ЗИС. Но и ЗИС был еще, скажем так, еще бронированный, как я уже говорил. Поэтому вот так вот. Потом были ЗИЛы, Чайки, это при Хрущеве, при Брежневе тоже. ЗИЛ делал там ЗИМ, определенные машины, да. Да, действительно, автомобиль главы нашего государства всегда был достаточно ценным и хорошим, да. И водители там тоже были очень профессиональные.
2: Сергей, а когда появились первые автомобили для обычных людей, массовое производство началось?
3: После войны. После войны, опять-таки, да, не будем говорить, с какой машины мы что слезали, да, но у нас появился проект, который на Горьковском автозаводе, который назывался «Родина». Вот, на что Сталин спросил, почем «Родину» будем продавать, ребята? Вот, поэтому они как-то замялись, и «Родина» была переименована в «Победу». «Победа» – очень хороший автомобиль, достаточно толстый металл на нем, да, то есть он и сейчас не сильно гниет. «Победу» потом даже делали за границей, она называлась, правда, «Варшава» в Польше, да, но ее тоже производили. Ну, более мелкие – это «Москвич-401». дорогие друзья, все-таки наше государство в первую очередь смотрело всегда на оборону и другие государственные нужды, да? О людях она думала в последнюю очередь. Поэтому то количество, которое нужно было автомобилей для простых людей, да и денег не было, да? Были, конечно же, делали их мало, да? Но сейчас в основном через распределение какие-то или через такси, да? Разные там москвичи, да, были достаточно часто переделаны, ну, в разных городах были переделаны именно в такси. Таксомоторные парки.
2: Сергей, а как-то помогали разные виды спорта, технические, разумеется, автогонки, например, развитию автомобилестроения в России?
3: Ну, конечно, 100%. Для увеличения скорости, для увеличения объемов двигателей и прочее, наши инженеры именно работали, да, именно через спортивные машины, потом проходил уже... передавалось уже главному производству. Да. Гонки были до войны определенные на ипподромах. Вот здесь рядом на двух ипподромах у нас происходили автогонки по кругу. Да. Это там, где сейчас находится театр юного зрителя. Угу. И второй – это Комендантский аэродром. В Москве происходили тоже на бегах. И там, ну, в основном автомобильные гонки, а их курировала ОСАВИАХИМ и ДСААФ. Ну, что тоже понятно, да? То есть это тоже была такая подготовка к армии. То есть ребенок или молодой человек мог получить бесплатную специальность и получить права, да? И когда его забирают в армию, те, кто пошли в армию, они потом служили на этих самых автомобилях. То есть это был достаточно большой плюс, да? И было популярно достаточно. Фильмы специально создавались, потому что, дорогие друзья, надо понимать, что многие известные комедии или прочее делались под что-то, да, под какую-то вещь, да. И, конечно, чтобы рекламировать, быть трактористкой, фильм «Трактористы». Понятно, да? Автомобили, было много разных фильмов, где главный герой всегда положительный водитель, да. Вот, и там Крючков играл там. Да? «Когда ты весел, с тобой и счастье вместе», там, да, или «Жаров, больше не стал родного ЗИСа», или, я не знаю, Алексей Баталов, «Дело Румянцева», вот так или иначе, да, действительно, людям говорили, что автомобиль – это здорово, это всегда плюс и так далее, и тому подобное, да и подзаработать можно, ведь все, кто работали в городах грузовиками, они, ну, там, за разные вещи же ведь, да, очень хорошо зарабатывали. Ну как Женя, там, дочка полковника Александрова, попала к Тимуру и его команды в этот самый дачный поселок. Они же на грузовике приехали, если вы помните, да? Вот, и таких тоже вещей было много, да? Поэтому, действительно, автомобиль стал частью нашего быта, часть нашего менталитета и часть наших городов и предприятий. Да, и это было сделано в 30-е годы. То, что делали в других странах за полвека и прочее, мы сделали за 5-7 лет, да, смогли. И нельзя говорить, что наши автомобили были плохие, да. В 60-е годы мы очень часто выигрывали разные ралли на москвичах 408, 412, на Волгах, на грузовиках МАЗах. Да, там, например, в Афганистане там Алялин главную роль играл там, да. Так или иначе, да, действительно, были разные. Что еще? Через автомобиль проходила эмансипация женщин. Потому что, да, что бы ни говорили, но женщины считали престижным получать права и ездить на автомобиле.
2: Сердца четырех.
3: Да, «Сердца четырех», 100%, да. Все правильно, про это же. Да, фильм, да, Целиковская и Серова. Да, и с другой стороны, Самойлов. Да, абсолютно верно. Такого было много, действительно. Ну и благодаря всем этим усилиям, сложным там, да, мы победили в войне.
2: Ну что ж, спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Настало время для нашей викторины. Мы разыгрываем книгу. Напомню, вопрос предыдущего выпуска, он был у нас посвящен древнему человеку.
3: Да. Вопрос, Саша, был такой. Неандертальцы были ниже и значительно коренастей человека разумного. Палеонтолог Людовик Слимак, нашедший скелет одного из последних неандертальцев в горной пещере, дал этому неандертальцу имя в честь персонажа произведения 1937 года. Назовите это произведение. Саша, как вы думаете?
2: Ну, это произведение Толкина, как я
3: так,
2: понимаю.
3: Так, да, абсолютно «Хоббит» или «Туда и обратно». Угу. Да. Я думаю, что у нас есть правильные ответы.
2: Да, первым правильный ответ прислал Матвей Степанов.
3: Прекрасно. Поздравляю Матвея с достойной книгой.
2: Ну, а теперь новый вопрос.
3: Англичанин Мортон писал: «В горных странах нет ничего древнее их. Города и поселения возникают и исчезают. Самые прекрасные здания могут обратиться в прах, но они существуют вечно. О чем созданным человеком идет речь?»
2: Ваши варианты ответов отправляйте на наш электронный адрес radioviva@mail.ru. Либо через наше сообщество ВКонтакте вы можете отправить ваш вариант ответа, можно в личном сообщении Сергею Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Ну, а на сегодня все. Это была программа «Виват. История». До встречи в эфире.
3: До свидания, дорогие друзья. До новых встреч в эфире. Берегите себя.
1: Внимание! Внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 17 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Севастополе 2 человека погибли в результате атаки дронов ВСУ. В районе 5-го километра обломки сбитого беспилотника упали на рейсовый автобус номер 98. Он загорелся. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, 5 получили ожоги и травмы, 2 находятся в состоянии средней степени тяжести, 3 в тяжелом. Глава города добавил, что военные и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ на Севастополь. Дмитрий Медведев пообещал защиту прав желающих вернуться россиян. По словам зампреда Совбеза, Москва будет отстаивать законные интересы своих граждан за рубежом. Выступая на съезде партии «Единая Россия», он также сказал, что те, кто, цитата, «разбежались по тихим углам и желают поражения своей стране, не заслуживают прощения». Кроме того, Медведев заявил, что особенно остро для экономики России стоит вопрос кадров с учетом демографической ситуации. Политик добавил, что наша страна обязана занимать достойное место в технологической гонке в мире. Александр Новак заявил о предложениях перенести сроки модернизации НПЗ. Инициативу готовит Минэнерго. Как сообщил вице-премьер, власти пока не принимали решений о господдержке восстановления нефтеперерабатывающих заводов. Кроме этого, он рассказал, что Россия сейчас не испытывает проблем с логистикой дизельного топлива после перенаправления экспортных объемов на внутренний рынок. Учитель физкультуры из Рязани прошел более 21 километра чеканя мяч. Руслан Немировский установил рекорд России и мира. Преподаватель школы номер 360 прошел в крытом манеже 21 километр 562 метра, набивая футбольный мяч. Об этом сообщает Министерство спорта региона. Предыдущий рекорд России составлял 7 километров 550 метров. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Детский диабет и фитнес». В эфире кандидат биологических наук, физиолог Владимир Меркурьев. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
8: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
7: для пользы больного, будучи далек от всякого
9: намеренного, неправедного и пагубного.
5: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
9: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных.
5: Каждую субботу после 7 вечера. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
5: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
5: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
5: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт?
12: секреты известных и только начинающих свой путь артистов, живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: 17.09 в Москве, у микрофона Георгий Осипов. Всем добрый вечер. В эфире программа «Формула музыки». И сегодня у меня в гостях певец Акмаль. Я
14: привет,
13: тебя приветствую.
14: Привет.
13: Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир. 8 495 7373 94 8. Ну а также у нас начались прямые трансляции. Подключайтесь обязательно, потому что сегодня будет много сюрпризов, много премьер. Ну и, конечно же, я не сказал, что самое главное, у нас трансляция сегодня на Ютьюбе. ВКонтакте немножко приуныл, такое бывает, ничего страшного. Ну и официальный телеграм-канал «Радио говорит МСК» латинцей. Акмаль, ты готов?
14: Всегда готов.
13: У нас в эфире вживую песня «Вдоль дорог», певец Акмаль. Поехали!

0: Спасибо. Хорошее начало.
1: Формула музыки.
2: Певец Акмаль сегодня на «Формуле музыки», и песня «Вдоль дорог» прозвучала вживую в прямом эфире. Спасибо, Акмаль.
3: Вам спасибо большое за то, что позвали.
2: Ну, а теперь перейдем к тому, что интересует многих наших слушателей и зрителей. Угу. Я буду задавать тебе вопросы. Я всех призываю. У нас есть в Ютьюбе чат. Туда вы можете задавать свои вопросы Акмалю, ну а также наш бот. Это говорит МСК-бот, там тоже вы можете их задавать. Ну, а я хочу спросить у тебя, с какого возраста ты вообще начал заниматься музыкой, потому что, когда я смотрел твою биографию, ты очень юный парень, не будем скрывать, тебе всего 19 лет, видишь,
3: конечно.
2: В интернете врут. 19 лет, с какого возраста ты занимаешься музыкой?
3: Я никогда, для меня непонятно вот это понятие «заниматься музыкой», я пою с самого детства. А именно чтобы заниматься, да я никогда не занимался на самом деле музыкой. Ну, то есть я не ходил там к педагогу, ну, ходил там, когда готовился к голосу детскому.
2: Вот раскрыл все карты сразу.
3: Да, вот только тогда я действительно занимался музыкой. Хотел там поступить в Питере у нас в училище музыкальное после 9 класса, потому что думал, боже, зачем мне 10 класс, пойду музыкой заниматься. И поступил, но потом забрал документы. Потому что проблемы со связками у меня были, оказывается. Вот. А, пою с детства, музыкой ну, не занимаюсь, если честно.
2: А скажи, пожалуйста, вот проект «Голос дети», в котором ты участвовал, насколько он помог тебе раскрыться как артисту Акмалю, которого мы видим сегодня перед собой?
3: Ну, не на 100%. Я считаю, что такие проекты нужно использовать для себя как толчок. Для меня, например, это был большой первый шаг вообще в шоу-бизнесе. Я увидел, что такое вообще в целом Первый канал. Я увидел вообще, что такое вот такие вот на федеральном канале такие большие передачи, такие большие проекты. Вот. И, конечно, это, безусловно, мне помогло, чтобы познакомиться с какими-то людьми, понять вообще, как это все устроено. Вот. И да, от этого я уже начал простраивать свою карьеру, скажем так.
2: Ну, я тебе скажу, что карьера, слава богу, идет только вверх.
3: Слава богу.
2: Чего я тебе и желаю искренне. Скажи, вот эта популярность, которая сейчас досталась певцу Акмалю, с каких времен она уже пошла вверх? Вот сколько идет твоя творческая карьера? Именно большие количество просмотров, песни, релизы, клипы.
3: Я вообще начинал же с чего? Начинал с юморных роликов. В ТикТоке. Вот,
2: запрещенная сеть Российской Федерации.
3: Да. В общем, и у меня там были колоссальные просмотры, и многие меня знают оттуда. Потом, но это все равно было не мое чуть-чуть. Это все равно было не мой профиль, потому что я всегда мечтал петь. То есть я всегда делал все для того, чтобы именно заниматься музыкой. Вот. И когда я начал заниматься музыкой, когда мне стало это получаться, у меня появилась новая аудитория, уже более взрослая. Вот. Поэтому кто-то меня знает по вот этим вот роликам, а кто-то вот слушает мои песни сейчас.
2: Готовясь к эфиру, я прочитал комментарии на твоем официальном YouTube-канале. Всем советую подписаться. Там выходят все премьеры. Uh-huh. И одна из премьер, которая вышла прямо вчера, мы о ней обязательно поговорим отдельно и споем эту песню вживую.
3: Да.
2: Называется она «Этой ночью». Небольшая затравочка. Там твои подписчицы пишут о том, что Акмаль, мне 33 года, я уже достаточно взрослая девушка, и я проникаюсь твоим голосом, твоими песнями. Вот есть какой-то подсчет? Какая твоя целевая аудитория? Какой возраст?
3: Вот вчера в торговом центре ко мне подошли девочки. Ну, прям маленькие-маленькие, наверное, лет, ну, не знаю, по 12, по 15. Они прям подошли, позвали всех своих подружек, я кушал, и они со мной сфоткались. И я понимаю, откуда эта аудитория. То есть эта аудитория, как раз-таки, которая была подписана мне очень-очень давно. А когда вот эти вот комментарии я читаю, что да, действительно, мне там 33 года, я так люблю свои песни, мы там с супругом любим твои песни, ходим на твои концерты, я понимаю, что это из музыки, потому что у меня абсолютно два разных контингента людей. Музыка, наверное, в основном девушки от 20, мне кажется, может быть, чуть помоложе, от 18 до там уже там 40, 40 плюс даже, вот.
2: Следующая песня называется «Приснись». Если мы отходим от твоей карьеры, которая была в самом начале, маленькие ролики, мы переходим к серьезному этапу, который называется «Музыка». И в эфире радиостанции «Говорит Москва» песня «Приснись». Акмаль, певец, живой звук. Поехали.

0: Формула музыки.
1: Певец Акмаль сегодня в гостях на «Формуле музыки», и песня «Приснись» прозвучала в его исполнении вживую на радиостанции «Говорит Москва».
2: И такое может быть.
1: Вот так вот, да, раскрываем новые имена и новые таланты. Я хочу немножко поговорить про то, что ты сегодня не один у нас в эфире. С тобой твой гитарист, познакомь всех наших слушателей и зрителей.
2: Да, это Дима, великолепный человек и вообще очень талантливый музыкант. Да, сегодня я с ним.
1: Сегодня у нас Акмаль не один, а с гитаристом Дмитрием в эфире, так что подключайтесь, чтобы все видеть, что происходит в студии. Расскажи, какой первый был трек, который разорвал все чарты?
2: Ой, из-за тебя.
1: Из-за тебя?
2: Да.
1: Исполнишь его в эфире?
2: Конечно, сегодня он будет.
1: Сегодня обязательно будет трек «Из-за тебя». Когда я общался со своими друзьями и рассказывал о том, кто у меня будет в эфире, это не секрет, я говорил, что певец Акмаль. Говорит, напой песню. Я говорил, «Из-за тебя». Знаешь, все такие, да, песню «Из-за тебя» знают практически все, потому что она в свое время набрала огромное количество просмотров.
2: Да.
1: Я смотрел, порядка 17 миллионов сейчас на YouTube.
2: На YouTube, да.
1: Скажи, а у тебя есть продюсер или занимаешься ты сам продвижением вот этого вот материала?
2: У меня есть большая команда, да. Мы работаем с лейблом Ace Music, и это очень хорошие, талантливые ребята, музыкальные, что немаловажно. Вот, да, они мне помогают. И, конечно же, мои прекрасные пиарщики. Люблю вас. Всей душой и сердцем. Спасибо, что вы у меня есть. Вот, наконец-то я это сказал.
1: Я себя ощущаю прям на концерте, потому что меня окружают красивые девушки в студии, и все занимаются, как ты говоришь, пиаром, да?
2: Да, да. Все занимаются, в первую очередь, творчеством. Я вот всегда мечтал, на самом деле, чтобы у меня, вот знаешь, там, если был какой-то менеджер, чтобы он был максимально творческий, чтобы он понимал, о чем мои песни, на какие передачи нам нужно идти, где нам нужно с кем знакомиться. То есть вот такая вот история, и мне кажется, я нашел свою команду.
1: Спасибо твоей команде.
2: Да.
1: Я думаю, что они занимаются правильным делом. И лайки в сторону команды сейчас были адресованы прямо из студии «Говорит Москва». Раз ты сказал про песни, открой, пожалуйста, сакральную вещь. Все твои песни, они мелодичные и с очень глубоким смыслом.
2: Так.
1: Почему именно так? Ты прожил какую-то историю или все-таки мы не можем дотрагиваться до такой информации? Либо сегодня будет открытие в эфире.
2: Да нет, на самом деле никаких открытий не будет. Я, наверное, сейчас вот громко так скажу, но мне кажется, что так и есть. Я иногда ловлю себя на мысли, что я старше, чем я есть, то есть старше своего возраста. Мне неинтересно, например, общаться со своими сверстниками в большинстве своих случаев, потому что мне не о чем с ними поговорить, и мне кажется, что это во многом зависит от окружения. Я общаюсь со взрослыми людьми, которые там много читают элементарно, много знают, они любопытные вообще в целом люди. И мне кажется, за счет этого у меня такие текста, на самом деле, я действительно прожил своих песен. Прям много. Вот как раз-таки песня «Приснись» — это песня про мою бабушку. То есть это про любовь. У меня песня про любовь всегда, но про любовь к разным людям, потому что любить свою вторую половинку можно вот так, а любить свою бабушку можно совсем по-другому. И вот кто знает, тот знает. В общем, вот, что «Приснись» была песня про мою бабулю, потому что я очень часто тоже рассказываю, что именно благодаря этому человеку я вообще всем этим сейчас занимаюсь.
1: Низкий поклон всем нашим бабушкам, мамам,
2: да,
1: которые вкладывают все силы в творчество таких людей, как Акмаль. Ну а теперь к самому приятному, что ждут все твои поклонники и поклонницы. Вчера вышла долгожданная премьера песни «Этой ночью».
2: Да.
1: Расскажи про нее, кому она посвящена и как она набирает обороты, потому что с самого утра, как ты только проснулся, ты об этом сам сказал в своих социальных сетях, ты зашел в чарты, и песня уже врывается туда активно. Рассказывай скорее и представляй эту песню.
2: Песня не посвящена никому, она вообще о том, что нас окружает в целом каждого человека, это неминуемая потеря друг друга. К сожалению, это так, в этом вся прелесть и боль вообще нашей жизни. Вот. Действительно, песня вышла вообще абсолютно спонтанно для меня и для моей команды, но я очень рад, что мы все сделали правильно, все с вами получилось. Вот. И песня действительно сейчас в топ-чартах на всех музыкальных площадках, и чему я очень рад и благодарен. Вот.
1: Ну а теперь самое интересное
2: споем.
1: Для всех.
2: Я очень
1: премьера
2: переживаю.
1: Песни, которая буквально вышла вчера. Певец Акмаль. Песня «Этой ночью». Запоминайте это имя и самое главное, находите эту песню на всех порталах и слушайте обязательно вживую, впервые на радио. Певец Акмаль с песней «Этой ночью». Поехали.
3: До сегодняшнего дня
2: Я лишь тобой дышала, прислоняясь лбом к окну. Тебя лишь вспоминала, твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и был ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки, мы будем столь не

0: красавчик, Дим.
1: Спасибо.
2: Формула музыки.
3: Певец Акмаль сегодня на «Формуле музыки», и сейчас прозвучала песня «Этой ночью», премьера которой произошла буквально вчера. Наконец-то это произошло. Сейчас, друзья, на радиостанции «Говорит Москва» будет

0: По данным Следственного комитета, предварительная причина ЧП – отказ двигателя, поврежден хвостовой винт. В центре Москвы произошел пожар. Огонь вспыхнул в строящемся жилом комплексе «Слава» в районе метро «Белорусская». Как сообщили ТАСС, в столичном главке МЧС спасатели выезжали по адресу 1 улица Ямского поля, дом 1, корпус 1. Там горел строительный мусор, возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных расчетов. Пострадавших нет, причины выясняются. Александр Новак заявил о начале поставок дополнительных объемов топлива на рынок. Его производят несколько НПЗ, которые недавно вышли из ремонтов. В комментарии журналистам вице-премьер сообщил, что власти ждут роста поставок бензина на рынок. При этом решение о снятии запрета на экспорт дизеля пока не принято. Кроме того, зампред правительства рассказал, что объем топлива экологического стандарта ниже Евро-5 будет на рынке незначительным, меньше 10%. Он уточнил, что крупные нефтекомпании не планируют выпускать топливо низкого класса, сосредоточившись на производстве продукции стандарта Евро-5. Новак добавил, что власти собираются балансировать рынок топлива за счет импорта, его объем будет меняться. В США суд снял запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран, в их числе Россия. Федеральный судья признал незаконным и отменил решение, принятое администрацией Дональда Трампа. Постановление основано на выводе о том, что госсекретарь Марко Рубио превысил должностные полномочия при введении ограничений. Сообщается, что отмена запрета позволит возобновить рассмотрение большого количества визовых заявлений, которые были заморожены из-за ограничений. Более 80% пассажиров метро Москвы и МЦК готовы уступить место. Они делают это без дополнительных просьб. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса, ссылаясь на собственное исследование. 92% пассажиров освобождают место по первой просьбе. Выяснилось, что чаще всего встают мужчины в возрасте от 18 до 39 лет. Также опрос показал, что свыше 60% пассажиров регулярно замечают, как другие уступают места. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 21, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Повтор лучшего.
2: Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. Живые выступления, новинки.

0: рубрике «Интервью» в программе Георгия Осипова «Формула музыки».
1: 17:35 в Москве, у микрофона Георгий Осипов, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Формула музыки», и сегодня у меня в гостях певец Акмаль. Акмаль,
2: привет,
1: я тебя приветствую
2: еще раз.
1: Да. Наши координаты, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир 8-495-73-73-94-8, ну а также у нас сегодня идут трансляции на нашем YouTube-канале и в официальном нашем, сообществе ВКонтакте, но, к сожалению, там сегодня нету, только в официальном телеграм-канале «Радио Говорит МСК», все подписывайтесь скорей. Акмаль, буквально у нас завалили комментариями. Вот возьму один из них, очень интересный, Валентин Рокчеев пишет. Соответственно, то, что твоя бабушка сказала, что хватит нам уже одного футболиста в семье, этих травм, ссадин и крови, ты петь умеешь, я вижу тебя с микрофоном в руках на сцене.
2: Да.
1: Это правда?
2: Да, это правда. Дело в том, что у меня мой старший брат, у нас всего двое в семье детей, я и мой старший брат, вот, и он у нас футболист, вот, и когда мы, значит, когда он занимался профессиональным футболом, а я еще был мелким, я тоже хочу там повторял, хотел по стопам брата пойти, тоже думал стать футболистом, и, но при этом всегда любил петь, то есть на всех свадьбах родственников, это я вот завсегда, вот, и пришел я что-то как-то с разбитой коленкой, что ли, домой, и мне бабуля говорит: хватит. Нам одного футболиста действительно хватает. Мы уже испереживались. У него-то профессиональный футбол, у него там не ссадин уже, он там себе и переломал все, что можно было. Вот. И она говорит: пожалуйста, только не ты. Ты вот петь умеешь, я тебя вот вижу себе с микрофоном в руках и на сцене. И вот с того дня я что-то задумался, и вот как-то так.
1: Хочется сказать, правильно задумался. Идешь по правильному пути.
2: Я же говорю, да, вот бабуля так сказала, и вот как-то так все и произошло.
1: Следующая песня называется «Удаляй». Тут все в студии уже испугались, когда я сказал, что включим сейчас «Удаляй», а уже звукорежиссер полез, чтобы удалить все треки. Но нет, потому что в прямом эфире Акмаль, песня «Удаляй живой звук». Поехали! Поехали!

холодный дом, ты осталась в нем одна. Он отпустил тебя уже так давно, но мы же знаем, что не сможешь ты дня прожить без него. Ваши переписки в двух словах не больше. Он просто занят для тебя всегда. За окном темно, на душе походу тоже. Может, просто не судьба. Сердце болит, а

0: Формула музыки.
1: Певец Акмаль сегодня в гостях на «Формуле музыки», и прозвучала песня «Удаляй». Спасибо тебе за нее.
2: Спасибо.
1: Я видел на твоем официальном YouTube-канале, на который частенько заходил, готовясь к эфиру, так, что у тебя есть достаточно большое количество дуэтных песен. Расскажи, пожалуйста, с кем ты записывал дуэты?
2: Дуэты я записывал с прекрасной Ольгой Задонской. Uh-huh. И у нас есть с ней прекрасная песня, которую я очень-очень люблю. Называется «Вокзал». А клип, какой мы на нее сняли, дорогущий, но очень красивый.
1: Вот. Я вчера заценил, друзья, всем советую.
2: Да. Ну и, конечно, я так понимаю, вы это хотите услышать от меня, что у нас планировался еще один дуэт с тоже прекрасной Юлианой Карауловой, но, к сожалению, не сложилось, не получилось. Вот в прошлой пятнице должна была выйти эта песня. Вот, и мы ее не выпустили, соответственно, выпустили прошлой ночью. Трек этой ночью.
1: Я очень долго искал, честно говоря, клип с Юлианой Карауловой и ага. песню, потому что, когда мне прислали информацию про тебя, мне говорили, что вот буквально накануне эфира будет, соответственно, премьера песни. Для всех фанатов, кто ждал, для всех поклонников и поклонниц, расскажи, что произошло?
2: К моему большому сожалению, мы не смогли договориться в юридическом формате. В общем, ну, вообще никак, то есть не получилось. Хотя у нас заранее было все отснято, мы уже так предвкушали релиз, думали, вот, и тем более песня, прям, ну, что-то новенькое для моего репертуара, это точно. И люди так обрадовались, когда услышали, и я почувствовал себя сволочью, когда песня не вышла. Вот. Но я думаю, что эта песня все-таки выйдет. Вопрос лишь времени и вопрос лишь в том, с кем она выйдет. Потому что эта песня моя, я ее сам написал, и вот я думаю, что мы придумаем что-нибудь с этой песней.
1: Держим пальчики и ждем песню, да. И я думаю, что все получится. Ты вот сам мне подкидываешь карты в руки, и это очень приятно. Кто пишет тебе песни, слова и музыку?
2: Я сам.
1: Ты все сам пишешь?
2: Все сам пишу, да. Я творчество свое мало кому могу доверить.
1: А на каких инструментах играешь? Обычно сразу представляешь.
2: На клавишах. То есть у меня дома есть синтезатор, вот за ним я все и пишу.
1: А да. еще какие-то инструменты?
2: Нет, больше никаких инструментов. Ну, то есть я знаю музыкальную составляющую немножко, я знаю, что такое ноты, я знаю сольфеджио, вот, и мне это, безусловно, помогает. Я же вот поступать собирался, поэтому оттуда все и знаю.
1: А все-таки ты не поступил, но очень, я как понимаю, глубоко готовился к поступлению.
2: Нет, я поступил. Я вам сейчас объясню. Это
1: давай,
2: очень интересная
1: расскажи,
2: история.
1: Давай, расскажи, интересно.
2: Я поступил. Это единственный факультет у нас в Санкт-Петербурге. Я там просто жил. На эстрадный вокал можно поступить сейчас только туда. Колледж Мусоргского. Uh-huh. Вот. Но туда очень сложно попасть. И я попал туда на бюджет. То есть я реально сдал все экзамены, я реально готовился, я полгода прям вот зубрил вот это вот сольфеджио, все эти ноты, опевания, как, что нужно делать. Короче, это прям очень сложно было для меня, но у меня это получилось. И последний этап был осмотр фониатра, врача, потому mm-hmm. что так как это эстрадно-джазовый факультет, нужно было, чтобы у тебя со связками было все в норме, потому что 4 года,
1: конечно.
2: Да, 4 года петь — это большая нагрузка для связок. И мне врач говорит, что... Слушай, дорогой мой, у тебя узлы на связках. Mm. Вот. И я такой, что это такое? Это серьезно?
1: Это очень серьезно.
2: Да. И она говорит, что у тебя это пока что не очень серьезно, но если ты, типа, поступишь и реально будешь 4 года петь, там, типа, а-ля к 21 году, ты уже петь перестанешь абсолютно, потому что не сможешь. Вот. И мне пришлось забрать документы, хотя у меня было все готово. Вот.
1: Все впереди. В Москве очень много хороших заведений.
2: Да теперь уже не надо.
1: Вот так вот. Ну что ж, тогда я хочу, чтобы ты продемонстрировал с уже выздоровевшими связками, как я понимаю, песня очень красивая, сразу же предвкушая всех наших слушателей то, чтобы они сделали приемники погромче, которая называется «Страшно красиво». Обязательно хочу узнать, про кого она, но об этом после песни. В эфире радиостанции «Говорит Москва», певец Акмаль, песня «Страшно красиво». Поехали.
3: Разбуди меня, когда я буду мертвым, когда мне будет абсолютно все равно, и вместо сердца моего там будет лед. И возьми с собой еще вино. Только не плачь, улыбайся, прошу. Кроме тебя никого тут не хочу. И знаешь, перед тем, как я уйду, хочу запомнить твою красоту. Ведь ты так страшно красива, ты как солнце светило, но, как видишь, убила. твоя любовь погубила. Ведь и так страшно красиво меня покоя лишила. Зачем ты так поступила?

Можем вернуть все, если хочешь, чтобы снова потерять. В моих словах так много строчек, но не для тебя. Не теперь, не теперь. В моей душе лишь только теплая оттепель. Я танцую, как хочу, я веселюсь, когда не чувств.

дышать. Ведь ты так страшно красива, ты как солнце светило, но, как видишь, убила. Твоя любовь погубила.

0: Формула музыки.
1: Певец Акмаль сегодня в гостях на «Формуле музыки», и песня страшно красиво прозвучала вживую, меня лично тронула.
2: Вы знаете, я тоже очень люблю эту песню, особенно люблю ее петь.
1: А не только, на самом деле, нам она, ну, слушателям пригляделась, вот зрители в нашем YouTube-канале пишут Анастасия Поспелова, что моя самая любимая песня.
2: О, приятно.
1: Скажи, пожалуйста, кому ты посвятил эту песню? И дальше я хочу спросить вопрос от нашего слушателя Майки. Кому ты посвятил весь альбом «Песня о твоих глазах»?
2: Ой. Песня страшно красива. Она как раз-таки есть в этом альбоме. На концертах я всегда говорю, что я ее посвящаю девушкам, которые ходят на мои концерты, которые приходят, потому что они действительно очень красивые. Вот. А что касается альбома «Песни о твоих глазах», я человек, который считает, что действительно глаза — это зеркало души. Я действительно так считаю, и глаза моей второй половинки вдохновили меня на написание очень многих песен, в частности, песня есть у меня «За твои глаза» называется, вот, и я очень-очень много пою как раз-таки про глаза в песнях, то есть у меня в каждой песне есть вот что-то про глаза, поэтому мы так подумали, скомпоновали и решили, что альбом будет называться «Песня о твоих глазах», вот.
1: Ты сказал про вторую половинку, ага. Мы ожидаем большого события, свадьбы?
2: Нет. Мне 19 лет,
1: ну что? Ну, может быть, заинтриговал бы сразу.
2: Пока еще нет, нет. Пока еще нет, но кто знает, что ждет нас впереди.
1: Ну, мы ждем, да?
2: Да.
1: Огромное количество анонсов городов тебя ждет буквально в ближайшее время. Расскажи о твоих планах, о городах, которые ты посетишь в ближайшее время.
2: Да, совсем скоро у нас начинаются сольные концерты. Такой мини-тур мы решили сделать в конце февраля. Начинаем, начало марта, у нас Екатеринбург, Уфа, Казань, Владикавказ и Махачкала. Вот в эти города мы приедем с своим сольным выступлением. Я думаю, что у меня получится подарить классное настроение, и вообще вечер будет незабываемый.
1: Когда будет концерт в Москве?
2: Вы знаете, я тоже очень жду. Я как можно дольше прям оттягиваю этот момент, потому что я хочу не сказать прям, что такое грандиозное, я хочу что-то красивое. А для того, чтобы сделать что-то красивое, во-первых, нужно подрасти, а во-вторых, нужно подумать, как это красиво сделать. Поэтому я думаю, что всему свое время, как только мы сделаем, вы первые, кто об этом узнает.
1: Вот так вот. Друзья, запоминайте, Акмаль сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что мы будем первыми. Я надеюсь, что это мы, как радиостанция,
2: да,
1: говорит,
2: да,
1: Москва.
2: Да, да, да.
1: На каких языках ты поешь? Кто-то у нас спрашивал в нашем боте, Ирина пишет, Акмаль может спеть на родном языке, а не на русском.
2: О, вы знаете, я...
1: Раскрой тайну, на каком языке?
2: На каком языке я пою? Пою я на английском, а чуть-чуть, бывает, балуюсь. И, конечно, на русском. Я вообще родился в Туркменистане, а вырос в Узбекистане. Но родина для меня Узбекистан, потому что я именно все мое осознанное детство прошло там. И вот этот вот прекрасный платочек тоже оттуда.
1: Чтобы его увидеть, вам нужно зайти на наш официальный YouTube-канал «Говорит Москва».
2: И подписаться.
1: Обязательно, спасибо.
2: Обязательно,
1: ну
2: да.
1: И на Акмале, конечно. У него
2: есть
1: свой YouTube-канал.
2: Спасибо, пиар.
1: Так у нас практически одинаковое количество подписчиков. Нам нужно обоим 100 тысяч. И радиостанция «Говорит Москва», и Акмалю. Поэтому поднажмите.
2: Вот. И на узбекском языке я, конечно, говорил прям очень хорошо, когда жил там, спокойно себя чувствовал. Сейчас, к своему стыду, я вообще напрочь забыл этот язык. И иногда слушаю, конечно, таких артистов, как Юлдуз Усманова. Вот. И, кстати, знаешь Севару Назархан?
1: Конечно, знаю.
2: Вот. Она же тоже узбечка.
1: Конечно, знаю.
2: Вот. И с ней мы почти познакомились в прошлый раз, когда я был в Ташкенте. Вот. И, к сожалению, на узбекском я вот не пою.
1: Может быть, дуэт с Севарой на узбекском? На русско-узбекском.
2: Слушай,
1: какая идея?
2: Да, я подумаю. Мы будем это иметь в виду. Идея классная.
1: Записывайте, друзья. Скоро будет дуэт, который предсказал Георгий Осипов в эфире «Формула музыки». Так как ты готовишься к большому сольному концерту, будет что-то грандиозное, обязательно мы проанонсируем твое мероприятие, позовем тебя
2: большое
1: в гости. А, друзья, вы можете найти все даты концертов, которые будут по нашей необъятной стране. Где?
2: На сайте akmaltour.ru.
1: Akmal.ru, да?
2: Akmaltour.ru,
1: да. Akmaltour.ru, заходите и обязательно найдете мероприятие. мы близко-близко подходим к той самой песне.
2: К самому соку.
1: Да, да? Как говорит правильно музыкальный мир, это самый сок, это та песня, которая разорвала всех. Я зашел специально на портал, не будем его пиарить, это музыкальный портал, которым пользуется вся наша страна. Он называется «Музыка». Ну ладно, Яндекс.Музыка, что я скрываю. И там 1,5 миллиона прослушиваний за месяц.
2: Ух ты,
1: это
2: правда?
1: Это очень большая цифра. Примерно 1,5. Там чуть-чуть меньше, я не помню точные цифры. Я вам так скажу, я когда приглашаю гостей, я всегда слушаю их материалы. 1,5 миллиона — это очень-очень много. Да. Расскажи, как родилась песня «Из-за тебя» и как она так выстрелила?
2: Когда я написал эту песню, я подумал, что ой, она какая-то очень взрослая прям. Очень взрослая, и по смысловой нагрузке, да и по звучанию тоже. И когда мы уже думали выпускать ее, мне вся моя команда говорит: не парься, все будет нормально, это нормальная песня, все будет хорошо. Я отникивался максимально, потому что думал, что нет, это прям это, диссонанс будет жесткий у людей, прям совсем. Но так оно и произошло, когда песня вышла, мы начали снимать ролики под нее, и она стала популярна вообще во всех соцсетях. Все начали снимать видосы про отношения, про любовь, вот эта вся милота. В общем, прекрасное время было. Вот. И песня, что, она действительно взорвала все чарты. Я не побоюсь этого слова. Я горжусь этой песней. Вот. И действительно жесткий диссонанс у людей. Я, когда я зашел в комментарии под клипом, увидел, что люди пишут: ой, я думала, что сейчас увижу бородатого мужика, взрослого, такого прям брутального, который поет эту песню. А это какой-то 18-летний шкет. Так оно и было. Ну, действительно, мне на то время было 18 лет.
1: Но это же приятно,
2: это,
1: слушай.
2: Ну да, это приятно. Почему нет? Конечно.
1: Пусть учатся.
2: Конечно.
1: Как нужно делать.
2: Да. Вот. И сейчас то же самое у нас. Ну вот не получается у меня писать песни какие-то такие вот. Ну не знаю, вот не получаю наслаждения от них. Ни от написания, ни от выступления. Вот когда выступаю, вот кайфую. Я вот, например, дико кайфую, когда пою «Страшно красиво». Прям очень. Я ее на концертах пою по 4 раза. Нравится и слушателям, не нравится, мне пофигу. Мне очень нравится эта песня. Я буду ее петь. Вот. А когда пою что-то такое, то, что мне нет, то это... В общем, не о том.
1: Ну, значит, мы тебе желаем продолжать в том же духе.
2: Спасибо большое.
1: Выпустить и такой же трек, который разорвет. Я уверен, что он уже есть в твоем репертуаре.
2: Да.
1: Он вышел буквально вчера. Я думаю, что именно этот трек в скором времени вы услышите на всех площадках. Ну, а сейчас в эфире радиостанции «Говорит Москва» песня, с которой абсолютно точно ассоциируется у вас певец Акмаль, которая называется «Из-за тебя». В эфире радиостанции «Говорит Москва». Акмаль, живой звук. Поехали!

расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов и букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал я об стену.

В моих глазах не видно света, да что ты несешь? Ты говоришь, что изменился, может, просто подрос. Твои слова и нотации доводят лишь до слез свои.

0: Спасибо.
1: Формула музыки.
2: Певец Акмаль с песней «Из-за тебя» в живом исполнении был на «Формуле музыки».
3: Спасибо вам большое.
2: Акмаль, да. Ну давай теперь небольшую тайну раскроем. Угу. Что ждет ближайшее прямо время, кроме гастролей наших слушателей? Будут ли новые релизы?
3: Я говорил как раз-таки, что хотел выпустить что-то новое для себя самого, в первую очередь, и, конечно, для слушателей. Да, будет совсем новая музыка для меня, потому что, в общем, скоро весна. Скоро уже солнышко, я очень надеюсь. И хочется что-то такое, под что мы все можем потанцевать, немножко подвигаться.
2: Вот. Чтобы не потерять певца Акмаля и все его релизы, подписывайтесь на социальные сети и будьте в курсе всех событий. Ну и, конечно, да, приходите на концерты. Ну, я никого не отпускал еще без этого вопроса, так как программа называется «Формула музыки». Ага. Акмаль, какая твоя формула музыки? В чем она заключается?
3: Она заключается... вы знаете, я... умею любить по самому, что ни на есть, настоящему. И меня любят. Мне кажется, в этом и есть формула вообще всего успеха, вообще всего человечества, потому что, как говорит Олечка Бузова, миром правит любовь.
2: Любите друг друга, потому что миром действительно правит любовь. Сегодня на «Формуле музыки» был певец Акмаль. Спасибо большое,
3: вам
2: что
3: спасибо большое, у вас очень круто. Да, я очень надеюсь, что я к вам вернусь.
2: Обязательно.
3: Обязательно.
2: Пиши песни,
3: спасибо,
2: делай релизы, и будешь с нами всегда.
3: Спасибо большое.
2: У микрофона был Георгий Осипов. Всем спасибо. Услышимся через неделю. Пока.
1: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18 часов. В студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин назвал эффективными российские удары по инфраструктуре Украины. Они помогают бойцам решать стоящие перед ними боевые задачи. В интервью журналист Павлу Зарубину президент отметил, что ответные действия на провокации ВСУ для Киева оказываются чувствительными. При этом противник пытается запугать россиян и сорвать предстоящие выборы, но эта попытка обречена на провал. Глава государства подчеркнул, что российские ответные удары более разрушительные, чем удары ВСУ по нашей стране. По его словам, Россия нарастила атаки на предприятия Украины в ответ на обстрелы гражданских объектов. Говоря о ситуации в зоне СВО, Владимир Путин сообщил, что войска нарастили темпы наступления и уверенно решают поставленные задачи. Цитата. «Никакого перелома в противостоянии с Россией от ударов ВСУ не произошло». Конец цитаты. Также глава государства сообщил, что дефицита зерна на мировом рынке не будет из-за проблемы с экспортом с Украины. В МИДе России назвали вбросы об угрозах Медсаморской АЭС попыткой раскола с Арменией. Подобными заявлениями пытаются помешать развитию инициатив в сотрудничестве Москвы и Еревана, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По словам дипломата, российские и армянские специалисты выполняют комплекс мероприятий по повторному продлению срока службы атомной электростанции до 2036 года. Захарова подчеркнула, что Москва обратила внимание на появившиеся в зарубежной прессе высказывания по поводу безопасности действующей в Армении АЭС. В материалах утверждалось, что станция работает на основе устаревших технологий и опасна для региона. Эммануэль Макрон пообещал поддержку Владимиру Зеленскому. По словам президента Франции, Киев получит помощь в противовоздушной и противоракетной обороне. Он написал в соцсети X, что провел телефонные переговоры с главой киевского режима. Макрон заявил, что, цитата, «важно предоставить Украине все необходимые ресурсы для защиты ее воздушного пространства». Конец цитаты. Французский лидер напомнил, что 24 августа в Киеве должна состояться встреча коалиции желающих. Футболистки ЦСКА вышли в финал Кубка России. Столичная команда в серии пенальти победила петербургский «Зенит». Встреча прошла на арене «Химки». Основное время завершилось со счетом 0-0. В серии пенальти ЦСКА оказался точнее – 7-6. Первая игра этой пары завершилась ничьей – 1-1. В финале футболистки ЦСКА сыграют с «Локомотивом», который сегодня вышел в следующую стадию, обыграв московский «Спартак». Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
0: 94,8 FM.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
5: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
7: Повтор лучшего.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
8: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
5: Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Всем добрый вечер, здравствуйте, с вами Наталья Троицкая. Друзья мои, о чем мы сегодня поговорим и какая тема эфира? Прежде чем объявлю, ну, конечно, скажу, куда позвонить. А к нам эфир лучше позвонить, написать сообщение, где нас посмотреть. Итак, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот, и не только для сообщений, вы там можете нас сейчас увидеть. Прямой эфир 84 95 73 73 94 8. Ну и, конечно же, ВКонтакте можете нас посмотреть. Все координаты сказаны. Тема. Сегодня поговорим о токсикологии у детей. Наверное, и подростка тоже. Я думаю, что и вопросы со взрослыми связаны, потому что тема такая, семейные будут. Если ребенок что-то выпил не то, что-то съел не то, куда бежать, что делать, на что обращать внимание, и самое главное, какую первую помощь можно, а какую просто запрещено просто делать и оказывать ребенку. У нас в гостях кандидат медицинских наук, врач-токсиколог, заведующий отделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Маркович Долгинов. Дмитрий Маркович, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
11: Рада вас видеть. Перед эфиром пообщались. Я думаю, что сегодня очень много интересных и полезных будет прям вот таких конкретных советов для родителей, потому что вот они теряются в таких ситуациях, что происходит. А дети-то у нас же такие же. Но они же познают мир со всех сторон. А мамы с папами часто то в телефоне, то просто расслабляются, отдыхают. Вроде бы как ребенок самостоятельный, взрослый, а что-то происходит. Но вообще, с какими чаще всего отравлениями сталкиваетесь вы? Отравление, вот чем чаще отравляются дети и приезжают к вам?
12: Но к нам приезжают с любыми видами отравления. Я хочу немножко сказать, чтобы наши слушатели, родители не путали. Есть отравление химического генеза, то есть все, что связано с химией, это яд. А есть отравление, которое называют бактериальной инфекцией. Вот это отравление лечат инфекционисты. А мы лечим только отравление химического генеза. Это контакт с таблетками, контакт с какой-то бытовой химией. Притом даже отравление могут вызвать и растения, и животные. Все, что нас окружает, все-все-все, есть яд или лекарство. Все зависит от дозы.
11: Вот, и казалось бы, да, просто даже вот если ребенка отправляешь, например, на лето, на дачу, к бабушке в деревню. Ну вот слушайте, у нас и колорадские жуки, мы с ними справляемся разными моментами, да, вот просто, ну вот я понимаю, что вот когда готовясь к эфиру, общаясь со знакомыми, ну каких только опасностей вокруг ребенка нет. Казалось бы, да, все нормально будет, а он возьми-то, съешь что-то, пожуй, либо что-то проглоси, а потом родители сидеют, и не только родители, и врачи пытаются действительно спасают жизни. Кстати, вот давайте немножко про ваше деление расскажем, потому что я была удивлена, что, оказывается, ну вообще до недавнего времени были бы единственными в России. Отделение, токсикология.
12: Да, это единственное детское отделение, раньше было. Сейчас в некоторых городах открывают специальные отделения детские, потому что довольно-таки большой поток детей. Вот. Но мы единственные в Москве на базе детской филатской больницы принимаем всех детей и по скорой помощи, и самотеком нам могут обратиться, если произошел какой-то контакт. И также мы консультируем по телефону отделения. Все это доступно в виде на сайте Филатской детской больницы. Есть все наши телефоны, все наши контакты. И если что-то произошло, мы рекомендуем или позвонить нам, или можно позвонить на скорую помощь. Там тоже проконсультирует врач-токсихолог.
11: Да, и сразу задать себе вопросы и, собственно... И не переживать по этому поводу. Ну что, начнем с 3-4-летнего возраста. Возраст исследователя как раз. Ребенок, который открывает мир, должен все попробовать на зуб, посмотреть. Ну, конечно же, родитель, ну, я не знаю, даже я со своим ребенком постоянно беседовала, говорила, так что можно, что нельзя. Сейчас мультиков каких только нет, и смешарики наши, и фиксики, которые рассказывают, что это нельзя, то нельзя, это опасно для здоровья. И роликов в интернете предостаточно. Тем не менее, опыт же, это и есть опыт. 3-4-летние дети. Давайте начнем с того, что не должно быть вообще категорически дома. Каких веществ?
12: Нет, смотрите, вот да. Давайте я немножко скоррегирую возраст. Значит, дети тащат себе постоянно в рот все, что попадается под руки. И это в основном дети, если это случайно сами, это те дети, которые уже начинают ползать или ходить. То есть это примерно дети с 10 месяцев.
11: Ух ты!
12: Самый распространенный возраст – это, в принципе, после года, когда ребенок уже начинает ходить, он уже спокойно передвигается по квартире, он уже может дотянуться до каких-то столов, полок, особенно на кухне. Но в первую очередь, конечно, нужно убрать все медикаменты. Когда появился ребенок в доме, нужно убрать все медикаменты, притом в реально недоступном для детей месте. Большинство родителей говорят, что... у меня все таблетки убраны, мой ребенок не может отравиться.
11: Да.
12: Ну, вот бывает, там пожилые люди принимают лекарства, уронили где-то, упало на ковер, на пол. За этим нужно тщательно следить, проводить уборку и контролировать пожилых людей, чтобы они не оставляли свои таблетки на тумбочке или где-то около кровати. Потом встречаются, наоборот, родители. Вот многие взрослые страдают хроническим насморком и постоянно используют сосудосуживающие капли в нос. Так известны нафтизин и их аналоги. Вот эти сосудосуживающие капли в нос многие даже хранят себя под подушкой, потому что ночью тяжело дышать. Ребенок залез в кровать, увидел. Вот хочу предостеречь наших родителей, ваших слушателей, что вообще нежелательно принимать какие-либо лекарства на глазах у детей, потому что дети повторяют за родителями, и раз мама или там бабушка, близкие люди пьет таблетки, значит, это вроде бы хорошо, раз мама это делает.
11: И хорошо как бы становится, говорит, ой, как хорошо, все, давление нормализовалось, все честно.
12: Да.
11: Думает, ой.
12: Говорит, выпей таблеточку.
11: Да.
12: Или мы говорим, там голова заболела, выпей таблеточку. Уже ребенок знает, что как бы можно нашел таблеточку, можно ее выпить, и станет хорошо. Это делать ни в коем случае нельзя. Значит, первое, храни в недоступном детей месте, не употребляем медикаменты на глазах у детей, которые еще как бы малоразумны. Ну, вот возраст примерно вот от 10 месяцев от года и до 5 лет в среднем.
11: Uh-huh.
12: Вот. Потом ребенок уже становится, уже понимает, что такое хорошо, что такое плохо, ему уже можно объяснить, он уже как бы сторожиться от этого. Но все равно бывает и в таком возрасте случайное отравление. Опять же, мы категорически не рекомендуем, даже запрещаем наливать какую-то бытовую химию в питьевые бутылки. Вот часто бывают, возьмут бутылку «Шишкин лес», нальют туда какие-нибудь нефтепродукты, какие-нибудь прижигающие яды. К прижигающим ядам относятся кислоты и щелочи, средства бытовой химии. Очень серьезные отравления и очень серьезные ожоги вызывают. Не храним средства для мытья плит, для мытья плитки, там, сантехники в доступном для детей месте. Убираем, вызывает очень серьезный химический ожог, и ребенок может стать инвалидом на всю жизнь. Это щелочи, кислоты и отбеливатели все. Вот. Очень часто дети употребляют подушечки для стирки.
11: Вот, да. Причем на них написано, и, по-моему, сложно даже открыть. Дмитрий Маркович, вот эту коробку. Но, тем не менее, умудряются же открыть. Просто...
12: Они очень красивые, привлекают, яркие. Ну, и детей, соответственно, привлекают вот эти яркие подушечки. Они там высококонцентрированные отбеливающие вещества, они тоже вызывают химический ожог.
11: Ой-ой-ой-ой.
12: Серьезные.
11: Лучше тогда вообще... А, кстати, порошки дети...
12: Стиральные порошки.
11: Тоже едят?
12: Стиральные порошки, шампуни... Мыло.
11: А шампунь, мне кажется, все-таки без, ну, такая, нет, вроде бы ничего такого нет.
12: Ну, в принципе, как бы отравление серьезного шампунь не вызовет, но бывают шампуни разные. Часто бывают очень аллергические реакции на химические вещества. В результате этого токсикоаллергический отек в ротоглотке возникает, когда употребляют. Особенно, если это шампуни какие-то специфические, со всякими добавками. Вот. Ну, в принципе, ну, плюс это еще пенится, и когда это из желудка начинает раздражающим действием, может быть, рвота у ребенка, рвота с пеной, может быть, аспирационный синдром. Это когда в легкие попадает мылящее вещество, тоже неприятности. Ну, общетоксического эффекта мало у шампуня. Но прижигающие, отбеливающие вещества, все стиральные порошки, гели, где написано отбеливающим эффектом, вот они вызывают ожог.
11: То есть их надо куда подальше. И вообще, вот на самом деле, какие-то продаются, да, бытовая вот эта химия с такими сложными, механизмами, да, открытия. А есть просто открывается. Ну, мне кажется, конечно, с одной стороны, дешевле просто купить, но тогда родители прячьте это куда-то чуть ли не на потолок, чтобы ребенок не долезет. Долезет везде. И там, и здесь, и все, что хочешь.
12: Еще, когда идет уборка, нужно ребенка тоже изолировать из этой комнаты, потому что мама говорит, буквально на секунду.
11: Отвернулась,
12: Открыла какое-то моющее средство, побрызгала, не закрыла, на секунду. Говорит, я буквально на секунду отвернулась. Ребенок схватил и прыснул себе в глаза, в рот. Серьезные химические ожоги надо оберегать. Еще некоторые растения, когда появился ребенок маленький в семье, нужно некоторые растения, которые обладают прижигающим действием, домашние, у многих растет семейство дефенбахия и семейство молочай.
11: Так.
12: Эти растения, они вызывают ожог, и дети откусывают листья, и тоже может вызвать химический ожог слизистой полости рта.
11: Вот так вот. А еще, когда, если вдруг есть животные, это, наверное, я хочу добавить, я не знаю, встречались у вас такие случаи или нет, их же тоже от глист или какие-то таблетки им дают животным. Же дети тоже ведь могут спокойно эти таблетки найти. Родители думают, что ничего страшного, тут для животного где-то внизу стоит, мы ему даем для профилактики каких-то инфекций. Пожалуйста.
12: Находят и едят дети, тащат в рот все. Это такой инстинкт маленького ребенка.
11: А, кстати, вот по поводу игрушек. Дмитрий Маркович, есть какие-то игрушки, которые категорически запрещены? Ну, по поводу того, что заглатывают дети, магниты всякие, вот эти, лего, это понятно, уже вроде бы и программа об этом, и люди знают, что да, с этими мелкими деталями аккуратно. А вот есть какие-то токсические? Потому что я знаю, что если в каких-то дешевых магазинах, ну, вот я не знаю, где-то на базаре купить непонятные игрушки, да, непонятного производителя, они же могут что-то излучать или каким-то эффектом обладать токсическим.
12: Нет? Но игрушки... Мы не встречались ни разу вот именно с игрушками, но есть некоторые игрушки для взрослых, и в которых содержатся высокотоксичные вещества, и которые ни в коем случае нельзя хранить дома, или это нужно контролировать. Есть так называемый «Юный химик», игра такая.
11: А они причем продаются во всех детских магазинах?
12: Да.
11: Пожалуйста, ребенок может и мыло сварить, и химические опыты сделать.
12: И все аналоги, или, допустим, есть старший ребенок, купили старшему ребенку, подарили.
11: Да.
12: Он оставил, маленький ребенок залез, и там содержится очень токсичное вещество, безумно токсичное вещество.
11: Что, к чему приводит? Были какие-то уже последствия?
12: Были случаи, вплоть до летального исхода.
11: Ой-ой-ой-ой-ой. То есть, если в семье постарше ребенок такой подарили, вы уж лучше испытываете это, во-первых, на глазах у родителей.
12: Да, это надо четко контролировать. Там содержится бихромат аммония, летальная доза 3 грамма, там содержится 20 грамм.
11: Ой-ой-ой.
12: И аналоги. Есть еще аналоги. Вулкан называется. Ну, там много всяких разных. Игрушки, которые содержат химикаты, они требуют тщательного контроля. А лучше, если есть маленький ребенок до 5-6 лет, лучше вообще дома не хранить такие вещества.
11: Вот, а вот если, кстати, вот сейчас дети увлекаются, подростки, и дети чуть постарше, начальных классов, вот всякие лаймы, слаймы, вот все вот эти вот, не знаю, вот как раз опыты ставят и что-то делают. Вот они не проглатывают их дети, ничего от такого?
12: Ну, такого бы не встречали.
11: Да.
12: Но знаете, что есть шарики, гидрогель.
11: Да.
12: Вот эти круглые шарики, которые впитывают в себя в воду, которых кладут в растения, их кладут в растения, впитывают в себя воду, потом эту воду потихонечку отдают. Вот этот шарик, он диаметром там, от 0,5 до 1 сантиметра примерно, и может в себя впитать примерно полстакана воды. Вот если этот шарик попадет ребенку в желудок, а дальше в кишечник, он начинает впитывать в себя воду и начинает расширяться до очень больших размеров. И серьезные хирургические проблемы происходят, непроходимость кишечника, и ребенка надо оперировать, и тоже может привести к инвалидности. Вот эти шарики гидрогель, за ними тоже надо очень аккуратно следить и прятать от детей, и чтобы они не были на виду, и чтобы особенно не могло упасть на пол. Это надо тщательно контролировать.
11: Да, лучше вообще их не заводить все-таки. Вот я к этому иду, что, ну, не нужно. Не нужно ничего лишнего дома иметь, на самом
12: да,
11: деле.
12: Да, или убирать, вот сейчас летний период, вот на даче, много всяких нефтепродуктов. Растворители.
11: Мангалы всякие.
12: Да, тут. Вот про мангалы расскажу отдельно.
11: Ага.
12: Нефтепродукты, растворители всякие, краски. Особенно если это перелито в пищевые бутылки. То есть бутылки.
11: Еще раз призываем, давайте, Дмитрий Маркович, ну уже все, дорогие друзья, вот либо так храните, либо, ну, либо никак не храните, не надо переливать. Вот все, почему вот происходит ведь часто, что думал вода, попил.
12: Купит большую бутылку, там литровую жидкость для розжига костра. Идут на пикник куда-нибудь, особенно это в майские праздники у нас, если особенно стоит жаркая погода, дети бегают радостные, им жарко, они хотят попить, перельют в маленькую бутылочку, и костер разожгут и поставят на пол. Родители развлекаются, там, общаются между собой, дети бегают сами по себе, думают, вот на природе ничего не случится. Ребенок захотел попить, подбегает, схватил эту бутылочку и хлебанул. Жидкость для розжига костра. И еще, кстати, дети бывает, что пьют их прямо в магазине, потому что они стоят на нижних полках.
11: Ну, это, слушайте, но это надо тогда общаться уже. Тут надо поговорить. И,
12: надо просто следить за ребенком. Вообще, когда есть ребенок в семье, нужен за ним постоянный контроль. А вот эти вот жидкости для розжига костра, они некоторые имеют пробку такую, как у спортивных бутылочек такой. Потянуть, и она начинает вытекать из нее. И, в общем, в магазинах вообще много опасностей. Может упасть что-то. За ребенком нужен глаз и глаз. Не отпускать его, держать за руку или сажать специально.
11: Не говори, что он мне самостоятельный, все знает, все умеет, дорогие друзья. Самостоятельный он пусть будет, ну, дома в своей комнате вместе с мамой. Да и вообще. За самостоятельность надо присматривать.
12: Согласен.
11: Вот, а по поводу жидкости для рожика. Вот раз сейчас просто такая тоже пора, кто-то уезжает в деревни, конечно же, на дачах, шашлыки, сосиски пожарить и прочее, прочее. Вот давайте сразу с ситуации. Если ребенок вдруг сказал, о, фу, что-то я тут глотнул не то, первые действия родителей? Вот конкретно эта ситуация, вот этот вот рожек, что делать?
12: Значит, по поводу рожега и по поводу прижигающих жидкостей, которые я сказал, которые могут вызвать ожог, это щелочи и кислоты. Из кислоты это чаще всего уксусная кислота, которая хранится дома. Сейчас будет период маринадов, все закупают и хранят ее дома.
11: Я даже бабушке запрещаю в холодильнике уксус иметь, когда вот мы в гости приходим, это вот просто детские истории слышала, я к чему это приводит.
12: 6% уксус он ожог не вызывает. А вот 70% уксусная эссенция, вот ее хранить, она не нужна. Она ее не использует вообще в приготовлении. Ее просто разбавляют до определенной концентрации. Используют 6-9% уксус, который разведен. Вот лучше иметь дома, покупать именно уксус 6-9%.
11: То есть он, если вдруг ребенок случайно глотнул, он ни к чему не приведет.
12: Он ни к чему страшному не приведет.
11: Угу.
12: Ну, если, конечно, он не выпил там литр этого уксуса. Но это маленький ребенок, он не выпьет. Обычно 1-2 глотка,
11: да.
12: Вот, он ожог не вызывает. А вот эссенция 70-градусный, 70% уксус, уксусная эссенция, вот она вызывает серьезные химические ожоги. Так вернемся к нефтепродукту. Если ребенок выпил нефтепродукт, ни в коем случае нельзя вызывать рвоту.
11: Вот. Вот этот момент. А при каких еще, кстати, случаях? Вот, чтобы...
12: При ожогах у нас многие любят. Раз ребенок выпил, надо срочно вызвать рвоту.
11: Да.
12: При некоторых отравлениях, некоторых веществах, такие как ожоговые, как я сказал, щелочь, кислоты и основание, это, в основном это отбеливающие вещества, хлор содержащие. И при нефтепродуктах, при отравлении, ни в коем случае нельзя вызывать рвоту. Мы еще больше этим навредим ребенку. Нужно дать какие-то сорбенты, уголь активированный, ну, их много всяких разных сорбентов существует, и обратиться к врачу незамедлительно. И моче мы рекомендуем, часто задают вопрос, вот вроде бы пил, вроде бы не пил, мы не знаем, рядом постоял.
11: Да.
12: Стоит ли обращаться к врачу? В любом случае, при любом подозрении, потому что симптомы отравления могут быть отсрочены, и в первый день, даже в первые часы не видно. Вот. Нужно обратиться обязательно. Если есть какое-то подозрение, лучше перестраховать. Это ребенок могут вызвать серьезные последствия. Контакт с какой-то бытовой химией, с нефтепродуктами, растворителями, с жидкостью для розжига костра. Кстати, в такую жару жидкость для розжига костра она обладает взрывоопасным действием. Ее нельзя хранить на открытом солнце. Может быть взрыв и ожог серьезный.
11: Пожалуйста, и так, и так. То есть лучше вообще, на самом деле, не увлекаться этим. Окрошку дома сделал, огурчики порезал, и все, хватит еще.
12: Да, это все токсичные и взрывоопасные вещества. За ними нужно четкий контроль и контролировать ситуацию себя и контролировать детей.
11: Дмитрий Маркович, а вот если все-таки родители отдохнули на природе, все уже все сделано, и вроде бы к вечеру приехали уже домой, никто ничего не видел, вот так мы говорим, пил, не знаю. Да, ведь часто такое бывает. Вот, не знаю, стоял рядом, ничего не сказал. А ребенок может что-нибудь сказать и побежать дальше играть. На что обращать внимание, что что-то не то происходит?
12: Ну, первым делом симптомы – это идет раздражение желудка и, может быть, рвота у ребенка. А второе – ребенок стал вялый. Если был контакт с нефтепродуктом, от ребенка, конечно, появится запах нефтепродуктов. Специфический запах, каждый может почувствовать.
11: Uh-huh.
12: Вот, при близком контакте от ребенка пахнет нефтепродуктами.
11: Uh-huh.
12: Вот. Ну, первый симптом – это рвота, запах от ребенка нефтепродуктами. Ну, или какая-то сильная вялость, сонливость, слабость. Вот это вот первые признаки отравления при контакте с нефтепродуктами.
11: Угу. И в таких ситуациях, еще раз повторяю, рвоту не вызываем.
12: Рвоту ни в коем случае не вызываем.
11: Даем активированного угля побольше.
12: Ну, побольше, на каждый возраст есть своя доза.
11: А то ведь мы можем и с активированным углем.
12: Да. Маленькому ребенку не больше 3-5 таблеток.
11: Угу.
12: Взрослому не больше 10 таблеток.
11: И ехать в больницу.
12: Вызвать скорую помощь или ехать, если не сложно со скорой помощью, там где-то в лесу, за городом, то самостоятельно обратиться в любое ближайшее медицинское учреждение.
11: Не ждать и не заниматься самолечением, что самое важное. Потому что у нас же как? У нас многие родители обращаются сразу к номер один врачу, к интернету. Начинают вбивать, что дать. И еще даже ведь что-то ведь дают ведь.
12: Угу. Нет, нужно позвонить на скорую помощь. На скорую помощь проконсультируют. Если сложность в доезде машины или где-то в недоступном для машины место, то нужно самостоятельно доставить ребенка, любого пострадавшего, в какой-то медпункт.
11: А потом уже будет все решаться, как от чего. А, кстати, какую вот помощь уже в больнице? Вот к вам привозят такие детишек. Что делают в первую очередь врачи?
12: Ну, вообще задача врача-токсиколога в первую очередь удалить токсичное вещество. Если это контакт на коже, то промываем. Если это подозрение на попадание токсичного вещества в желудок, тоже мы сначала проводим промывание водой, а потом мы даем сорбенты. Ну и потом мы лечим определенные последствия. Вот если касается нефтепродуктов, то это тропник легочной ткани. Вызывает воспаление легких, пневмонию.
11: А через какое время, как правило, воспаление легких возникает после начала отравления? Быстро?
12: На вторые-третьи сутки. Не сразу. Я вам говорю, некоторые отравления проявляются не сразу. Бывает в первые сутки. Тут, понимаете, вот почему я сказал, что ни в коем случае нельзя вызвать рвоту? Потому что пары и попадают в легкие. Кстати, если вот, допустим, произошел контакт, допустим, с кислотой, ни в коем случае ее нельзя нейтрализовывать антагонистом, то есть щелочью, или наоборот. Школьный курс химии, там образуется газ и может быть разрыв желудка. Ни в коем случае нельзя давать, допустим, если ребенок выпил кислоту, там соды очень любят
11: гасить.
12: По старинной бабушке там наши. Или марганцовки, наоборот, дать.
11: Да, ведь это вот, кстати, используется. А, кстати, отравление марганцовкой, но я думаю, уже после новостей мы продолжим уж более много вопросов.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 18:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте.

0: В области 2 человека пострадали в результате атак ВСУ. Такие данные привели в оперштабе региона. Там уточнили, что в Белгородском округе беспилотник ударил по рейсовому автобусу. Ранен мужчина, его везут в больницу Белгорода. Еще один человек пострадал после атаки FPV-дрона в селе Отрадное. Сначала мужчину доставили в Октябрьскую районную больницу. Планируется его перевод в Белгород. МИД России призвал страны запретить акцию посольств в день выборов. Москва направила ноты в дипломатические ведомства всех государств. Цель – обеспечить безопасность во время голосования, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям Максим Райдер. По его словам, Россия рассчитывает, что за рубежом добросовестно выполнит международные обязательства. Выборы депутатов Госдумы пройдут с 18 по 20 сентября. Футболисты «Факела» и «Оренбурга» сыграли в ничью в чемпионате России. Матч 5-го тура прошел в Воронеже и завершился со счетом 0-0. На 51-й минуте встречи полузащитник гостей Дамиан Пуэбло не смог забить пенальти. На счету воронежского «Факела» 2 очка, он на 14-м месте турнирной таблицы. В активе «Оренбурга» 6 баллов, он на 7-й позиции. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
1: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
3: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги.
4: Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
1: По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
5: Право знать. Говорит Москва.
4: Повтор лучшего.
6: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
7: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
6: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
8: намеренного, неправедного и пагубного.
1: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.

0: Добрый день, дорогие друзья, кто только что к нам присоединился. Продолжаем наше общение. Говорим мы сегодня о токсикологии у детей. Думаю, и подростков тоже. Ну, тут и взрослых касается. Но если взрослых, то вопросов было бы очень-очень много, особенно связанных с алкоголем. Но нет. Мы сегодня поговорим про детей, которые очень интересуются вообще всем, что вокруг происходит, и хотят все попробовать. А кто-то не хочет попробовать, но думает, вода. Вот опять сразу хочу призвать родителей, кто пропустил начало эфира, и бабушек, и дедушек. Если вдруг у вас есть какая-то там жидкость, я не знаю, уксус, или еще что-то, что вы купили в 5-литровой канистре. Не надо в бутылку из-под какого-то питания или там воды питьевой это все вливать и поставить рядом. Ну вот на засолку или еще на что-нибудь, или что-нибудь там полить пестицидами обработать. Не надо это делать, потому что ребенок не знает, что там. Он может подойти спокойно с прогулки попить, и потом это будет не то, что неспокойно, а чревато разные абсолютно последствия. У нас в гостях сегодня, напомню, кандидат медицинских наук, врач-токсиколог, заведующий отделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Маркович Долгинов. Говорим мы сегодня об отравлениях, но специфических, да? Не бактериальных, инфекционных, а именно токсикологических. Вот, и еще хотела бы сказать, кто у нас вот на первую часть эфира не слушал, что... Если вдруг у вас дома, ну, вот кто-то болеет, бабушки, дедушки, да, детей часто же оставляют, мама с папой на работу, бабушка с ребенком, и вроде как, а я же и не видела чего-то, он вроде вон спит, это вот у меня у знакомых было, а он нашел таблетки и прям 10 штук там их выпил, от давления, что ли, от повышенного, ну, в общем, была такая ситуация экстремальная. Дмитрий Маркович, что еще? Что вот по поводу сосудосуживающей капельки? Давайте пару слов скажем, потому что вот когда новости были, общались тут.
1: Но по поводу сосудосуживающих капель в нос, хочу, во-первых, сказать, что нужно обязательно соблюдать дозировку. Смотреть возраст или концентрацию вещества. Вот. Ни в коем случае не капать маленьким детям препараты, которые должны использоваться для взрослых.
0: А то ведь дозу уменьшают специально, типа я одну капельку, не две,
1: да,
0: а одну.
1: Бывает очень часто там в садик ребенка привозят с клиническим проявлением отравления сосудосуживающими каплями в нос. Родители божатся. Мы не капали. Вот. Никто не капал. В садике, может, закапывать. В садике говорит, нет, не капает. Потом признается бабушка, чтобы не сидеть с ребенком, решил закапать ребеночку. Он нес сопельки, ему надо в садик сдать. Она взяла свое лекарство от насморка и закапала ребеночку. И отвела в садик. Ну и там у него возникает, как вы сказали, что вялость, сонливость, бледность кожных покровов, гипергидроз, это холодный пот такой. То есть, когда испарина на лбу, ребенок побледнел, вот, стал вялый и целый день спит, надо в первую очередь думать о сосудосуживающих капель в нос.
0: Вот это да. То есть где-то чего-то это произошло. Ведь ребенок мог сам аккуратно, опять же, все же думают, что это ерунда. Вот опять же, к вопросу о токсичности действительно, можно подумать, что это страшно, как тот препарат. Вот что вот знают, да, уксус, какие-то щелочи, бытовая химия, все равно родители так переживают, куда-то все убирают. А эти капли, они же могут абсолютно везде, на тумбочке прикроватно, под подушкой.
1: Вот. Да, я в начале программы говорил, что нельзя использовать лекарства на глазах у детей. Вот ребенок видит, у мамы там хронический ринит, она постоянно использует, жить не может без сосудосуживающих капель. Вот, и она постоянно там, или папа, брызгает себе в нос эти капли. Ребенок видит, маме становится легче, она говорит, о, хорошо, стало легко дышать. Он увидел, все дети хотят быть похожим на взрослых, подражают, особенно своим родителям. Вот, мама прыснула, поставила, отвернулась, ребенок схватил, тоже себе прыснул. И может отравиться, потому что доза для детей, особенно вот этих сосудосуживающих капель в нос, она очень ограничена. Разница маленькая между терапевтической дозой, лечебной, и токсической дозой, той дозой, которая вызывает отравление. Поэтому сосудосуживающие капли в нос надо быть аккуратнее, еще раз, соблюдать дозировку. Когда капают в нос маленьким, особенно детям до года, не надо там полтюбика сразу выливать. Надо четко дозировать одна-две капельки, не больше.
0: Не думаю, что это ерунда полная.
1: Да, очень часто встречается отравление на сосудосуживающие капли в нос.
0: А вот каков прогноз? Вот если такое отравление произошло, ну, как правило, как бы восстанавливается полностью ребенок или есть какие-то такие серьезные случаи?
1: Ну, а в токсикологии вообще очень важно время.
0: Да.
1: Чем быстрее пациент будет доставлен в медицинское учреждение, чем быстрее врач будет оказывать помощь, тем быстрее будет налажена терапия, лечение для того, чтобы вывести как можно быстрее токсическое вещество или нейтрализовать его. Вот, и минимизировать последствия. Поэтому при любом отравлении нужно, или при подозрении на отравление, то есть если какие-то есть косвенные признаки, что ребенок мог контактировать с каким-то химическим веществом, с медикаментами, с бытовой химией, нужно как можно быстрее обратиться к врачу, вызвать скорую помощь, доставить в любое медицинское учреждение безотлагательно.
0: Лучше перестраховаться.
1: Согласен.
0: Потому что тут такая ситуация, что вроде бы да, вроде бы нет. И есть родители, которые, ну, не паникеры, но это, с одной стороны, конечно, хорошо, но и думают, ничего страшного, посмотрю, понаблюдаю. А когда уже происходят какие-то серьезные симптомы, когда уже тут спасать ребенка надо, да, и в реанимацию уже, к сожалению, скоро везет, то тут вот уже потом такой родитель с ума сходит. Потому что вовремя не заметила, не подумала, либо подумала, ничего страшного, либо дадут сразу активированного угля. Еще раз хочу напомнить, если вдруг ребенок какую-то жидкость выпил, не надо рвоту вызывать. А то ведь у меня даже знакомые там и врачи, тоже терапевты. Да, 3 стакана воды, 2 пальца в рот, ребенку все будет чисто хорошо. А что там на самом деле у ребенка?
1: Не у всех ядов это показано, у некоторых ядов это противопоказано, поэтому лучше проконсультироваться с профессионалами.
0: Да, позвонить на горячую линию, например, вот к вам.
1: Можно позвонить к нам в отделение. Телефон в интернете можно найти, или позвонить на скорую помощь. Все знают телефон скорой помощи, это 03 или 103, если с мобильного телефона. Вот, и там проконсультируют и скажут, как действовать в определенных, при определенных отравлениях. Если отравление это вещество не вызывает, то тогда просто там рекомендуют сорбентов и отпаивать ребенка. А если это вещество довольно-таки токсичное, то врач приедет, осмотрит ребенка и уже решит дальнейшую тактику. Или требуется госпитализация и лечение, или можно оставить дома под наблюдение родителей.
0: Да, потому что ситуация бывает разная. Вот честно, не знала, что, например, такое отравление вызывает, например, пневмонию, да, вот вы сказали, какими-то нефтепродуктами. Опять эти газы. И еще хотел бы напомнить вот для слушателей обязательно, чтобы знали, если вдруг, не дай бог, ребенок какую-то кислоту выпил, не давайте соду, марганцовку, ничего этого. Нельзя. Категорически.
1: Нельзя. Кстати, и сама марганцовка, она вызывает серьезное отравление, ожог, особенно или высококонцентрированный раствор, когда его разводят,
0: да.
1: Малиновый такой, и дают пить детям.
0: А это любят бабушки делать.
1: При каких-то...
0: Это прям вот если понос или, извините, диарея, что-то там ребенку. Так, а ну-ка, марганцовки. До сих пор это прям вот номер один средство у бабушек.
1: Притом они не понимают. Говорят, ребенок отравился, давайте дадим марганцовочки попить.
0: Ужасно.
1: Не понимают, что за отравление, есть ли там бактериальная какая-то инфекция, или это просто, правда, ребенок. У нас бывают случаи, когда ребенок там выпил таблеточку, бабушка марганцовки дала попить, добила эту таблеточку марганцовкой. Или если сам порошок, вот эта марганцовка, кристаллы так называемые, при попадании в полость рта, в пищевод вызывает серьезные химические ожоги, вплоть до прободения и вплоть до хирургических манипуляций.
0: Все, никаких гидрогелевых шариков, никакого уксуса 70%. Вообще, я удивляюсь, что он еще продается, раз его не используют. Вот разведенный уксус, яблочный уксус есть 6-9%. Пожалуйста, да. Используйте в хозяйстве, что-то делайте. Но все равно прячьте, потому что ребенок, он же такой, он же может. Ну, выплюнет, конечно, но вы его успокоили, что ничего страшного не произойдет. Так, вот мы с химикатов постепенно переходим уже в природу, в нашу волшебную. Все, лес. Красота. Грибов уже, говорят, очень сильно много в лесу. Uh-huh. И, конечно же, детей берут. Ну а что же, за грибами, за ягодами в лес. Давайте сначала о природе, как говорится, дачного характера поговорим. Какие, может быть, даже красивые цветы, но очень опасные, которые не нужно выращивать бабушкам, дедушкам, если маленький ребенок есть.
1: Ну, смотрите, сейчас в Подмосковье, да не только в Подмосковье, очень сильно распространен растение борщевик.
0: Все ох, знают, это страшная
1: как
0: вещь.
1: Оно выглядит.
0: Да.
1: Значит, при попадании на кожу сока борщевика, он предотвращает защитные свойства кожи от воздействия ультрафиолетовых лучей. То есть сам по себе сок борщевика, он отравление как такового не вызывает. Но защитные функции кожи от ультрафиолета нарушены. И в результате этого возникает фотоожог. То есть это как обычный ожог солнцем, только в разы сильнее, потому что защитные функции на то место, куда попал сок борщевика, вообще нет. Поэтому если попал сок борщевика на кожу, нужно закрыть этот участок кожи, уйти с какое-то помещение, где нету солнечных лучей. Но даже если солнце за тучкой спряталось, все равно ультрафиолет воздействует. Уйти, смыть с мылом, этот обработать водой этот участок кожи и защищать этот участок кожи лучше в течение 3 дней. Потому что защитные свойства кожи страдают в среднем около 3 дней. Тогда ожога не будет. Тогда ничего страшного.
0: А как правило, вот мне кажется, вот вряд ли кто-то об этом задумывается. Ну, борщевик, дети побегали, пригорели, ну, есть какой-то ожог. Что происходит в таких случаях? Тяжело потом вот вылечить это все?
1: Ну, термические ожоги, конечно, бывают намного тяжелее и сложнее, но до второй степени, до волдырей ожоги развиваются, а вот эти... Борщевики, дети, там внутри полость, и дети любят их отламывать и делать из них трубочки и в рот, и в них там плюются, то есть делают такие вот игрушечные оружия.
0: Ужасно.
1: И к нам поступают дети, говорят, мама там привезла, я помню, ребенка одного, говорит, какая-то аллергическая реакция, вокруг рта все в волдырях. Вот, я говорю, с борщевиком был контакт, трубочки были, вот это...
0: Это веселое детство, как
1: да,
0: говорится.
1: Контакт с борщевиком был. Поэтому надо ребенку объяснить, что ни в коем случае показать, что такое борщевик. Все его знают, можно найти в интернете. Они сейчас по любой дороге едешь, их полно растет.
0: Да, они прямо расплодились, вот. Эти борщевики. Вообще борьба с ними должна быть
1: да,
0: активной.
1: А взрослым рекомендуется, когда идет скашивание травы, и там, где эти борщевики, нужно защищать все участки открытой кожи, рук, лица, чтобы сок, потому что когда идет скашивание, мелкие частицы попадают на кожу, и особенно электрическими там, или бензиновыми триммерами, когда используют, оно разлетается и вызывает ожоги. Кстати, на детей даже попадает, когда разлетаются вот эти мелкие частицы, сок попадает и вызывает мелкие ожоги. Поэтому нужно аккуратнее защищать себя от повреждений, попадания сока борщевика.
0: Да, будьте аккуратны, пожалуйста. Какие еще у нас, кроме борщевика, есть страшные растения, которые вот везде есть, а мы как бы не обращаем внимания на них особо?
1: Ну, а вообще, как бы токсичных веществ, токсичных растений очень много. Вот всем известный ландыш. Вот. Но он в основном, как бы, сейчас он уже отцвел, и сейчас уже мало встретишь, но... Надо будет аккуратней. Ягоды ландыша, когда образуются, они вызывают серьезное отравление. Токсическое действие на сердце очень серьезное. Есть такое растение цикута. Оно растет, оно выглядит таких в виде зонтиков. Ну, тоже можно посмотреть в интернете. Вот этот корень этого растения, он безумно токсичен. Он выглядит как хрен примерно. Вот. Безумно токсичная маленькая доза может привести к летальному исходу. Растет в основном на берегах рек, и когда подмывают берега, там эти корни торчат, и случается, что у нас были некоторые отравления такие. Папа с ребенком поехали в поход,
0: да.
1: И они, у них был как бы такое выживание, они на подножном корму питались, там грибы, ягоды собирали.
0: Понятно.
1: Вот, и вот увидели этот корень и решили его использовать в пище. Подумали, что это типа что-то какой-то съедобный корень.
0: Да.
1: И наелись этого корня цикута, и были очень серьезные последствия. Еле спасли.
0: Ох-ох-ох-ох-ох. Так что, знаете, если вы хотите уже экстремального какого-то отдыха с ребенком, так, выживать в разных условиях, лучше с собой морковки возьмите его. Если вы не знаете как, у нас же так получается. Дмитрий Маркович, вот сейчас вот опять грибы, да? А скоро вообще пора грибов. Август, сентябрь, октябрь, ну, начало, красота. У нас же ведь не все грибники вообще, на самом деле. Это же надо быть с таким талантом обладать и различить. Ядовитые, не ядовитые, можно, нельзя. Пришли, ух, целые поляны, набрали. Да сейчас мы дома с картошкой потушим, либо суп сварим. И ребенок, конечно же, ест все, конечно, вкусно сейчас мама приготовит.
1: Ну, теперь по поводу грибов.
0: Да.
1: А, значит, первое, самое главное. Мы, токсикологи, вообще не рекомендуем детям до 12 лет употреблять в пищу грибы. Это довольно-таки тяжелая пища для детей. По литературным данным, в принципе, гастроэнтерологи, некоторые пишут там 6 из 10 лет. Но мы не рекомендуем до 12 лет употреблять грибы. Грибы ребенку не нужны в пищу. Это первое. Задает вопрос, а можно ли шампиньоны?
0: Да.
1: Мы не рекомендуем. Лучше до 10-12 лет грибы ребенку не давать. Потому что поджелудочная железа еще не до конца сформирована. Нагрузка на поджелудочную железу довольно-таки серьезная. Лучше не давать. Теперь по поводу сбора грибов. Первое. Значит, грибы существуют, делятся, ну, мы, врачи, делим их на три основных категории. Это съедобные грибы, условно съедобные грибы и токсичные грибы.
0: Угу.
1: То есть, которые нельзя употреблять вообще. Еще правило. Нельзя собирать грибы вблизи дорог. Грибы, они как губка впитывают все токсичные вещества, которые от машин выхлопных, от выхлопной трубы сгорания нефтепродуктов.
0: Uh-huh.
1: И примерно 100-150 метров от дороги у нас бывают, были случаи отравления грибами, когда грибы были, собирались вдоль дорог.
0: Ну, потому что покупают иногда еще вдоль дорог, там бабушки стоят или дедушки едут.
1: Так,
0: сейчас
1: вот,
0: купим.
1: Подожди, сейчас мы еще дойдем.
0: Ага.
1: Значит, второе, третье, точнее говоря, собираем грибы, только те грибы, которые мы знаем. Те грибы, которые мы не знаем, лучше выбросить. Если есть хоть какое-то сомнение, лучше выбросить. Еще очень важно правильно обрабатывать грибы. Есть определенные кулинарные методики обработки грибов и для, как я сказал, условно съедобных грибов. То есть они, грибы, токсичны и становятся нетоксичны при определенной обработке. Ну, это кулинары или вот в интернете полно всяких рецептов. Вот, я не знаю, отошли или не отошли, есть такие грибы, самые первые, строчки-сморчки, они появляются ранним летом, в начале июня, да даже в мае их собирают. Вот их надо вываривать в течение 4 часов. Если их неправильно приготовить, может быть очень серьезное отравление, вплоть до серьезных последствий. Есть там вот свинушки, многие собирают. Это условно съедобный гриб. Его тоже лучше не использовать в пищу у детей особенно. Или правильно приготовить. Но, я как сказал, до 12 лет мы категорически не рекомендуем детям давать грибы.
0: А если у бабушки картошка с белыми грибами или с лисичками? Ну как же, ну это рыжики же, это же сам Бог велел. Ну.
1: Так вот, есть токсичные грибы. Есть высокотоксичные грибы, так называемая бледная поганка.
0: Ох, да.
1: Вот. 1 грамм бледной поганки может отравить целую кастрюлю супа. Если вот маленький кусочек от бледной поганочки, там 1 грамм попадет в 5-литровую кастрюлю с грибами, может отравиться до летального исхода.
0: Ого! То есть такая концентрация.
1: Да, если вы не уверены в леснике или в грибнике, который собрал грибы, то лучше эти грибы не есть.
0: И лучше не покупать, все-таки еще раз
1: вот,
0: призываю, грибы-то.
1: Вот, вот. И еще самое главное. Ни в коем случае нельзя покупать грибы у незнакомых людей, имеется в виду у частных. Не в магазинах, где это продается как пищевые продукты, а именно у, где есть гарантия производителя, а у частных лиц на рынке, у бабушек на дороге, как вы сказали, потому
0: да.
1: что они стоят на дороге, продают грибы и всасываются. И вы не уверены, тот, кто собирал эти грибы, или тот, кто продает, вы не уверены 100%, разбирается ли он в грибах или не разбирается. Многие... У нас были дети с отравлением грибами, которые были куплены где-то на рынке. Говорит, нас заверяли, что грибы съедобные, ребенок поел, отравился. Каковы симптомы при отравлении грибами?
0: Да.
1: Первое, это развивается гастроэнтерит. То есть, опять же, в зависимости от грибов, разные сроки. Бывает, там, через каждый, буквально через 20 минут, как ребенок поел, может развиться боли в животе и рвота.
0: Угу.
1: Вот. А некоторые грибы, вот, как бледная поганка, у них первый симптом отравления развивается не раньше, чем через 12 часов.
0: Ух ты!
1: 12-24 часа. Первые симптомы начинаются, в основном это гастроэнтерит, то есть боли в животе, рвота, жидкий стул. То есть клиника, в принципе, кишечной инфекции.
0: Угу. И многие, наверное, и путают с кишечкой.
1: Да.
0: Думаю, да, попил, наверное, чего-нибудь.
1: Да, где-то. Сначала это кишечная инфекция, а потом серьезные последствия на внутренние органы, на печень, на почки, на сердце. С грибами надо быть очень осторожным.
0: Очень. А, кстати, вот по поводу еще вот таких вот опасностей в лесу. Змеи. Они же вот есть, но у нас, по-моему, ядовитых-то особо нет змей.
1: Есть,
0: или попадаются?
1: Есть. Сейчас летом в среднем в наше отделение поступает примерно 10-15 человек, детей с укусами змей. Значит, змеи делятся на три основные группы. Это ужеподобные, угу. Они не токсичны, они не вызывают отравления. Ну, все, наверное, знают уж с двумя желтыми точечками на голове. Семейство гадюковых. Вот в нашей среде, в Подмосковье, ну, в Москве, не знаю, мы не встречались ни разу, чтобы была гадюка в Москве.
0: Но в каких-нибудь парках. Крупных. Может быть, затесалось.
1: Теоретически, может быть, но мы ни разу не встречались.
0: Это радует.
1: Угу. Вот. А в Подмосковье раз в неделю к нам обращаются дети, особенно вот в жаркий период, когда происходит контакт с гадюкой обыкновенной, вот, или где-то не заметил, наступил, или, наоборот, маленькие дети любят поиграть, увидят змейку, и пальчиком ее пытается поймать, и может укусить гадюка. Значит, первое, при контакте с ядовитой змеей, с гадюкой, это нужно обездвижить конечность,
0: uh-huh.
1: дать какие-то антигистаминные препараты от аллергии, которые...
0: Всегда поэтому должно быть какие-нибудь супрастины, не знаю, какие-то препараты, зиртеки, не знаю, все, что есть. Обязательно
1: умываем. Да, от аллергии...
0: И сорбенты.
1: Нет, сорбенты нет. Сорбенты у нас.
0: Нет, сорбенты с собой имеете в виду. Родители должны быть в аптечке все с собой на всякий случай.
1: Да. Но при укусе змеи нужно обездвижить ту конечность, если это нога. Ни в коем случае нельзя накладывать жгут. Ни в коем случае. Многие любят накладывать жгут. Считают, что меньше яда по организму будет распространяться, наоборот, будет больше. Ни в коем случае нельзя отсасывать, потому что это ранка, а во рту у нас большое количество инфекций, и мы занесем еще инфекцию в эту ранку. Потому что змея прокусывает кожу, и это входные ворота для инфекции. И ни в коем случае нельзя накладывать гипс, потому что нарастает сильный отек и будет симптом сдавления. Обездвижить конечность и доставить в медицинское учреждение, вызвать скорую помощь, дать антигистаминные препараты.
0: Ну и, как правило, все нормально, с детишками все хорошо, вот кто встретился с такой змеей.
1: Если попадает к нам, да. Да и в другие учреждения Московской области доктора звонят нам, мы консультируем, выбираем какую-то совместную тактику лечения, особенно тяжелых больных мы забираем себе, или консультируем врачей, лечим по телефону, и, в принципе, все заканчивается благополучно. Но выздоровление идет долго, недели 2-3. Некоторые выздоравливают месяц. Притом, чем меньше ребенок, тем тяжелее отравление при укусе гадюки.
0: Вот так вот. Дмитрий Маркович, спасибо большое. Было очень интересно. Я думаю, вот этот эфир обязательно родители должны переслушать несколько раз с бабушками и с дедушками вместе. У нас в гостях был кандидат медицинских наук, врач-токсиколог, заведующий отделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Маркович Долгинов. Спасибо большое.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 7 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Белгородской области беспилотник ударил по пассажирскому автобусу. 4 человека пострадали. У мужчины и женщины осколочные ранения. Еще у 2 мужчин акубаротравмы. Как сообщили в оперштабе региона, автобус был атакован в селе Никольское. Пострадавших везут в больницу Белгорода. В Курской области мужчина пострадал в результате удара дрона ВСУ. В Белой Слободе взорвался беспилотник. Ранен 35-летний местный житель. У него черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, готовится транспортировка пострадавшего в Курск. В Новокуйбышевске после атаки дронов ВСУ организован пункт временного размещения. Попасть туда можно на автобусе, который дежурит у дома номер 5 на улице Репина. Как сообщила администрация городского округа, по всем вопросам можно обратиться по номеру 6-41-43. Минувшей ночью Самарская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Были сбиты и подавлены несколько десятков беспилотников. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий и попадания в логистический комплекс «Озона» в Чапаевске. Там пострадали 4 человека. В результате удара по Новокуйбышевску погибла пожилая женщина. Синоптики назвали последний теплый день этого лета в Москве. А завтра воздух в столице прогреется до 24 градусов. Как сообщил в телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус, до дня осеннего равноденствия остался месяц. Продолжительность светового дня сократилась более чем на 3 часа. Синоптик добавил, что предстоящей ночью и в воскресенье утром в Москве ожидаются небольшие дожди. Далее о валюте и фактической погоде в мегаполисе. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 20, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24 атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока – все это «Рок-радар».
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Со вторника по пятницу после 10 утра в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи.
7: Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И для многих родителей самое важное – это образование детей. Куда отдать учиться? И здесь главный вопрос. Мы выбираем школу для ребенка или хотим подогнать ребенка под школу? Пока одни семьи ждут места в пешей доступности от дома, другие штурмуют сильные школы на другом конце города. Что важнее – рейтинг, конкретный учитель, одноклассники или время на отдых? Когда переход в более сильную среду развивает ребенка, а когда превращает жизнь в бесконечную гонку? Сегодня мы в программе попробуем разобраться, как выбрать школу, по каким критериям – государственную или частную, когда стоит менять учебное заведение, из какого класса готовиться к поступлению. Ну и в случае ранней профориентации, останется ли у будущего специалиста время на музыку, литературу, если он выберет математику. А может, нужно идти к конкретному учителю, и ведь главное, после поступления только все начнется. И вот об этом сегодня мы будем говорить. Пишите ваши вопросы, пишите ваши страхи, пишите, может быть, свой собственный опыт, делитесь вашими непосредственными ощущениями от школы, как у вас проходил этот процесс, как вы выбираете или выбирали школу своим детям. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, можно посмотреть видеоверсию в YouTube, в Рутубе, ВКонтакте. И там тоже очень удобно писать комментарии, отвечает на наши вопросы. Сегодня учитель математики, образовательный консультант, основатель онлайн-школы, автор собственной методики по подготовке к экзаменам в так называемые сильные школы Андрей Баталов. Андрей, здравствуйте.
9: Добрый вечер, Вероника.
8: Ну, конечно, за последние годы в российской системе образования произошли тектонические изменения, но неизменным остается желание родителей выбрать хорошую школу для ребенка. Вот что такое хорошая школа? Вы можете сформулировать? Это рейтинги или это какие-то другие критерии?
9: Хороший вопрос. Я бы на самом деле начал немножко с другого. Про это многие родители забывают, но это крайне-крайне важно. Два момента, которые стоит зафиксировать перед тем, как мы перейдем к обзору всех любимых школ московских, 57-й, высшей школы экономики. Мы немножко зафиксируем рамку, в которой стоит думать. Два момента. Первый момент – это целеполагание, потому что, как мы помним, Сенека нам говорил, что если человек не знает, к какой гавани ему плыть, то ни один ветер не будет попутным.
8: А потому... Если не знаешь, куда идти, неважно, в какую сторону, да?
9: Да, или можно вспомнить Алису, да, совершенно верно. И это очень важно, причем стоит подняться чуть выше, чем поступление в 57-ю или 15-14, и даже чуть выше, чем поступление в МГУ или Оксфорд, почему нет, стоит подумать про то, каким человеком мы хотим видеть нашего ребенка. То есть такой образ тоже могу нарисовать. Представьте, что 1 сентября и первый класс, вы стоите перед оранжевым зданием, и ребенок уходит, машет рукой, а потом спустя 10 лет он выходит уже другим человеком.
8: У режиссеров это называется прямая склейка.
9: Совершенно верно. Можно и так сказать. И тогда, если мы представляем ребенка 11-классника, мы думаем не про то, в какой школе он учился, а про то, каким он стал. Самостоятельным ли? Кстати, приведу пример. Вчера написала девочка, 7 класс закончила, она мне пишет: Андрей Михайлович, вы сможете подготовить меня в лицей высшей школы экономики? 7 класс. И другой пример. В начале года папа звонит и говорит: Андрей Михайлович, вы можете моего сына подготовить к ЕГЭ? Да? Понимаете? То есть самостоятельность – это первая наша цель. Зафиксировали. Авторство, как говорят такие в ученых кругах. Второй момент – это любопытство или желание жить, творить, интерес к жизни. И второй, и третий момент – это у нас диалог, я так называю. То есть находится ли ребенок в диалоге с родителем?
0: Слышит ли родитель? Скорее, я бы так переформулировала.
9: Слышит ли родитель, да, и слышит ли ребенок. И встав и поняв эти цели, мы сейчас перейдем уже к школам. И еще один момент, который стоит зафиксировать, это вот тот образ оранжевой школы, это неопределенность. То есть, когда мы отдаем ребенка в школу, мы не знаем, что он там делает, как они общаются на переменах, как с ними общаются учителя. Мы можем увидеть начало, да, первую дверь, когда мы входим, и на выходе. А что происходит внутри, мы можем услышать только через ребенка. Отсюда важность диалога.
0: То есть среда, которая будет определять ребенка, его качество, его характер, то, что будет формировать, я правильно понимаю, это как раз и одноклассники, и учителя, и, может быть, старшие ученики. Кто вообще, вот прежде чем мы эту карту лучших или самых интересных, самых знаменитых школ Москвы раскроем нашим слушателям и зрителям, кто вообще учит ребенка? Как вы сейчас видите эту ситуацию?
9: Вот, возвращаясь к нашим целям, хороший вопрос. Мы на самом деле сейчас должен холодок у родителей пробежать, потому что оказывается, что ни одна из этих целей современная школа не готовит. Почти ни одна. Вот такой парадокс. И мы начинаем понимать, что мы как родители несем ответственность за нашего ребенка. То есть что? Как его сделать автором своей жизни? Мы должны давать ему маленькие поручения. Если мы говорим про первоклассника, то посмотри, какая погода за окном. Нужно ли что-то надеть? Что надеть? Да? Давай пойдем в музей, что нам нужно для этого? И вот на этих маленьких примерах мы передаем ему авторство. Это первое. Второе, если мы говорим про любопытство, что это значит? Это значит, что когда мы слышим «почему», мы должны радоваться, да, как родители.
0: А не закатывать глаза и говорить...
9: Совершенно верно.
0: Что за почемучка?
9: Да, именно так.
0: Я что, тебе энциклопедия, что ли, да?
9: В школе научат.
0: И, кстати, вырастешь, поймешь.
9: Да. И, кстати, очень полезно сказать, я не знаю, давай попробуем разобраться. Тогда ребенок начинает понимать, что, во-первых, никто все не знает, и это честно, а во-вторых, он начинает строить свои гипотезы и вместе с нами исследовать.
0: Угу. Ну, то есть вот сейчас даже тем, кто, может быть, отдает своего ребенка в подготовительную группу детского сада,
9: да,
0: уже нужно думать о том, каким его мы увидим в 11 классе, да, на выпускном. И в зависимости от этого мы будем выбирать школу, правильно? В том числе.
9: Именно так, да. То есть если мы говорим... Мы хотим, чтобы он был самостоятельным.
0: Какие школы нам подходят?
9: И тут мы такие должны на себя посмотреть в зеркало и сказать, ага, а что я сделал для того, чтобы он был самостоятельным?
0: То есть вопрос вообще не в школе.
9: Школа, современная школа, представьте, вы приходите в современную школу, и там 30 учеников. Невозможно учителю, хоть он супер-супер крутой, суперпрофессионал, до каждого дойти и спросить, как у тебя, ты сможешь, не сможешь, да? Ну, это остается за родителем. И вообще до 7 класса считается, что школа играет меньшую роль, чем родители.
0: Mm-hmm.
9: Проводили исследования, много детей, тысяч исследовали и пришли к этому выводу. Это не значит, что мы должны сказать, а, все, школа ничего не должна. Безусловно, школа развивает. Но нам будет гораздо проще, если мы вот эти три цели для себя поставили, И ребенок пришел уже более-менее подготовленным в школу.
8: Ну вот сейчас, если вдруг кто-то нас слушает и в этот момент в коридоре пытается одеть ребенка, который не может завязать себе шнурки,
9: а
8: родителю жарко. Вот сейчас нужно вдохнуть, выдохнуть и дать ему возможность все-таки попробовать самостоятельно завязать себе шнурки.
9: Совершенно верно. Да, недавно видел в парке, ребенок говорит: можно я покачу тележку, коляску? Отдайте ему, пусть катит. Получится, скажете: молодец, у тебя получилось. Не получится, скажете: смотрите, надо немножко поупражняться, и тогда покатишь свою коляску.
8: Ну, я все-таки как поделюсь личной историей. Выпускница математического класса действительно считаю, что это та среда, которая определяет любовь к жизни, интерес к жизни в любой области. Это то, что учит тебя стараться, учит не бояться сложностей. Олимпиадные задачи со звездочкой, они не будут пугать и потом в какой-то бытовой истории, даже если нужно кран починить, а ты никогда в жизни этого не делала. Вот все-таки, если мы говорим о так называемых сильных, хороших школах, какие из них каким детям подходят? И вообще, какие они у нас есть сейчас в Москве для того, чтобы, может быть, родители сориентировались?
9: Давайте тут различать начальную школу, среднюю и старшую, так нам будет проще. Если мы говорим про школу, про классы 1-4, то это одна ситуация, там важнее идти на учителя. Mm-hmm. То есть, что бы мы ни говорили, не надо там, чтобы у него была углубленная математика. Самая важная задача в 1-4 классе, чтобы был хороший, добрый, милый учитель, но при этом строгий, то есть должны быть дисциплинарные рамки, но чтобы у него тоже горели глаза, в хорошем смысле.
8: И чтобы, наверное, школа была поближе к дому, потому что ребенок маленький, человек еще быстро устает,
9: да.
8: И ездить 2 часа даже в самую лучшую школу, наверное, не очень эффективно, если мы говорим о началке.
9: Совершенно верно, совершенно верно. Я, кстати, спросил маму, а как она выбирала, и отличий нет, по сути. Она говорит: ну как, я посмотрела, что в пределах досягаемости, там 10-15 минут, и буквально 3 школы осталось. Дальше поговорила с родителями, и оказалось, что 1 школа, там учатся хулиганы, все это знают, как-то уже известно всем, туда не хочется. 2 школа, она, все-таки далековато, хотя она получше. А 3-я, она прям рядышком с домом, и достаточно хорошая там учительница есть, и меня туда отдали. И все прекрасно.
8: Ну, тогда, если мы говорим, опять же, все-таки о так называемых сильных и известных школах, в некоторые из них просто нет набора в 1 класс.
9: Да.
8: А в некоторых есть набор в 1 класс, но это совершенно не означает, что дальнейший трек... Дальнейшая образовательная траектория будет продолжена именно в этой школе, потому что после какого-то класса, там 5-го или 7-го, опять же, будет отбор, и не факт, что ученик из этой школы пройдет конкурс.
9: Все так, все так.
8: Но тем не менее, в какие школы, может быть, хорошие топовые школы, есть смысл приглядеться с 1 класса? Если прописка, тем более, позволяет...
9: Если говорить про 1 класс, то я бы не заострял внимание на каких-то топовых школах, а вот выбрали школу у дома и хорошую учительницу. Все, на этом мы останавливаемся. Теперь переходим к средней школе, когда мы говорим про 5-7 класс. Здесь мы уже опять ориентируемся на ребенка. То есть, если он начинает быть самостоятельным, то мы такие: ага, он уже посамостоятельней. Можно, во-первых, смотреть подальше, уже не в пределах 10 минут, 15, а уже он может сам принимать решения, и тогда можно смотреть на его наклонности, то есть что ему нравится. Если он чуть-чуть больше математику, то можно пробовать идти в математику, но, опять же, не стоит задаваться целью ранней профилизации. Весь мир... Сейчас на самом деле считают, что до 9 класса включительно не стоит делать уклон на профилизацию. Почему? Потому что мы возвращаемся в неопределенность, и говорим, чем раньше мы приняли решение, допустим, все, мой ребенок идет, хорошо любит математику, да, и пусть он идет в 57-ю школу, физмат, или 179-ю, или СУНСМГУ. Но если мы его отдали в физмат, это значит, что он тратит время на физику и математику. А вдруг он все-таки не физмат? Да? И мы закрыли для него другие двери.
8: Я просто как выпускница, опять же, математического класса гимназии с уклоном английского и физики, могу точно сказать, что это поглощает практически все время. Но, опять же, благодаря фигуре учительницы, конкретной учительницы, присутствовала и литература, и музей. Но это все между математикой, понимаете? Это просто совершенно виртуозная история учительницы между математикой, между олимпиадными задачами, между сложными контрольными подкладывать каждому нужную книжку, каждого отправить на определенную выставку в зависимости от того. Но это такой талант учителя с большой буквы, и не каждому, к сожалению, удается попасть в эти руки, в эти волшебные руки учителя. И не каждый родитель будет готов тратить на это время для того, чтобы личность получить потом гармонизированную, у которой нет перекоса только в технические науки, да, и при этом есть софт-скиллы, есть умение общаться, есть желание что-то в жизни находить помимо сложной математической задачи.
9: Все верно, да. То есть, делая какой-то выбор, мы должны понимать, что мы другую дверь закрыли. Да, это не хорошо и не плохо, просто...
8: Просто есть 24 часа в сутках. Есть 24 часа, и ребенку для того, чтобы хорошо осваивать материал, нужно все-таки на сон тоже оставлять время.
9: Совершенно верно. Да, это, кстати, очень важный момент, потому что биологию никто не отменял, и не выспавшийся ребенок. И это, кстати, к вопросу про насколько далеко выбирать школу. Это тоже важно. Если каждый день это превращается в Москве, особенно в целую историю, это и нервы, и стресс, и так далее.
8: И меньше времени на домашние задания, да, и менее свежая голова на утро.
9: Вот, поэтому на самом деле до 7 класса оставаться в любой достаточно неплохой школе, которую вы выбрали в 1 классе, это хорошая стратегия. Если при этом вы видите, что ребенок хочет больше математики, именно он, да, не вы такие... «На-ка тебе вот еще порешай математику, надо». А он сам чувствует, что ему это нужно. То множество кружков, 2×2, малый мехмат МГУ, пожалуйста. Все что угодно. В Москве возможностей много.
8: Хорошо, но мы, тем не менее, присматриваемся. С 5 по 7 мы присматриваемся, что ребенку нравится, к чему душа больше лежит. Да? И уже в 7 классе, после 7 класса, можно куда-то переводить. Но готовиться-то нужно заранее, правильно я понимаю? Для того, чтобы сдать экзамен в 8 класс, в сильную школу, за сколько нужно начинать готовиться?
9: Если мы говорим про, допустим, физмат, если мы говорим про 57-ю, 179-ю, вторая школа, вот такие сильные физматы московские, то если в 5 классе мы почувствовали, что ребенок действительно готов принимать дополнительные задачи, то мы потихонечку начинаем его участвовать в олимпиадах, да, принимать какие-то, направлять его в кружки соответствующие. И он сам мало-помалу уже пропитывается атмосферой этой, и, по сути, мы и готовимся, да?
8: Mm-hmm. То есть мы не в конце 7 класса принимаем решение, куда мы переводим ребенка, а после 5 класса, вот как раз где-то, да, 6, уже мы должны понимать.
9: Да, в 5-6 классе мы смотрим, и если он любит математику, и мы нацелены на физмат, и мы с ним про это проговорили, помните, да, диалог, и... авторство, он принимает в этом уже участие, и ему это интересно. Помните, да, вот это? Авторство, любопытство и диалог. Мы все в этой среде мы работаем. То можно, да, потихонечку готовить. Но не превращать эту историю в свой проект. Вот это важная история.
8: Ну, как со
9: что...
8: спортом, как, да, может да. быть, с актерством, с музыкой. Мы регулярно встречаемся здесь с разными специалистами в наших эфирах, mm-hmm. и все время говорим о том, что это должно быть не желание родителя, который mm-hmm. в свое время, например, что-то не успел или успел и считает, что это единственно верный путь в жизни. Вот как раз тот самый диалог, о котором вы говорите, это одна из ключевых вещей, но одна из самых сложных, опять же, потому это что правда. Нам всем кажется, что с высоты наших лет, а мы обычно как минимум на четверть века старше своих детей, что нам виднее, мы знаем лучше, мы уже что-то пожили и поняли. А если там разница еще больше, то, конечно, это давление, оно еще сильнее. Вот это очень сложный, очень тонкий баланс, очень сложное решение, очень сложный выбор, один из самых-самых серьезных.
9: Все верно. Но вот если у нас в голове три этих цели, которые мы сначала проговорили, то нам становится проще. Каждое наше решение мы должны... Ой, а не забрали ли мы случайно...
8: Авторство.
9: Лишнее авторство, да. Не дали ли от себя какую-то задачу? Или не поставили ли цель «хочу в МГУ», но это не цель ребенка в пятом классе, да? А наша цель.
8: Хорошо. Тогда мы, собственно, выбрали, допустим, математику. А может быть и нет, может быть мы хотим опять же широкий спектр, чтобы чуть-чуть позже решить, есть ли такие школы и когда мы в них идем.
9: Да, вот этот выбор мне больше нравится, потому что универсальные школы – это дополнительные возможности у ребенка попробовать что-то еще, кроме вот математики
8: или передумать.
9: Только биологии и передумать, да. И здесь мы говорим. Конечно же, об универсальных школах, таких как лицей высшей школы экономики. Мы говорим про гимназии 1514, 1543. Я думаю, что все их достаточно хорошо знают. Школа 1535, тоже хорошая, универсальная, в которой можно варьировать. 548, большой комбинат. То есть есть школы, в которых детей не толкают к раннему выбору, и это более разумная траектория.
8: Не ограничивает их дальнейший выбор.
9: Да, и кроме того, обратите внимание, что школы же не оканчиваются, да, не заканчивается образование. В Москве, по крайней мере, очень много различных выставок, ярмарок образовательных. То есть мы должны предоставить как можно больше выбора и посмотреть, и следить, что человеку нравится, что ребенку нравится, что его зацепит.
8: Вот в подтверждении ваших слов, как раз перед нашим эфиром, я выкладывала в соцсети анонс, и прекрасное сообщение получила. Физмат в Казани, а стал юристом, но до сих пор договоры структурирую как задачу по физике. Дано найти решение. И иногда могу также про квантовую механику что-то написать. Такая вот... традиция, например. Школа дает не знание, а мышление плюс сопричастность. Вот это имеет ценность. Автор Давид Замирович. Спасибо большое, что вы делитесь своим личным опытом. Напоминаю, что у нас есть смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Также нашу трансляцию можно смотреть в Ютубе, в Рутубе, в ВК. И там тоже очень удобно писать комментарии. Мы благодарим всех, кто делится своим опытом. И мы совсем скоро продолжим. У нас в гостях учитель математики, основатель онлайн-школы и автор собственной методики по подготовке к поступлению в так называемые сильные школы Москвы. Совсем скоро продолжим после новостей.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 19.30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Российские войска уничтожили в Борисполе до 40 грузовиков с беспилотниками. Применялся комплекс «Искандер». Как сообщили в Минобороны, в Киевской области были обнаружены грузовые автомобили, которые были переоборудованы для применения беспилотников дальнего действия. Кроме того, ударами высокоточного оружия воздушного базирования и беспилотных летательных аппаратов поражены цели в порту Черноморск Одесской области. Это сухогруз, который доставлял вооружение и технику на Украину, а также 7 резервуаров с топливом и объекты портовой инфраструктуры. Режим ЧС введен в Ейском районе Кубани. Он действует для органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как сообщает администрация района, в результате удара ВСУ повреждены 8 домов и 3 автомобиля. Утром атаке беспилотников подверглась гражданская инфраструктура и жилые дома в Ейском районе Краснодарского края. Погибли 2 ребенка, 2 взрослых находились в больнице, позднее один из них умер. Польша установила бетонные заграждения на границе с Россией. Противотанковые ежи появились в рамках программы «Восточный щит». Ее цель – укрепить границы Польши.

0: Дзепко, а также выступающие в «Танцах на льду» Мария Фефелова и Артем Валов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама.
2: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Яд.
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Нет!
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
6: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
8: Дамы и господа! Заводите свои моторы!
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
8: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва, 94,8.
6: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
9: Еще раз приветствую всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы говорим о том, как выбрать школу для ребенка в Москве во второй половине 20-х, назовем это так. Потому что, конечно, много изменений происходит сейчас в образовательной системе, но неизменным остается желание родителей выбрать ребенку лучшее учебное заведение. А вот что считать лучшим, это как раз большой вопрос. И у нас сегодня в гостях учитель математики, основатель онлайн-школы, автор собственной методики по подготовке к сдаче экзаменов в так называемые сильные школы Москвы, Андрей Баталов. Андрей, еще раз приветствую.
10: Добрый день.
9: Мы как раз начали говорить о том, что, скорее всего, до восьмого класса мы не ищем какую-то специальную школу, а мы ищем ту, которая ближе к дому, которая позволяет ребенку больше высыпаться, но при этом с шестого где-то класса, с пятого еще лучше, мы присматриваемся просто, что ребенку нравится. И дальше уже, если вдруг это математика, то постепенно участвуем в олимпиадах, ходим на специальные кружки и готовимся где-то за год к поступлению в эту самую сильную школу. А если мы хотим школу широкого профиля, которая даст выбор ребенку более сбалансированный, то за сколько нужно готовиться к поступлению в эти школы, какие, опять же, школы, и в каком классе нужно туда переходить?
10: Да, школы — это вот те, которые я назвал, лицей высшей школы экономики, 15-14, 15-35. В них, на самом деле, подготовиться можно за один год, если до этого вы не забывали про математику,

0: русский и английский.
1: Ну, на таком базовом уровне, да?
0: Базово углубленном таком. Ну, то есть, если человек, опять же, да, математика, что значит математика? До 7 класса математику, если родители с высшим образованием, они могут спокойно на примерах всю эту математику ребенку передавать.
1: То есть просто не запускать. То есть такая серьезная четверка,
0: да.
1: Четверка-пятерка, это тот самый уровень, про который мы говорим.
0: Да, да. И то же самое по русскому, что ему нужно. Просто чтобы он читал побольше. Пусть читает то, что ему нравится. Единственное, что посложнее, это английский, не все с ним дружат. Но вот тут желательно его не запускать. Это самый такой пример, который с налету не
1: осилить, да.
0: Да, не успеешь подготовиться за один год. Иногда бывает. Иногда и справляются. То есть одного года, как правило, с хорошей базой, если 4-5, вполне можно поступить в любую из вышеназванных школ, которые универсальны. И в чем удобство этих универсальных школ, да, немножко продолжу мысли, что внутри этой школы ребенок может попробовать разные предметы. То есть он может внутри школы поменять одно, попробовать другое и третье. Это вот особенно в лицее высшей школы экономики, это прям практикуется.
1: Конструктор.
0: Совершенно верно. То есть каждый год можно два раза переходить с направления на направление. Плюс есть какие-то университетские дни. То есть человек приходит из университета, читает какие-то курсы, или ребята приходят в университет на лекции и смотрят, а это кто такой математик или кто такой журналист. Да, то есть это очень интересно бывает пощупать.
1: Ну и опять же, тут в 17 лет после 11 класса, да, очень сложно выбрать себе профессию на всю жизнь, а уж после 7 класса, наверное, еще сложнее, когда ты вообще про эту жизнь мало что знаешь, мало что чувствуешь, здесь только пробовать. И это хорошая рекомендация, то, что вы предложили. Но сейчас, да и не только сейчас, уже довольно давно, дико модным, дико популярным, очень перспективным направлением считается биология. Мы все хотим жить дольше, лучше. И это, конечно, отдельное направление, мне кажется, которое стоит обсудить, потому что мы все-таки как-то про математику.
0: Да, да, мы не забываем и про гуманитариев, тоже любим их, почему нет? Без гуманитариев нам никуда, потому что иногда люди обижаются, гуманитарии. И это на самом деле большая недоработка
1: советского образования. И, между прочим,
0: сейчас
1: те, кто занимаются искусственным интеллектом, как раз к их работе активно привлекают филологов.
0: Философов, да,
1: филологов, философов, да, потому что это работа уже совершенно другими смыслами, в том числе с этическими вопросами, с моральными дилеммами. И здесь нужны особые специалисты высокого класса. Поэтому про гуманитариев мы не забываем. У них сейчас очередной ренессанс, очередной рассвет.
0: Да, а если говорить про биологов, то это, конечно, гимназия 1543, это предуниверсарий, кстати, еще одно, один такой важный спектр школ, про который мы не должны забывать. Почти у каждого ведущего университета сейчас своя школа. Предуниверсарий МИФИ, предуниверсарий МГЛУ, МГПУ, все вот, у всех свои предуниверсарии. Лицей высшей школы экономики, СУМС МГУ и так далее. Поэтому при медицинских институтах есть школы, и вот туда можно отправлять своих детей, чтобы познать биологию и химию. Ну и 1543 гимназия – это одна из самых ведущих.
1: За сколько нужно готовиться к поступлению?
0: Да, кстати, я еще забыл, 179-я школа. Там, если говорить про биохакинг, то это как раз вот туда. За сколько?
1: Даже мне захотелось сейчас туда поступить.
0: Я понимаю, да. Я тоже постоянно с ребятами обсуждаю этот вопрос. Если бы мне было, то я бы... Да.
1: Да, но за сколько? Но у них есть возможность, у некоторых. За сколько нужно готовиться? У кого есть шанс еще успеть?
0: А примерно та же самая история. То есть, когда появляются химия и биология, и если мы видим, что ребенку опять нравится, то стоит ему немножечко помогать, да? Спрашивать. А что, если тебе в кружок походить биологический или понаблюдать за животными и так далее? То есть своя такая траектория. И если мы чувствуем, что он хочет, тогда в 5-м, 6-м, 7-м классе тоже можно готовиться.
1: Не единой робототехникой, что называется.
0: Да, робототехники тоже, кружки у нас существуют.
1: Да, не очень популярно, не забывайте про них. Будем, да, не будем забывать и про живую естественную среду. Если мы говорим о подготовке к поступлению в 10-й класс, для тех, кто, скажем, уже пропустил 8-е, и для тех, кто уже пропустил, например, 9-е, что там остается? И остается ли? Вот я, например, могу, опять же, там, своим опытом поделиться. Математический класс начался с 8-го. Детство на этом в какой-то степени закончилось. Действительно, это совершенно другая среда, другая нагрузка, другая ответственность. И вы совершенно правы, что нужно быть внутренне самостоятельно готовым к этому, принимать решения, потому что дальше уже родители просто не могут тебе помогать. Они на таком углубленном уровне. Не все изучают и информатику, и математику, и биологию, и химию, и так далее. Ну и в конце концов родители работают в три шеи, чтобы оплатить репетиторов, да, к поступлению в эти самые сильные школы у большинства, наверное, в Москве детей. Родители этим занимаются. Вот в 10 классе остается еще что-то? И тоже когда готовиться?
0: В 10 класс самый большой выбор. Самый большой выбор. Поэтому ничего страшного, если вы учились в своей школе районной и, следуя запросам ребенка, чуть-чуть добавляли ему математического кружка или биологического, то в 10 класс спокойно можно поступить в те же самые хорошие школы, ну, за исключением самых суровых, допустим, физматов. Это, конечно, уже диагноз, да, то есть туда надо давно, ну, с 5-6 класса готовиться. А в обычные универсальные или химбиошколы вполне можно в 10 класс нацелиться и поступить.
1: Ну, сейчас немножко, опять же, меняются процессы в системе образования, да, кто-то выбирает колледжи и уходит. Вот, может быть, вы назовете какие-то сильные колледжи, куда тоже стоит посмотреть, подумать?
0: С колледжами не могу подсказать, честно сказать, в этом спектре я не могу подсказать. Да, это, кстати, хороший момент, потому что если мы говорим про авторство, да, возвращаясь, то если ребенок вдруг захотел стать поваром, да, увлекся кулинарией, то это тоже хорошая траектория. И в этом нет ничего плохого, чтобы выбрать колледж и пойти и выучиться, именно так становятся шеф-поварами.
1: Кстати, да, Красноярск
0: и
1: знаменит
0: они радуются,
1: тем, что там
0: у них горят глаза.
1: Действительно, кулинарная школа на высочайшем уровне. Вот все хвалят, и как раз специалисты из Красноярска показывают высший пилотаж всему миру сейчас. В этом смысле, конечно, ресторанное дело вообще одно из самых сложных, одно из самых в прямом смысле вкусных.
0: Да, да. Но с колледжами сейчас в этом году особенно тоже тяжелая ситуация, потому что конкурс большой. Но с этим рынком я не знаком, поэтому не...
1: Тогда возвращаемся к школам.
0: Да.
1: 10-11 класс. Опять же, какие школы вы рекомендуете рассмотреть для поступления и по каким предметам? Может быть, по районам как-то сориентировать тоже родителей?
0: Смотрите, школы у нас хорошие, в которые есть смысл поступать. Они, по сути, вот в 30-ке, если мы вернемся к рейтингу, допустим, РАЕКС, я думаю, что все его родители знают, а кто не знает, можете погуглить. Берете первую 30-ку, в любую из этих школ можно поступать. То есть там и лицей высшей школы экономики, там и вторая школа, там и 179-я, и СУНС МГУ, и так далее, и так далее.
1: А вот рейтинги. Вы такое сказали сейчас слово. Всегда ли нужно ориентироваться на рейтинги? Рейтинги, опять же, отзывы. Всегда ли хорошо, например, что пишут «сильная нагрузка», «очень тяжело учиться»? Всегда ли это гарантирует, что результат будет хороший у ребенка?
0: Опять все зависит от того, с чего мы начинали. Авторство, любопытство и диалог. То есть мы должны всегда быть в диалоге с ребенком, чтобы, если он нам сказал «я хочу», вообще в идеале для поступления в 10 класс уже ребенок должен принимать самое живое участие. И если мы говорим, Миша, не пойти ли тебе в 10 класс в СУНС МГУ? Ну, это странно, потому что вряд ли что-то хорошее получится из этой затеи.
1: То есть, опять же, родителю нужно честно ответить себе на вопросы. Что мотивирует ребенка? Да?
0: Именно так. Поэтому, если ребенок не приходит и не говорит, вообще идеально создавать такую атмосферу в доме, чтобы ребенок вам подходил и говорил: мне нужен репетитор по химии. Тогда вот я, как родитель, ну я с удовольствием найду репетитора по химии, если он ко мне пришел. Да, то же самое с выпускниками, если мы еще выше идем. Он говорит, приходит, я хочу на биофаке МГУ учиться. Но он, конечно, стоит денег, но я готов.
1: Взять кредит,
0: вот там,
1: кстати,
0: прям,
1: образовательный.
0: Да, нет, я там готов приложить усилия, это я мое, я понял, то я как родитель найду варианты. Но это совсем другая ситуация, когда я говорю, Паша, иди ты в биофак МГУ, я тебе денежку дам, это бессмысленно.
1: Опять же, а что касается нагрузки? Всегда ли сильная нагрузка? И опять же, в каких школах максимально сильная нагрузка? В каких школах она посильна, а в каких, может быть, наоборот, убивает мотивацию?
0: Если мы говорим про топовые рейтинговые школы, то я бы рекомендовал вот такую идею посмотреть. Всегда при поступлении формируют списки поступающих. И если вы находитесь в десятке лучших или в десятке худших, 10%, то это сигнал. То есть это не значит, что не надо, но это сигнал задуматься. Если вы вверху, то, скорее всего, ребенку будет скучновато. И, может быть, стоит добавить чего-то еще.
1: Или найти школу посильнее.
0: Да, школу посильнее, либо дополнительно какой-то кружок еще, допустим, если мы говорим про математику, на мехмате какие-то дополнительные занятия брать.
1: То
0: или
1: есть это касается даже самой обычной школы около дома. Если ваш ребенок в 10% самых лучших, то, возможно, он потянет и школу получше, и дополнительную нагрузку с репетитором.
0: Совершенно верно, да. Но есть момент такой еще, что у ребенка должно оставаться время на что-то другое, кроме учебы. И, может быть, вот эта комфортная учеба, когда он в десятке лучших, но ему не скучно, да, то есть, да, опять надо смотреть по ребенку. То есть, если он, кроме этого, еще успевает танцевать, заниматься спортом,
1: встречаться с друзьями,
0: то пусть он учится на ему комфортном уровне, на 4-5. Не надо его перегружать. Когда он определится, он сам придет и скажет: я хочу туда, но вот надо
1: репетицию.
0: Мне нужно это, да.
1: Да. И то же самое, наверное, касается, скажем, троек, да, оценок
0: совершенно
1: ниже
0: верно,
1: среднего.
0: Да. А если мы говорим про десятку внизу, 10%, то, опять же, это сигнал. То есть, либо ребенку, если мы говорим про поступление в топовую школу, скорее всего, ему не нужно туда идти, особенно если он нацелен на достижение, да? То есть есть ребят, которые всегда привыкли быть лучшими, они приходят в эти 10%, понимают, что они тут догнать.
1: Вы имеете в виду, когда из, ну, условно говоря, обычной школы,
0: да,
1: в сильную
0: поступил,
1: школу.
0: Поступил, оказался в 10%, ну не худших, а
1: отстающих.
0: 10% рейтинга вот этого листа.
1: То внизу.
0: Это сигнал, да, внизу. Но это сигнал, скорее всего, ему будет тяжело. Для кого-то это мотивация, а для кого-то может оказаться критично.
1: То есть здесь
0: то
1: опять
0: есть
1: же
0: стоит понаблюдать.
1: Нужно знать своего ребенка, да, то есть мотивирует ли его соревновательная среда, или наоборот, это все превращается в какую-то неврастеничную гонку, да, потому что здоровье, в том числе психологическое здоровье ребенка, оно, безусловно, самое важное.
0: Да,
1: то есть любое поступление можно нагнать, любое образование, в общем-то, можно потом добрать, а вот здоровье в таком возрасте, как раз подростковом, это очень опасная история, и за ней нужно внимательно следить. Мы регулярно говорим в наших программах, в наших эфирах о том, что расстройства подростковые, к сожалению, могут приводить к непоправимым ситуациям, и мы всегда должны нотабена на полях себе запомнить, особенно родителям, которые тоже нацелены на результаты, на достигаторство. Как бы, может быть, не хотелось сбросить нагрузку, да, как бы, может быть, не хотелось видеть своего ребенка в числе лучших, но лучше, чтобы он был здоров. Это самое главное. И опять же, здесь нужно сказать родителям, что если ребенок в серединке, да, не в числе там, скажем, самых низких оценок, и не в числе, может быть, самых лучших оценок, но при переходе в сильную школу его пятерка превращается в четверку, иногда в тройку. Эта четверка или тройка иногда стоит выше, чем пятерки, чтобы тоже здесь не гнаться только за оценками.
0: Да, безусловно. Если ему самое главное, чтобы ему было комфортно и чтобы он справлялся. То, что у него где-то промелькнула двойка или тройка, на это обращать внимание совершенно не стоит. Но если, опять, да, вы в диалоге, вы можете поинтересоваться не с каким-то таким «а что произошло?», да, а расскажи, почему, не почему даже, а вот тут правильно надо корректно сформулировать, что привело вот к этой оценке, например, так, как ты оцениваешь. И вот он начинает рассказывать без осуждений, да, вот это супер важно, иначе диалог потеряется, особенно с подростками. И вот так потихонечку он рассказывает, делится, и вы начинаете думать, соображать вместе, а что сделать так, как сделать так, чтобы в следующий раз такого не было.
1: А иногда в сильной школе это может быть воспитательный процесс учителя.
0: Безусловно,
1: всему
0: безусловно.
1: Классу поставить двойки, и выяснится, что ваш ребенок, в общем-то, не в числе аутсайдеров, отстающих, а, ну вот, это просто такой процесс, он идет, да, то есть вдруг все забросили, например, какой-то один предмет, тот же самый русский язык, например, да, в школе, в которой уклон ориентирован на математику. И, так сказать, учитель по русскому языку пытается обратить внимание и родителей, и учеников, что, в общем, не математика единая, что все равно нужно будет сдавать тот же самый ЕГЭ по русскому языку, да, и не нужно ориентироваться только на олимпиадные задачи по математике.
0: Да, есть такой феномен, что хороший учитель, он навязывает свой предмет, а очень хороший учитель, он уже понимает, что среди других его предмет так же важен, как и другие. Да, и он говорит, ну да, русский, безусловно, важен, но и еще начинает связывать с математикой, физикой и так далее. Это идеально, конечно.
1: Это, то есть, но не только двойками, конечно.
0: Да, и поэтому ничего страшного, если ваш ребенок сказал, что всему классу поставили двойку. Главное, не забывайте спрашивать, а что ты узнал сегодня? Вот это более такой важный вопрос. Каждый вечер, например, а что ты сегодня узнал? Не почему получил двойку или пятерку, а что узнал? Да, поделись.
1: Мне кажется, что сейчас, опять же, такой есть большой кризис взаимоотношений родителей и детей, потому что сейчас в основном все вопросы продвинутая молодежь, продвинутые ученики задают искусственному интеллекту. И приходят уже даже не к родителям, а приходят к чатам, к чат-ботам, с которыми ведут диалоги. Вот министр просвещения на одной из конференций сказал о том, что к этой технологии нужно допускать детей, когда у них уже какое-то критическое мышление сформировано. То есть, может быть, до какого-то возраста нужно ограничивать. Как вы относитесь к этому?
0: Да, но опять же, опираясь на мировой опыт, уже не мы первые, не мы последние, и в целом я согласен с этой идеей, в начальной школе, конечно, никаких чатов GPT, потому что вот прям никаких вообще. В средней школе под управлением, то есть с 5 по 8 класс. То есть что это значит? Вы должны стать инициатором. Давай подумаем, поразмышляем, зададим вопрос. Я тебя научу, как им пользоваться, да? Не то, что решите пример 5 плюс x равно 7, и он хоп, завел, сфотографировал, и все, ответ. Нет, а какое-то исследование. То есть воспринимать, что ребенок должен воспринимать чат GPT как помощник в исследовании. Это вообще очень хороший взгляд, который родитель может передать ребенку, что вся жизнь — это исследование. И тогда ребенок, во-первых, это и любопытство опять, это и авторство, это и диалог, мы вместе исследуем, а потом вместе с чатом GPT задаем вопросы, спрашиваем и смотрим, а правильно ли он ответил. Да, сейчас же много мусорных пока еще, галлюцинаций и так далее. Mm-hmm. То есть этому тоже надо учить детей.
1: Да, проверять на факт-чекинг, да. Ну и, кстати...
0: Вот, да. И тогда...
1: Здесь мы скорее собирательный образ модели искусственного интеллекта, потому что есть и российские модели, которые прекрасные результаты показывают и работают, опять же, лучше и доступнее. В этом смысле мы скорее это имеем в виду. Не могу не спросить про августовский донабор, потому что для кого-то это, что называется, такой прыжок в уходящий поезд, но тем не менее есть возможность. Вот для тех, кто очнулся не за год, не за два, а где-нибудь в мае, может быть, в июне. Вот в моей личной ситуации, например, так было. Я сдавала весенний экзамен, и, как правило, весной идут экзамены, но тем не менее еще есть возможность взять репетиторов и что-то доздать в августе. Сейчас эта возможность существует?
0: Да, это хорошая вероятность, хорошая возможность попробовать дать себе еще второй шанс, тем более, если вы весной попробовали, почти у всех хороших школ есть донаборы в августе, сентябре или даже в ноябре.
1: Это значит, да, что они не добрали, да, нужное количество? Или кто-то, может быть, ушел, принял решение перейти?
0: Совершенно верно, да.
1: Место.
0: То есть, как правило, вот с учетом того, что у нас огромная конкуренция, то ребята стараются в один, второй, третий поступать, и потом они начинают оттуда ушли, а значит, там освободилось место. И вот на эти места можно попасть.
1: Но, опять же, не 1 августа, да, здесь вот родители должны принимать решение.
0: Если вы на это рассчитываете...
1: Для тех, кто любит тянуть до последнего.
0: То вы сдались весенний, весной попробовали, и продолжаете, такие, ага, все, не получилось. Что нужно подкрутить? Спросили себя и начали готовиться к августу. Да, это хорошая возможность.
1: Да, мы сегодня прикоснулись к теме, как выбрать лучшую школу. Опять же, резюмируем, лучшей школы одной как таковой не существует. Это то, что подходит вашему ребенку, насколько он сам может принимать решения, насколько вы слышите то, что ему нравится, не нравится, насколько он слышит вас. Этот диалог даже в режиме шумного, огромного, грохочущего города, где родители постоянно заняты работой, чтобы оплатить всех этих репетиторов, нужно уметь выстраивать. Это, наверное, ключевая мысль нашей беседы. И, опять же, знать, что ребенка интересует, и не навязывать какие-то свои идеи. Вот, наверное, так, да, мы резюмируем?
0: Да-да, вот это авторство, любопытство и диалог, он, это на самом деле инвестиция в то, чтобы вы в 11 классе не бегали и не искали репетиторов по всем предметам, в том числе.
1: Спасибо большое. Андрей Баталов, учитель математики, основатель своей онлайн-школы, был сегодня у нас в гостях. Ну, а мы всем желаем хороших отметок и, главное, знаний, любви и интереса к жизни.
0: Безусловно. Главное, любите своих детей.
1: Да. Спасибо большое. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 4,8.
3: В Москве 8 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Аэропорт Сочи приостановил работу, он не принимает и не выпускает самолеты, сообщает Росавиация. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов. Другие данные не приводятся. В МИДе России оценили число наемников в рядах ВСУ. Оно может достигать 20 тысяч, заявил посол по особым поручениям Родион Мирошник. Цитата. «Эти 16 тысяч можно считать контингентом иностранных наемников. По нашим данным, через ВСУ, кроме них, прошли еще 1030. Кто-то погиб, кто-то уехал, отслужив какое-то время. Сейчас цифра в 16-20 тысяч наемников в составе ВСУ вполне реальная», сказал дипломат в интервью РИА Новости. 6 августа военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова заявила, что в рядах ВСУ числятся около 16 тысяч наемников, которые представляют 72 страны. 6 стран ЕС предложили ввести спецналог для нефтяных компаний. Причина – рост их прибыли из-за резкого увеличения цен на сырье после начала войны США и Израиля против Ирана. По данным агентства France Press, письмо с таким предложением министра экономики и финансов Австрии, Германии, Испании, Польши и Португалии направили главе МИДа главе Минфина Ирландии, который сейчас председательствует в ЕС. Министры утверждают, что сейчас Евросоюз переживает, цитата, «один из самых серьезных кризисов снабжения за последние десятилетия» и отмечают, что во всем мире растет недовольство увеличением стоимости жизни. Синоптики пообещали теплый сентябрь в столичном регионе. Температура воздуха в предстоящем месяце будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Для Москвы ночью она составляет плюс 7,1, днем плюс 15,4. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, ситуация с осадками будет близка к норме, цитата, «с небольшим дефицитом в 10%». Также синоптик отметил, что в Центральной России уже началась плавная смена времен года. Далее о валюте и фактической погоде. В столице курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность, без осадков и до плюс 24 атмосферное давление будет ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
2: Реклама.
5: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается с семьи.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Найдите «Радио говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94,8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
7: «Говорит Москва».
6: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру».
2: Говорит Москва. Точка ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. Точка ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17. Префикс 495. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Уважаемые радиослушатели, вы на волнах радиостанции «Говорит Москва». Это радиожурнал «Друзья Сибры». И у нас сегодня специальный выпуск. Мы так иногда делаем. Вы знаете, когда у нас не череда каких-то новостей, а какой-нибудь хороший крупный гость. Вот как раз такая история ровно. У нас Виталий Тойч Третьяков. Наверное, главная его сегодняшняя должность – это... Он декан Высшей школы телевидения МГУ,
9: да,
8: Московского государственного университета. Вот он подтверждает. Ну, а то, что он великий и известный журналист, писатель, политический комментатор, деятель и вообще мудрый человек, и мой добрый друг, это, в общем...
9: Первое, мудрый,
4: в настоящем, а все остальное почти в прошлом.
9: Ну уж ладно, ладно, не надо скромничать. Виталий Анатольевич, я вас приветствую искренне, и думаю, сейчас слушатели, я читатели по привычке, вот что значит всю жизнь газетчик, они потирают руки, и я надеюсь угадать с вопросами, чтобы это были вопросы и в том числе интересные аудитории.
4: Да, спасибо, Владимир Константинович.
9: Да.
4: Но мы по-прежнему, по старой этой партийно-комсомольской привычке, как старые друзья, на «ты», но по имени-отчеству.
9: На «ты», по имени-отчеству. Да. Прекрасная, прекрасная, да, прекрасная история. Согласен совершенно. Виталий Ильич, вернулся ты, скажу прямо, из Беларуси, между прочим.
4: Угу.
9: Вот. Как мне казалось, ты там отдыхал.
4: Да.
9: Но зная тебя, отдых наверняка сочетался с чем-то еще. И вообще,
4: нет.
9: Как там Беларусь?
4: Нет, ну кроме там чтения книг.
9: Про отдых расскажи, кстати
4: говоря. Да, просмотры белорусского телевидения.
9: Ага.
4: В таких лошадиных дозах, потому что... Ну, там были и наши... кое-какие каналы, понятно.
9: Но ты был в доме отдыха, в санатории?
4: Ну вот, в санатории, да.
9: Угу.
4: Я вообще впервые в Беларуси на отдыхе.
9: Да, мы с тобой обычно работаем там, да.
4: Ездил туда много раз, и много раз, наверное, еще поеду. Вот, но отдыхал, тем более по полной программе, там 20 дней практически впервые.
9: Угу.
4: Это тот случай, когда вот... Все-таки гениальные русские пословицы, поговорки, они иногда противоречат друг другу, но, в принципе, все в жизни объясняют, все предсказывают. Не было бы счастья, да несчастье помогло, потому mm-hmm. что традиционно либо в июле, либо в августе многие годы я обязательно, как минимум, 2 недели отдыхаю в Крыму, в Ялте. Я уже там в том отеле, в котором многие-многие годы и так далее. Но как раз вот сейчас тенденция, которую сначала давно я забронировал, давно купил билеты на эту Тавриду двухэтажную. Поезд. Пришлось отказаться. Причем я тянул до последнего. Но вот то, что мы видели... все усиливающиеся атаки на Крым с воздуха, в первую очередь, они вот привели к тому, что я решил отказаться, сдал билеты и снял бронь с гостиницы. И как раз попал, вот если бы поехали, как был Домич, попали бы в самый пик того, что, к сожалению, там происходило. И с чем нужно, конечно... заканчивать.
9: Uh-huh.
4: И не столько ради отдыхающих. Да, мы привыкли к Крым, это наш там с детства,
9: да,
4: со студенческих лет, с тех советских времен. Прежде всего ради крымчан, которые и так столько терпели, столько ждали, я это знаю, потому что в эти украинские времена тоже там многократно бывал, столько ждали, когда они вернутся в Россию, и вернулись, дождались. И вот все вроде нормально разворачивалось, и вот вся эта теперь история, с которой, повторяю, нужно заканчивать. В принципе, и применительно к Крым, в том числе.
9: Сейчас мы к этому обязательно придем и вернемся,
4: но
9: и поговорим про Беларусь.
4: Да,
9: расскажи,
4: про Беларусь,
9: как отдыхалось в Беларуси?
4: Вот. Это, опять же, наша белорусская компания, в которую и ты входишь.
9: Угу.
4: Значит, там есть...
9: Друзей Беларуси.
4: Да, друзей Беларуси.
9: Друзья Сибири.
4: Некоторые из них просто выходцы из Беларуси и даже являются белорусами. Вот, если можно отличить белорусов от русских. Мне это не удается. Ну, кроме говор, там иногда такое бывает у них. Вот. Значит, посоветовали. Все это срочно пришлось решать. Посоветовали такие Ружаны, местечко Ружаны, Ружанский санаторий, лучший в Беларуси, как мне сказали, и я не разочаровался. Да, конечно, это такой тихий семейный отдых со всем комплексом услуг, там всякие спа.
9: Дискотеки нет.
4: На улице. Нет, там есть, значит, там нельзя было, ну, если только не ездить на экскурсии, но я так в Беларуси практически всюду был. Там ближайший Брест, город, это край Брестской области, стыкуется, это Ружанская пуща стыкуется с Беловежской пущей.
9: Понятно.
4: Вот. в лесу, в Сосновом, и вот это озеро под названием Паперна, то есть бумажное, по-нашему, не по-белорусски, а по-нашему, вот, по-великоросски. И ни в какие спаи не ходили. Слава богу, одну неделю стояла жара просто, там какой-то микроклимат свой в этом месте. Стояла жара, вода в озере была 24 градуса, 24 градуса. Вот, хотя озеро большое, это там
9: температура не бархатного сезона, я бы сказал. Да. Так.
4: Вот, и потом, когда похолодало, все равно она ниже 19 не опускалась. Я уже 3 года не купался в реке или в озере, в пресной, там, вот, в последний раз в Волге во время там, круиза, года 3 назад. А все это море. И я вот в этом смысле не пожалел. Вот, все-таки пресная вода наша, я в Великих озерах не купался, не буду.
9: Да,
4: вот.
9: Да.
4: В России во многих местах все-таки пресная вода есть пресная вода. В чем-то она даже здоровее морской, я считаю.
9: Интересно. Интересно.
4: Вот.
9: Она другая, это правда.
4: Да, это санаторий, он, конечно, он для всех возрастов, то есть там есть и дискотека, и кафе свое.
9: Ты не ходил.
4: Это все. Да. Там для детей младшего возраста всякие спортивные площадки, волейбольные, баскетбольные, вот эти все спа многочисленные на улице и внутри, массажи и прочее. Но я, конечно, когда есть пресная вода, вот. Ну и аисты, утки-лебеди на той стороне озера эти
9: ну,
4: самые.
9: В общем, да.
4: Цапли торчат, стоят, лебеди постоянно плавают.
9: Да.
4: Так что так. И, между прочим, относительно сибров. Сижу я там в столовой.
9: Так.
4: Заходит девушка, с ней женщина, видимо, дочь и мать. И девушка, увидев меня, говорит: «Виталий Витальевич, я не ожидал вас здесь увидеть». Кто это оказывается? Это, оказывается, журналистка из города Гродно.
9: Да что вы.
4: Которая уже сибиры регулярно и большой компании не собираются.
9: Да, но она входила.
4: Да, проект этот несколько подзатух, к сожалению, обращая внимание русских и белорусских властей. Особенно администрации президента двух президентов двух стран.
9: Так.
4: Вот. Да, оказывается, она была на нескольких мероприятиях, в частности, приезжала, ну, то, что я рассказывал, в Москве где-то мы собирались.
9: Да,
4: там,
9: да, да.
4: Какой-то
9: да,
4: был
9: да.
4: большой там, застолье с вручением каких-то наград.
9: Да.
4: Вот. То есть, вот та дух сибров, не, вот, не сибров да. вообще, а вот конкретно да, этой структуры, да. он живет, во плоти живет.
9: Да.
4: Она еще довольно молодая, то есть совсем молодая, я бы сказал. А тогда, наверное, была...
9: Совсем юная.
4: Да, совсем юная. И это все помнит, там рассказывал, как тебе помогло, было интересно. Вот. И почему-то удивилась.
9: Прямо трогательно.
4: Да, удивилась. Как вы здесь? Я говорю, как я здесь? Вот как, а почему меня не быть здесь, не отдохнуть в этих самых условиях? Такой спокойный отдых для либо очень спокойных сами по себе людей, либо, наоборот, для очень буйных, но которые, в смысле, в жизни, в обычной, но хотят спокойствия ну, хотя
9: да,
4: бы
9: хоть
4: там
9: как-то.
4: На пару недель.
9: Я вспоминаю, что у нас были среди друзей, в том числе и в нашей сплавной компании дальневосточной, у нас были такие гости из Москвы, они в Москве раньше нас, тут далеко раньше нас оказались, и они как раз были буйные. Не хочу уж просто называть, да, они абсолютно были буйные. И поскольку они были буйные, то они и сплавлялись на отдельные лодочки, и только через 3 дня они приходили немножечко так в себя, да, и могли выйти уже к людям, и как наша Москва,
4: вот
9: она, конечно...
4: Вот в этих ружанах,
9: Москва, она, конечно, такая вот,
4: в этом
9: да,
4: санатории
9: да, да.
4: Ружанском, Ружанский, они его еще... Ружа по-белорусски — это роза. Вот, поэтому они его еще называют ружа-хутор. Хутор.
9: Понятно.
4: По-белорусски, по аналогии известно с чем.
9: Да, да,
4: но
9: да.
4: никаких гор, значит, равнина, сосновый бор. Да, вот для таких слишком буйных в Вот это успокаивает.
9: Неплохо.
4: Успокаивает.
9: Неплохая история.
4: И, да, и, конечно, организация, надо отдать должное, великолепная. Несмотря на то, что отдых людей тянет, понятное на что. Есть кафе там со спиртным, прилично все себя ведут. Масса этих мангалов на территории разбросана, стационарных, с дровами прямо. То есть, если кто-то задумал, в любой момент ты можешь разжечь этот мангал и что-то там себе пожарить, шашлык или что. Для этого тебе не нужно валить лес, там, ломать деревья. Все заранее подготовлено. Всюду стоят урны для мусора.
9: Сябрами все сделано.
4: Вот, да. Ну, я не знаю, рискну ли я еще раз на такой спокойный отдых. Чересчур спокойный.
9: Ну, раз можно.
4: Да.
9: Один раз можно.
4: Причем меня так расслабило вот эти все купания, регулярное питание, прогулки там по 10 километров. Перестань
9: интересоваться политикой. Неужели?
4: Я там ничего не писал. То есть я взял работу, взял ноутбук, взял там соответствующие файлы. Вот. Я так и не сел, только читал. То есть вот...
9: Что ж там за
4: оттягивает атмосфера. От работы как-то, что полезно.
9: Ну, интересный рассказ такой, замечательный совершенно.
4: А, еще одно.
9: Да. Но вернулся в Москву.
4: Потому что я об этих ружанах...
9: И тут как началось?
4: Об этих ружанах раньше не слышал. Хотя, повторяю, во многих местах был, не в санаториях. И не в пансионатах, и не отдыхал. Мы назад возвращались из Минска, выезжали там километров 250, что ли, по 300 ехать. И у нас был водитель, который нас вез. И как раз Ружан, это такой маленький городок, мы мимо него, через него проезжаем, православная церковь, через там 500 метров костел католический. Вот так вот. Проскочили, я, собственно, его не видел. Я спрашиваю водителя, он местный. Я говорю, а что еще в Ружанах есть такого интересного? Вот мы слышали, что рынок там и все. Вот, но он как-то там раз в неделю не поехали вот туда. Он говорит, да, сейчас скучновато. А вот ему лет, наверное, 60. Он на пенсию только что вышел. Из МЧС местного перевелся.
9: А раньше?
4: Да. А вот раньше здесь была, я вспомнил, слушал советское, здесь стояла ракетная дивизия в советские времена.
9: Большое развлечение.
4: Да, вот тогда была жизнь. На 9 мая гигантский концерт. Приезжают артисты и самодеятельность армейская, и приезжают, весь город собирается. На 7 ноября то же самое. По вечерам выходные танцы, понятное дело, местные девушки, там, не знаю, офицеры.
9: Ракетчики.
4: Да, ракетчики.
9: Секретчики.
4: А может быть, и рядовые на танцы. Да. В общем, человек просто рассказывал об этом как прекраснейшее. Естественно, рабочие места там были на этой самой, в дивизии. Сейчас там тоже какое-то воинское подразделение местное, но оно такое локальное, то есть стратегически никому не угрожает, там пусть эти пшеки и прочие не боятся.
9: Да.
4: Вот, из этого места ничего им на голову не упадет, даже если они заслуживают этого. Вот. Но вот эта бурная жизнь, вот она осталась у него только в воспоминаниях.
9: Только в воспоминаниях. Хорошо, ты вернулся в Москву, ты пишешь что-нибудь, дорогой?
4: Ну, я пишу, ты, в принципе, в курсе моих дел.
9: Слушатели, ты не в курсе?
4: Да.
9: Может быть, частично.
4: Я
9: за них.
4: Да, я все забываю.
9: Стараюсь, я за них стараюсь.
4: Я все забываю,
9: что мы пишем.
4: Нет, что мы с тобой, да, нет. У меня сейчас две большие работы, помимо того, 1 сентября на носу, там, естественно, тоже много уже дел подготовительных, приемной кампании заканчивается, и вообще. Две главные у меня работы. Первая закончена, сейчас с издательством из отпусков выйдут, будем завершать, выйдет книга. Это пятый том моих воспоминаний под общим названием «Из СССР в Россию обратно». В том смысле, что я родился в СССР, потом в России оказался, и вот вспоминаю я
9: вспоминаю,
4: в СССР. Угу. А, и это уже вот как раз эпоха СССР подходит к концу. Это, ну, мои там детство, школа, это понятно. А дальше они у меня идут журфак, по этапам такого профессионального пути. Журфак вот был 4-й том в двух книгах, который ты благосклонно и очень комплиментарно.
9: Прекрасный.
4: Прекрасный. Отрецензировал.
9: Прекрасный.
4: Да, а сейчас
9: образ
4: выйдет в конце осени АПН, агентство печати новости, где после где-то журналистики я 12 лет проработал. Uh-huh. До того, как ушел в «Московские новости» в 88 году. То есть с 76 по 88.
9: Ну, это тоже крайне интересно. Ну, мне, например,
4: да, я
9: как, это очень интересно.
4: Да, я как всегда,
9: всякому журналисту. Да.
4: Ну, у меня там сохранились дневники того периода, личные дневники, письма
9: всякие. Ты вел вот все время, ты же с юности вел.
4: Да, вел. Но, к сожалению, кое-что пропало куда-то. Но,
9: а сейчас?
4: Вот еще были.
9: Не ведешь?
4: Сейчас веду.
9: Веду.
4: Понятно. Вот. Но это... Это будет издано гораздо позже, поскольку, понятное дело,
9: даже вызреть.
4: Как минимум 25 лет, а лучше 30, иначе придется слишком много вычеркивать, изымать, потому что живые люди, вот, и я же там не бытовую свою жизнь в первую очередь описываю,
9: а некоторые,
4: скажем так, общественно-политическую встречу с разными людьми, о которых... не всегда рассказываешь и, там, и на следующий день, и даже через 10 лет. Вот. Значит, тоже в двух книгах 1500 страниц практически. И об агентстве печати новости я могу рассказывать часами. Мало кто знает, что сегодня это была славнейшая организация журналистская. Ну, понятно, внешнеполитическая пропаганда, всю эту ахинею я там отбрасываю. Сейчас критиковать, ругать внешнеполитическую пропаганду нашу, довольно, кстати, хиленькую, я бы сказал, но, судя по эффекту, больше события подталкивают к позитивному, вновь позитивному раскрытию образа России, чем, собственно, наша пропаганда. Да посмотрите, сейчас вообще нет ни одного издания, которое не занимается пропагандой. В этой самой внешней политической, поскольку интернет мир-то скрепил информационно, вот, сейчас вообще нет
9: ни вообще другая картина в целом, контекст другой,
4: То есть мы были невинными детьми, невинными этими самыми честнейшими борцами этой пропаганды. Мы не врали, мы не все говорили, но не врали. А сейчас же врут. Просто врут.
9: И глубоко врут. Да. Это дипфейк, фейк, а дипфейк.
4: Нагло, глубоко и так далее. Так вот, а как раз, когда я работал, это был расцвет агентства печати новости. Ну, это уже перестроечные я не беру эти самые, там уже все стало умирать. И я рассказываю об агентстве печати новости, перечисляю всех, кого вспомнил. Вот. А мои коллеги, еще здравствующие, а их уже мало осталось. Вот. У одного из них сохранился справочник, служебный телефонный справочник агентства печати новости 86-го года. Номерной, только для служебного пользования, вот, и так далее. И я его фоксимельно воспроизвожу не в этой книге, а там на своем сайте, когда она выйдет. Но всех, кого я прошелся, там алфавитный указатель есть именной, все, я прошелся по всем, ну, почти всех, кого... Ну, всех я не мог. За 12 лет я, конечно, там слишком много знал. Там 3000 человек работал в УПН. Вот. А 2500 только творческого, так называемого, состава. То есть журналистов и так далее, и прочих. Вот. Ну, максимально кого, о ком мог, написал. Хотя бы одной строкой. Ну, и второе — это история журналистики, которую меня попросили написать историю отечественной журналистики 20 века. 100 лет. От 17-го, там непременно предыстория должна быть, до 99-го года, ну, вот, в общем, век. Я отнекивался, поскольку я, собственно, не историк вообще, хотя многое знаю и журналистики, в том числе, хотя тоже многое знаю. Но, в общем, мы говорили, там я небольшой авторский коллектив собрал по частям видео, где я не очень ориентируюсь. Это толстый тоже том, по 1000 страниц с иллюстрациями. Вот я его завершаю. Вот мне осталось самое трудное для меня.
9: Ну, у тебя, Петр Васильевич, просто выходные были. 90-е годы. Выходные были. Ну, да. Елки-палки. Понятно, что ты, если ты там по такие 1000-страничные фолианты собираешься издавать, это же говорит о том,
4: что ты трудишься. Вот я должен закончить эту историю журналистики к ноябрю. Вот эти... и тогда в воспоминаниях, опять же, следующий том «Московские новости». 25-й год, там работал недолго, с Егором Яковлевым и ушел создавать независимую газету. То есть это тоже многое расскажу, того, что о московских новостях не знаю.
9: Придется напомнить многим, молодым-то точно придется напомнить, что вообще что-то такое.
4: Да.
9: А славная газета была, интересная.
4: Современные журналисты, я так понимаю, что мы там сейчас на какую-нибудь паузу уйдем.
9: Точно, сейчас пойдем на паузу.
4: То ли кофейную, то ли
9: обеденную. Да, сейчас две минуты.
4: Вот.
9: Да. Нет, слушатели будут новости слушать, как миленькие. Новости. А пьют они там кофе или нет, это нас не касается. Так.
4: Так вот, я с... мои тоже студенты, многие журналистами хотят быть телевизионными журналистами. И историю журналистики у нас преподается, отечественная, и зарубежная, все как полагается. Вот. Ну, я со многими сталкиваюсь, там, в других университетах, на журфак, читаю лекцию. Это поразительно. Это вина, кстати, вот тех, кто соответствующую программу составляет и ведет. Но еще более-менее они барахтаются в 19 веке, ну, и мы знали это все.
9: Ну, да.
4: Что-то еще они знают о начале века. Дальше у них все спрессовывается там в нечто целое, какой-то тоталитаризм, авторитаризм, никакой свободы слова там, но и все такое прочее. Вот. И, то есть, вот ты правильно сказал, «Московские новости», я как-то с этим прямую столкнулся.
9: Да. Что это?
4: Да. То есть, чтобы мы, учась или уже работая в 70-е, 80-е годы, реагировали на название очень популярного издания в тот период, там, 30-х, 20-х, 10-х, 40-х, 50-х годов, это было исключено. А вот история как раз этой самой журналистики, в том числе 90-х годов, совершенно не знает. Почему не
9: преподают? Виталий Тович, дорогой, будешь поправлять. Ты, собственно говоря, уже пишешь книгу, ты поправляешь эту ситуацию. Сейчас мы уйдем на абсолютно такой вынужденный перерыв. Как вынужденный? На радио «Говорит Москва». Сейчас радиослушатели будут слушать новости. А мы, радиожурнал «Друзья Сибры», не уходим насовсем. У нас в гостях Виталий Тович Третьяков, публицист, журналист. Главная его работа сегодня...
4: Меня уговорит союз писателей.
9: Ты еще будешь...
4: Нет.
9: А я уже сказал, что ты писатель? Ну вот будешь
4: писать. Нет, писатель — это Лев Толстой, Тургенев. А мы литераторы. В лучшем случае, как Ленин себе... Литератор.
9: Он декан Высшей школы телевидения Московского государственного университета. Сейчас перерыв, и мы вернемся и продолжим разговаривать.
10: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
11: В Москве 20:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Ейском районе Кубани объявили траур по погибшим при атаке украинских дронов. Отменены все праздничные и увеселительные мероприятия. Об этом заявил глава района Роман Бублик. По его словам, власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим. Сегодня Ейский район Краснодарского края подвергся удару дронов ВСУ. В одной семье погибли 2 ребенка, 2 взрослых пострадали и были госпитализированы. Впоследствии один из них скончался. Также обломки БПЛА попали по предприятию в порту. Минстрой заявили об отсутствии обращений маркетплейсов по восстановлению складов. В этом процессе предусмотрена государственная экспертиза. Цитата. «Мы, конечно, поможем и ускорим, если они обратятся», — сказал глава ведомства Ирак Файзулин. 19 августа Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Президент заявил, что поврежденные при атаках ВСУ логистические и складские мощности нужно восстановить, в том числе с помощью государства. Соответствующие поручения даны правительству. Германия планирует создать арсенал дальнобойных вооружений. На эти цели Берлин хочет потратить 12 миллиардов евро. По информации издания «Вельт», предполагается создать запас крылатых ракет и гиперзвуковых систем. Первые поставки ожидаются в 2027 году. Сообщается, что Минобороны

0: столько же баллов. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на сегодня 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22 градуса, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
1: Говорит Москва, 94,8. Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва.
2: Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья-сябры».
6: Ну вот мы и вернулись. Хочу напомнить, мы на радиостанции вместе с вами, дорогие слушатели, как вы там оказались, не понимаю. Может, кнопочку нажали какую-то. Вы на радиостанции «Говорит Москва». На радио... Вы слушаете радиожурнал «Друзья Сибры». Здесь спецвыпуск такой. Обычно мы по новостям пробегаемся. Сейчас он или крупная глыба у нас, какой-то главный герой. Вот сегодня у нас такое счастье ровно. Хочу вам напомнить. У нас Виталий Тойч Третьяков. Он декан Высшей школы телевидения Московского государственного университета. Вот. Но только что он сказал, те, кто слышали предыдущую часть программы, вы поняли, что он еще и писатель вот-вот. А он говорит, нет, он не писатель. Он Лев Толстой писатель, а он литератор. Хорошо, ладно. Он журналист, литератор, вообще человек известный, человек очень талантливый, его мнение по разным самым вопросам всегда интересно и любопытно. Меня зовут Мамонтов Владимир
7: Константинович.
6: Константинович, если угодно, да. Я ведущий этой программы. И мы...
7: Тоже литератор.
6: Вот, ну и так далее. Прочим,
7: и под моим, в частности, давлением готовит, наконец, книжку сказок.
6: Сказки для взрослых будет называться.
7: Да, современные такие сказки. Без Колобков там,
6: без Колобков, да.
7: Без этих Ивана и Царевичей.
6: Ну, заодно вот так вот еще и прорекламировал. Ну, я хочу сказать, что все, что он сказал, абсолютнейшая правда. Он меня всегда называл на всех наших встречах, на всех наших... Что бы я ни комментировал, он всегда говорил, ну, ты, Мамонтов, сказочник.
7: Ну, потому что Владимир Константинович всегда хочет в конце даже самого такого своего жесткого или разгневанного выступления вот, обязательно вот этого оптимизму
6: чтобы добро победило, да, я хочу.
7: Да, чтобы у сказки был хороший конец. Вот,
6: ну, хорошо.
7: Это не сказка.
6: Ну, понятно. Сейчас свою концепцию Виталий Тойч продемонстрирует. У нас первая часть получилась такая, значит, про отдых, про Беларусь там, потом про такую...

0: такую про работу литературную или, наоборот, историографическую какую-то такую часть, да? Перейдем к той самой непростой жизни, в которую ты вернулся из Беларуси внезапно в Москву, внезапно в Россию со всеми несчастьями, бедами, специальной военной операцией, обстрелами, бензиновыми всякими переживаниями, надолго ли это, и что это вообще будет, и так далее. Вообще, то, что ты сказал, что ты в Крым не поехал, потому что
1: вынужден
0: ты
1: был вынужден был
0: не поехать, да. Еще и это ведь отзывается. Что с этим делать? Что, я читаю периодически твои разрозненные, но знаю, конечно, твои взгляды в целом, да? Читаю разрозненные реплики. Можно я начну с последней?
1: Ну, давай,
0: ты, про Федора. Федорова сейчас сказал. Там сейчас фигура Федорова такая интересная. Выборы у них там собираются. Что ты скажешь про это? С этого начнем, а дальше пообсуждаем.
1: Ну, в Москве геркалская концентрация специалистов по Украине. Правда, лица все вроде бы одни и те же. На телеэкране, по крайней мере.
0: У микрофона и на телеэкране, да.
1: То есть я не могу утверждать, в отличие от них, что я вот эту всю внутреннюю эту их кухню киевскую нынешнюю знаю. Ну, ясно, что все коррумпированы, что все воруют. Это очевидная вещь. Ясно, что все европейцы, в отличие от нас с тобой, азиатов. Вот. Ты-то точно, ты с Дальнего Востока.
0: Я-то да, а ты вот, тебя как...
1: А я все...
0: Это ложь, это лживая оценка.
1: Я полуевропеец, поскольку все-таки в Москве...
0: Виталий Петрович, ты сейчас повторяешь формулу Явлинского. Он мне говорил, ну ладно, Мамонтов, ты еще с Дальнего Востока, но все равно ты европеец! Европеец да. ты!
1: Ну ладно. Виталий Явлинский, с которым я когда-то дружил, сейчас, конечно, ну давно уже разочаровал.
0: Можем, кстати говоря, про снятие яблока потом.
1: Разочаровал.
0: Ну, ладно, ну, хорошо.
1: Можем поговорить.
0: Давай. Если выйдем на это.
1: Не самое важное, да.
0: Да, если на это выйдем, да.
1: Ну, эти... Балбесы там, они не понимают, что вообще европейские ценности европейской цивилизации, европейскую цивилизацию во всем ее полномасштабном формате русские до Тихого океана донесли.
0: Конечно.
1: Ни французы, ни немцы, ни англичане. Да. Вот, тем больше там французы, англичане с другой стороны больше грабили, чем это. А вот вся эта Сибирь. Ну ладно, значит, о европейцах мы бросим. Тут, значит, что касается самого Федорова, поэтому там разные ходят слухи на сей счет вот среди этих разговоров, вот, но он, безусловно, отличился это крайне жесткими русофобскими и антирусскими заявлениями и в военном плане, и вот в этом, так сказать, цивилизационном плане, вот, раз. Второе. У него то преимущество перед Зеленским, обанкротившись, проворовавшимся там, которые... Вопрос в том, когда захотят снести Зеленского. Не то, что его будут сносить, это понятно. Они вот сами я имею в виду те, кто его привел к власти. Это, в первую очередь, Израиль и Великобритания. И те, кто в основном... Ну, сейчас все там, это Европа, так называемая, его поддерживает. А вот, нужно менять, ясно. На кого и когда это произойдет? Вот сейчас это главная фигура, очевидно, Федоров. У него какие преимущества, значит? Первое, но если это будет через президентские выборы, как я сам говорил, у него будет легитимность там в 100 раз больше, чем у Зеленского, который свою эту легитимность подорвал. Второе, за ним нет вот этих неудач, ни военных, ни экономических, никаких. А третье, он, ну, они тоже, они шизанут-то на этом.
0: За ним-то нет, но он же у нас нет в случае чего.
1: Он айтишник. Да, поэтому он вот там дроны будет запускать лично, там, как русский сказок. Махнет рукавом, вот рукой. Из рукава, значит, дроны вылетают разведчики, другим махнет, вылетают дроны бомбардировщики, и так это, значит, Москву победит. А главное, он русский. Он русский. И тут Зеленский, евреи, там туда и сё, плюс, а тут русский, и вот русский против этих агрессивной России, этих русских орков и так далее, опять же, да, это и сам пропаганда, на какое-то время козырь удачный, может на кого-то подействовать, на слабонервных и слабоумных.
0: Ну, они там, они еще и запуганы, они еще в нервическом состоянии находятся, даже те, кто не потерял окончательно там сообразиловку, они еще, тем не менее, все они же трепещут там все, господи, ужас.
1: Вот. Ну, в принципе, разговор тот долгий, но, к сожалению, все неплохие прогнозы подтверждаются, как часто в жизни бывает, относительно длительности этой военной кампании и так далее. В смысле, интересно, вот те, кто там раньше любил о братском народе рассуждать, они... Я о братском народе там с 2014 года точно не говорил, и вообще это словом «братство» не злоупотребляю. А сейчас, значит, там предлагают всех бомбить и всех уничтожить. Но так или иначе, ясно, что, конечно, этот режим сам по себе не жизнеспособен. Государство Украина не жизнеспособно. Я многократно об этом писал 15-20 лет назад, не только что. Вот, причин тому много, сейчас не будем. И, естественно, как только поддержка военная и финансовая, даже дипломатическая, бог с ней, информационная, военная и финансовая, как только они заканчиваются или сильно-сильно ослабевают, вроде бы сейчас ослабла эта военная поддержка, но что-то это не видно.
0: Какое-то количество, гигантское количество дронов на нас летит, каждый божий день. Ракет каких-то.
1: То все это рухнет там в часы, там, в дни, даже не в неделе. Но эта поддержка не ослабевает пока. Поэтому вопрос, который мне задают там часто, задают... и тебе наверняка, считая нас более информированными людьми, я вам говорю, тут два фактора. Первое, я не знаю точно, какие цели стратегические Владимир Владимирович Путин себе ставит, вот, поэтому лучше у него спросить, как только встретите, там, задайте вопрос. А с другой стороны, и это в данном случае важнее, это как раз, когда Европа в первую очередь прекратит снабжать деньгами, военной техникой, Штаты информацией разведной. Вот кто может на этот вопрос ответить?
0: Были такие надежды,
1: сколько это будет
0: длиться,
1: столько это будет продолжаться.
0: Ну что ж делаешь, были какие-то надежды, связанные с знаменитой дух Анкориджа и так далее. Ты очень остроумно написал в одной из социальных сетей, что не случайно Путин Владимир Владимирович поехал на Дальний Восток, на Курилы и так далее. А вдруг он возьмет да залетит опять куда-нибудь, или Трамп к нему прискочит. Вот что-то как-то вот...
1: Да. Чтобы подкинуть дров в костер откуда...
0: Такая идиллическая картина, еще может поспорить, кто из нас сказочник.
1: Нет, тут мы должны тоже...
0: Ну, ты пошутил, конечно, но интересно, вот это тоже интересно. Ты даже не упоминаешь Америку, обрати внимание. Вот ты говорил, у тебя Великобритания, у тебя Израиль, у тебя то, у тебя все. Америка-то что?
1: Не, ну Америка это самое...
0: Мы же немножко надеялись на Трампа, что там говорить? Надеялись.
1: Ну, на него нужно продолжать надеяться.
0: Можно?
1: Вот,
0: нужно?
1: Но это вот этот замечательный...
0: На Трампа надеялся сам не
1: в «Русских воротах», Леонида Зорина, с которым я имел счастье дружить, вот, в постановке Казакова, это, так сказать, всем известный, миллион раз просматриваемый до сих пор, это двухсерийный телевизионный фильм. Там есть одна героиня, которая вся такая... Непредсказуемая, Я вся такая непредсказуемая, какая-то еще. Это вот точно. Я до сих пор не понимаю, почему наши это умельцы в сетях вот не сделали этот ролик, как Трамп, входит в дверь, у него тоже такая еще прическа, у него была там развивал шляпка, и говорит, я весь такой непредсказуемый. Он такой, поэтому...
0: То есть мы на него ставку мы не делаем вообще?
1: Ставку больше, чем в жизни на него не делать. Но эти европейцы, идиоты, которые губят, из ненависти к России, буквально животное у нынешних, зоологической, в том, что у тех, кого европейцами нельзя назвать по-настоящему, бы они ничего в европейскую культуру не внесли, в отличие от России. Ладно, мы они там Россию хотели погубить. То есть нам, конечно, это не нравится. Но они Европу губят, негодяи. Свою собственную. Я не знаю, этот Мец, он немец или не немец? Я в сетях там, где это сейчас, uh-huh. это, где есть, я постоянно задаю этим немцам вопрос. Ну, там, находят, говорю, а Мец немец? Uh-huh. А почему он тогда так Германию ненавидит? А Туск поляк, а почему uh-huh. он так Польшу ненавидит? А Макрон француз, почему он так Францию ненавидит? Они uh-huh. убивают Европу, вот эти страны, которые создавали европейскую культуру, ну, вслед за, конечно, там всякими эллинами и прочими древними римлянами. Они пока держатся. Но, говорит, вот там сейчас это в следующем году Макрон идет, Мерц вот-вот сместят.
0: Ну, Мерц, ну что, ну была Меркель, стал Мерц, что нам
1: от этого? А кто придет? Какое-то новое поколение.
0: Да еще более мелкий какой-нибудь.
1: Да, что-то я не вижу там такого. Ну, да. Сейчас, правда, мало этим занимаюсь.
0: Есть там альтернатива для Германии вдруг. Но ее же тоже там целенаправленно давят, и она не всесильна.
1: Ну и плюс, конечно, это уже отдельная тема для очень большого серьезного разговора, но кто-то там, один ли этот человек, государство это одно, глубинные, или 2-3 государства, ну, в первую очередь называют Израиль, естественно, и США, или группы этих самых вот этих педофилов, каннибалов и одновременно политиков, которые там на острове собирались. Да,
0: имени Эпштейна? Такая,
1: да, имени Эпштейна. Но кто-то их держит, имеет компромат на них всех.
0: Понятно.
1: Потому что они несут несуразные вещи, делают действительно то, что ведет их собственным государством, неминуемо ведут крах
0: Виталий
1: Европу.
0: Виталий Ильич, дорогой, вот. Шикарную ты вывел тему. Слушай, а может быть так уже это и не компромат вовсе? Может, так уже и можно? Может, ничего страшного? Ну, бычочек какой-то, закруточка лежала на столе у Макрона. Нет, нет. Ну, так у нас Зеленский вообще только в открытую не смолит и не ширяется, понимаешь, нюхает.
1: Нет, то, что многое может, и то, что раньше было нельзя, это отдельная тема, там, свобода, вот, пульсации свободы, не свободы. Я своим студентам говорю, вы поймите, там, мы все хотим свободы, в первую очередь, лично для себя. Вот, ну, просто история показывает, там, не надо вглубь веков. Вот. Все общество хочет максимум свободы, постепенно ему либо дают этот максимум, либо общество завоевывает каким-то образом, и тут же начинает кричать: ограничьте, ограничьте, ограничьте. Это не правда. Государство, уже государство не успевает за обществом ограничивать. Потому что свобода-то дается не так, тебе свободу, тебе не свободу по индивидуально, а всем скопом. Вот. Негодяям, мерзавцам, преступникам, вот этим педофилам, смертную казнь. Я за восстановление смертной казни. В первую очередь, насильственные преступления сексуальные против женщин и детей. Угу. Ну, там еще ряд, но это основное. Да. Вот. Я не боюсь, что этот институт будет мораторий снят, возобновлен. Но многие боятся... И, видимо, имеет на то основание. То есть, к чему это я? Общество начинает требовать самоограничения этих свобод. Вот. Полного ограничения никогда не происходит. И какое-то продвижение... Ну, что свободный человек? Ну, вот свободный. Пусть он бегает свободно по Москве, не соблюдая правила движения, ничего.
0: Но это анархия.
1: Рано или поздно его либо собьет машина... Либо нормальный граждане, кто наступит, он на ногу, он толкнет какую-нибудь женщину, а муж окажет не слюнтяем, даст им по голове и так далее. Вот. Но что-то до сих пор, как ни странно, вот в этом супер-гипер либеральном европейском обществе, там, ЛГБТшном, и что-то там еще, да, что, вот, странным образом... Что-то нельзя. То есть нельзя об этом говорить. Нельзя признаваться в этом. Этого стесняется. Хотя не стесняются публично. Но тут, то есть там, я не знаю, уже несколько президентов, премьер-министров в Евросоюзе, этих там, они эти самые гомосексуалисты.
0: Слушай, а тебе не кажется, что это выборочно? Что вот если вот так вот, значит...
1: Так это и значит, когда есть компромат на всех, можешь вынуть на того,
0: кого надо.
1: На кого надо. Если ты ведешь правильную политику по отношению
0: к агрессивной
1: России,
0: то
1: ты имеешь право иметь жену и мужика. А если ты неправильную ведешь по отношению к России, то тебе и жену-женщину поставят вину.
0: Да.
1: Кто-то их держит всех.
0: Вот кто? Кто? Мировое правительство.
1: Есть три варианта. Господь Бог. Или его
0: Шикарный вариант. Или не его... пришел мне в голову.
1: Да, или его противоположность.
0: Понятно. Ага.
1: Вот. Законы истории.
0: Красиво.
1: Которые гласят, что все конечно.
0: Угу.
1: Включая историю человечества.
0: Угу.
1: Вот.
0: Они первые вырожденцы, эти ласточки, которые приведут эту весну.
1: Не ласточки, а вороны такие,
0: Вороны приведут, которые приведут весну, летучие мыши.
1: А третья, вот это кто-то...
0: Кто-то там все-таки еще есть там кто-то, ладно. Сейчас, если мы начнем про это разговаривать, нас обвинят, что мы конспирологи, что мы верим во всякую...
1: Сейчас уже каждый второй этот самый эксперт говорит, что... Простите меня, православный, что я раньше конспирологию называл лженаукой.
0: Вот именно.
1: Я сейчас главный конспиролог, и сейчас изложу.
0: Вот. У нас в «Комсомольской правде», где я работал много лет, и, в общем, сейчас имею к ней непосредственное отношение по сей день, мы всегда понимали, что, хотя бы использование конспирологии, когда делаешь массовую газету для людей, это очень важная вещь, и мы ее придерживались, но сами между собой ухмылялись и немножко так подшучивали по этому поводу, да? Каково же наше удивление сегодня, и мое в том числе, когда я внезапно обнаруживаю, что самые удивительные штучки, которые мы почивали читателя, и думая, что такого быть не может, да, на самом деле, ловко мы его, значит, заманили. Он купил газету, выписал газету и так далее, да? А так оно и оказывается в значительной мере или хотя бы частично. Так оно и есть. Фантастически. Дожили до интереснейших времен.
1: Люди, да не живущие, есть такие там, полые негодяи, там и циники, которые вроде бы все либо понимают, либо сами в этом участвуют. Они все-таки предпочитают думать, что некоторые религии в этом участвуют, что человек вообще сам по себе хорош. Он, конечно, грешен, но в нем потенциал хороший. Вот там а избавься от двух-трех грехов, там, и ты совсем будешь хороший.
0: От всех не надо. От двух-трех, четырех максимум.
1: Да посмотрите в историю. Там же такие же люди были, до двух ногах там все такое прочее. Все пороки тогда те же самые были. Но о пороках мы уже говорили. Но там же заговор на заговоре сидит, и заговором...
0: Конечно.
1: Кто из монархов умер своей смертью? Их можно по пальцам перечислить в истории человечества. В истории России, между прочим, тоже.
0: Да.
1: И в истории других стран резали, убивали, отравляли и так далее, там подобное. То есть вот это мне представление, что значит до моего... Это страдает современная молодежь тоже. Mm-hmm. Наверное, мы тоже в молодости. Mm-hmm. Как бы история начинается с момента моего рождения. Все, что раньше было, это все не важно. Но там заставляют учить, чтобы там на экзамен отвечать. Там, вот, знать, конечно, это нужно, так вот, чтобы кругозор расширять. Но вот настоящая история человечества... А я всегда говорю, поймите, мы тонкая пленка на этой пирамиде, но она перевернутая, потому что тогда было меньше людей, сейчас больше, человеческой истории. Но включайте телевидение, я говорю, вы пришли на замечательный факультет, очень интересно учиться здесь и так далее. Вот сейчас 31 августа буду вручать студенческий билет первокурсникам. Опять им
0: девчонки спич. Красивые у тебя на календарях всегда.
1: На календарях, очень красивые девчонки. Живьем я пока не видел.
0: Ты еще новых не видел.
1: Вот. Мы тонкая пленка на этой, на древе человеческой истории. До нас жили несколько десятков поколений. Некоторые думают, что тысяча, не тысяча, десятков. Там. Забыл, сколько там сотен. Не так много.
0: С другой стороны, не так уж и много, но этого много. Это много очень.
1: Во всяком случае, наша сегодняшняя жизнь, вот даже там с 80, там, 90 лет ты живешь, ну, это да. Ничто столько списанной истории, как зафиксировано, которое там с 4-го примерно тысячелетия до нашей эры. Вот, вот 4 и 2 наших, 6 всего тысячелетий.
0: Да, да.
1: Вроде
0: да,
1: бы всего.
0: Да.
1: Вот. Ну, а у нас-то какие там... А вы вообще прожили еще только 16 лет, 17 лет. Ну, наверное, законы, которые, закономерности, которые сложились за те тысячелетия, они определяют нашу жизнь.
0: Вникают, вникают, внимают твоим речам, твои студенты.
1: Владимир Константинович, вот ты в «Комсомольской правде» работал, включая главного редактора. Вот. С одной стороны... вроде бы комсомольцы должны слушать членов ЦК ВЛКСМ, особенно первого секретаря ЦК ВЛКСМ.
0: Смешно.
1: Слушали ли мы первого секретаря ЦК ВЛКСМ, будучи комсомольцами, причем не такими, ну, мы активными были люди, иначе бы в журналистику не пошли. Да не слушали мы их. И не потому, что они скучные
0: слушайте,
1: речи.
0: Слушайте, мы были неправы. Вот в каком плане я хочу сказать. У нас там, в общем, заканчивается время, если честно. Я хотел бы вот что сказать. Мы были неправы, когда не слушали. Или правы, мне трудно говорить. Дорогие это радиослушатели, слушайте такое. Виталия Анатольевича Третьякова. Студенты, слушайте, радиослушатели, слушайте. Хороший он, добрый, талантливый, толковый
1: конкурс
0: человек.
1: Конкурс у нас замечательный в этом году. Много, я с удовольствием вижу... Много в этом году больше, чем обычно, из-за Урала. Усть-Илимск.
0: Хорошо. Правильно. Иркутск. Наши люди.
1: Вот
0: наши,
1: самый, Хабаровск.
0: О.
1: Даже с Дальнего
0: вот
1: Востока.
0: Вот Дальний Восток уже.
1: Как-то очень много в этом году. Это меня так, сибиряков, таких дальневосточников.
0: Ну и слава.
1: Сибирячек и дальневосточник. В основном все-таки у нас девичий факультет.
0: Ну, понятно, понятно. Ну, ничего, это хорошо. Это тоже хорошо. Красивые лица и красивые, умненькие девушки на телеэкранах. Почему? Это здорово совершенно. Так что вот поставляй нам
1: красивые
0: их. Красивые
1: и умненькие.
0: Красивые и умненькие. Вот замечательно.
1: А лучше умные.
0: Умные.
1: Умненькие.
0: И некрасивенькие.
1: Умненько это звучит.
0: Этот спор мы продолжим в следующий раз, когда придет к нам Виталий Точетырько. А пока радиожурнал «Друзья Сибры» заканчивает эту свою программу на сегодня. Хочу напомнить еще раз, Виталий Точетырько у нас был в гостях, главным нашим и единственным гостем сегодня. Он декан Высшей школы телевидения Московского государственного университета, публицист, литератор, наш добрый друг и сябр. Хочу сказать, да, вот это очень важно.
1: Заслуженный журналист Беларуси.
0: Заслуженный журналист Беларуси. Вот давайте попросим Виталия Точетырькова, чтобы он еще не раз к нам пришел на подобные программы.
1: Ты тоже заслуженный журналист.
0: Я тоже заслуженный журналист
1: Беларуси. Да. Но не Россия.
0: Но еще пока.
1: Почему-то.
0: Да, потому впереди все, мне кажется. У нас все впереди, как у тех студентов и твоих студенток. Да. Спасибо большое, Виталий.
1: Спасибо всем. Дорогой. Спасибо и пока. Удачи.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Временные ограничения введены в аэропорту Геленджика. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщил Росавиация. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Ранее их ввели в аэропорту Сочи. Средства ПВО за день сбили над регионами России 250 украинских беспилотников. Их поразили с 8 утра до 8 вечера, сообщили в Минобороны. Беспилотники уничтожены над территориями Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Орловской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло вблизи Токио. Сработала общенациональная система оповещения. Сильные подземные толчки продолжались около 20 секунд. В Токио раскачивалась мебель, падала посуда, передает корреспондент ТАСС. Сразу после землетрясения была объявлена угроза цунами, но через несколько минут предупреждение было снято. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет. Иран объявил о переходе на наступательную военную доктрину. Об изменении позиции Тегерана объявил представитель вооруженных сил страны Амир Акрамини. Он уточнил, что такой подход не обязательно подразумевает превентивные действия. Предусматривается быстрый ответ на агрессию и более масштабный, чем первоначальный удар, ответные шаги Исламской Республики. Более 80% пассажиров метро Москвы и МЦК готовы уступить место. Они делают это без дополнительных просьб. Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, ссылаясь на собственное исследование, 92% пассажиров освобождают место по первой просьбе. Выяснилось, что чаще всего встают мужчины в возрасте от 18 до 39 лет. Также опрос показал, что свыше 60% пассажиров регулярно замечают, как другие уступают места. Далее о валюте и погоде. Курс юаня на выходные: понедельник 12 рублей 33 копейки, доллар 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. В Москве в эти минуты плюс 22, завтра ожидается переменная облачность без осадков и до плюс 24 атмосферное давление будет чуть ниже нормы 744 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Рок-радар.
4: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
4: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
4: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это... Рок-радар. Рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
4: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
6: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
3: Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет».
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. У нас сегодня в гостях Владимир Бурцев, научный сотрудник лаборатории радиофотоники Московского физтеха. Владимир, добрый день.
6: Доброго дня.
5: Мы сегодня поговорим, на мой взгляд, о очень интересных вещах. Во-первых, мы никогда в нашей передаче за 10 лет об этом не говорили. Во-вторых, это прям, знаете, что называется, польза для... Ну, так раньше говорили, в шутку, польза для народного хозяйства совершенно очевидна. Мы поговорим о передаче информации посредством радиоволн, ну, и не только там. Разные есть диапазоны. Вот, мы поговорим о спутниковой связи, мы поговорим об антеннах и вообще о радиофизике. Как она развивалась и как дошла до нынешней, сегодняшнего состояния. Вот, на мой взгляд, это очень интересно, очень полезно. И мне вот всегда любопытно, как работают технологии. Предлагаю начать с самого... Начало самых-самых простых вопросов. Вот, например, вопрос Владимиру. А что вообще представляет собой электромагнитная волна?
6: Ну, на самом деле, если сейчас разбираться, то вообще электромагнитная волна – это как вот нечто вроде возмущения элементарного. Да? Ну, вот фотон – это квант, это самое маленькое элементарное возмущение поля, да, электрического и магнитного полей. Вот эти поля, они в нашем мире, в нашем пространстве существуют просто потому, что, ну, скажем так, они могут существовать, если не углубляться сильно глубоко. Вот. Ну, электромагнитная волна, соответственно, это маленькое возмущение, которое может само по себе в этом пространстве лететь, оно может взаимодействовать с нашим миром. Вот. Ну, а мы это используем, мы, скажем так, на них садимся, когда вот разговариваем, мы там, с вами сейчас разговариваем, с кем-то еще, вот мы там, допустим, по телефону позвонили, это все электромагнитные волны.
5: Ну, давайте уж напомним нашим слушателям, хотя уверен, что у каждого в кабинете физики висела такая вытянутая картина, можно сказать, да, где там были упомянуты разные виды электромагнитных волн, ну, или там спектр электромагнитного излучения, да, какие вообще привычные нам волны входят вот в этот большой длинный электромагнитный спектр?
6: Ну, на самом деле все начинается на там, очень длинных волнах, это там длина волны порядка километров и более, вот, оно потихонечку, длина волны уменьшается, уменьшается, уменьшается, с уменьшением длины волны у нас увеличивается частота, но это связано с тем, что у нас скорость света в пространстве постоянна, и там одна из величин прямо пропорциональна другой величине. Вот, и, соответственно, когда мы подходим к радиочастотам, а это где-то начиная, наверное, ну, килогерц с 300, вот это все начинается.
5: А длина волны? Вот,
6: ой, это сложные вещи, это нужно поделить, ну, нужно поделить 300 тысяч километров на 300
5: тысяч.
6: Ну, скажем так, это порядка километровые волны, вот, это километр и больше длина волны. Вот, такие волны используются для того, чтобы связываться там с подводными лодками, с кораблями большими, вот если посмотреть на какие-то крупные такие объекты, ну, особенно военного назначения, вот, то сразу становится понятно, что вот та большая штука – это, скорее всего, антенна. Вот. Ну и с уменьшением, да, длины волны мы потом постепенно переходим к все более и более коротким вещам. Вообще, если включить чуть историю, то мы переходим к более коротким волнам для связи, да, вот для именно как… антенна, радио, mm-hmm. телекоммуникации. Вот. Постепенно, то есть мы там, с каждым годом условно приближаемся все больше и больше, все ближе и ближе к каким-то более высоким частотам. Вот. Но где-то в годах 20-х, в 30-х прошлого века мы впервые достигли коротких волн. Это вот, что называется, ионосферная связь, это тропосферная связь, это частоты порядка там 3 мегагерц уже, да, то есть где-то в 10 раз больше, чем вот эти вот километровые волны. Вот, а длина волны, соответственно, в 10 раз меньше, это где-то до 30 мегагерц. Угу. Вот, ионосферная, там она чуть пониже. Вот. Затем оно все развивалось, развивалось, развивалось. Мы начали переходить к более коротким волнам, там 40-е, 50-е годы, там уже вовсю начались первые испытания в СВЧ области. СВЧ это, соответственно, где-то 300 МГц и там, ну, фактически очень далеко СВЧ выше простирается, там до 30 ГГц, uh-huh. Может быть, даже еще выше, там кто как, в принципе, определяет, уже сверхвысокие частоты. Вот, они там используются для гигантского количества различных применений. Кто-то греет еду в микроволновке, кто-то греет атомы рубидия в ионных ловушках для того, чтобы что-то там у них померить. Ну, а мы вот занимаемся в основном передачей данных. Вот, и получается, что с открытием все большего и большего диапазона, все более высокого, люди начали замечать, что в принципе-то, чем выше частота, тем удобнее кодировать информацию, потому что у нас, чем больше, скажем так, герц в нашем диапазоне, в котором мы работаем, да, тем больше информации мы туда можем запихнуть.
5: Вот, вот мы как раз сейчас об этом тоже поговорим. Вот, потому что это очень интересный вопрос. Я думаю, что вот наш слушатель, ну, особенно кто постарше, они, например, видели на радиоприемнике, в машине, может быть, там иногда бывает кнопка АМ, бывает кнопка FM. Вот. Как вот это, как вот, по идее, волна, ну, как бы самая простая волна, да, представляет собой такой синус, синусоидальное колебание. Вот казалось бы, да, как такая волна может вообще нести какую-то информацию? Ну, я вас прервал. Да, давайте закончим эту мысль и перейдем непосредственно к кодированию.
6: Да нет, вот как раз самое интересное – это про перенос сигналов, потому что, в принципе, здесь волны существуют в двух ипостасях. Во-первых, значит, это сама физика, как работают волны, как там какие-то зарядики движутся, что-то еще, ну или там или в космосе, где нет никаких зарядиков, как просто волны сами по себе бегут. Вот. И вторая ипостась – это непосредственно уже обработка сигналов, это постобработка, то, как вот человеки придумали, чтобы это работало на них, чтобы мы смогли друг с другом общаться. Вот. Если чуть-чуть закончить мысль про физику, то с точки зрения самых базовых причин волны излучаются и поглощаются, потому что создаются они ускоренным движением зарядиков. То есть у нас в какой-то антенне по какому-то там кабелю или по какому-нибудь волноводу, в общем, по структуре, которая запитывает эту антенну сигналом, у нас к ней подходят токи. Вот, токи у нас двигают зарядики. Вот, и оказывается так, что вот токи создали какое-то распределение поля, раз у нас какая-то частота, ток переменный, то и поле это тоже переменное. Вот они создали это распределение, и это поле начало как-то вот расширяться, потихонечку от антенны отдаляться. Вот. Но вся фишка в том, что у нас скорость света конечна, то есть скорость информации у нас конечна в мире. И за то время, пока поле расширяются, эти зарядики еще чуть-чуть успели сдвинуться. И вот из-за этого у нас силовые линии поля от антенн отрываются, замыкаются сами на себя, и у нас уже, хоп, полетела свободная электромагнитная волна.
5: Ну, то есть, если упростить, простите, да, ну, просто, может быть, на слух это немного сложновато воспринимать. Мы, короче, подводим ток, там, наверное, высокочастотный, к некому там проводнику металлическому, который называется антенна, вот. И благодаря разным там физическим механизмам эти волны, они как бы продолжают лететь от этого проводника куда-то, например, если это передаточное устройство.
6: Ну, по сути, да, по сути, да. То есть, и при том еще куда-то оно определяется формой этого самого проводника. Вот мы всегда говорим нашим студентам там, ну и всем остальным людям тоже, что есть такая штука у любой антенны, как диаграмма направленности. Это фактически то, куда и сколько эта антенна светит. Вот, ну и ценится. Ну, ладно, об этом чуть позже. И вторая вот... ипостась – это обработка сигналов. Вот про АМ, ФМ – это как раз-таки АМ – это амплитудная модуляция, ФМ – это частотная модуляция. А сейчас есть еще и более совершенные виды модуляции, которые чаще всего используются в цифровой связи. Они называются квадратурными. Вот, там, в чем разница между ними? Ну, на самом деле физики все называют так, чтобы название в себе суть содержало. То есть амплитудная модуляция – мы меняем у волны амплитуду. В самом простейшем случае ничего другого не меняем, только амплитуду. Вот. А ну зачем мы вообще меняем? Да? Понятно, что для того, чтобы какую-то информацию передать, нам нужно условиться с человеком на другом конце провода. А давай вот я сейчас в волюме убавлю на 50%, и это значит, что я тебе единичку передал. Подниму, значит, будет нолик. Ну, или какой-то другой вид. Это получается амплитудная модуляция. Частотная – это мы берем какой-то диапазон, ну, там, допустим, 50 МГц. Нарезаем его на какие-то маленькие полосочки, определяем маленькие частоты, на которых, ну, не маленькие, а вот какие-то вот с маленьким шагом частоты, на которых мы передаем информацию и говорим, вот эта частота будет 1, это 0, это 1,1, это 0,0, ну и так далее. И передавая различную комбинацию этих частот, мы абоненту сообщаем информацию. Но оказывается, что мы можем запихнуть еще больше информации в наш сигнал, если будем использовать квадратурную модуляцию, как сейчас используется в различных цифровых системах. Вот они называются там CAM, кто-то, может быть, слышал BPSK, QPSK, всякие вот такие вот сложные аббревиатуры. Фактически всегда первая буква B, Q там, или какие-нибудь цифры еще, они означают глубину этой самой модуляции, то есть насколько много мы можем запихать туда информации.
5: А можете вот на пальцах... одновременно... Простите, что прервал. Можете на пальцах сказать, как работает квадратурная модуляция? Потому что амплитудная и частотная более-менее понятны даже из названия.
6: Да, конечно. Вот я к этому и подвожу. Сигнал, он вообще говоря, делится на две составляющие. На синфазную и на квадратурную. Ну, соответственно, синфазная – это вот как сигнал, ну, скажем так, насколько он похож на косинус, да, вот сколько в нем от... этого колебания. Квадратурное, насколько он похож на, ну, скажем так, синус. Синус с косинусом – это у нас две функции, которые друг другу ортогональны. Это значит, что синус умножить на косинус там, в каком-то определенном промежутке симметричном, он будет равен нам, будет давать нам ноль. То есть мы можем менять одну из них, не изменяя другую. Они независимы друг от друга, эти два типа колебаний. И если мы разложим наш сигнал, какую-то сложную последовательность байтов или чего-то еще, по этим двум составляющим мы получим вот это вот некоторое квадратурное представление. Почему называется квадратурное? Да, как раз-таки потому, что у нас все делится на, ну, скажем так, ортогональные вещи, вот, перпендикулярные друг к другу. Вот. И если мы представим, ну, так скажем, координатную плоскость в голове, вот как XY, только... косинус-синус, квадратурная, синфазная, вот, то окажется, что у нас эта координатная плоскость в принципе делит все наше пространство на несколько частей. Ну, например, на две. Справа от y равной нулю и слева от y равной нулю. Вот. Ну, или там сверху, снизу, или как-то еще. И вот когда мы принимаем наш сигнал, у нас это состояние может попасть либо в верхнюю часть, либо в нижнюю часть. Вот. И мы таким образом понимаем, где у нас лежит сигнал, что какое-то состояние, либо нолик, либо единичка. Может быть еще более сложная ситуация, когда мы на 4 четверти поделили плоскость нашу. То есть, в принципе, у нас оси-то 2, мы же можем как пиццу нарезать, сколько угодно частей представить, да, себе, да, в голове. Вот. И закодируем там, вот правая верхняя – это 0,0, левая верхняя – 0,1, правая нижняя – там что-нибудь еще. Угу. Вот. И таким образом, нарезая на квадратике нашу вот эту вот воображаемую координатную плоскость, мы получим нашу квадратурную модуляцию. И фактически здесь нам даже не нужно занимать целый большой диапазон частот, потому что все это происходит буквально на одной частоте.
5: Хорошо. Ну да, квадратурная это посерьезнее, конечно, чем амплитудная и частотная. Ну что ж, попробуем. Надеюсь, что наши слушатели смогли это представить. А тут все-таки еще, мне кажется, немножко важно чуть-чуть сказать еще про антенны. Тем более вот вы упомянули, что от антенн есть разные характеристики.
6: Ну, мы как бы можем сказать, что антенна является хорошей. Это тогда, когда мы знаем, сколько и куда она светит. Когда мы понимаем, где ее применять. Вот. И как раз-таки это нам показывает та самая пресловутая диаграмма направленности. Фактически это некоторый такой тоже график, вот, диаграммка, которая нам показывает распределение мощности электромагнитного поля. Понятное дело, что чем выше мощность, передаваемая антенной в каком-то направлении, тем лучше там связь, потому что в других направлениях наш сигнал просто утонет в шумах. Вот. Мы сейчас живем достаточно в прогрессивном мире, вокруг нас много электроники, оно все греется, оно все шумит, где-то бегают токи, где-то что-то еще происходит. Вот. И, кстати, в таком условии, например, те же самые коротковолновые радиостанции, они должны быть очень хорошими с требованиями, ну, по требованиям к шуму, просто потому, что сейчас на этих частотах все очень сильно шумит. К тому же там из космоса приходят различные наводки, там двигаются большие галактики, какие-то лучи приходят, красное смещение, вот эти все вещи, они тоже очень сильно шумят в радиодиапазоне. Но вот в СВЧ, например, с тем, куда все двигается сейчас, оно шумит гораздо меньше. Вот, у нас здесь другие проблемы, другие источники шума. Про антенны более конкретно. В принципе, помимо диаграммы направленности, конечно, у антенны есть ее рабочий диапазон. Ну, что обычно под ним подразумевают? Это частоты, на которых она может излучать. То есть мы к ней подвели сигнал, и она его в этих частотах целиком излучила. Если антенна не может этот сигнал излучать, у нее есть два других пути. Либо, ну, условно говоря, мы подключаем к ней какой-то резистор, и на каком-то диапазоне частот она это все в резистор переводит, и там это все благополучно умирает, переводится в тепло. Либо эта система, ну, антенна там плюс что-то еще, она вообще не воспринимает эти частоты, тогда они возвращаются у нас в генератор, а если мощность большая, то сжигают его. Вот, поэтому нам важно знать, на что мы, собственно, ориентируемся.
5: Такой простой вопрос. Вот люди видели наверняка антенны, ну, конечно, там телевизионные, может быть, еще кто-то застал. Ну и сейчас у бытовых устройств у многих есть антенны. Ну, прежде всего, каких-нибудь там Wi-Fi роутеров, прям вот антенна в том виде, в который большинство людей воспринимает антенны. Но если разобрать мобильный телефон или там еще какое-нибудь устройство, вот там тоже есть внутри антенны, только, например, для Wi-Fi. Вот, они такие бывают, не в виде таких палочек, да, а в виде какого-то рисунка, короче, на плате. Вот форма антенны, она вообще на что влияет? Просто такой вот чисто с бытовой точки зрения. Вот есть такие телескопические антенны, есть антенны в виде палочек, есть антенны, вот не знаю, там радиотелескопов, они такие достаточно сложные формы. Вот Что определяет форму антенны?
6: Ну, в первую очередь, форма антенны – это то, как по ней бежит ток. А то, как по ней бежит ток, напрямую связано с тем, куда и как она светит. Вот. Антенны роутов, например, они делаются таким вот специальным меандрированием, то есть они змейкой идут, что-то типа как вот змеевика. Там, сушилки в ванной, может, кто видел, вот, или дорожки на печатных платах, да, это все делается для того, чтобы сама по себе антенна была меньше в размере. То есть, ну, мы можем сделать палку, но палка будет длинной. Чтобы палка длинной не была, мы ее хоп-хоп-хоп свернули. Делается все на печатной плате для того, чтобы можно было все в едином техпроцессе изготовить, чтобы не было такого, что мы вот собираем множество черных ящичков, каждый из которых работает как-то, а все вместе они работают никак, потому что совместимости никакой. Вот. Если мы проектируем антенну сразу на печатной плате, то мы точно знаем, что ну, там, вот здесь у нас слева есть большой там какая-нибудь большой ящик катушечка, здесь у нас стоит резистор, здесь что-нибудь еще, и мы можем учесть их влияние на то, как распространяется электромагнитная волна. Вот. Телескопические антенны – это фактически антенна, ну, обычная палка, у которой изменяется длина. Длина антенны она напрямую связана с тем, какую длину волны она принимает. Чем длиннее антенна, тем, соответственно, большую длину волны она принимает, или ну, там, тем меньшую частоту.
5: То есть вот эти большие телескопические антенны, они в сущности для приема, для излучения длинных волн, правильно?
6: Они для разных волн бывают. То есть, вот если вспомнить старые какие-то радиоприемники, вот, то у них, когда мы там настраиваемся на какую-нибудь зарубежную радиостанцию, они же от нашей по частоте отличаются чуть-чуть, мы там начинаем чуть укорачивать или чуть удлинять вот эту телескопическую штуковинку. Mm-hmm. Вот, даже обычное радио, да, это там вот оно где-то от 87-88 МГц начинается, заканчивается там 107-108 МГц. Yeah. Вот, там получается. Вот эти вот телескопические антенны на штатных радиоприемниках очень хорошо себя показывают. Вот эти вот на машинах есть длинные такие шнуровые антенны, загнутые даже назад бывают, в крылья бывают встраиваются куда-то еще. Вот они все работают с этими диапазонами. Ну, то есть длина волны достаточно большая, это там порядка 3 метров, вот, порядка... Ну, где-то так, да, порядка 3 метров. Вот. И, соответственно, сама по себе антенна тоже должна быть, ну, на самом деле, если вот классической, вот эта вот штыревая, да, то 1/4 от длины волны. Ну, понятно, что мы живем не в вакууме, там справа от машины есть другая машина, если это пробка, снизу есть асфальт, и вот эти все вещи, они точно просчитываются, они анализируются, вот как раз-таки работа там радиоинженера, вот, или... СВЧ, расчетчика, вот это все аккуратненько с точки зрения численного моделирования на компьютере посчитать, с учетом корпуса, с учетом покрышки, всех вот этих вот деталей неподалеку, как оно вообще влияет на сами характеристики антенны. Ну, они, конечно, меняются.
5: Кстати, насколько я понимаю, вы как раз в том числе занимаетесь численными методами в радиофизике.
6: Да, это так. Наша лаборатория сейчас... крупно, активно продвигает спутниковую связь, и вот как раз-таки под нее мы считаем наши антенны.
5: А я, вот, мне интересно, ну, даже в каком-то смысле такой профессиональный интерес, что представляет собой вот обсчет, например, эффективности антенны?
6: Ну, на самом деле все начинается на листочке с бумагой, вот, когда мы примерно прикидываем размеры этой самой антенны. Мы знаем частоту, мы знаем длину волны, мы знаем из каких-то общих соображений, какого примерно размера должна быть антенна. Вот, затем, сейчас у современных расчетных систем самое первое, самое главное, что там есть, это CAD, то есть система автоматического проектирования. Мы рисуем какие-то прямоугольнички, квадратики, кружочки, цилиндрики. И постепенно вырисовывается геометрия антенны. Ну, есть, понятное дело, классические известные решения, там, допустим, дипольная антенна, это два проводочка, направленные друг от друга, или там монопольная антенна, как раз какие-то штыревая, там, может быть, удлиняться. Есть там антенны на платах, самые частые из них это... Они называются микрополосковые или патч-антенны. Вот сейчас у всех, у многих на слуху тема с FPV и всем остальным. Вот там одним из самых удачных решений являются патч-антенны. Такие большие круги там продаются на Озоне, это на Алиэкспрессе, где-то еще вот очень много сейчас штампуют их прямо. Вот они чем хороши? Они, во-первых, недорогие, ну, с точки зрения массового производства, потому что технология изготовления печатных плат, она совершенствовалась десятилетиями, и сейчас сделать какую-то относительно простую геометрию труда не составляет. Вот, во-вторых, они довольно просто считаются. Какие у них минусы? Они чаще всего узкополосные. Но минус ли это? Да, в принципе, нет, потому что... Понятное дело, что частоты, они все уже, скажем так, давно перераспределены между различными направлениями человеческой деятельности. Вот. И если мы залезем в чужой диапазон, нам там рад никто не будет, а если сильно залезем, то к нам приедут специально обученные люди, да, и наши антенны у нас заберут.
5: Это точно. Вот. Хорошо, у нас уже почти подошла к концу первая половина. Вот. Мне кажется, разговор интересный, но дальше будет еще интереснее. Мы поговорим о спутниковой передаче данных, ну, посредством спутника. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях Владимир Бурцев, научный сотрудник лаборатории радиофотоники Московского физтеха.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
0: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
1: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
0: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц, где учиться и чему. Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио-Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Говорит Москва. Повтор лучшего.
7: Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные

0: чего радиоволн, ну и не только. Обсудили, что такое антенны, как вообще устроены электромагнитные волны, какие там диапазоны бывают. Вот наш гость сказал, что там человечество постепенно идет по пути уменьшения длины волны, увеличения частоты. Вот. Кстати говоря, почему, давайте, может, еще раз проговорим, почему уменьшать частоту, уменьшать длину волны и увеличивать частоту для нас выгодно?
1: Ну, на самом деле, причина очень простая. Вот. Физика резонансных систем, антенн в том числе, работает так, что похожие друг на друга геометрии ведут себя одинаково в разных диапазонах частот. Что это значит? Это значит, что если, вот, допустим, у нас антенна работала на частоте 1 МГц, и у нее ширина полосы относительно этого мегагерца была, скажем, ну, 10%, то есть она там с 0, допустим, 95 до 1, там 0,5 работала. Вот. И мы сделаем точно такую же по форме, ну, там, или очень похожую, работающую по тому же принципу, но на более высокую частоту, скажем, на 1 гигагерц, то она тоже работать будет с 0,95 до 1,05. Но в абсолютных величинах ширина полосы, не в процентах, то есть, а вот в герцах, скажем так, она возрастет. А мы, в принципе, с вами знаем, ну, или подозреваем о том, что чем шире у нас полоса в этих самых герцах, тем больше информации мы в нее можем уместить. За каждый герц у нас там идет один или там несколько бит информации. Вот, особенно это очень важно для как раз таких квадратурных модуляций, о которых мы с вами говорили, потому что там идет борьба буквально, ну, за каждый герц полосы, за каждый бит информации. То есть с увеличением частоты у нас количество общее передаваемой информации, оно увеличивается. И таким образом мы с вами можем перейти, например, от чисто текстового сообщения там, на километровых волнах к звуку на мегагерцах, к видеосвязи на суб, то есть чуть ниже гигагерцах, вот, ну и каким-то прям совершенно стриминговым вещам, к большим дата-центрам на десятках, на сотнях гигагерц. Если мы чуть дальше уйдем, это уже будут терагерцовые части, которые сейчас активно развиваются. Вот. Еще чуть дальше это будет оптика, то, что мы с вами уже видим, а видим-то мы с вами достаточно много информации, правда? Такое не каждая сеть перенесет.
0: Да. Вот вы упомянули терагерцовый диапазон. Если начать с радиоприемника, мы в первой половине об этом говорили, вот в машине, например, включаешь радиоприемник, радио, да, там. Вот, кстати говоря, наша радиостанция вещает на частоте 94,8 FM, то есть используется frequency modulation, частотная модуляция, и это 94,8 МГц. А в целом вот этот FM-диапазон, это где-то от 87 до 107-108, наверное, мегагерц. А вот если настраивать Wi-Fi роутер, например, да, то там вот есть старый диапазон 2,4 уже гигагерца, да, есть там 5, например, гигагерц, гига, а есть еще тера, да, то есть еще в 1000 раз больше. И это вот, насколько я понимаю, это вот сейчас идет как раз активное освоение вот этого терагерцового диапазона. Но наверняка мы же не можем вот так вот увеличивать частоту без последствий. Скорее всего, что-то же там начинаются какие-то проблемы. Вот какие вот есть ограничения, в том числе вот этих вот высокочастотных диапазонов?
1: Ну, первое и главное ограничение – это проблема с чувствительностью, в принципе, сразу всего к качеству изготовления топологии. Насколько хорошо мы изготовили антенну, насколько хорошо мы изготовили генератор, насколько сильно мы там погнули передающий кабель. Вот. Особенно люди, которые занимаются оптикой, например, подводят эту самую оптику к роутерам в квартирах, они сразу поймут, о чем идет речь. Если чуть-чуть не так завести, чуть-чуть не так направить диод в оптоволокно, то там вообще ничего не будет. Вот. Будут одни шумы и помехи. Никакого полезного сигнала мы не увидим. И вот в оптике это очень критично. Там специальные юстировочные схемы применяются. В радиофизике это, соответственно, чуть менее критично. Вот в терагерцах, про которые мы сейчас говорим, они только-только развиваются. Вот они там впервые были построены где-то в годах 80-х, то есть им всего там 40-50 лет, каким-то первым попыткам промышленно вот это все сделать. Там вот началось все с квантовых точек и сейчас пока продолжается. А вторая основная проблема – это энергоэффективность. Вот сейчас

0: Вот насколько мне известно, не существует хорошего, воспроизводимого в там, десятках тысяч штук, то есть в серии в массовом производстве генератор этого герца, который был бы к тому же еще и дешевым. Если для радио что-то это все более-менее уже есть, оно развивалось там 50 плюс еще там 30 лет, у нас у человечества было время к всему этому привыкнуть, то для терагерц такого пока нет. Длина волны очень маленькая, и существует малое количество готовых решений, которые настолько короткие волны могут генерировать и распространять. К тому же в терагерцовом диапазоне начинаются первые так называемые окна непрозрачности нашей атмосферы. То есть на некоторых частотах, некоторых диапазонах у нас вообще не будет никакого сигнала передаваться между приемником и передатчиком. Это тоже нужно иметь в
1: А,
0: виду.
1: кстати, вот что за технология, условно говоря, будет работать в терагерцовом диапазоне? У нее есть какое-то название? Или, ну, потому что мы уже упомянули, что там радио, FM, там диапазон, да, там Wi-Fi диапазон, SVC диапазон. А вот терагерц это что?
0: Терагерц – это само по себе уже само название. То есть, если мы говорим СВЧ, это то же самое, что терагерц. СВЧ – сверхвысокие частоты, терагерц – терагерцовые частоты.
1: Хорошо.
0: Вот. Это все планируется, извините, что
1: Да-да.
0: перебил, извините, это все планируется к внедрению в либо 6G субтерагерцовый диапазон, либо уже в 7G, о котором говорят самые вот смелые, самые известные новаторы в этой области. Вот. Ну, пока мы параллельно с тем, как имплементируем 5G, мы пытаемся развивать более высокий стандарт связи.
1: Кстати говоря, ну, чтобы так тоже это добавить чуть-чуть горячих цифр, есть какие-то прикидки, а какая будет скорость передачи данных в терагерцовом диапазоне?
0: Но смотрите, здесь важно понимать, что его использование, оно будет отличаться от использования того радио, которое мы сейчас вот имеем. Терагерцовые, как мы уже говорили, волны не очень короткие, они очень быстро затухают из-за этого, они очень быстро разлетаются в разные стороны. И поэтому, если условно использование роутера, оно оправдано там в рамках квартиры или какого-то большого складского помещения, то терагерцовая связь – это условно связь точка-точка. Там должна быть антенна, обладающая очень высокой направленностью, то есть ее диаграмма направленности представляет из себя такой карандашик, который в
1: В
0: одну
1: одну сторону
0: сторону
1: просто торчит.
0: светит. Да-да-да. И это связь между двумя устройствами, которые находятся, ну, в лучшем случае, в одной комнате, если не на одном столе. Скорости там будут совершенно сумасшедшие, соответственно. Мы сейчас на частотах порядка 10-20 ГГц можем реализовывать, ну, допустим, если это спутниковая связь, мы говорим про нее, то там скорости порядка там, от 2 там, до нескольких десятков или, может быть, даже сотен мегабит в секунду. Вот, конечно, все пишут, что мы там уже на гигабитах в секунду работаем, но это больше тема с низкоорбитальными спутниками и в условиях один спутник на одного человека. Ну, или около того, я утрирую, разумеется. Вот. А с терагерцами, соответственно, там уже будут сотни гигабит в секунду, но вот для того, чтобы это все применять, нужны очень особенные устройства, например, которые будут друг друга как-то отслеживать. Там, допустим, какой-то умный дом, умная камера, она следит за умным, опять же, пылесосом, который параллельно с тем, как он пылесосит, еще и производит за каким-то вот способом ему нужно большое количество данных, потому что иначе на него терагерцовую антенну ставить бессмысленно. Вот, например, он анализирует пыль на наличие клещей и клопов. Вот, собирает все это и передает это умному чему-нибудь ассистенту, который все это анализирует, ну, по терагерцовому линку.
1: Я придумал применение для этой технологии. Знаете, те, кто занимается музыкой или те, кто занимается там звуком, звукорежиссурой, работает в студиях, есть такая извечная мечта. А вот если зайти на студию, особенно если там оркестр какой-нибудь записывает, там все в проводах, там на полу провода, значит, все эти огромные соединенные, значит, такие штуки, когда, ну, в общем, пучок проводов, который идет от тех или иных инструментов, вот, и в какой-то момент превращается просто в какой-то проводной ад, вот. А если, например, на каждое такое устройство повесить там, приемник и передатчик и сделать полностью беспроводное. То есть они все находятся в одной комнате, не очень большой. Но при всем при этом они соединяются, например, не проводами, а по радио, да, по волнам. Вот это, конечно, было бы здорово. Ну, можно пофантазировать иногда. Вы упомянули вот уже спутниковую связь, и пора, мне кажется, к ней переходить. Ну, во-первых, самый такой простой вопрос. Как вообще устроена спутниковая связь? Ну, и у меня есть несколько вопросов, уточняющих там про низкоорбитальные спутниковые группировки.
0: Ну, на самом деле, она, как и обычная любая другая связь, устроена очень просто. У нас есть приемник и передатчик, и какое-то количество устройств между ними. В качестве приемника у нас может быть какая-то вот большая наземная базовая станция, которая поддерживает связь с разными спутниками, ну, на различных даже орбитах. Вот. И эти спутники служат как ретрансляторы. Они сигнал принимают, в лучшем случае они могут его переобработать у себя, а могут просто, допустим, перенести по частоте или даже не делать этого и передать на Землю, но уже в другое место. В чем плюс? Ну, к сожалению, наша Земля не плоская, поэтому напрямую из каждой точки в каждую точку мы сигнал передать не можем. У нас он либо в космос идет, либо от елки отразится, либо что-нибудь еще. Вот. И у спутника у него достаточно большой угол обзора, у него есть такая возможность служить вот таким вот зеркалом между базовой станцией и абонентом. Ну и, соответственно, у нас есть этот самый спутник. Если мы говорим про какие-то... вообще какие виды бывают, да? Бывают спутники на геостационарной орбите. Это самые простые, про них наверняка все слышали. Это вот спутники, которые подвешены на 40 тысячах километров и вращаются вместе с Землей. Мы, если бы могли их видеть сквозь всю толщу космоса, видели бы их неподвижными точками. Вот. Они самые простые в обращении с точки зрения радиофизики, потому что мы на них один раз нацеливаемся, и больше они никуда не двигаются. Вот. Потом идут высокоэллиптические орбиты и средние орбиты. Значит, понятно, что если есть геостационарная орбита, она как-то вот выделяется как стационарная, то остальные, видимо, не стационарные. И так на самом деле и есть, потому что спутники на более низких орбитах, они начинают относительно Земли двигаться. Вот, например, высокоэллиптические орбиты, они могут в самой дальней точке, вот, быть примерно как на геостационаре, они там практически не двигаются, и это дает им преимущество с точки зрения, ну, на них можно легко нацелиться, вот, у них постоянный угол обзора на Землю, а потом они из нее выходят и начинают такое эллиптическое движение вокруг Земли. Спутники на средних орбитах, они двигаются еще быстрее, на низких орбитах еще быстрее. Значит, за там, условно секунду они могут двигаться на расстояние порядка единиц градусов, вот. Ну, то есть это очень быстро, на них нужно постоянно перестраиваться. И если со спутниками на высокоэллиптических орбитах, на средних как-то еще можно пытаться эффективно юстировать нашу систему, наш радиолинк, и мы помним, что наши антенны, у них должно быть для того, чтобы было хорошее качество, диаграмма направленности карандашного типа, то есть когда она светит в одну сторону очень сильно, чтобы у нас сигнал не зашумлялся. Вот. Мы можем как-то с помощью стационарных там, параболических антенн, вот эти вот большие тарелки спутниковые, с ними работать, вот, то с снижением орбиты нам становится это неудобно, потому что нам нужна или очень точная механическая система, а требования радиочастотные к исполнению вот этого вот направленности на спутник, они очень высокие. Вот, там сотые доли градуса получается, нужна точность ориентировки. Вот, либо мы переходим к другим решением, в частности, например, которые разрабатываем мы, это так называемые фазированные антенные решетки. Здесь нужно, наверное, сразу пояснить, кто такая антенная решетка.
1: Да.
0: Вот. И опять же, возвращаемся к теме того, что в физике все очень мудро названо. Антенная решетка – это решетка из антенн. Соответственно, у нас много, сотни, тысячи антенн находятся, ну, как правило, в одной плоскости и расставлены периодически, там, как клеточки в листе бумаги там, или как соты пчелиные. Разные бывают исполнения. И в чем преимущество такой системы? Во-первых, оно все излучается очень высокой как раз-таки направленностью. Если у одной антенны у нее диаграмма, ну, очень похожа на шарик, вот, то у многих антенн, она очень похожа на один лучик. Вот. И второе преимущество, если мы можем, а мы можем, управлять амплитудами и фазами сигналов на каждой антенне по отдельности, мы можем этот лучик наклонять. Причем наклонять, ну, например, даже хотя бы вслед за спутником, в реальном времени с задержками там порядка, ну, допустим, 1 миллисекунды. Вот. Это очень быстро на самом деле, и мы можем за то время, пока спутник пролетает от этот самый 1 градус, да, поворачивать луч буквально на каждое из его движений. Получается, сохраняя таким образом наш радиолинк. В чем еще преимущество? На самом деле, вот если мы представим движение этого самого спутника вокруг Земли, вот, то он же в какой-то момент за горизонтом скрывается, а мы к этому моменту должны уже подготовить новый канал связи для того, чтобы у нас скачивание нашего любимого сериала или там игра в видеоигру не прерывались, чтобы у нас не было пинга по 1000 миллисекунд, вот, и всех других неприятных вещей. И для того, чтобы подготовить этот самый радиолинк, используются различные алгоритмы так называемого хендовера. Ну, то есть хендовер – это как передача, передача радиоканала. Вот у нас один спутник из-за горизонта, один за горизонт заходит, второй из-за горизонта выходит, а в этот момент мы уже должны начать связь, потому что первый-то уже ушел. И вот с помощью фазированных антенных решеток мы можем подготовить специальным образом сразу же второй луч, сделать двухлучевую диаграмму. Один следит за уходящим спутником, второй наводится на выходящий. Они друг от друга независимы, ну, с текотрой точностью, разумеется. Вот. И таким образом связь не прерывается вообще. Мы сразу получаем нашу информацию. Ну, это требует более сложной системы управления, конечно же. То есть спутники должны сами понимать, какие пакеты абонент получает, что он сейчас делает. Это как раз-таки вот та тема с постобработкой, как люди придумали, чтобы это системно работало. Вот. А по физике это работает на уровне антенных решеток. Между прочим, очень удобно.
1: Да, звучит интересно. И как бы вроде, если это все реализовать, все это... Вообще очень крутая технология. А давайте на всякий случай напомним, а вот низкоорбитальная спутниковая группировка, это какая, ну, высота, если так можно сказать, орбиты?
0: Ну, смотря на что ориентироваться. Здесь есть несколько важных аспектов. Вот. Ну, например, 800 километров – это низкоорбитальные спутниковые группировки. Вот. Это уже, скажем так, верхний слой атмосферы. Спутники на таких орбитах, они... сильно об атмосферу трутся, и срок жизни их составляет примерно там от года на еще более низких орбитах до полутора, до трех, до пяти лет. 1000 километров – это вот такая ориентировочная граница, где атмосфера примерно заканчивается. Но это тоже на самом деле низкоорбитальные группировки. Вот. 10 тысяч – ну, наверное, это уже ближе к средним орбитам. 40 тысяч – это геостационар. Вот. Высокоэллиптические, высокие орбиты, там, ну, это где-то в промежутке между ними. Вот. Но сейчас основная тенденция идет на использование, ну вот особенно если взглянуть на зарубежные сети связи, типа Starlink, это использование низкоорбитальных спутников. С одной стороны, это позволяет действительно очень хорошо и очень качественно передавать большие объемы информации, особенно если запускать тысячи таких спутников. С другой стороны, они трутся об атмосферу и фактически просто сгорают. Ну, разумеется, рентабельность такого мероприятие, ну, ее расчетом занимаются другие люди, вот, которые, соответственно, всеми бизнес-вещами занимаются. Вот. Но с точки зрения именно качества связи, такой подход, он наиболее подходит для устройства сети. У нас есть много частично дублирующих друг друга узлов. К тому же спутники друг с другом тоже могут общаться, например, там какие-то лазеры, какие-то лазерные сети связи, у них там 1.5 микрона, допустим, это окно прозрачности уже атмосферы. Вот, они могут передавать информацию, какой-то у них кросслинк происходит, обмен данными. Вот, они могут перекрывать потребности друг друга в абонентах. Один вышел из строя, это не повлияло на всю сеть. Но нужны тысячи таких спутников. И сейчас это вот одно из динамично развивающихся направлений. С другой стороны, другими динамично развивающимися направлениями, особенно, кстати, в России сейчас на последних каких-то крупных таких профильных собраниях, все очень любят говорить про так называемое бесшовное небо. Это когда у нас на разных высотах, на разных орбитах есть много-много устройств, которые дублируют функции друг друга. Например, у нас есть сеть из низкоорбитальных спутников, есть сеть из геостационарных спутников, которые как-то вот с ними тоже общаются, есть сеть из летательных аппаратов беспилотных, которые получают сигналы с низкоорбитальных спутников, и поскольку они находятся ближе к Земле, мы можем перейти еще выше по частоте, у нас не будет большого рассеяния, большого затухания сигнала, вот, и общаться с еще большей пропускной способностью, но при этом организационно это просто гигантская, очень сложная задача, как все это сделать.
1: Ну да, когда вы сказали про то, что спутники сгорают, потому что, да, небольшая высота относительно там 800 километров, вот, а там, конечно, есть трение об атмосферу. Мне кажется, для рентабельности такой системы надо, чтобы просто у тебя было очень много спутников, которые могли бы обеспечивать вот такой вот хороший сигнал без потерь, да, то есть там это тысячи, да, аппаратов, чтобы они постоянно сменялись, ты все подключался там через несколько минут к новому и к новому, то есть чтобы у тебя не было проблем, что вот раз интернет и пропал. Но и одновременно должно быть очень много абонентов, да, которые платят, например, абонентскую плату и окупают выход этих спутников из строя и, соответственно, запуск новых. Ну, бесшовное небо — это вообще классная идея, вот как вы сейчас рассказали, прям впечатляет, что еще и там геостационарные, все между собой общаются. Ну, может быть, когда-нибудь такое построят, потому что человечество-то еще совсем недавно не имело доступной спутниковой связи. Мне все время, у нас, правда, 2 минуты остается, мне все время так интересно, как такие скромные портативные устройства, ну ладно, как, допустим, телефон достреливает до сотовой вышки, это еще более-менее. Но как вот отправлять с относительно небольшого устройства сигнал на расстоянии 800 километров? Вот это, конечно, для меня все время загадка.
0: А там, на самом деле, не 800, там еще более низкие высоты сейчас будут использоваться вот, у товарищей, которые занимаются мобильной связью со спутниками. Соответственно, спутники еще более быстро выходят из строя, но нам нужна меньше энергетика. То есть в связи все упирается в энергетику, в количество энергии, которое мы можем передать или получить из точки в точку. Вот. Ну и оказывается, что на самом-то деле у нас потери растут квадратично с расстоянием. То есть, если мы сократим расстояние в 2 раза, потери уменьшатся в 4 раза. Это очень удобно, очень полезно.
1: Ну, конечно. У нас же
0: все зависит от того, что на той стороне
1: летает. Многие устройства, они вообще портативные. У них есть аккумулятор, поэтому это супер критично. Ну что, Владимир, я хочу поблагодарить вас за интересный разговор. Мне кажется, вы пролили свет на много таких известных технологий, но как они непосредственно работают, мне кажется, это, ну, вот лично мне было интересно. Так что спасибо вам большое.
0: Спасибо, что позвали. Ну, про это можно бесконечно говорить, очень широкая тема.
1: Конечно. Ну, значит, мы еще раз вас позовем и придумаем какой-то отдельный, может быть, аспект, про который поговорим. Например, мы еще не говорили про сети сотовой связи. Это тоже очень интересно. А напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Владимир Бурцев, научный сотрудник лаборатории радиофотоники МФТИ. Услышимся в следующую субботу.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гомес, Джорди Альба, Лионель Месси! О, мой бог! Лионель Месси!
3: he does it again, he's superhuman! It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain have scored it! Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
4: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
5: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
4: а российский футбол продолжает удивлять,
5: мы это обсуждаем вместе с вами.
2: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: А вы говорите «милит».
7: Я его что?
6: Тоже мне «милит».
7: Рекламирую.
6: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17 актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные.

никогда не возвращусь я никогда, никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа.

вновь молодею, и я, мои друзья. Горит огнем душа моя, прилив отваги чую я, и молодею я, мои друзья. Вам всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Умейте выжидать, умейте нападать. При каждой неудаче давать умейте сдачи, иначе вам удачи.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой

голоса. Вернешься ты вновь через тысячу, тысячи лет. Но все горит, твоя свеча, не исчезай из жизни моей. Не исчезай сгоряча или невзначай. Исчезнут все, только ты не из их числа. Будет всех исключение. Не исчезай в нас вовек. Не исчезнет наш звездный час. Самолет, где летим мы с тобой вдвоем.

исчезай невзначай или сгоряча. Есть тысячи ламп, у каждой из тысячи свеч, но мне нужна твоя свеча. Не исчезай, в нас чистота. Не исчезай, даже если подступит крах.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

она пришла туда, где каждый без труда найти бы смог и женщины вина. Когда взошла заря,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
5: Oh my goodness!
4: Lionel Messi does it again! He's superhuman!
5: Broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal.
6: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах,
7: Месси и Роналду бьются за золотой мяч,
6: а российский футбол продолжает удивлять,
7: мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
9: и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
8: я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
10: намеренного, неправедного и пагубного.
3: Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Каждую субботу после 12 часов. Врачи и пациенты.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Веб-стор и Google Play.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

морозная ночь легла на море темное. Звезд огоньки волна качает сонная, и от винта уносит прочь в звездную ночь, в звездную ночь. Сеймер уснул, и море чуть колышется. В шорохе волн мне вновь твой голос

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

плевать, какие там цветы. Я спел тогда еще, я думал, это ближе, про юг и про того, кто раньше с нею был. Но что ей до меня? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил. Я бросил свой завод, хоть в общем...

снова говорим на разных языках. Приедет, я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

0: пусть пробуют они, я лучше пережду, кто раньше с нею был. И тот, кто будет после, пусть пробуют они, я лучше пережду.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

0: и свистят.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
2: Ложкой снег мешая, ночь идет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: это...
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
3: 94,8 FM.

0: радиостанции «Говорит Москва».
1: Каждый день встречался с

слова, девушка грустит. И в кино ты сидя рядом, умолчит, как истука. Но с нее не сводят взгляда, будто девушка экран. Видно, любит здорово, но не говори слово, без которого девушка грустит. Он большой букет приносит из весенних нежных роз. Поглядит, как будто спросит, но как жаль, не вопрос. Видно, любит здорово, но не говори слово, без которого девушка грустит. И она уже решила, пусть совсем не говорит. Ведь молчание там сила. Тот, кто любит, тот молчит. Не грустите, девушки, если

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: На фронте в холод.

далеком неласковом детстве я с песней навек подружил. И доброю песней нашей советской я родине честно служил. И сколько еще я сумею работать.

я, что песня бывала с матросами в дальних морях, и чтобы с солдатами рядом шагала, звучала в широких полях. Чтоб летчик, летя в поднебесье, шахтеры спускались.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: теле у слона, как лев, сражаюсь ради, кружусь я, как пчела, а не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh yes!
1: Руки моей железной
0: боятся как огня, и в общем бесполезно скрываться от меня. Провор, не макати, вынос, леви, вала, а не как у собаки, а глаз, как у орла. Oh yes! Бывал я в разных странах, и если захочу, то поздно или рано я всех разоблачу. Как мышь, крадусь во мраке, плыву, как камбала, а нюх, как у собаки, а глаз, как у орла.
2: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
0: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: говорит Москва. Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Женюсь, женюсь. Какие могут быть игрушки? И буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: Женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас.
1: Ивета, Лизета, Мюзета, Жоржета,
0: вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанне... Ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут,

десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот. Такие, брат, дела. Когда-нибудь

0: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Родные песни.

есть исход, Симонян забит ворота. Мне кажется, что это...

что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной.

слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречей.

больны, увы, не мной. За то, что я, увы, больна не вами.

0: Только друзья на любовь, она мне дорогу подскажет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Говори.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: песни на радиостанции «Говорит Москва».
1: Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные

проверка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что...

ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти, до аптеки верт 400 пешком. Нужно будет за горчишником идти по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку

в рюкзаке. На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеда хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку...

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». 94,8.

А может быть, пойдешь направо, ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот твой, вот моя, вот деньги, вот друзья, деньги и друзей разделим, вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может быть, пойдешь направо, ты ведь королева, ты имеешь право на любой ход. Вот вместе ты и я, но это только фотография. Мы ее порвем на части, вот и вся история.

хочешь, вряд ли. Вот и вся история. Ты пойдешь налево, а может быть, пойдешь направо.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

внимание, говорит Москва. 94,8.